0: Давид, несколько месяцев назад мы с вами виделись в Нью-Йорке. Вы говорили о том, что здесь тоже есть такие отряды. Здесь у нас в Нью-Йорке, поскольку в городе неспокойно. На это есть ряд причин, обстоятельств известных. И удалось наладить взаимодействие между Израилем и Нью-Йорком, между Иерусалимом и Нью-Йорком?
1: Поскольку речь идет о полицейской юрисдикции, а в случае с США это городская полиция, а не полиция штата, конечно, вы можете себе представить, какое взаимодействие может быть между израильскими специалистами, еврейской общиной и нынешней администрацией города Нью-Йорк. Поскольку мы живем в правовом поле и не готовы переступать черту закона и делать какие-то несогласованные, незаконные вещи, то, конечно же, все эти согласования занимают огромное количество времени, и сказать вам, что прогресс прямо налицо, я бы не мог.
0: При другом мэре, может быть, будет?
1: При другом мэре, безусловно, вещи должны измениться.
0: Ну, я еще напомню нашим телезрителям, что у Давида двойное гражданство, и американское, и израильское. Собственно, мы познакомились больше 25 лет назад. Давид тогда был...
1: Как время-то летит.
0: Да, на 25 лет моложе, ровно как и я. Мы познакомились, собственно, в Нью-Йорке. И вот так вот и общаемся, и дружим. Так что Давид, он не гость Нью-Йорка, он нью-йоркский житель, который и житель Иерусалима. Ну что... Друзья, коллеги, давайте начнем с иранской темы. И на этой неделе министр финансов Скотт Бессентон заявил, что Соединенные Штаты начинают крупнейшее финансовое наступление против Ирана. Собственно, он объявил о начале нового этапа экономической войны. И вслед за Дональдом Трампом, который тоже высказал это, он назвал это, Скотт Бессентон, экономическим днем Ди. Начинается экономический день Ди, крупнейшее финансовое наступление, когда-либо предпринятое против противника, так сказал Скотт Бессент. Ну и, кстати, там особое предупреждение он адресовал странам, продолжающим экономические отношения с Ираном. У нас потом будет еще одна тема, связанная с неожиданным визитом директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. И я думаю, что мы как раз вот перебросим этот мостик, поскольку экономические отношения между Ираном и Россией, они достаточно хорошо известны. Исходя из того, что сказал министр американский, эти страны не должны ни в коем случае как-то сотрудничать с Ираном, пока идет вот такая экономическая блокада этого государства, которую объявили Соединенные Штаты. Ну что, Микс, вам слово по поводу заявления Скотта Бессента. Начинается экономический день Ди. Военная операция прекращена пока. Это не значит, что ее не будет. Но экономически начинаем. Давид, на Иран.
2: Ну, что тут скажешь? У меня есть своя собственная теория по поводу вообще иранской всей истории. Мне кажется, что ее могли бы уже давно закончить, но просто тянут время, потому что у нас избиратель наш американский, да и вообще избиратель планеты Земля, имеет крайне короткую память. И если бы закончили вот всю эту историю месяц назад или сейчас, то к ноябрю уже бы все забыли. Поэтому мне лично кажется, что держат вот так вот все в таком вялотекущем странном режиме для того, чтобы закончить все, закрыть этот вопрос где-нибудь в октябре, чтобы перед выборами все это оставалось еще свежо, что войну закончили, что цены на бензин снизились и вот это вот все. Но это может быть, это моя теория, потому что, в принципе, там не очень понятно по всем остальным показателям, что еще мешает там, в общем-то, давить гадину уже
0: В ее логове. Но по вашим словам, это выглядит как постановка.
2: Ну, это не то, что постановка. Это скорее просто тактическое выжидание, мне кажется. И я допускаю, что это вполне возможно. Люди от этого особо не страдают, наши, по крайней мере. А президента нашего волнуют в первую очередь наши люди. Это просто один из возможных вариантов развития. И с этой точки зрения, конечно, сейчас как один из процессов, чтобы совсем все это не затухало, можно действительно еще сделать какие-то экономические наступления, экономические обрезать. Тем более, что это ударит по другим нашим врагам, по России, по Китаю, потому что понятно, что любые экономические наступления на Иран будут сказываться на России, будут сказываться на Китае, будут сказываться на других странах, которые, мягко говоря, не дружественны Соединенным Штатам. Поэтому, ну вот, такие процессы, они совершенно... Пока не очень понятно, что именно будет, но уж в вопросах экономического удушения Трамп, в общем, понимает, что делать.
0: Вы говорите, это практически не касается нас, американцев, но это касается. Судя по опросам, рейтинг Трампа сильно падает именно из-за вот этой длящейся, продолжающейся иранской войны.
2: Но я бы не очень доверял этим опросам, честно говоря, потому что практика показывает, что опросы, соцопросы давно превратились в инструмент пропаганды гораздо больше, чем в инструмент действительно социологического исследования. С другой стороны, ну, видите, у нас же как? У нас рейтинг Трампа среди республиканцев остается таким же, каким он был высоким, а среди демократов таким же, как он был низким. У нас все решают избиратели такие, ну, вот неопределившиеся, которые то за одних, то за других голосуют. И вот они-то как раз и отреагируют на окончание войны и не успеют о нем забыть, если оно произойдет ближе к выборам непосредственно. Из чего, собственно, я так и думаю. Потому что, ну, мы же понимаем, что даже если война сейчас закончится, что демократы начнут одобрять Трампа, что ли? Да никогда в жизни. У них другие цели, другие задачи.
0: Учитывая, что у нас конец августа, а в основном по принципу ротации, я гостей приглашаю раз примерно в 2 месяца, очень хотел бы вас видеть в конце октября. И мы вспомним этот разговор.
2: Хорошо.
0: Сейчас конец августа, как раз через 2 месяца я вас заранее приглашаю. Вспомним этот разговор. Может быть, будет Хорошо. Все и по вашему сценарию развиваться. Иди знай. Давид, вам слово.
1: Вы знаете, поскольку я профессиональный военный, израильтянин, то, конечно же, все, что касается Ирана, отслеживаю много лет. И вы знаете, вот эти заявления D-Day, там, самое страшное в истории экономическое давление на ту или иную страну. Я хочу вам напомнить, что Иран находится под санкциями с 1979 года, то есть 47 лет. Почему я точно знаю, что это 47? Потому что я родился в 79 году. И несмотря на это, Иран огромное государство с современной инфраструктурой, с возможностью продавать своим гражданам все мировые бренды от Apple до Chanel. Они действительно очень изворотливые, хитрые, умелые, ну, можно долго перечислять их достоинства. Поэтому какие-то угрозы в виде невероятных, небывалых, беспрецедентных, ну, как любят в администрации Трампа приукрашать, да, свои какие-то достижения, ударов или санкций, или каких-то там действий, ну, это же, мне кажется, просто несостоятельное заявление. И мне кажется, что иранцы не раз уже доказали, что рационала и конструктива там в их механизме принятия решений не существует.
0: Поэтому а что существует?
1: У них есть своя идея национальная, называйте ее религиозной, сейчас это, ну, не подлежит как бы какому-то анализу.
0: Фанатичная идея?
1: Еще раз, она точно фанатичная, она имеет религиозную подоплеку, угу, или какую-то националистическую, или какую-то неважно какую. Но факт заключается в том, что ради своей идеи они готовы терять свою верхушку лидеров, электричество, экономику, голодать или сокращать свой рацион. И все это ради какой-то высшей идеи. То есть они готовы на самопожертвование, на которое западная цивилизация априори не готова. При небольшом росте цен на бензин или большом росте цен на бензин и меняется вся внешнеполитическая система Соединенных Штатов Америки и взаимоотношения с партнерами. А вот у иранцев ничего не меняется. У них все стабильно, как в том анекдоте. Поэтому мне кажется, что это совершенно неправильная, неадекватная оценка, в принципе, этой ситуации. Измерять исход этого поединка какими-то новыми санкциями, их масштабом или какими-то такими пиар-новшествами. Я хочу вам напомнить, что Иран – это древняя империя, которая пережила многие цивилизации. И американцы вместе с современным Израилем, для них это какой-то короткий период на их там временной линейке. Поэтому я считаю, что относиться к этим событиям нужно именно в такой перспективе. Нужно смотреть глазами иранцев. А для иранцев мы временное явление, которое надо просто пережить. А пережить они умеют.
0: Иными словами, вы считаете, что экономическая блокада, она ни в коем случае не устранит этот режим?
1: Режим не устранит.
0: Угу. Но сейчас Теодор Рузвельт пошел туда, на Ближний Восток. Там находится довольно серьезная группировка, причем на этой неделе еще там 50, по-моему, я не помню, 50 или 60 самолетов F-15 и F-35, F-17 прибыли туда. И такое впечатление, что, может быть, как раз об этом и идет речь, когда говорит об этом Микс, может быть, готовятся к военной операции. Военные операции, да, в сентябре, в октябре. Такое впечатление, что, ну, пружину сжали. Сколько она может быть сжата? Она, в конце концов, должна как-то ударить, потому что такую держать группировку, я уже не говорю, это финансово очень тяжело, но ради чего, если не ожидать, что это будет военная операция? К вам как к военному вопрос.
1: Ген, вы знаете, я сейчас парирую очень резко, но поскольку мы с вами и знакомы много лет, как вы только что подчеркнули, и дружим, вряд ли вы примете это на свой счет, как какое-то личное, там, какая-то личная критика. Я считаю, что вот то, что вы сейчас перечислили, это вот пример жертвы американской пропаганды. Идет авианосец, группа. F-35. Вы просто повторяете декламацию Министерства войны Соединенных Штатов Америки. Вы понимаете, что вся эта огромная армада не смогла нанести достаточно мощный удар Ирану, который изменил бы политику Ирана в каком-то позитивном или конструктивном ключе. То есть чем больше американцы Иран бомбили, тем больше Иран бомбил своих соседей и более резко реагировал на американскую внешнюю политику и военную агрессию. И совершенно очевидно, что пока нынешнее руководство Ирана будет оставаться у власти, а военным путем вряд ли его можно сменить, все эти удары, все эти военные кампании абсолютно бессмысленны. И я хочу сейчас сакцентировать ваше внимание на один момент, на одном моменте. Вы понимаете, что нынешний лидер Ирана, который принимает решение, это человек, который остался без каких-то конечностей, мы точно не знаем в результате авиаудара, потерял отца, жену и сына. Вы как себе представляете диалог, конструктивный диалог с этим человеком, который стоит во главе военного и политического руководства Исламской Республики Иран? Вы о чем вообще говорите? Какие армады? Какие F-35? Они уже показали, что готовы умереть все, включая лидеров. В отличие от там, конфликтов в других странах, где лидеры сидят в бункерах и прячутся и берегут свое ближайшее окружение и семью. Эти готовы на все. Какие F-35? Что, какую еще гору они должны там разбомбить, чтобы что-то изменилось? У них все спрятано в горах. Они готовились к этому конфликту ровно 47 лет. На опыте Ирако-Иранской войны они поняли, что главное их сдерживающее оружие, сдерживающий фактор – это баллистические ракеты. Вы знаете, что у военно-воздушных сил США есть 3 семейства баллистических ракет, а у Ирана 5, потому что все свои инвестиции они сделали в развитие именно ракетной программы. И они могут сегодня доставать всех своих соседей, включая Израиля, не выходя из дома. И все эти их подземные складирования ракет находятся на глубине 500, 700, 800 метров под землей, то есть в горах. И разбомбить и уничтожить с воздуха эти объекты невозможно. Самые мощные бункерные, антибункерные бомбы США достигают 80 метров. Скажем, 100, но никак не 500 и так далее и тому подобное. Все, что смогли израильтяне и американцы сделать во время нескольких раундов военных действий с Ираном, это разбомбить въезды и выезды в эти подземные города. Ну и что вы считаете, что если они города построили, так они не смогут эти въезды и выезды за 2 недели там перемирия расчистить? Они все давно расчистили, у них все давно в порядке. И они тоже набрались опыта, и в следующий раз будут более эффективны. И системы ПВО действительно ограничены, их возможности ограничены. Если Хизбалла и Хамас нашли способ перегрузить системы ПВО Израиля и все-таки их пробивать, то поверьте, что иранцы с этой задачей тоже справятся. Ну вот вам мой ответ.
0: Спасибо. Микс, Тот же самый вопрос. Значит, там довольно большая группировка. Речь идет о том, что в конце концов, если ружье висит на стене, то к третьему акту, как по Чехову, это может выстрелить. Если такая группировка, то и причем она не уменьшается, а наоборот, мощь ее увеличивается, и это может сработать. Насколько, как вы считаете, такая перспектива вероятна? Реально?
2: Перспектива наземной операции, на мой взгляд, как раз-таки реальна. И по тем самым причинам, о которых мы только что слышали. То есть все, что можно было сделать с воздуха, уже было сделано. Больше там сделать ничего нельзя таким образом. Я единственное бы поспорил, пожалуй, с тем, что там вся страна в едином порыве. Древняя Иранская империя никогда не была исламской. И многие иранцы прекрасно это помнят. И они воспринимают аятолл как врагов именно своей тысячелетней культуры и империи, а вовсе не как союзников. И, конечно, когда речь идет о вторжении извне, это, в общем, многих, ну, скажем, подталкивает в сторону тех, ну, своих по крови. Но, с другой стороны, там достаточно большое количество людей, которые мечтают о том, чтобы Иран перестал быть исламским. Они не хотят западный Иран точно так же, но они не хотят и исламский Иран. Поэтому, если на этих противоречиях играть, и достаточно большое количество иранцев вне Соединенных, простите, вне Ирана, которые хотели бы тоже на что-то повлиять, и внутри Ирана, у меня есть знакомые там, приятели, которые, с которыми я периодически имею возможность общаться, и в общем, там не так все монолитно, на самом деле, в обществе. И конфликт
0: нет, то, что там не монолитно, мы это видели в январе месяце, когда они уничтожили там десятки тысяч людей, просто из пулеметов их расстреливали. Видимо, Бессент имеет в виду, что если будет вот такая экономическая блокада, когда не то что электричество, когда есть и пить будет нечего, то выйдут миллионы. И я думаю, что выйдет, если там 100-200 тысяч женщин. Там уже были такие бунты, когда они выходили с кастрюлями, там домохозяйки и так далее. Вот, если они выйдут, то тогда насколько это будет возможно их расстрелять? Во-первых, в таком количестве. Во-вторых, женщины с детьми, вот они вышли и протестуют. Наверное, это вот такая идея, если мы говорим об экономическом давлении. Ну и плюс, не знаю, насчет наземной операции. Постоянно идет разговор о том, что мы считаем каждого солдата. А наземная операция явно приведет к значительному количеству жертв. Это, кстати, может негативно повлиять на промежуточных выборах, то, о чем вы говорите, Микс.
2: Ну, скажем, женщины с детьми могут остановить американских солдат. КСИР они вряд ли остановят, потому что у них другое отношение к женщинам, и вообще у них абсолютно другой менталитет и другая идеология.
0: Нет, тогда поднимутся на защиту их мужья. Это такая вещь очень-очень и очень серьезная. Если выходят женщины с детьми и по ним будут стрелять, поднимутся на защиту их мужья. Тогда это будут восстания по всей стране.
2: Здесь немножко я бы о другом мог сказать, что экономические санкции, которые существовали, они действительно существовали и каким-то образом мешали. Но действительно, опять же, мы понимаем, что Иран давно нашел миллион путей обходить эти санкции, прекрасно, в общем, существовал внутри себя, пользуясь всеми благами цивилизации, которую он ненавидит. И понятно, что если сохранять такие же санкции, это ни к чему не приведет. Но если реально закрутить гайки и ввести реальные санкции, настоящие, не вот эти вот скоморошки, которые вот как против России Обама вводил, вот это все, если не вот это вот все делать, а если действительно ввести жесткие санкции, которые реально обрежут все пути и торговые, и технологические, то там уже будет немножко другая картина, на мой взгляд. Я, конечно, могу ошибаться, потому что я не большой специалист по Ирану, но из того, что мне известно, по крайней мере, и из того, как работают санкции, потому что, ну, действительно, очень часто санкции – это просто такая бумажка на стене, которая, в общем, ну, написана там не парка. Я вот люблю очень эту картину, когда там стоит знак, что парковка запрещена, и под ним вереница машин выстроена, запаркована. Ну, это примерно так же, да, то есть пока тебя не начнут реально брать твою машину и увозить на эвакуаторе, ты можешь дальше там парковаться, и знак тебе этот по барабану.
0: Я думаю, что мы как раз сейчас техническую паузу сделаем, а потом перебросим мостик к еще одной теме, которую я хочу с вами обсудить. Это визит неанонсированный Рэдклиффа, шефа ЦРУ, в Москву на этой неделе. И вот как раз считается, до сих пор мы не знаем на самом деле, о чем они там говорили, но считается, что одна из тем могла бы быть, по крайней мере, об этом говорят эксперты, об этом говорит ряд СМИ в Соединенных Штатах, могла бы быть тема с российским представителем спецслужб о том, что Россия не должна участвовать в экономических связях с Ираном, поскольку объявлена вот такая блокада, DD. И Россию предупредили, что она должна соблюдать, иначе против нее будут... Вот здесь тоже такой момент. Иначе против нее будут ужесточать санкции, уже куда уже жестче. Может быть, Россия этого и не испугается, но, по крайней мере, видимо, Рэдклифф, он приехал, в отличие там от Уиткофа и Кушнера, которые приезжают разговаривать, Рэдклифф приезжает с документами. Визит директора ЦРУ – это не случайная вещь, это довольно редкая вещь. Будем дальше говорить. Последний визит был в 21-м году Бернса. Он приезжает с целым там листом, в котором по пунктам расписано, что знает американская разведка, и предупреждениями в российской стороны, что нужно вот это вот соблюдать, иначе вам будет плохо. Другое дело, насколько Россия пойдет на то, чтобы это понять и следовать этому. Давайте прервемся на техническую паузу, после чего продолжим нашу программу.
3: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-5610. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
4: Благотворительная организация Be Proud приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бордвока. Для зрителей лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс бабушек, которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.
5: Майклс Фармаси – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Майклс Фармаси специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Майклс Фармаси – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
6: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
5: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
7: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
8: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
9: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
10: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
11: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
12: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, мы продолжаем передачу «Пресс-клуб». Напомню, что гости нашей программы – это Давид Ройтман, израильский спецназовец, журналист, обозреватель, и Микс Хоук, журналист, обозреватель, блогер. Микс находится в Нэшвилле, в Соединенных Штатах, Давид находится в Израиле, я нахожусь здесь у нас в Нью-Йорке в студии. Ну что, продолжим. Как я уже и говорил, в первой части программы давайте перебросим мостик ко второй части. Связано это с темой, которую мы обсуждали в первой части, это тема Ирана. Выступление Скотта Бессента, который объявил Ирану экономическую блокаду. И одно из предположений, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф, который прибыл в Россию на этой неделе, там он провел несколько часов, это была одна из тем. Предупредили Россию, чтобы она ни в коем случае не нарушала эту экономическую блокаду, объявленную Соединенными Штатами и Ирану. Глава ЦРУ отправился в Россию на борту военно-транспортного самолета С-17. Вообще у меня такое впечатление, что все было сделано для того, чтобы вот этот неанонсированный якобы тайный визит стал известен всем, поскольку радары зафиксировали этот самолет. Вообще сам он по себе достаточно большой, такой крупный самолет, который сел во Внуково. И тут же в сети появились вопросы, а кто там в этом самолете находится. Наверное, какая-то очень большая шишка. И не случайно этот визит в то время, когда между Соединенными Штатами и Россией не ведется никаких дипломатических переговоров. Ну, якобы так сообщается об этом официально. Давид, ваш комментарий по поводу этого визита. Там перечисляется ряд тем, которые якобы обсуждались между, ну, я не знаю, кто там, Нарышкин, Бастрыкин, так до сих пор мы и не можем понять, кто с российской стороны во всем этом принимал участие. По словам Пескова, мы знаем, что на этой встрече не было Владимира Владимировича Путина. Вот Песков так ответственно заявил, нет, президент Российской Федерации с главой ЦРУ не встречался. Там был ряд тем, которые, как предполагают средства массовой информации, эксперты обсуждались между американской и российской стороной. Ваш взгляд, ваш комментарий, Давид.
1: Ну, во-первых, я думаю, что нет смысла обращать внимание на различные заявления российской стороны, кто участвовал во встречах, о чем говорили, о чем не говорили. Мне кажется, что там правды ожидать, ну, весьма странно. Во-вторых, я думаю, что такая встреча, поскольку последний раз состоялась накануне полномасштабного вторжения России в Украину, то, наверное, ну, путем как бы банальной эрудиции, да, простого анализа, мы понимаем, что встреча была, видимо, очень важной или даже судьбоносной, поскольку случаются такие встречи вот в преддверии весьма каких-то больших, да, событий. Предполагаю, что американцы приехали чего-то требовать или о чем-то предупреждать. Мол, ну-ну-ну. Это очень в американском стиле. Наверное, русские отреагировали на это, как всегда. Вот у себя там и команда.

0: чем-то договориться, если вообще возможно. Но здесь явно, ну, тайного больше, чем явного. То есть с уверенностью сегодня никто, кроме участников этой встречи и двух-трех людей в администрации президента США, не сможет с уверенностью или там точно сказать, что же там произошло на этих встречах.
1: У нас как-то лейтмотивом проходит: и с иранцами ни о чем нельзя договориться, и с русскими ни о чем нельзя договориться, Давид.
0: А другое... Да, наверное, потому что западная цивилизация сильно уступает более первобытной, жестокой и
1: Россия, ну, не относится... Россия не относится к цивилизации? Россия?
0: Ну, мы же видим, что нет. Угу. Цивилизации пытаются вести войны экономическим путем. А более простые или
1: диктаторские, да, да.
0: Устои, да, все еще пытаются делать это при помощи применения физического насилия. Но мне кажется, это огромная разница цивилизационная. Угу. Мы видим, как американцы воюют со всем миром экономически. Китайцы воюют со всем миром экономически. Может быть, даже более гуманно, чем американцы. Вместо того, чтобы там всех под санкции, они, наоборот, там дороги, там порты, там аэродромы, там самолеты в лизинг и так далее. То есть они просто захватывают экономически различные регионы. А Иран и ее иранские вот эти все прокси, как хуситы, Хизбалла, Хамас, Россия и ее всякие прокси тоже, ну, как бы вот продолжают добиваться своих целей более первобытным методом, то есть террористическими методами. Что такое терроризм? Вот есть классическое определение, вот с чего начиналась моя служба в антитеррористическом подразделении. Нам объяснили, что такое террор. У террора, на самом деле, очень простое и четкое объяснение и рамки. Террор — это насилие над гражданским населением с целью достижения политических целей. Это то, что делает Россия и Иран. Это насилие над гражданским населением с целью достижения политических целей. Другие, более современные развитые цивилизации пытаются добиться своих целей экономикой и политикой. Вот сухой остаток.
1: Вы говорите, трудно представить, что Россия пойдет на какие-то договорники, да, как вы сказали. На самом деле, мы говорим, если о визите Бернса в 2021 году, когда он там в ноябре, в декабре он прибыл в Москву и тоже предупреждал о том, что Россия, как известно, американской разведке, собирается напасть на Украину. Никто не послушал. 24 февраля 2022 года, то есть буквально там через 3 месяца Россия напала на Украину. Микс, вот сейчас у нас по ходу возникла тема, что с Россией не о чем договариваться. Она все равно будет делать так, как она считает нужным, то, что сказал Давид. Вы там приказываете у себя в своей Америке, а нам вы не указ.
2: Ну, я сомневаюсь, что они именно так говорят. Но они, конечно, так думают.
1: Да.
2: Потому что такую риторику они себе сейчас не очень могут позволить, на мой взгляд. Но то, что именно так они и думают, ну так это классический русский, простите за выражение, пофигизм. Мы будем тут делать, что хотим, нам никто не указ, и идите все подальше, а мы вот такие вот. То есть это как раз совершенно, да, это так и есть, это правда. И это то, что происходит и с Россией, в общем, и с тем же Ираном, да, да и, собственно, с Китаем тоже, хотя Китай где-то на грани между более понятной нам цивилизацией и дикостью, но тем не менее, вот здесь важно просто другое. Здесь важно понять, что, конечно, Рэдклифф туда не приезжал для того, чтобы пригрозить там по поводу санкций, потому что это можно по телефону сделать. Такие визиты обычно наносятся, ну, это как бы грозное такое, значит, вот мы тут приехали лично, иди сюда, сейчас будем разговаривать. То есть это психологическое воздействие, и я думаю, что там, скажем так, многогранный эффект ожидается, и не только по поводу Ирана, но в том числе и по поводу Украины, и по поводу Китая, и по поводу ряда других вопросов. Насколько этот эффект сработает, поскольку в Москве ведь тоже неоднородная ситуация, и там есть те, кто очень хочет, чтобы все уже наконец закончилось, потому что

0: дед, как они его называют, сошел с ума давно. А они вот это вот бюджеты пилили и складировали там золотые слитки у себя в подвалах не для того, чтобы сидеть и у себя в Москве и отдыхать в Краснодаре. Они, в общем, хотят быть частью мировой элиты. Они хотят вот по всему миру ездить, демонстрировать свои бриллианты на своих фифах. Им вот это все интересно. А сидеть вот в бункере, как иранское руководство, это не их конек. Поэтому, конечно, там тоже они со своей стороны есть свои группировки, которые стараются как можно быстрее все это закончить. И на это, возможно, какой-то расчет и делается. И, возможно, для этого, ну, могу опять же только предположить, поскольку мы ничего не знаем на самом деле, но для того, чтобы повлиять и как-то взбодрить вот тех, кто готов на месте разобраться, условно говоря, устроить дворцовый переворот, для этого мог приезжать, в общем-то, и глава ЦРУ. Тем более, что дворцовые перевороты в странах третьего мира – это, в общем, то, чем ЦРУ занимается с момента своего основания. Это их главный конек.
1: Давид, там еще одна была тема – это невозможность нападения на страны НАТО. Наверное, прежде всего имеется в виду это балтийские страны. Фигурировала рядом еще одна вероятность темы – это использование тактического ядерного оружия. Иными словами, грязная ядерная бомба куда-нибудь направляется в сторону Киева. Трудно представить, что такое возможно. Кстати, по поводу нападения на НАТО, Трамп высказался, что он говорит, нет, я не беспокоюсь по этому поводу, вряд ли они нападут. Но, опять-таки, слушать Трампа, он может говорить одно, а думать другое, а делать третье. Это мы уже видим. И в данном случае, а почему не нападут? Кто мог представить себе 24 февраля 2022 года? Тоже весь мир говорил, ну как это, Россия нападет на Украину? Это трудно даже, это невероятно, это невозможно. Зачем? Там же не было ни одной, я помню, когда меня интервьюировали, когда меня спрашивали, я там на разных конференциях был, там и здесь в эфире высказывался. Просто у Путина нет ни одного позитивного пункта, по которому он бы напал на Украину. Разве что, действительно, его встретят там хлебом, солью, с горилкой, и через три дня он будет в Киеве. Ну, он, российская власть. Тоже ставка на это, там она была не так уж высока. И оно так и получилось. История показала, что это была ошибочная тактика. И в данном случае Трамп, когда говорит о том, что да нет, они не нападут на НАТО, иди знай, это не сегодня, это может быть через год, через два, когда Трамп в конце концов уйдет в 2028 году, могут напасть. Вполне вероятно, об этом Редклифф говорил. Но по поводу ядерного тактического оружия. Ведь вопрос вам, как к военному, это бы не решило исход войны, даже если бы несколько ядерных грязных бомб упали на Украину, война бы на этом не закончилась. Это какая-то такая, это понятно, что это оружие запугивания, но мне кажется, украинцев сегодня уже не запугать. Давид.
2: Давайте попробуем разобраться по порядку. Насчет нападения на НАТО. Во-первых, я согласен с вами, что после 24 февраля 2022 года говорить о какой-то возможной агрессии или виде агрессии России как о невозможной – бессмысленно. Россия доказала, что все возможно. Даже война с братским народом, которая нас собиралась спасать. Что касается ядерного оружия. Я точно не специалист в ядерном оружии. Но из того, что мне известно, и моих исследований в этой сфере, включая советские разработки, включая даже артиллерийские снаряды с ядерными боеголовками, то есть мы говорим о радиусе действия совершенно небольшом, 30-40 километров, применение стратегического ограниченного радиуса действия ядерного оружия, в моем понимании, делает продолжение войны бессмысленным. Ну, представьте себе, что Украина тренирует солдат, посылает их в Польшу, и в Британию, и в Швецию, и неважно, и они приезжают подготовленные, экипированные, замотивированные. Давайте даже создадим такую идеальную ситуацию. И вот они выходят на боевые позиции. И потом прилетает бомба, которая в радиусе 20 или 30 километров уничтожает все живое. В чем смысл продолжения военных действий? Когда у одной стороны есть такая возможность продолжать наносить такие удары, и, судя по всему, у России огромные запасы стратегического и тактического ядерного оружия, И вторая сторона, которая может только считать убитых и зализывать раны. Другими словами, это вопрос не просто запугивания с момента, как Россия применит это оружие, а это уже инструмент, который является геймченджером. То есть это то, что изменит ход войны. Так же, как для Японии продолжать войну после нанесения ударов по Хиросиме и Нагасаки было бессмысленным, и они были готовы на капитуляцию. Какой смысл продолжать войну, когда Америка может бам-бам-бам, не рискуя жизнями своих солдат, просто стереть с земли большую часть японской цивилизации? Украина даже по населению меньше Японии. Сегодня 25 миллионов. И не нужно уничтожать всю Украину, чтобы ее победить. Достаточно сделать несколько мощных таких произвести ударов. И...
1: Не, ну речь о тактическом оружии. Тактическое оружие иначе работает. Конечно, стратегическое оружие, это... тактическая бомба – это не уничтожение всего там в радиусе 50 километров. Это не так.
2: Я сказал 30, да. И безусловно...
1: Грязная бомба, она иначе работает, чем обычная ядерная бомба.
2: Безусловно, заражение от взрыва, от приведения в действие тактического ядерного заряда, я думаю, что в радиусе 30 километров все, кто там находится, воевать, продолжать воевать не смогут, даже если они выживут. Угу. Поэтому несколько таких ударов вдоль линии фронта, линии соприкосновения, как они это называют, и продолжение военных действий бессмысленно. Как и использование той территории, по которой нанесены эти удары.
1: В центре
2: Европы, может ли, да? Россия на это пойти? На мой взгляд, не просто может. Вот я сегодня как раз с другом обсуждал ситуацию в преддверии нашего эфира. И вот мы обсуждали, как можно победить ядерную державу. И я говорю, ну вот как вы себе это представляете? То есть Украина при помощи своих партнеров так дожмет экономически и в военном плане Россию, что выйдет Песков и скажет, вы знаете, мы хотели, мы пытались, но не смогли, мы вынуждены капитулировать. Ну вот вы так себе представляете финал этого поединка? Что вот выйдут русские, станут на колено и скажут, мы просим прощения? Ну это возможно для современной России? С вот ее промытыми мозгами и сознанием. Мне кажется, нет.
1: Интересна ваша позиция, поскольку я слышал мнение ряда экспертов, которые говорят о том, что нет, это не будет геймченджер, что войну это не остановит. Я еще раз хочу сказать, не ядерная бомба, а грязная ядерная бомба.
2: Мы говорим о стратегическом ядерном оружии, то есть ядерном заряде, который имеет очень ограниченный радиус поражения. Это не уничтожает города, это уничтожает небольшие участки. Да, то есть там 10, 20, 30 километров в радиусе. Это страшная вещь. Вы понимаете, какой страх и ужас будет у людей от известия о лучевой болезни? Вы можете себе представить, что произойдет с солдатами на передовой, у которых не будет вообще никакой защиты от подобного рода удара? То есть это же ни противогазы, ни бункеры, ничего не поможет. Вы понимаете, это... Нет, я считаю, что это, конечно, будет геймченджер.
1: Ну вот что такое грязная бомба? Это радиологическое устройство, которое состоит из обычного взрывчатого вещества и контейнера с радиоактивными материалами. При взрыве такой бомбы ядерной цепной реакции не происходит. Обычная взрывчатка разрушает контейнер и разбрасывает радиоактивную пыль или отходы на большой территории. Это не является ядерным оружием. Мощность взрыва зависит только от количества обычного тротила или другого химического вещества. Для создания используют отходы из больниц, заводов или научно-технических институтов, цезий-137, стронций-90 или кобальт-60, а не оружейный уран. Это оружие массового запугивания, психологического террора, а не средство ведения боя. Я еще раз хочу сказать.
2: Мы говорим о разных вещах.
1: Да. Вы перевели сразу разговор о том, будет ли повторение Хиросимы и Нагасаки. Я неоднократно говорю. Я говорю о грязной ядерной бомбе.
2: Я говорю, грязное оружие. Эффект будет тот же. Тактическое ядерное оружие, над которым в Советском Союзе, мне кажется, работали больше и глубже, чем в странах НАТО. Да, если я говорю о том, что их можно было даже запускать, по крайней мере, были такие разработки из артиллерийской установки, безусловно, будет геймченджером. И противостоять этому оружию невозможно. То есть не сбить его, не нейтрализовать его последствия, не защититься от него. Вы понимаете, что такое оружие? Вот я как военный человек вам скажу, от которого ты заведомо как бы знаешь, что не можешь защититься. Вот оно когда прилетит, ты понимаешь, что у тебя не станет.
1: Буквально в двух словах. Понятно. В двух словах. Что после этого с Россией? Россия становится изгоем, парией и так далее. Реакция Запада на такую вещь.
2: С одной стороны, становится изгоем, безусловно. Я уверен, что тогда все возможные санкции, изоляции применят даже те страны, которые до этого момента...
1: Включая Китай. Включая Китай.
2: Совершенно верно. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, какие страны рискнут так выступить против России, понимая, на что Россия не только способна, но уже по факту готова. И, к сожалению, в нашем мире победителей не судят. И так же, как США не стало изгоем после Хиросимы и Нагасаки, возможно, с Россией пойдут договариваться, а не ставить ее в изоляцию. Потому что никто, включая Прибалтику, не захочет жить с опасением того, что завтра такая штука может прилететь в Ригу, Таллин или Вильнюс.
1: Тогда весь мир...
2: Да и другие европейские страны. И мне кажется, что в этот момент могут европейцы пойти договариваться. Почему я так думаю, я вам скажу. Не то, чтобы я там... самый большой патриот Украины. Хотя я действительно считаю, что Украина жертва в этом конфликте. И Россия напала совершенно безосновательно, не имея никакой на это причины, ни стратегической, ни политической. Это действительно вот имперские такие замашки и вот, страсть к насилию и власти. А нужно понимать, что главные спонсоры войны сегодня... Я, как гражданин Америки и Израиля, могу себе позволить об этом открыто говорить. Главные спонсоры – это Европа и Америка. Главные покупатели российского газа, нефти и других энергоресурсов, полезных ископаемых – это Европа и Америка. Это значит, что вся их антироссийская политика на самом деле – это фейк. На самом деле это все пшик. И они готовы ради каких-то там благ и выгод с Россией иметь дело.
1: Ну, уже не имеют, уже отказываются. Но тем не менее. Да, уже отказываются от нефти, от газа. Эта тема уже, да, немножко другая.
2: Я слышу об этом пятый год. Да. Но вся Украина знает, что... И вот я только вернулся из Украины. Вся Украина знает, что они ездят на русском бензине, который в танкеры перегоняют через борт, да, пришвартовывают друг друга в море, из этих вот теневого флота России перегоняют на турецкие танкеры, другие танкеры, и потом этот бензин в итоге попадает в Украину. Вы понимаете, о чем идет речь? Они все понимают, они все знают. И газ, и все остальное. И вот это лицемерие и двуличие, оно говорит о том, что будут с Россией договариваться. Чуть-чуть испугаются России и пойдут с ней договариваться. Никто там ни во что не верит на самом деле.
1: Микс, вот такую тему мы затронули. Я считаю, что когда сообщения были вот этой ядерной грязное тактическое оружие, грязная бомба, это вброс был в немалой степени, потому что тот же самый Washington Post, который об этом сообщил, там была ссылка на анонимные кремлевские источники. Ну а почему Кремлю не пугать мир вот такими методами, вбрасывается такая информация, а там посмотрим, как отреагирует. Такая разведка боем, что называется. Ваш взгляд на то, что мы вот довольно подробно сейчас с Давидом обсуждали? Микс.
0: Ну, мой взгляд не меняется, я уже много раз озвучивал. Я очень скептически отношусь к возможностям России применения ядерного оружия не потому, что они не хотят, а потому что в стране варья и разгильдяйства на протяжении последних 35 лет, где распиливалось и тырилось все, где новые танки глохнут прямо во время парада, я сильно сомневаюсь, что у них даже при большом желании есть техническая возможность доставить эти ядерные боеголовки до цели. Я понимаю, что мне легче говорить, как, опять же, я об этом все время говорю, конечно, я не руководитель страны какой-либо. И я понимаю, что, возможно, если бы я был там на месте Трампа или кого угодно еще в руководстве какой-то страны, я бы не мог так свободно об этом думать, у меня бы все равно оставался где-то в задней части головы какая-то дверка на то, что вдруг они все-таки могут, поэтому все-таки надо как-то не допустить, и надо осторожничать и так далее. Но поскольку у меня на мне такой ответственности нет, и к моим словам не прислушиваются мировые лидеры все равно, поэтому я могу достаточно свободно просто высказывать свое мнение. Я считаю, что они бы уже давно это сделали, если бы они могли это сделать. Потому что уже было 158 китайских предупреждений, уже проводили эти красные линии там туда-сюда, Путин сколько раз, и говорили, да вот сейчас еще что-то, да мы сейчас все, да мы еще... И ничего в результате. Потом, опять же, мы понимаем, что то, что у них есть сейчас, это все производство Советского Союза. это, ну, вот надо помнить, что пока весь мир развивался, и технически в том числе, в России пилили бюджеты последние годы. И мы видим все эти последние их испытания, их новейших ракет, которые падают им же на голову. То есть, даже если у них осталось что-то летающее, то этому летающему тоже уже лет 40, лет 35, примерно в лучшем случае. И современные, более современные просто средства ПВО в состоянии с ними справиться, на мой взгляд. Просто потому, что они технически более совершенны, более оснащенные, более, имеют больше возможностей. Поэтому мне кажется, что это все... Вот грязную бомбу, действительно, которую можно сделать из каких-то просто радиоактивных отходов и палок, извините, это на это они действительно сподобиться могут. Но вот что-то серьезное применить и что-то серьезное сделать, по-моему, это просто не в их силах, не в их возможности. Поэтому я бы не стал на это делать какую-то особую ставку. Ну, вряд ли бы они вот столько времени уже мудохались с этой Украиной, если бы они могли действительно на них что-то сбросить. Уже бы давно бы сбросили, чего нет-то. У них явно совершенно, у них каких-то моральных комплексов не существует по этому поводу. Химера совести побеждена полностью.
1: Коллеги, друзья, у нас осталось буквально там в районе 4-4,5 минут. Еще одна тема. Высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов. Он заявил, что Хамас согласился передать управление Газой Временному национальному комитету и сдать оружие. Младенов говорит о том, что согласился передать Хамас комитету как гражданские, так и силовые полномочия. Но все это выглядит просто замечательно. Я не перестаю говорить о том, что ну не верю. Террористическая организация, она потому и называется террористической, потому что они зарабатывают террором. Почему они должны сдать оружие, которое является средством их заработка, которое является возможностью для того, чтобы они строили свои виллы? А теперь, построив свои виллы, они сдадут свои обязанности какому-то комитету? У меня в голове это не укладывается. Давид, вам 2 минуты и Миксу 2 минуты. По поводу всех этих заявлений, Хамас будет разоружен. Ваш комментарий.
2: Возможно, я уже говорил в одном из наших эфиров, что у меня есть глубокое убеждение в том, что все лидеры еврейского государства с момента его основания понимали, что нельзя заканчивать этот конфликт. Его нужно сохранить, холить, лелеять, как контролируемый, удобный, всегда в нужном необходимости, значит, да, задействованным. Поэтому думаю, что Хамас никто не разоружит. Кроме того, что технически это практически невозможно и по ряду других причин. Но я считаю, что и желания, настоящего желания у Израиля этого добиться нет. Ровно как и Хизбалло. Я хочу напомнить вам, что каждый раз, когда мы были близки к победе над Хамасом или Хизбаллой, мы всегда останавливались по разным причинам, под разными предлогами, но в этот момент останавливаем боевые действия. Думаю, что то же самое будет и в этот раз. К сожалению, евреи на ошибках своих не учатся. И так 3000 лет.
1: Почему эта ситуация нужна Израилю? Буквально одним предложением. Существование
2: Потому
1: Хамаса.
2: Что как только закончится, будет исчерпан арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке, Израиль перестанет интересовать и США, и другие регионы, и Израиль перестанет являться таким вот важным инструментом и переговорщиком, и каким-то связующим звеном. И вот этот шелковый путь, давайте назовем это так, современный шелковый путь, военно-экономический, он пойдет другим путем. И Израилю, конечно, этого очень не хочется. Кроме того, Израилю придется иметь дело с настоящими внутренними проблемами, что Израиль тоже предпочитает не делать, а заниматься внешним.
1: Микс, вам слово.
0: Ну, я не могу судить о властях Израиля, вот насколько им это выгодно или не выгодно, хотя это звучит действительно, ну, вполне могу допустить, учитывая цинизм большинства политиков, которых я знаю, в общем, вполне себе. Но в разоружении Хамаса как такового я не вижу ничего невозможного. Они сегодня разоружатся, потом завтра опять вооружатся. Чего нет-то? Если какие-то плюшки можно за это разоружение получить, они запросто могут встать в такую красивую позу, изобразить разоружение, ну а потом где-нибудь...
1: Нет, как я уже не один раз говорил, у меня 5 автоматов, я 3 отдам, за это получу деньги, но 2-то будут лежать под моей кроватью.
0: Совершенно верно, не говоря уже о том, что полно желающих им подвести новое, если даже они отдадут все. Там хватает людей, которые им привезут еще. Поэтому, ну, запросто могут разоружиться.
1: Но об этом прекрасно знают, израильтяне. Получается, что позиция Давида, она реальна?
0: Я думаю, что в любом случае его позиция более реальна, чем моя, потому что он в Израиле, а я в Америке. О чем тут говорить?
1: Друзья, коллеги, я благодарю вас за участие в программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Время передачи подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
3: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой. Но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке Риголетто Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

Она говорила, что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

Молодая певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Цисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

знаменательным этапом в жизни Квитки Цисок стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисок. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисок эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

бы там ни было, но шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
0: Сисек всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квитка поняла, что должна сама, во что бы то ни стало, реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квитка Цисик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине. Но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

выпуску двух украиноязычных альбомов Квітка Цісик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось. И тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисык. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело. Подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Сидка Цисок жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном Ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир живых.

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

К сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прахин.
9: Опыт. Мудрость.
7: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
12: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
13: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
14: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
13: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
14: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
13: Рустем Галич. И Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
14: 3 новеллы, 3 судьбы, 3 истории любви.
13: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
14: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
13: И оставить после себя невозможную боль.
14: 20 сентября в 5 часов вечера.
13: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
14: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
15: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
13: Ждем вас. С любовью.
14: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: потрясающие мелодии песни «Осень» в исполнении Александра Рапопорта, всемирно известного артиста кино, телевидения, театра, известного психотерапевта, психолога, доктора. Мы начинаем нашу сегодняшнюю программу, программу «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой, неизменной, любимой, которую возглавляет режиссер Юра Маглеванный. И мы сегодня имеем вот такую радость. У нас в гостях Александр Рапопорт. Здравствуй, Саша.
1: Привет, Мариш. Ты столько наговорила, у меня мурашки уже по всей шкуре.
0: Ты знаешь что, я бы еще и дальше продолжала все твои титулы. Я просто вспоминаю наш с тобой самый первый момент знакомства. Это было так давно.
1: В Манхэттене.
0: Это была, знаешь что, это была ярмарка, конец августа. И ты, я помню, был в какой-то черной майке, с мускулами проходишь мимо, а я только-только приехала тогда из Израиля. И думаю, боже, какой-то просто Сталлоне или что это такое здесь рядом. И ты подходишь, как, наверное, употребив свое медицинское образование, на меня воздействовал, посмотрел и сказал, в принципе, у меня минусовка есть, я могу и спеть. Я говорю, так давайте спойте. И вот это было, и я помню, что ты был в шляпе.
1: Шляпа, да, это мне Кирюша подарил, сын мой.
0: Так, Саша, давай, может быть, начнем с семьи?
1: Ну, давай. Просто Кирюша, и когда... Ну, смотри, вот эта песня, которая сейчас была...
0: Игорь Газарх.
1: Игорь Газарх, автор. И слов, и музыки. Меня с ним познакомил Витя Рябина. Ты знаешь Витя Рябина?
0: Конечно. Я у него даже как-то в кусочке каком-то снималась в клипе.
1: Да, да. Так вот, дело в том, что это была первая песня, которую мы записали в студии, которая, в общем, была студия Игоря Крутого, Витя Рябина ее администрировал. И я сказал тогда Игорю, Игорь же писал песни с моих рассказов о своей жизни. Я говорю, знаешь, мне хотелось бы что-то...
0: Игорь Газарх.
1: Да. Я говорю, Игорюк, мне хочется что-то типа вот кикабиц, Силя Кикабидзе. И он мне выдал вот эту «Осень», ты понимаешь? Ну, конечно, у меня не тесситура, как говорят музыканты, голосовая Кикабидзе, не я не Кикабидзе, но я, понимаешь? И он мне сделал, это была первая песня, которую мы мучаясь записывали очень долго, я вылезал из тональности. Это было давно, это был, я думаю, год 94-й.
0: Вот интересно, Саша, что мы же с тобой не договаривались.
1: Да, и Кирюха мне подарил тогда, когда мы диск выпустили, он мне подарил как раз эту шляпу на фотосессию.
0: Вот.
1: Стэтсон.
0: Обрати внимание, мы с тобой не договаривались, какие песни я буду выбирать.
1: Нет, я не знал.
0: Это была моя инициатива, дорогие друзья. И
1: чуйка,
0: вот эта
1: чуйка.
0: Песня... Нет, я включила, и у меня, вот как ты говоришь... Мурашки по рукам.
1: Да, да, да. Я, кстати, ее почему-то не пою в концертах, теперь буду.
0: Я прошу тебя это учесть.
1: Да.
0: Это очень, вот, ну, понимаешь, и по музыке, и по словам.
1: И осень.
0: И осень, и плюс, вот расскажу все как есть.
1: Давай,
0: да? Вот как ты воспринимаешься, твоя личность, в нашей русскоязычной американской тут комьюнити, да,
1: комьюнити.
0: Комьюнити. Короче говоря, вот с кем бы я, когда бы не произносила твое имя, люди прямо вот, знаешь, у них загораются глаза, потому что ты воплотил свою мечту. Ты доктор с официальным медицинским образованием.
1: Да, почти уже 60 лет.
0: Который всю свою жизнь мечтал быть артистом.
1: Это правда.
0: И ты во взрослом состоянии...
1: И мечтал не быть врачом, понимаешь?
0: Ну, тебе это не удалось, понимаешь? Ты помогал людям, и я видела твои интервью, как ты беседуешь даже вот с молодыми женщинами-ведущими, моими коллегами. Угу. как они растворяются, они перестают быть ведущими, они становятся твоими пациентками.
1: Собеседницами. Я их собеседницами называю. Вообще всех, кто со мной общается, это все собеседницы.
0: Ну, у тебя есть еще другое словосочетание, когда ты говоришь «наемный друг».
1: А, «наемный друг». Это было, да. Это у меня взяла интервью, господи, Дина Радбель. Когда я только первый раз приехал в Москву после долгого отсутствия, был меня Миша Гулько, царство ему небесное, познакомил с Таничем. Михаил Исаевич. Михаил Исаевич написал мне песню Амадео Модильяни, Илюха Словесник.
0: Музыку.
1: Музыку, ты же пускал ее. И я стал лауреатом «Шансона года». И вот я приехал еще до «Шансона года». У меня в гостинице «Москва» меня ждала Дина Радбель. И я пришел, на мне было длинное черное пальто, длинный шарф. И Дина,
0: белый, как сейчас помню.
1: Да, белый, да. И Дина, и Дина такая еврейская девушка, с сарказмом, таким, не с иронией, а с сарказмом, посмотрела на меня и сказала: «Ой, ой, ой, какие мы шикарные». Я говорю: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». И мы с ней подружились. Она сделала очень хорошее интервью и назвали его «наемный друг», потому что, с моей точки зрения, врач-психотерапевт, вообще психотерапевт, психолог-психотерапевт, который знает свое дело, то это, по сути дела, друг. Но наемный. Почему наемный? Потому что разбираться в ситуации человека, обратившегося за психологической помощью, не должен человек, который является тебе родственником, другом, знакомым, вы выпиваете вместе. В Америке это называется dual relationship, понимаешь? Должен быть чужой человек.
0: Окей.
1: Вот.
0: Я только хотела спросить, почему самому близкому бесплатно ты не можешь раскрыться и рассказать?
1: Я могу, но, понимаешь, я могу раскрыться. Ну, то есть любой человек может раскрыться. Но, ты понимаешь, близкие люди, они же все время... Вот, например, мне и жена, и сын, там, ну, Кирилл, вот оно, понимаешь. Внук нет еще пока, но, может быть, тоже скажут. Они мне говорят: «Слушай, ну вот ты же психиатр?» Я говорю: «Ребята, если я психиатр, то дайте денег». Ну, правда, я не психиатр с вами. Поэтому это должен быть чужой человек, который объективно. Нельзя по определению быть объективным по отношению к себе. Понимаешь? Поэтому мне нужен кто-то чужой.
0: Вот, Саша, у меня есть комментарий вот к этой песне, которая прозвучала «Осень», да? Вот пишет, допустим, Светлана Жоголева.
1: Что-то знакомое.
0: Потрясающее приятное исполнение. Александр Рапопорта. Спасибо вам, Александр. Вас свыше наделили многими талантами. И, читая ваше интервью, увидела, что вы еще и порядочный, умный и светлый человек. Живите долго и радуйте своими талантами.
1: Светлана, спасибо вам большое. Огромное, преогромное. Я не исключаю, Марин, но я же давно живу на белом свете. Мне папа еще, когда я был вот такой, понимаешь, он говорил: «Сынок, понимаешь, имей в виду, чем больше ты будешь, чем талантливее, там, ярче ты будешь, тем больше количество людей ты будешь раздражать». Поэтому мне очень приятно, что Светлана так сказала, написала. Я понимаю, что кто-то может сказать: «Ребята, вы не знаете Рапопорта».
0: Ну, тогда следующий. Вот смотрите-ка. Татьяна Кей, 397. Спасибо за душевную песню в исполнении очень красивого мужчины.
1: Черт.
0: Вот, Саша, как ты справляешься вот с этим званием?
1: Ты знаешь, у меня есть друг один, Миша Кочетков. Ты не знаешь, «Гнездо глухаря» он вел когда-то. Барт очень известный. Как я справляюсь? Он глухаря, потому что он там на 50-60% у него
0: слух,
1: да. Неважно, важно другое. У него потрясающая песня. Одна из них начинается словами такими: «Я не буду петь ее. Я не люблю друзей жены. Они всегда раздражены моим талантом, успехами на сцене. Их раздражает все подряд, а мой литературный вклад их просто бесит, потому что он бесценен. Пардон, но я не виноват, что внес такой бесценный вклад. Оно само собой как-то приключилось. Я их обидеть не хотел. Я просто делал, что хотел. И получилось».
0: Ой, Саша, плюс еще подтвердил еще раз, что ты артист и знаешь такое количество стихов наизусть.
1: Ну а как? Иначе я давно уже Альцгеймера поймал.
0: Еще Алексей Бифоэн. Здравствуйте, Александр. Послушал ваши песни, заинтересовавшись после просмотра подкаста у Яны Фомичевой.
1: Фомичевой, да.
0: Понравилось. От вашего голоса исходит тепло. Ваши песни можно использовать, я помню наизусть, как сеанс психотерапии. Можно. И ваш голос заряжает положительной энергией.
1: Я очень рад. Я очень рад. Как зовут человека?
0: Сейчас я скажу. Алексей.
1: Алексей, огромное вам спасибо. Но вы понимаете, самое же важное, знаете, есть такое англоязычное сочетание intent counts. Намерение имеет значение. Мое намерение оказать такое вот воздействие. Намерение. И оно, видимо, читается на тех, внимание, на тех, кто готов воспринимать это, не пытаясь найти второй план, вот что вы имеете в виду, what do you mean? Меня часто спрашивают, у меня лицо такое, what do you mean? Я говорю, I mean what I say. Вот, это очень хорошая песня, конечно, Игорю Газарху огромное спасибо, он из трех моих альбомов, два написаны им. Вот, вот видишь, меня это привело в итоге на «Шансон года», после которого меня послали на «Кинотавр» как поющего. Но я же не певец, я напеватель какой-то.
0: Даже вторая часть нашей сегодняшней программы посвящена артистам, которые поют. С моей точки зрения, это один из самых интересных видов искусства и проявления человека как такового.
1: Конечно, конечно.
0: Потому что, вот вспомни Гурченко, да?
1: Да.
0: Ну, такая высота в исполнении, потому что драма,
1: есть же
0: драма.
1: Еще, вот у меня Кирилл поет, ну просто...
0: Кирилл сын.
1: Сын. Да. Младший, вот тот, который шляпу подарил. Он поет просто, он просто поет в разы лучше меня с точки зрения профессионального пения. В разы. Он по-испански, он по-английски. Вот. Я очень хотел, чтобы он был актером. Он актер. Но он говорит, что это не мое.
0: Он не хочет.
1: Вот. Он говорит, это не мое.
0: О, видишь,
1: я думаю, что это лукавство, на самом деле, но это уже отдельная
0: история. Но вот ты знаешь, что я сейчас закончу просто с отзывами людей, и дальше мы перейдем к твоему драматическому таланту.
1: Давай, давай.
0: Некто Сандукова пишет: удивительный человек, Александр, талантливый во всем, доктор-психотерапевт по обе стороны океана, актер театра и кино тоже по обе стороны океана, певец, удивительнейший.
1: Спасибо за певца.
0: Дай Бог ему здоровья, долгих лет жизни.
1: Спасибо.
0: Вот, Саша, спасибо. И это Татьяна. Я только часть выписала, понимаешь? Это искренние люди.
1: Ну, ты потом
0: люди.
1: Мне покажешь.
0: Обязательно. Я тебе ссылку пришлю. Это не мои люди. Это даже разных лет иногда отзывы, да?
1: Ты знаешь, Марин...
0: Люди же воспринимают то, что они слышат.
1: Я когда вел программу телевизионную, сначала «Зеркало», потом «Мужская территория», потом...
0: Это здесь было в Америке?
1: Здесь. Ты знаешь, ко мне относились, в принципе, нормально. Меня никто не... Ко мне по-доброму относились. Просто когда я начал пускать диски, мне говорят, давай сейчас все запоем. А потом, когда я начал снимать, если вы артист, а куда девать Леонова и Янковского? А я говорил, нельзя так, Леонов, Янковский...
0: Ну, один Леонов не может играть, правильно? Должны же быть еще кто-то.
1: В общем, ко мне, в принципе, относятся нормально. Мне грех жаловаться. И здесь, и там. Ты сказала, по обе стороны океана. Это же не только Нью-Йорк и Москва. Это же вообще и Европа, и Израиль.
0: А у нас есть песни на эту тему, Саша. Там снято и Россия, Германия, Испания, Англия, Франция, по-моему.
1: Это не «Огонек» случайно?
0: «Огонек», Саша. Давай посмотрим.
1: Давай. Мы снимались с Таней Арнгольц, ну и другими. Снимались как раз во многих странах этих, ребят. Да.

0: Знаю, ты меня ждешь. Я вернулся домой.
1: Слушай, не волнуйся.
2: Да.
1: Юра, режиссер, мне в ухо говорит, не волнуйся, Рапопорт был в другой машине.
2: Этот кадр, он из фильма из четырехсерийного «Я телохранитель». Угу. Да, это у меня, я обнимался. Ну, тут много показали, да.
1: Саша, вот мы сейчас должны принять уже звонки, невзирая на то, что я еще не объявляла прямую линию, да, люди хотят.
2: Давай
1: примем. Но мне просто вот интересно. Как ты готовишься к роли? Вот, предположим, тебе кто-то звонит и предлагает... Саша, вот он, Александр там...
2: Григорьевич.
1: Григорьевич.
2: Или просто Григорьевич.
1: Или просто Григорьевич, да. Они любят так по отчеству. В футболе, во всяком случае, точно.
2: Не только в футболе. Есть еще места,
1: Васильевич,
2: где так обращаются.
1: Короче говоря, вот тебе говорят, там такая-то роль. Во-первых, был ли такой момент, чтобы ты, например, отказался от роли?
2: Был такой момент буквально недавно. Это при том, что сейчас беда, что называется, в этом плане, потому что сейчас очень много замораживается проект, ну просто по разным причинам. И мне предложили роль, причем немаленькую, и с гонораром неплохим. Это при том, что хотелось бы, чтобы это было, знаешь, каждый день всю жизнь. Мне предложили, я почитал, я посмотрел первый сезон этого проекта, а это второй. И мне сказали, ну как там играют, и назвали мне, ребята, серьезные имена. Я говорю, ну может у них там, может... Ну,
1: ситуация может, какая-то.
2: Да нет, но я не думаю, там серьезный артист. Я говорю, я не могу. Ну, понимаешь, это как говорила Фаина Георгиевна Раневская, это как плюнуть в
1: вечность.
2: Вечность,
1: да.
2: Понимаешь? Не. Я отказался недавно.
1: Отказался.
2: Вау. И ты знаешь что? У меня когда-то очень давно, я уж не помню, как это было, здесь, в Америке, когда у меня там, ну, попытались украсть мою идею, передачу.
1: Угу.
2: Вот.
1: И по-моему, это не первый раз уже. Совсем.
2: Не первый, и не второй. И я сказал, я не помню, кто мне тогда сказал, не помню. Ну, значит, будет что-то еще. И после того, как я отказался, мне выпало сразу две...
1: О, как?
2: Понимаешь, да?
1: То, что тебе нравилось.
2: Точно так же, как когда у меня слетело 5 антрепризных спектаклей в ночь с 8 на 9 декабря 2010 года. В эту ночь у меня слетело один за другим 5 спектаклей с сумасшедшим гонораром.
1: Почему?
2: Продюсеры же, понимаешь, они же хотят наварить. Я говорю, ребята, если в ноль хотя бы вышли, ну не отменяйте спектакль. Люди шеи помыли, там приехали из другого. Артистам дайте заработать. Слетел. 50 тысяч гонорар был в 2010 году, когда доллар стоил 30. Это было очень... 5. И слетает один за другим. Саша, слетело все. Uh-huh. Я там ей наговорил, которая мне звонила, все, что я хотел. И в этот момент звонок, я снимаю трубку. Ну, что еще? Пи-пи-пи, слетело. А мне говорят, Александр Григорьевич, это вы? Я говорю, я... Вас беспокоит из завтруппы театра «Современник». А я еще не понимаю. Я говорю, а что пи-пи-пи не из большого?
1: Wow.
2: Она говорит, это вы или нет? Ну вот так, понимаешь? Позвонили из театра «Современник». И если бы не слетел хотя бы один спектакль из этой пятерки, я бы никогда не попал в «Современник». Никогда. Потому что в этот момент понадобился конкретно я.
1: То есть ты веришь в его величество случай?
2: Я верю в его величество случай или удачу, если надо. Я где-то в какой-то статье написал, факт удачи или фактор удачи важен. Но если ты не хочешь все места, где ее раздают, надо быть в этом поле.
1: Ну ты, Саша, надо тебе отдать должное, успеваешь.
2: Я ж бурил все.
1: Ты успеваешь. Ты как ртуть, вот в самом хорошем смысле этого слова. И дай Бог тебе здоровья и темперамента.
2: Спасибо.
1: Такого же.
2: Спасибо.
1: Потому что ты, конечно, молодец. Вот
2: спасибо.
1: Я иногда себя даже ловлю, думаю, ой, да не пойду я никуда.
2: Не, я хожу везде.
1: Я сейчас пойду на свой любимый диван, возьму книжечку,
2: слушай,
1: полежу.
2: Шакуров.
1: Давай примем звонок, Саша, потому
2: сейчас.
1: Что...
2: Сережа Шакуров говорит, да. Он говорит, я не отказываюсь, артист должен работать.
1: Да.
2: И не только,
1: да.
2: Многие.
1: Шакуров тоже хороший артист. Mm-hmm. Слушаем вас, пожалуйста. Наверное, откроем тогда линию 718-475-3200. Вы в эфире. Александр Рапопорт, герой сегодняшнего дня. мы, дорогие друзья, сейчас наладим телефонную связь. Вот, Саша, я в продолжении этого всего, наверное, 154 раза тебе задавали этот вопрос. Вот две эти профессии.
2: Почему 154, интересно?
1: 154, я не знаю почему. Вот одна другой, конечно же, наверное, помогают.
2: Да не просто помогает. Я просто молюсь на своих родителей, и особенно на папу, который буквально поставил меня в положение человека. Он сказал: сынок, ты обещал.
1: А папа доктор тоже, что ли?
2: Папа был актером на тот момент.
1: Да ладно.
2: Который потом стал врачом. Да вступив со мной в один институт и устроив мне изжогу в общежитии, где жили по 5 человек, и мы жили, я, папа, еще 3 пацана. И каждое утро он сказал: подъем, зарядка. Я встречался тогда с девушкой с одной, ее звали Люся.
1: Так.
2: Вот. И я на ней женился. Может, я женился бы на ней позже, но тут я был вот в таком состоянии. Я женился на Люсе, и мы стали жить с Люсей.
1: А Люся тоже доктор?
2: Нет, Люся не доктор,
1: Люся
2: и не
1: жена
2: актриса.
1: Рапопорт.
2: Но она актриса. Нет, Люся была в общепите всю жизнь вообще.
1: Так.
2: Она закончила житие в Москве, замдиректор ресторана «Арагви».
1: Ух, ничего себе!
2: Представляешь, как
1: нам жилось? Ух, ничего себе!
2: Вот. Круто. Люся не хотела, чтобы я был артистом. Она говорила, я выходила замуж за студента мединститута. Но мы уже были женаты, а папа взял и перевелся на заочное в Ленинград, понимаешь, и уехал из Перми. И, ну, я уже был женат, у нас уже пошли там
1: дети. А ты из Перми?
2: Я Люся из Перми.
1: Окей. Окей.
2: Люся из Перми. Окей. Мы из Ленинграда приехали туда.
1: Березники. Я поняла. Принимаем звонок, дорогие друзья, 718-475-3200. Александр Рапопорт, известный на сегодняшний день артист телевидения, кино, театра. И очень хороший врач-психотерапевт.
2: И очень хороший, точка.
1: И очень. Я встретил вас, и все.
2: И все.
1: Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, алло, алло. Хорошо, не можем тратить времени.
2: Нет, просто там надо сказать людям, что там идет с задержкой экран.
1: Вот Саша знает, потому что несколько раз нам звонил. И вот, Саша, я, может быть, извини, что немножко прерываю рассказ о тебе.
2: Нормально.
1: Вот в прошлое наше воскресенье, когда мы провожали...
2: Мишу.
1: И Мишу, и Александра Гранта.
3: Я приветствую вас.
1: Да, здравствуйте.
3: Уважаемые Марина.
1: Александр.
3: Александр. Я очень рада, что у вас такая хорошая карьера, но что вы нас бросили.
2: Я не бросил. Сейчас я скажу, как
1: это
2: ее
1: Лали.
2: Зовут.
1: Лали, спасибо.
2: Лали, я вас узнал. Я вас узнал, вам не отпереться.
1: Да, да, мы ее очень любим. Лали жертвователь.
2: Лали
1: вообще
2: звонила мне в программу все время.
1: Серьезно?
2: Да.
3: Да, вот как жаль, что вас не знают. Знаете почему, Александр?
2: Ага.
3: Потому что такого сердечного, интеллигентного ведущего, к сожалению, уже на этой радиостанции нет. Ну, Марина, конечно, это исключение. И я еще раз повторяю, я рада, что у вас хорошая карьера. Ну, про нас тоже не забывайте.
2: Гмадлоб, Гмадлоб, Нана. Лали, Гмадлоб.
1: Огромное
2: Гмадлоб.
1: Спасибо, умница.
2: И если бы было чуть больше времени, я бы с вами спел на этап Садари скидывца. Вот зеркало. Лурджи, холосы, холосы, ссоры, десяти рогурчения, на иарыбе царсули, снан гревинари, холосы, чахара сабит шемогр, чения, двили. Я пел эту песню с Бубой и с Нани Бригвадзе, как-то был такая, если была такая.
1: У нас, кстати, дальше, если мы успеем, есть, где вы поете с Александром Зацепиным, там тоже большая
2: такое
1: компания,
2: было.
1: Армяне ребята там.
2: Да.
1: То есть, ну, Саша, могу ли я сказать, Саша, что ты интернациональный человек?
2: Мне говорят, я как-то был на... Есть такая, ну, такая ассоциация, директорская актерская ложа.
1: Угу.
2: И я там часто бываю, и Лансман, который директор с Марком Варшавером вместе, Лев Ильич Лансман, как-то объявлял меня и назвал сначала заслуженным артистом.
1: Так.
2: Причем это не прикол был, он так думал.
1: Угу.
2: А потом как-то сказал: народный артист у нас сегодня Александр Рапопорт. Я говорю: Лев Ильич, международный. Международный.
1: Ой, Саша, прелесть.
2: Лаве, спасибо. Мадлоб на Хвандес.
3: Александр, а как вас обожал, наша община обожала, и как вы хорошо к нам относились.
2: Я очень надеюсь, что ничего... Я надеюсь, что ничего не изменилось. Огромное вам спасибо.
1: Лали, вы знаете, что, опять же, в наших планах до конца, во всяком случае, этого часа, мы мечтаем показать кусочек из, как это сказать, резюме, наверное, представления, где Александр Рапопорт на английском языке рассказывает о себе.
2: Это я своему агенту Голливудскому.
1: Да, мы об этом поговорим. Не переключайтесь на другую волну. Вы увидите, как Саша...
3: Здоровья вам.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое, Лаля. Спасибо. Говорит на английском, показывает себя, продает себя в хорошем смысле этого слова. Как это делают в Америке?
2: Мариш, я забыл сказать, что Саша Бутов эту песню записал, «Огонек». Саша Бутов. В той же самой студии, в которой Рябина когда-то записывал.
1: Не знаю, кто такой Саша Бутов. Я знаю,
2: расскажу.
1: Кто такой
2: это
1: Александр
2: очень хороший музыкант, певец.
1: Рапопорт. Да. Саша, повторю еще раз.
2: Да.
1: Тебе могут говорить, что есть другие артисты, есть другие певцы, но такого, как ты, вот такого симбиоза в себе, всего музыкального, драматического, киношного, человеческого.
2: Ты знаешь, врач-психотерапевт, вообще психотерапевт, психолог и актер – это одно и то, это две грани одной профессии, абсолютно.
1: Давай прервемся на рекламу.
2: Давай.
1: И с этого, может быть, продолжим другую часть.
2: Как скажешь.

Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
3: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
4: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
3: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
4: «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
4: Проза, музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
4: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
3: «Солнечный удар».
4: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
3: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
5: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
3: 20.

0: Вот, Саша, когда ты записывал, Александр Рапопорт у нас в студии, известный артист, наверное, я не с того начала, Саша, надо было с доктора начать, наверное, с первого образования,
1: вообще,
0: да?
1: Вообще, когда меня титруют в других каких-то, меня спрашивают, как вас титровать, я говорю, ну, на первом месте все равно врач-психотерапевт.
0: Ну, да. Можно писать, Александр Рапопорт, артист, певец, запятая, МД.
1: Слушай, я вспомнил слово это, напеватель. Крунер, это еще во времена Синатры придумали.
0: Да,
1: напеватель,
0: да.
1: Не певец.
0: Напеватель, да.
1: Вот. Это,
0: то есть,
1: кстати,
0: знаешь,
1: песня...
0: с драматической подоплекой.
1: Ну, актерская какая-то, да, да. Личностная какая-то история. Песня с историей. Это же тоже Игорь Газар. Это наш и ваш Игорь
0: вот
1: Газар.
0: Вот мы только сейчас,
1: Марина,
0: дорогие
1: сразу,
0: друзья,
1: Марина,
0: выяснили. Оказалось, это тот самый Игорь Газар, который много лет...
1: 24 года ему было тогда, он из Израиля только приехал.
0: Вы представляете, человек, который работал на нашем телевидении, который написал эти песни.
1: Он поет
0: песни,
1: это, он поет.
0: И
1: это.
0: Он и сам поет,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, поет, это живой песня.
0: Вообще, Саша, господи, сколько талантливых людей.
1: Слушай, Марк Тайтлер, Огонек и Инна Заславская, я вспомнил.
0: Инна Заславская,
1: а
0: да.
1: Михаил Танич и Илюха Словесник.
0: Вот, ну, Илюхе я не могу...

0: так назвать, но я его помню.
1: Ну, Илюшка,
0: когда-то мы записывали...
1: Илюхастый мы его называли.
0: Он очень талантливый музыкант.
1: Да, он очень талантливый, певец, артист.
0: Передавай ему привет от Марины в девичестве Бурцевой.
1: Бурцевой, конечно. Нет, он автор еще первого клипа рисованного «Борода, борода украшает мужика».
0: Помним,
1: борода.
0: Помним. Дорогие Давай. Друзья, принимаем звонки, тем более, что режиссер Юра Могливанный говорит, что их просто аншлаг.
1: Аншлаг.
0: Слушаем вас, пожалуйста.
1: Имейте в виду, что задержка идет картинки.
0: Да, и... да. Слушаем,
1: там
0: пожалуйста.
1: Кто-то дышит. Да.
2: Добрый день, Марина. Добрый день, Саша.
1: Привет.
2: Хочу сказать вашими словами. У вас сегодня в эфире очередная звездочка, которая заслуживает особой, наверное, программы на RTN.
1: Вы знаете,
2: от вас, от
1: я пока не забыл. Как вас зовут? Как зовут вас?
2: Алло, я могу говорить?
0: Да, как вас зовут? Саша спрашивает.
2: Меня Нина зовут.
1: Нина, вы знаете, насчет программы, уже вы вторая уже, Лаля сказала, я веду переговоры на эту тему.
0: Ой, будем мечтать. Да, ну, будем мечтать.
2: Вы знаете, программа RTN стала бы намного богаче и ярче с вашим приходом и с приходом господина Лахмана.
0: Будет
2: и ваша
0: работать.
2: Аудитория, Марина, сегодня помолодела. Она сегодня другая,
1: Лахман,
2: она сегодня интереснее, она сегодня перспективнее и для вас тоже. Ну, у меня есть небольшая реплика.
1: Ага.
2: Ну вот, вам звонит госпожа Лаля, я хочу сказать, что это Микоян Юбки. Спасибо за внимание.
1: Микоян,
2: ждем ярких звезд на вашем канале.
1: Извините, извините, Нина, Нина, извините, Саша, пожалуйста. Вы меня, извините, вы меня назвали Лахман. Лахман.
2: Нет, я сказала, что вы звездочка, а есть еще господин Лахман, который тоже звездочка.
0: То есть, чтобы были вы
1: я
0: и
1: понял.
0: Лахман.
1: Вот. Я сейчас
2: ну,
1: очень...
2: Знаю, да.
0: Да, да, да, конечно.
1: Я сейчас одну хохму расскажу. Когда я снимал программу «Зеркало», и вышла, программа, 91-й год, и вышла первая программа. Меня знали, как психотерапевта знали. Вот, по-моему, даже на радио что-то. Я снял первую программу «Зеркало». «Зеркало», она вышла. Я шел по Брайтону, по Кингс-Хайвею, но я шел...
0: Все узнают.
1: Не, никто не узнает как раз. И ловлю вот эти самые, ну, знаете, проснулся знаменитым.
0: Да, да, да.
1: Никто. И вдруг ко мне идет одна женщина и говорит: «О, так скажите мне, почему же умер Сац? Помнишь, Иосиф Сац?»
0: Да, Иосиф Сац, «Сердце небесное».
1: Я говорю, я не знаю. Но если вы не знаете, я говорю, а почему я должен знать? И она говорит: «Но вы же Александр Лахман».
0: Видал?
1: Понимаешь?
0: Ты видал, что делается?
1: И тут,
0: Саша, вот ты знаешь что? Это сегодня рождаются две передачи. Одна твоя и вторая с Александром Лахманом. И давайте будем мечтать...
1: Мы можем это сделать, да.
0: Мы давайте будем мечтать о том, что наступят такие дни, когда наше радио и телевидение будет иметь возможность сделать вам это предложение. Потому что мы сейчас переживаем, Саша, непростые времена.
1: Я тебя понимаю. Ты
0: телевидение,
1: сказать...
0: слава богу, радио в тяжелом положении.
1: Ты хочешь сказать, что вы мне делаете предложение, то есть вы радио.
0: Ну,
1: скажете,
0: я не делаю предложение.
1: Мы делаем предложение.
0: Предложение
1: имеется
0: делает
1: в виду
0: кто-то
1: финансовая
0: вверху.
1: Составляющая, да?
0: Да,
1: это
0: да.
1: Последнее, Марин, что меня интересует.
0: Серьезно?
1: В этой ситуации.
0: Вау.
1: Понимаешь? Когда-то на «Серебряном дожде» я с 4 по 9 год был, вот с момента Беслана, я вел программу «За час до полуночи». И она называлась у нас «В кулуарах для тех, кто ни с кем не спит». Вот. И задавали вопросы, я давал ответы. И я не мог так, вопрос-ответ, потому что ну надо же задать уточняющий вопрос, иначе это непрофессионально. И Дмитрий Савицкий, который был, я не знаю, может, он и сейчас генеральный, я не знаю, я давно не общаюсь с программой с этой. Вот. И он мне сказал как-то на утро, я с одной женщиной, которая мне позвонила в эфир, проговорил всю программу, весь час.
0: Вау.
1: Ну, понимаешь, я почувствовал, что я не могу остановиться, потому что она
0: ты
1: в состоянии.
0: Ты ей нужен как состоянии. Врач.
1: И на утро мне Дима Советский говорит: «Александр, вы что, с ума сошли?»
0: Саша, а ты продолжаешь? Вот мы, я нарушаю...
1: Поэтому, Марин, последнее, о чем я думаю в этом плане, это про материальное состояние.
0: Я думаю, сейчас руководство радуется.
1: А, пусть оно обрадуется. Ну что, мне жалко?
0: Ну, это очень хорошее...
1: У нас с Гришей очень хорошие отношения.
0: Это твой вклад будет. Будет очень хороший вклад в нашу жизнь.
1: С Григорием Давидзоном...
0: Вы как-нибудь договоритесь.
1: Давние, да? Старые отношения. Вот, хорошие. Понимаешь? Вот, и... Сережа Голуберг, у нас со всеми нормальные отношения. У меня со всеми были нормальные
0: отношения. Саша, режиссер уже прямо даже немножечко покрикивает на меня.
1: Давай, давай, давай.
0: Миллион желающих задать тебе вопрос, но вот перед этим я хотела спросить.
1: Спроси.
0: И очень коротко мне ответь.
1: Да.
0: Если к тебе записаться как к психотерапевту здесь, в Америке, ну, как люди могут
1: надо,
0: это сделать?
1: Я тебе скажу, как ко мне записаться. Я не занимаюсь, сразу скажу. Терапия – это, во-первых, определенное время, там период engagement-а есть, надо, надо, чтобы он привык, там, она, чтобы пациент привык, я привык. Чтобы... Я занимаюсь консультированием.
0: Okay.
1: Консультированием. Консультации я провожу где угодно, хоть в самолете, хоть на Луне. А для этого надо выйти, лучше всего, какую-то соцсеть такую, это есть такое понятие «директ», знаешь, «директ».
0: Прямо.
1: И прямо в «директ» написать: «Александр, здравствуйте, я такая-то, такая-то, такой-то, такой-то, я увидела вас там-то, вот там, на RTN у Марины Левинсон, и я бы хотела там получить консультацию». И я, мне мои помощницы, которые ведут соцсети, даже если я сам не зайду, они скажут: «Александр, зайдите», я зайду, и я всегда говорю: если у вас есть вопрос, вот мой телефон, вот мой WhatsApp, напишите мне, что вы такая-такая-то от Марины Левинсон, грубо говоря. Да, и все. И мы обменялись телефонами. И тогда я провожу на телефоне где-то около часа, рассказывая, что я делаю, и выясняя, насколько мы с обращенцами и обращенками, насколько мы подходим друг к другу, насколько им подходит мой метод общения. А мой метод общения называется Rational Emotive Behavioral Modification. Альберт Эллис, когда-то я у него учился, к сожалению, покойный. Это рациональная эмотивная поведенческая модификация. Грубо говоря, я как режиссер расширяю диапазон роли конкретного человека, учитывая его индивидуальность.
0: Вот повторюсь, я просматривала ролики, очень многие, где ты даешь интервью, и там девушки, женщины разных...
1: Ну, больше женщин обращаются.
0: Да, да. Ну, во-первых, опять
1: даже
0: же...
1: Даже иногда обращаются девушки, а потом уже приходят женщины.
0: Женщины, да. Взрослые.
1: Она же в роли женщины.
0: Нет, просто ты знаешь, ты вызываешь доверие, Саша. Более того, они, вот эти ведущие, они такие придуманные, холодные, хорошо работают, но такое все, знаешь...
1: Это называется формальность.
0: Да. И вдруг они получают от тебя какие-то ответы, и они... растворяются в тебе.
1: Бывает, знаешь как, Марина, спасибо, бывает, знаешь как, я помню, мне позвонила одна женщина, и у нее явно соматика, понимаешь?
0: Что она это говорит, значит?
1: Ну, соматика, ну, то есть у нее какие-то
0: проблемы.
1: Физиологические, терапевтические проблемы. Ну, и она мне позвонила и говорит: у меня вот то-то, то-то, я хочу, чтобы вы мне дали консультацию. Я говорю: вы понимаете, я занимаюсь вот конкретными вещами, а в этом я, ну... Она говорит: я хочу все равно пообщаться с вами. И мы пообщались, и ей стало легче. Но, понимаешь, я вспомнил, это говорил Бехтерев, по-моему, если пациенту после беседы с врачом не стало легче, это не врач. Ну, мы поговорили, ей стало легче, я ей сказал, куда пойти, кому обратиться, ну...
0: Принимаем звонки.
1: Давайте.
0: Осталось чуточку времени, Саша. У нас еще миллион песен. Есть фрагменты из твоих тоже интервью.
1: Мы можем еще когда-нибудь это сделать.
3: Алло.
1: Да.
3: Алло, алло, Марина. Марина.
0: Да, да, слышим вас.
3: Здравствуйте, Марина. Зовут меня Роберт Розенберг. Вы все про меня знаете, я повторять вам. Я все темы, которые вы проходили, все знаю. И землетрясение вы проходили, и Холокост, все темы, и сегодняшние тоже. И я слушаю часто певцов, и Мишу Жаматинского, и всех слушаю. Поэтому ваши передачи очень прекрасные. Вам большое спасибо. Желательно, чтобы вы почаще выходили в эфир. Это, конечно, не от меня зависит. Но я хочу, чтобы вы почаще. Я все передачи, вы меня знаете, Роберт Розенберг через «С». Вы все мое родословие знаете. У вас все есть, Марина.
0: Хорошо.
3: Правильно я говорю?
0: Да. Роберт, я знаю, что вы уже взрослый человек, сильно. Золотого возраста.
1: Я думаю, что мы ровесники.
0: Но он старше.
1: Он еще старше?
0: А вот скажите, Роберт, если бы у вас предоставилась возможность сняться в каком-нибудь кино, вы бы приняли, знаете, это предложение? Вот как Александр Рапопорт. Он отключился, да. Но я думаю, или он перезвонит, или, может быть, кто-то ответит на этот вопрос.
1: Я думаю, что он хотел бы.
0: Да. Я думаю, наверное, никто не отказался бы.
1: Ты понимаешь, отказываются люди. Девушка, вы хотите, помнишь, девушка, ты хочешь сниматься в кино? И, ну, я не знаю, мне никто не предлагал раньше сниматься в кино. Угу. Понимаешь? Есть люди, которые ждут приглашения. Я не жду приглашения. Я напоминаю себе режиссерам, с которыми я знаком, у которых я снимался. И они всегда говорят: Саша, спасибо, что напомнила себе.
0: Нет, сейчас такое время, ты не можешь, я уже 100 раз это говорила в передаче, сидеть и думать: ой, какой я хороший художник. Или какая я хорошая портниха. Пусть меня позовут. Никто не позовет.
1: Надо рассказывать, конечно.
0: Надо о себе.
1: Ну, надо рассказывать. Я могу то-то.
0: Конечно.
1: Я вот тренинги провожу, например.
0: Да.
1: Например, я провожу тренинги. Хорошие тренинги. В основном женские.
0: Угу.
1: Потому что мужчины, ну, не так легко признаются публично, особенно в наличии у них каких-то проблем.
0: Угу.
1: У них все... порядке. Понимаешь? Но провожу. И мужские, и женские, и смешанные языки любви. Допустим, вспоминая Карнеги, у меня есть тренинг. И у меня есть очень хороший тренинг, который называется «До», по, а «Жизнь до», «После» и «Вместо развода».
0: Ой, как интересно.
1: Классно же.
0: Очень
1: я уберегаю
0: интересно.
1: Пары от разводов.
0: Это потрясающе.
1: Потому что, ты знаешь, мало кто этим занимается. В основном люди говорят, есть люди, которые говорят: слушай, не ладится жизнь, ну иди дальше.
0: Ну поменяй, да.
1: Иди дальше. Ну поменять-то от смены партнера не меняется жизнь. Жизнь меняется от смены... подхода своего.
0: Нутра,
1: конечно,
0: да.
1: Конечно.
0: Дорогие друзья, я сейчас предлагаю посмотреть один кусочек, потому что я очень боюсь, что мы не успеем, а потом в оставшееся время примем ваши звонки, я знаю, что их миллион. А, Юрочка, дорогой, если есть возможность показать кусочек резюме, так скажем, да, где Саша Рапопорт...
1: Я, честно говоря, даже не понимаю, о чем ты говоришь.
0: А вот ты сейчас увидишь, где Саша на английском языке... ну, предлагает себя как артиста.
1: Это я, наверное, не предлагаю. Наверное, мне предложили какую-то роль и сказали, чтобы я визитку так называемую.
0: Это визитка, наверное.
1: Да.
0: Это очень... Смотрим фрагмент из этого. Слушаем, если
1: конец,
0: не поймете.
1: Конец особенно.
0: А вот мы к концу и подвели.
1: Ага.
0: И Александр нам переведет.
4: So we can contact her in case of need. I am easygoing. Open-minded.
1: Ah.
4: I have a good temper. I know how to deal with difficult people. On the stage, in front of the camera, I am a soldier. I am a blank page. You can do whatever you want with me. I'm great. Just employ me, and you will never regret.
1: Uh-huh. Yeah.
4: That's it. Yeah. My left side.
1: Uh-huh.
4: On this side, people usually say that I have to smile.
0: Раз.
4: And my right side, and from this side, people say that I look very tough.
0: Раз.
1: Tough. Я сказал,
0: ну,
1: да,
0: Саша,
1: я,
0: это потрясающе.
1: Да, я сказал вот что. Ну, это, понимаешь, меня попросили сделать то-то.
0: То есть ты представляешь
1: да,
0: себя,
1: ну,
0: свои
1: я
0: возможности.
1: Я сказал, я Александр Рапопорт, я международный тогда актер, театр и кино, 5-10. Это попросила моя агент, я даже помню.
0: Американская.
1: Американская, да. И она попросила. И я сказал, что я такой-то, такой-то. Я здесь очень много сказал о своих характерологических, личностных особенностях. Я хороший, я коммуникативный. Я могу общаться на любом уровне с людьми любого... там трудными, легкими. И я сказал, я хороший, ну, поверьте мне. Я правда хороший. Общайтесь со мной.
0: Не, ну, профили,
1: возьмите меня.
0: Профили шикарные,
1: а профили
0: Саша.
1: Вот что. А с профилями вот что.
0: Но тебя часто снимают слева.
1: Да. Я тебе объясню сейчас. А потому что я был, я уже не помню, где я был. По-моему, это было в Москве на Мосфильме, на одном из первых. Они, значит, спросили, сколько вам сколько вам лет, а Игорь крутой?
0: Ну, что за вопрос?
1: А Игорь, не-не-не, они спрашивают, сколько вам лет. А Игорь крутой мне сказал, когда я у Аллы снимался, у Аллы, у его сестры, Алла Барата, помнишь, была?
0: Конечно.
1: Я у нее снимался, и я написал свой первый альбом, и мне что-то тогда было, сейчас скажу, я уже не помню, там, под, ну, за 50 точно. И я, она говорит, мы на ты или на вы, Алла, вначале? Угу. На ты, а чего? И мы снимаемся с ней, она ведет. И она говорит, ну вот смотри, ты написал альбом, сколько тебе лет? Я говорю, 57, ну 55 там, наверное. Ой, а я с вами на вы. Я говорю, а что изменилось? И Игорь тогда, мы встретились на дне рождения у Саши Ревзина, знаешь, что это? Ему было 50 лет. И Игорь тогда сказал... А, и он, Игорь крутой, сказал мне, он говорит, если ты будешь говорить, сколько тебе лет, тебя не будут приглашать, потому что люди сразу начнут видеть возраст и скажут, да, ну, вроде выглядит ничего, но видно, что. И ему сказал, запомни, 50, в среднем полтинник, 51 это 49, 52 это 48, 53 это 47, и как бы пошел обратно.
0: Обратная геометрическая прогрессия.
1: Вот, и когда меня спросили на Мосфильме, сколько вам лет, я сказал, ну, в среднем полтинник. В смысле? Я говорю, ну, вот так.
0: Саша, начинается ваша импровизация, где ты стоишь, красивая молодая ведущая. Какие-то ребята, Александр Зацепин за фортепиано. Но в это время я попрошу Люсю, твою жену, декабристку, которая здесь, моя дорогая. Люся, иди к нам.
1: Давай. Иди сюда.
0: Вот заходи, сюда, иди сюда, в серединочку.
1: И скажи мне, ты волнуешься?
5: Немножко.
1: А что ты волнуешься?
5: Чуть-чуть.
1: Вообще Люся никогда не волнуется. Люся такая артистка, что она не волнуется.
0: А Люся может посмотреть на вторую камеру?
1: Да, вот туда.
0: Чуть-чуть пригнитесь.
1: Да, вот так пригнитесь.
0: Вот, так. Вот это наша Люся.
1: Да, я вспомнил. Я спросил мы с Михаилом Михайловичем Казаковым вели программу «Мужская территория». Я спросил, Миша, ты ревнивый? Он говорит, нет. А потом возвращается и говорит, на Америку мы вели. А потом говорит, нет, ты знаешь, нет, обидчивый. Он говорит, нет, я обидчивый. Когда он показывает меня по телеку, а жена не бежит и не садится рядом... Я ее ненавижу. Вот так же у меня с Люсей. Сидеть и смотреть.
0: Люся, прелесть.
1: Давай.
0: Вы наша радость. Спасибо.
1: Можешь.
0: Смотрим и слушаем. Саша, спасибо. До скорой встречи в эфире.
1: Я надеюсь.
0: Дэвидсон Радио, телевидение RTN.
1: Я надеюсь.
0: Спасибо, родной.
1: Спасибо тебе, Маша.
0: Спасибо.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
3: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней.
4: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: В 6 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
4: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

зима, и в небе белая-белая закружится кутерьма. Зима никого не помилует, ни ласточек, ни луга. И все, что было малиновым, все заметут снега. Но как бы зима ни жаловалась, настигнет ее весна, и с неба на всех заждавшихся

0: нам не изверится, пока стоят холода. Под пытками и под пушками, заклятием всех широт, сквозь почки любви набухшие зеленое пламя бьет. И я в это утро вербное утратам свой счет веду. Надеюсь, люблю и верую, и жду тебя, жду тебя, жду. Надеюсь, люблю и верую, надеюсь, люблю и верую.
1: Мы приветствуем уважаемых телезрителей телевидения RTN и слушателей Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Дорогие друзья, в этой части нашей любимой с вами передачи «По обе стороны океана. Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с Юрой Маглевановым. Мы вас приветствуем и предлагаем сегодня вспомнить поющих артистов, которые играли в театрах, снимались в кино. И я всегда говорю, что вот это драматическое образование, какого бы уровня артист ни был, обязательно помогает исполнению песни, потому что он проживает ее в образе как артист. И несмотря на то, что я еще не объявляла в этой части номер телефона 718-475-3200, мы принимаем ваши телефонные звонки. Пожалуйста,
2: алло.
1: Говорите. Да, пожалуйста.
2: Я была первая, сколько я жду.
1: Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
2: Добрый день, Марина. Это Раиса из Манхэттена. Я хочу поздравить, но она, Марина говорит, и я...
1: Нет, вы говорите, вы.
2: Я сегодня хочу поздравить харьковчан.
1: Угу.
2: 23 августа 43 года был освобожден мой родной город Харьков. И я ждала этого дня, воскресенья, чтобы поздравить бывших харьковчан, что мы еще живы, что мы еще здесь. И на долгие годы. Вам спасибо за эту передачу.
1: Спасибо.
2: Я очень долго ждала.
1: Ну, вы же дозвонились, это замечательно. Спасибо вам большое. Мы действительно всех поздравляем и вспоминаем, всех харьковчан. И я неоднократно всегда произносила вот такую мысль, по-разному она звучала, но мысль одна, что Харьков – это какое-то отдельное государство. Там рождались и процветали, обучались люди какие-то особенные. Вот как только спросишь или скульптора, или архитектора, или художника, или режиссера театра, певицу, откуда вы? Харьков. Да что же это такое? Прозвучала эта песня, надеюсь, в исполнении Валентина Никулина, музыка Евгения Стихина, слова Григория Поженяна, а сейчас песня о Харькове, мною не запланированная.

0: 718-475-3200, телефон нашего прямого эфира, во многом импровизационного, благодаря вашим звонкам, благодаря вашему участию. То, что вы даже предлагаете свои темы, и это замечательно, что мы об этом сегодня вспомнили, что в 1943 году освободили Харьков от немецко-фашистских захватчиков. И Юра вот так вот молниеносно отреагировал. Я вообще потрясена за всю свою работу на телевидении. Вот такой импровизации, такому импульсу, такому молниеносной реакции, как будто бы он голкипер какой-то. Что ж, дорогие друзья, продолжаем нашу тему. Я лишь дополню про Валентина Никулина. Конечно, вы его все замечательно помните и знаете. Повторю, что это была песня «Надеюсь», запись 1974 года. Музыку написал Евгений Стихин, слова Григорий Поженян. И, конечно же, вы прекрасно его помните. Помните еще и песню, помните, «Губы девочка мажет в первом ряду». По-моему, «Наши соседи» назывался этот спектакль. Но вообще он играл в театре «Современник», в театре «Габима» работал в Израиле. И выяснилось, что вот наш доктор Гаспар из «Трех толстяков» из еврейской семьи. Папа его был драматургом, мама пианисткой. Конечно, когда человек растет в такой интеллигентной семье, у него нет другого выбора, как стать хотя бы артистом. Да? И вот он, в принципе, закончил юридический факультет МГУ в 1957 году и тут же поступил в школу-студию МХАТ, где учился вместе с Владимиром Высоцким. И поскольку наш этот час посвящен поющим, драматическим и киноартистам, мы должны вспомнить об однокурснике Валентина Никулина Владимире Высоцком, который давал интервью в 1977 году на французском телевидении и, как я для себя выяснила и открыла, говорил очень-очень сносно на французском языке. Во всяком случае, понимал то, что ему говорил ведущий. Может быть, подушка лучшая, подружка, может быть, жена его учила, или, может быть, он так любил Марину Влади, что решил выучить французский язык, хотя она говорила по-русски тоже. Итак, Владимир Высоцкий на французском телевидении, 1977 год. А поля я влюбленным постелю. Вот послушайте, как он по-французски.
1: Il suffit d'ouvrir son cœur et on comprendra tous les mots.

из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания.

я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться в такт, и вечностью дышать в одном.

0: Спасибо большое.
1: Я французское телевидение.
2: Des chansons je respire dont j'aime, j'aime dont je vis.
1: Donc je vis.
2: Donc je vis.
1: Oui.
2: Voilà.
1: Nous on a je pense donc je suis et vous aimez donc je vis.
2: Oui.
1: C'est très beau. Je voulais dire que bon ben il est très facile de comprendre que quand vous ne.
3: Вот так Владимир Высоцкий говорил на французском языке, на французском телевидении в 1977 году. Талантливый человек во всем талантлив. И мы продолжаем, дорогие друзья, программу. И мой режиссер меня всегда радует в мое правое ухо, на котором у меня вот здесь наушник, что очень большое количество желающих что-то сказать в нашем прямом эфире, в программе «Мысли вслух». И на радио «Дэвидсон», и на телевидении «RTN». Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. И вы знаете, наше условие единственное. Надо убирать звук радио или телевизора и говорить в телефон. Пожалуйста.
4: Щодо мене, щоб красавиця ненаглядна Маріночка, я діла спасіла за такого Олександра Попова, я його знаю, то що не видів Кінцхайми, він був там був психотерапевт, а ще не Кінцхайми, там працював в Нью-Хоппі. Я його вживую бачив когда-то, вот. Лет 15-20 назад. Он хороший актер, и папа мне про него рассказывал. Представляете, мне песни для Розочки и Ленечки, и Славику, и Маринечки, песни в Александр Рапопорт, пожалуйста, я очень прошу, шана тува, чтобы были здоровы, счастливы.
3: Шана тува, у Митука, Дима, дорогой. Честно говоря, у нас остались песни Саши Рапопорта, у нас есть две дороги. Если мы сейчас их успеем, мы обязательно поставим. Я знаю, что, Дима, вы очень близки к своей родной команде, к еврейской. Поэтому вам важно, чтобы пел еврей, работал еврей, да? Чтобы была эта связь с поколениями. Мы... При том, что мы интернациональные, международные, вот у нас звучат и на украинском языке песни, и на грузинском, на таджикском, на узбекском, Киргизия, Белоруссия, Армения. Вот, ну, все. И сейчас мы хотим объединить Америку с русскоязычным артистом. Барышников на Бродвее. С Лайзой Минелли. Это попурри из песни «Medley of Dances», 1980 год. Вы посмотрите, кто-то в комментариях написал, о боже, это невообразимо. Голос и танцы Лайзы Минелли и тело Михаила Барышникова. Наслаждаемся.

0: Вот когда говорят, русский балет самый лучший балет в мире, когда я смотрю на Михаила Барышникова, то я согласна подписаться с этим изречением. Что ж, мои дорогие, наверное, примем звонок, и дальше наша концертная программа, состоящая из исполнительского музыкального искусства драматических артистов, продолжится. Пожалуйста, принимаем ваш звонок. 718-475-3200. Говорите, вы в эфире.
1: Добрый день. Вы знаете, мы просто вот сейчас смотрим ваш канал через кейбл, и у нас абсолютно нет картинки.
0: Что вы говорите?
1: Я технически, да. Я особенно была обидна, когда очень хотела посмотреть Барышникова и Лайзу Менелли.
0: А-ля-ля. Я сейчас попрошу режиссера или продюсера позвонить. Да, позвонить немедленно в техническую службу.
1: Нет, да, но в техническую службу я звоню, потому что у меня через кейбл. Я вас
0: не А какой у вас кейбл? Какой кейбл?
1: Через кейбл вас не видно.
0: Какой кейбл у вас? Название.
1: Оптимум.
0: Спасибо, записали. Оптимум.
1: Да, и будьте любезны, я еще хотела спросить, что даже когда это работает, все-таки качество картинки всегда не очень хорошее.
0: Да, а мы передадим обязательно ваше пожелание.
1: Показывается у вас вечером, просто ничего не видно, слава богу, там можно обойтись без них, но
0: да.
1: Качество...
0: Вот, к сожалению, насколько я помню, ответ на ваш вопрос, технический вопрос, за который отвечает оператор, к сожалению, поэтому все ваши просьбы мы передадим обязательно. Спасибо ваше вот участие, которое поможет, вот эта проблема, она поможет и всем другим. Будем решать это немедленно, операторам сейчас позвоним, которые поставляют сигнал, наверное, да, если я правильно объясняю это технически. Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Алло. Да. Алло, Мариночка, здравствуйте, это Эстер говорит.
0: Здравствуйте, Эстер.
2: Ой, спасибо вам и спасибо вашей команде за такую хорошую, прекрасную программу. Вот сейчас вы Высоцкого, да, песни его сравнили с этим Рапопортом, у него очень много схожих черт. Именно этот Александр Рапопорт, прекрасный, талантливый артист, актер, певец, такой красноречивый он. Действительно, с ним очень общаться, очень, вот как вы сейчас общались, было прекрасно вас слушать. С общением, со своим красноречием, своим позитивом. Очень такой интересный артист. Но я еще хочу подчеркнуть, что он и доктор, а психолог. Вот действительно, профессия психолога и профессия актера во многом друг другу помогают. Вот у нас сейчас очень много стресса, очень много паника, атак у людей. Многие не могут обустроиться, особенно с Украины, которые приехали с России. Понимаете, поэтому вот консультация психолога очень важна. И он, конечно, на своем месте. Он действительно как актер, как певец. И вот с таким, знаете, энергией, как он это все объясняет, все это просто... Действительно, как магнит притягивает, и люди могут быстрее поправиться от него.
0: Да, за мной песню хотела... послушать или кино посмотреть. Эстер, огромное вам спасибо. Я сейчас предлагаю, пока у нас есть несколько минут до рекламного перерыва, послушать Людмилу Марковну Гурченко, выдающуюся русскую актрису, родом из Харькова. Кстати сказать. И мы выбрали со своей творческой бригадой ее песню о счастье, которую сочинили Марк Фраткин и Владимир Лазарев. Людмила Гурченко.
3: Я оглянусь, нет тебя. Ночью проснусь, нет тебя. Время сводит мосты над Невой.

0: Людмила Гурченко, неповторимая Люся. Дорогие друзья, мы сейчас, наверное, прервемся все-таки на рекламу. Режиссер Мушка говорит, не наверное, а точно прервемся. А затем будет дуэт из Джеки Чана и Димаша Кудайбергена, которые спели вместе на сцене в Астане. Не переключайтесь, как говорят мои коллеги.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: That has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Вот такие два выдающихся представителя своего азиатского народа, Джеки Чан и Димаш Кудайберген, спели на сцене в Астане. Это было поистине историческое событие. Я думаю, что люди, которые там присутствовали, сохранят навеки эти билеты. Ну что ж, мы продолжаем нашу встречу, дорогие друзья, которая посвящена творчеству поющих артистов. И вот если мне режиссер позволит, мы примем сейчас телефонный звонок, наверное, 718-475-3200. Кстати, вот вы знаете, я хочу в этот момент воспользоваться тем, что сегодня на Брайтоне проходит ярмарка. И, как правило, в открытом эфире лучше не работать, потому что все туда идут. Кто-то идет посмотреть, что продают, кто-то кого-то увидеть, кто-то назначает там встречу, кто-то себя показать, где-то дают бесплатные сувениры. Но у нас такое количество желающих выступить в нашем телевизионном и радиоэфире, я была крайне удивлена. Очень вам признательна. Это говорит о том, что вы любите программу «Мысли вслух», которую веду я, Марина Левинсон, в девичестве Бурцева. Как, Юра, называется? «Брайтон Джубили» это называется. Вот как это называется, наша ярмарка. И просто я это рассказываю для тех, которые живут не в Нью-Йорке, а, например, в Калифорнии или в Канаде. У нас очень много людей, которые нас смотрят не только в Нью-Йорке, а и в других штатах, и даже странах, как выясняется. Но эта ярмарка, она проходит по классической такой схеме, да, по сценарию, когда там и продают еду, одежду с 10 до 6. Вы можете, кстати, еще успеть, если захотите туда пойти. Я помню, что наше телевидение, вот телевидение WMNB, на котором я работала, начинала здесь свою работу. Я работала, наверное, на всех здесь, которые были телевидении. Вот. И нас просто обязывали всегда быть вот там 31 августа на всех ярмарках. И я помню, что одна из наших передач была просто посвящена «Большой кусок». Наш директор, наш главный телевизионный человек Сергей Голдберг прямо брал оттуда живьем, вел интервью с ярмарки в моей программе. И для меня это была такая прямо, подарок, вот честно вам скажу. Это было прямое включение. Мы, в общем-то, рисковали, потому что, вы знаете, мы скромное телевидение и радио. Мы делаем наше искусство из того, что можем. Как я говорю, Юра, наш режиссер, на стуле, на колесиках ездит от одного объекта к другому, помогает немножко Александр, наш продюсер. Раньше у нас было больше. Сейчас

0: все меньше. Иногда нас посещает редактор Саня Лещенко. Вот. Но вообще мы работаем в стесненных обстоятельствах. Мы делаем все это от чистого сердца. Мы делаем то, что можем, и даже чуточку больше. Итак, ваш звонок, пожалуйста. Говорите, пожалуйста.
1: Очень серьезные технические проблемы. Я только о них звоню.
0: Да, типа, да, вы уже звонили.
1: Абоненты
0: да,
1: в Бруклине.
0: Да, да, да, да, да. Мы позвонили, мы все сказали, и они оповещены, вот так скажем.
1: Там же другие русские каналы.
0: Да, но вообще я вам сейчас расскажу одну вещь. Я понимаю, что это не вызовет симпатию в мою сторону, но это нужно звонить провайдеру. Это техническая вещь. Техническая.
1: Совершенно верно, абсолютно. И такое бывало не раз.
0: Да, но, да, правило, это техническая вещь. Случаи, поэтому у вас вот есть квиток, когда вы платите Cable Vision, там есть телефон. Нужно просто туда позвонить.
1: Я прекрасно знаю телефон Cable Vision. Да. Я прекрасно знаю это все. И каждый раз забираю. Но только один русский канал.
0: Ну, что, я даже больше не знаю, что вам сказать. Я очень-очень переживаю за это, и мы, как никто, заинтересованы, чтобы нас видели и слышали. И я, как вы знаете, всегда призываю, и говорю это для радиослушателей, подписаться на наше телевидение, если у вас есть возможность, или у молодых телезрителей, чтобы они помогли своим родителям, чтобы они им включили. В нашем пакете есть огромное количество еще и других русскоязычных каналов. Поэтому, если вы хотите сделать подарок своим родителям, бабушке или дедушке, поверьте, для них это будет очень серьезный подарок. Спасибо вам большое в любом случае. И еще раз повторю, что вот мы звонили Optimum, мы сообщили, и очень надеемся, что они работают над этой проблемой. Давайте послушаем Мэрил Стрип. The winner takes it all. Мама Мия, 2008 год. Наслаждаемся. Сама поет. And that's what you've done too. Nothing more to say. No more ace to play.

0: победитель получает все. Вот так, в вольном переводе мы, сговорившись, сказали, что вот так, наверное, переводится эта песня, которую исполнила Мэрил Стрип. И статистом в этом дуэте выступал Пирс Броснан. Конечно, вы его все узнали. Это я говорю про тех, которые могут видеть картинку RTN. Я надеюсь, что очень скоро Оптимум исправит свое качество, да, и мы переживаем, как никто, потому что мы заинтересованы в том, чтобы у RTN была картинка, нас видели, не только слышали по радио Дэвидсон на волне 620. Давайте примем звонки. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Алло.
0: Да, слушаем вас.
1: Я хотела попросить, чтобы включили на одной из передач дуэт Алла Ёшпа и Стахан Нахимов. Очень давно не было их на экране.
0: Да, спасибо большое. Мы их одно время очень часто показывали. Я боюсь надоесть лишний раз, поэтому мы делаем паузу. Но мы принимаем во внимание ваше пожелание.
1: Я думаю, что этот дуэт не может надоесть.
0: Да, хорошо. Мы можем его каждый день.
1: Спасибо.
0: Хорошо.
1: И Марину.
0: Да, Алла Ёшпе и Стахан Рахимов. Стахан Рахимов. Они, правда, очень хорошие. Очень. И музыкально, и вообще вот ну, так грамотно все. И по подаче материала. Вот как будто про них можно сказать, что они драматические артисты, хотя они певцы. Просто певцы. Но я с вами абсолютно согласна. Мы вносим их в почетный список дальнейших наших концертных программ. Следующий звонок, пожалуйста. Здравствуйте. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите.
2: Алло.
0: Да.
2: Алло. Проблема что-то с каналом, с RTN.
0: Хорошо. Следующий звонок. Пожалуйста, следующий звонок. Здравствуйте.
3: Шалуных, в красоте ненаглядно Мариночка. Сегодняшняя ярмарка на Бетли. О чем
0: да.
3: Вы ее не рассказываете?
0: Про ярмарку рассказать. Дима, это только вы можете нам рассказать. Я уже рассказала, наверное, вы отходили, может быть, от экрана или радио. Вот. Но если вы можете нам рассказать прямо оттуда, мы будем очень признательны. Я-то не могу идти, я сижу вот тут живьем в студии, и наша творческая бригада. Давайте послушаем Олега Анофриева песню, которую вы очень хорошо знаете. «Палуба». Это была передача, уже он был взрослый, «Достояние республики». А песню написали, я потом скажу, кто.

Олег Анофриев работал в разных театрах, начиная с Центрального детского, в театре Маяковского, в театре Моссовета, в студии киноактера. Родился в Геленджике, папа был врачом. И интересно, что потом дети и внуки пошли тоже по медицинской линии. Дорогие друзья, остается чуточку времени. Я прошу прощения, если мы не успели ваши звонки взять. Мне очень просто хочется вам сообщить, что одна из моих любимых голливудских актрис Кейт Уинслет, которой вы знаете, «Титаник», да, главную роль Роуз она сыграла, она поет песню, которая одно время была прямо, занимала высшие строчки всяких билбордов. «What if?» А что если? Вот представляете, как она замечательно пела и как ей помогло ее драматическое дарование. Кейт Уинслет.

Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка. Все это можно изменить. В Бруклинской клинике Голби и Май...

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшие тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
8: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
10: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Добрый-предобрый вечер! С вами действительно Алексей Орлов, и вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками о спорте с Алексеем Орловым. Но я начну с того, что сегодня у нас в Нью-Йорке открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису стартовал. Ну, о том, что разыграны уже звания чемпиона в микс в смешанных парах, мы с вами знаем. Но сегодня начинается основной турнир, начался. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Я напомню, что первый номер мировой классификации Яник Синнер, он итальянец, не участвует в соревнованиях. А вот Карлос Алькарас, он выиграл открытый чемпионат Соединенных Штатов год назад. Он победил Яника Синнера в финале. Он не играл с апреля, но мы его с вами видели вместе с Суреной Уильямс. Он играл в смешанных парах. Это была, сказать, разминка. Он вступает в этот турнир, причем он вступает в этот турнир под третьим номером, потому что за время его отсутствия на второй номер в мировой классификации поднялся Александр Зверев. Тем не менее, Алькарас является главным фаворитом турнира. Мой любимец Новак Джокович, у него пятый номер. Кстати, Джокер играет сегодня, ну, несколько позднее. У девочек. Вот у девочек трудно предсказать, кто может победить. Хотя в прошлом году, мы с вами помним, Арина Соболенко выиграла финальный матч, она выиграла у Аманды Анисимовой, но сегодня Соболенко первый номер мировой классификации, может победить, конечно. Елена Рыбакина второй номер, может победить, конечно. Джессика Пегула может победить. Джессика Пегула, кстати, уже сегодня победила в первом раунде. Четвертый номер Кока Гауф, пятый номер Мира Андреева, и так по списку. Если у мальчиков есть безусловный фаворит, это Карлос Алькарас, то у девочек трудно предсказать, кто. Безусловных фаворитов нету. Итак, сегодня уже Джессика Пегула, у нее третий номер посева сыграла, выиграла, и 11 номер Марта Костюк также шагнула дальше у мальчиков. Седьмой номер Даниил Медведев уже шагнул дальше. Он выиграл в трех сетах 3-0. Ну, Джокер будет играть чуть-чуть позднее. Теперь сразу же перенесемся в далекую Европу. Сегодня мы с вами в Брно, мы с вами начали в понедельник. Я благодарю радиослушателей, которые посоветовали мне не забывать о чемпионате Европы по волейболу. Сейчас проходит женский турнир, сегодня начались кубковые матчи, завершится мужской, женский чемпионат будет, мужской чемпионат. Я напомню, что в женском турнире, ну и в мужском, 24 участника. Они были разбиты на 4 группы по 6. Каждая из каждой группы по 4 команды выходили в 1/8 финала. К сожалению, сошли с дистанции украинки и латвийские волейболистки сошли с дистанции. А вот Азербайджан, группа, в которой играл Азербайджан, играла в Баку, они шагнули дальше. Итак, сегодня уже были в Брно, 1/8 и четвертьфинал в Брно и Стамбуле. Сегодня в Брно Сербия играла с Хорватией. Надо же, повезло этим командам встретиться друг с другом в 1/8 финала. Сербские волейболистки выиграли со счетом 3-1. И гречанки выиграли у француженок со счетом 3-0. Значит, следующие 1/8 финала. 1 числа послезавтра. Турция играет с Азербайджаном, играет в Стамбуле. Азербайджану не повезло, потому что играть с Турцией в Стамбуле. Я, кстати, когда речь идет об Азербайджане, я вспоминаю красавицу Инну Рыскаль. Ну, любители волейбола со стажем помнят, конечно, эту блестящую волейболистку. Она была лучшей в составе сборной Советского Союза. Она играла в бакинской команде. Ну, ее уже давно нету в волейболе, естественно. Я надеюсь, она жива. Она, кстати, когда началась революция в 91-м году, и многим русским пришлось бежать из Азербайджана, из Баку, она вместе с мужем, муж играл в команде Нефчи футбольной, они бежали в Калининград. Итак, Турция играет с Азербайджаном в 1/8 финала, Босния играет с Германией. Ну, об этом мы с вами будем говорить в понедельник и вторник. Итак, это у нас женский чемпионат по волейболу. Скоро начнется мужской чемпионат. И скоро, кстати, в начале сентября начнется женский чемпионат мира по баскетболу. Мы с вами будем, естественно, об этом говорить. Перенесемся домой с Европы на бейсбольные поля. Сегодня завершилась 4-матчевая серия. Янкис играли дома с Бостон Ред Сакс. Бостон наступает Янкис на пятки в борьбе за второе место на Востоке Американской лиги. Сегодняшний результат удивляет. Ну, вчера в пятницу выиграл Бостон. Первый был матч серии. Вчера был даблхедер, как называется, 2 матча. Один, оба из них выиграли Янкис. Ну и сегодня Янкис 16-1. Окей, выиграли Янкис 16-1. Тампа Бэй, эта команда Тампа Бэй Рейс на первом месте на востоке американской лиги, выиграла у Сан-Диего Падерс. Что происходит в этой группе? У Тампы 82 победы, у Янки 78, у Бостона 74. На востоке национальной лиги Атланта лидирует в этой группе, выиграла сегодня у Колорадо со счетом 3-2. И еще эти матчи Мэтс и Хьюстон. Мэтс, Хьюстон, Астерс играют сейчас, а Филадельфия чуть позднее будет играть в Лос-Анджелесе с Энджелс. Ну, в этой группе на востоке американской лиги уверенно лидирует команда Атланты. 82 победы. Филадельфия намного отстает. В женской НБА сегодня был принципиальный матч. Команда Атланты играла дома с Миннесотой. Миннесота практически гарантировала себе первое место в регулярном чемпионате. Атланта ведет борьбу за четвертое место. На втором месте сейчас Голден Стейт, на третьем действующие чемпионки Лас-Вегас. Четвертое место гарантирует преимущество своей поляны в первом раунде кубка. Шагают нога в ногу Атланта и Индиана по 26 побед, по 14 поражений. Ну, Атланта лучше сыграла с Индианой в регулярном чемпионате, поэтому стоит выше. На шестом месте Либерти, на седьмом месте Вашингтон, на восьмом месте Даллас. И, в общем-то, вот эта вся восьмерка, она сформировалась. Эти все команды будут играть в кубке. Команды, которые идут ниже, уже гарантировали себе начало зимних каникул, когда завершится регулярный чемпионат. Естественно, во время женского чемпионата мира, он в первой половине сентября, чемпионат женской НБА будет прерван. Обычно в зимнее время американские волейболистки ездили в Европу и зарабатывали там хорошие деньги, выступая в европейских командах. В частности, ехали очень хорошо зарабатывать в Россию. Ну, после того, как Россия напала на Украину, когда началась полномасштабная война, поездки американских волейболисток завершились. Но одна волейболистка поехала, ну и попала в тюрьму. Ну, вы знаете, о ком я говорил. Они ее, конечно, вызвали из тюряги. Ну вот, окей, это у нас женский волейбол. А давайте теперь перенесемся на то, что наиболее интересного все эти дни, это у нас футбол. Я начну с главной лиги сокера, потому что регулярный чемпионат близок уже к окончанию, ну, близок к окончанию еще сентябрь и первая половина октября, это регулярный чемпионат, а потом начнутся кубковые матчи. Вчера и сегодня, ну, в основном вчера, 22-й тур чемпионата. Вот интересная была игра Red Bulls, Нью-Йорк Red Bulls, но они играют в Нью-Джерси, вы знаете, играла с Филадельфия Юнион. Чем интересна была эта игра? Я ее не видел, но я посмотрел, конечно, на Ютьюбе. Значит, в команде Филадельфии Юнион выступает 16-летний американец Кевин Салливан. Кевин Салливан. Он играет, ну, не, он играет не как 16-летний, а как уже состоявшийся, так сказать, 20-летний. Вчера он установил своего рода рекорд. Второй матч подряд, вчера матч был с Red Bulls, он забил гол, и в истории главной лиги сокера не было 16-летних ребят, которые забивали два гола подряд. Гол, кстати, он забил совершенно прекрасно. Он шел с правого края, перевел мяч уже, когда дошел до штрафной площадки, налево и левой влепил мяч. Прекрасный совершенно был гол. Итак, Red Bulls проиграли вчера на своей поляне Филадельфии со счетом 3-1. Торонто играла с... С кем же играли Торонто? Нет, вот я лучше скажу. Интересный матч. Интер Майами играл с Монреалем. Значит, до вчерашнего матча Интер проиграл 4 матча подряд. Но с тех пор, как там появился Лионел Месси, не было случая, чтобы команда потерпела 4 поражения подряд. Тем не менее, 4 поражения подряд. Но вчера Месси разозлился. Интер играл, Майами играли дома с Монреалем. Выиграли 7-1. И Месси забил 4 гола, опять-таки, это его личное достижение в главной лиге сокера. У него были матчи, в которых он забивал по 3 мяча, а вчера он забил 4 мяча. И лидеры Восточной конференции Нэшвилл играли вчера дома с Цинциннати, выиграли 4-0. После 22 туров Нэшвилл 52 очка, Майами 42 очка. Чикаго 37 очков, 3 команды впереди, ну, Нэшвилл на 10 очков опережает Майами, Ред Буллс на 7-м месте, 28, я прошу прощения, на 7-м месте Нью-Йорк Сити Футбол Клаб, 28 очков, и Ред Буллс на 8-м месте, 26 очков. На Западе уверенно лидирует Ванкувер. Ванкувер вчера играл в Канзас-Сити, выиграл 3-0, у Ванкувера 43 очка. Голиадоры, Месси забил 4 гола и вышел на первое место в гонке за золотую бутсу. Теперь на его счету 17 забитых мячей, 16 голов забил хорват Питер Мусса. Питер Мусса играет в Далласе, он забил 16. И аргентинец Николас Фернандес, который играет в команде Нью-Йорк-Сити, забил 14 голов. Это у нас местные дела, североамериканские. Ну, а теперь давайте мы перекочуем с вами в Европу. Итак, Англия, второй тур, премьер-лига, правда, этот тур завершится завтра, когда Арсенал будет играть в гостях с Астон Виллой. Я напомню, что Арсенал в прошлом году стал чемпионом, но в гостях с Астон Виллой играл неудачно. Окей, что было во втором туре? Манчестер Сити играл в Лондоне с Кристал Палас, выиграл со счетом 4-1. Я видел полностью этот матч, я сразу же снимаю с повестки дня утверждение, что Арсенал станет почти что наверняка чемпионом. Не-не-не-не, так не будет. Манчестер Сити играл вчера прекрасно. Кстати, наш любимый парень из Норвегии, который был признан лучшим центровым нападающим на чемпионате мира. Вы помните, у него волоса была прическа до плеч прическа. И вот он вчера... Прошу прощения, это было не вчера, это было в пятницу, позавчера он удивил. Выходит красивый громадный парень и вообще подстрижен наголо. Тем не менее забил 2 гола. Это было в пятницу, вчера. Вчера Челси выиграла у Тоттенхэма вчера. Челси играли сегодня с Брайтоном, вчера... Ньюкасл выиграл в Лондоне у Тоттенхэма со счетом 2-0. Тоттенхэм опять тонет. Команда едва не вылетела из премьер-лиги год назад, ну, в смысле, в прошлом чемпионате, и начала нынешний чемпионат с 2 поражений. Ливерпуль сыграл с Ноттингемом 2-2. Я этот матч не видел, но когда я стал читать комментарии, то выяснил, что многие футбольные обозреватели считают, что пенальти ворота Ноттингема нельзя было назначать. Я видел этот клип, я не знаю, по-моему, там был пенальти, но мнение английских футбольных обозревателей разделились. Одни говорят, пенальти не было, другие говорят, пенальти был. Итак, Ливерпуль с Ноттингемом 2-2. Сегодня Челси выиграл у Брайтона со счетом 4-3. Значит, Челси совершили сделку с командой Астон Вилла и заменили и взяли вратаря Мартинеса. Это аргентинский вратарь, который играл в сборной Аргентины. Мы с вами знаем, на предыдущем чемпионате мира он был признан лучшим вратарем. На этом чемпионате он лучшим признан не был, но он играл хорошо. На мой взгляд, непросвещенный взгляд, может быть, в сборной Аргентины мистер Мартинес играет хорошо. Окей, допустим. В премьер-лиге он никогда не был классным вратарем. Никогда играл в Арсенале, никогда играл в Астон Вилла. И вот сегодня я с удовольствием смотрел этот матч. Я нейтральный был, нейтральный зритель. Ну, Челси выиграли со счетом 4-3, но Мартинес, Вот они заменили, поставили Мартинеса вместо Санчеса, испанского вратаря, который действительно не очень хороший вратарь, но не очень хороший по меркам премьер-лиги. Мартинес ничуть не лучше. Поменяли, не знаю, окей, Лидс играл с Бенфордом 1-1, ну и Манчестер Юнайтед пришел в себя после поражения в первом круге. Манчестер Юнайтед выиграл сегодня у Ипсвича со счетом 5-2. Значит, после двух туров по 6 очков у Манчестер Сити, у Челси и у Халл Сити. Халл Сити удивили. В первом туре, когда выиграли у Манчестер Юнайтед, они во втором туре выиграли у Ковентри 6 очков. По 0 очков у 5 команд, среди этих 5 Тоттенхэм и Кристал Палас. В Испании сегодня мадридский Реал выиграл у Малаги со счетом 4-0. После трех туров у Реала 9 очков, 100% результат. По 7 очков у Атлетико Мадрид и Алавеса Барселона 6 очков. Но Барса сыграла 2 матча. Ну а теперь самое интересное, конечно, это Лига чемпионов. У нас уже... Мы знаем все 36 команд, которые вошли в основную сетку. Эти 36 команд разбиты на 4 группы. Соответственно, по 9 команд в каждой. Ну и в группах они играют по 8 команд. Лучшие 8 команд сразу же попадают в кубок. Следующие 16 команд разыграют оставшиеся 8 мест в кубке. Итак. Я сразу же напомню, что в прошлом году «Арсенал» был единственной командой, которая не потеряла ни одного очка. В групповом турнире выиграла 8 матчей и 24 очка набрало. «Бавария» была на втором месте, 21 очко, и «Ливерпуль» на третьем, 8 очков. А вот чемпиона команды, которая стала чемпионом, «Пари Сен-Жермен», она не вошла сразу же в восьмерку, она заняла лишь 11 место. Я на память не полагаюсь, передо мной таблица прошлого розыгрыша. Мадрид, кстати, Мадрид-Реал занял 9 место, то есть не сразу же попал в кубковую часть. На 10 месте был Интер-Милан, и Пари Сен-Жермен были, соответственно, на 11 месте. 14 очков, вот у них было 14 очков, на 10 очков меньше, чем у Арсенала, но когда дело дошло до финального матча, мы с вами знаем, как это все произошло, Арсенал проиграл в дополнительное время. Значит, сейчас будет то же самое. Конечно, так сказать, никакая команда, которая наберет больше всех очков в групповой части турнира, ей, конечно же, не гарантировано первое место. Но и даже выход в финал не гарантирован. Нужно играть, играть и играть. И я напомню, что уже в сентябре первый тур в группах будет уже в середине сентября, с 8 по 10 ноября. Теперь, дамы и господа, я хочу обратить ваше внимание на две команды, которые выступают, которые впервые участвуют в Лиге чемпионов. Одна команда, о которой у меня давно чесался язык рассказать, это команда «Кома». Вторая команда, азербайджанская команда «Сабах», если я успею о ней рассказать до перерыва, я расскажу, если нет, я расскажу в следующей передаче. Значит, «Кома» совершенно потрясающая, интересная команда, на мой взгляд. Она заняла 4-е место в чемпионате Италии. Причем она обогнала и Милан, и Ювентус. Чем эта команда интересна? Она основана давным-давно, 1907 год. Кстати, Кома, это есть озеро чуть к северу от Милана, озеро в горах. Прекрасное место для отдыха, ну просто прекрасное место для отдыха. И там существовал клуб с 1907 года, который то играл в серии А в первой лиге, то играл во второй лиге, то играл в третьей лиге, то играл в четвертой лиге. В общем, он, этот клуб, не отличался постоянством. Еще 7 лет назад, в 2019 году, команда «Кома» играла в серии D, То есть это четвертая лига. Четвертая лига в серии Ди. В 2019 году. Но многое изменилось в этот самый год. Эту команду приобрела очень богатая компания. Компания, по-моему, которая базируется, если мне не изменяет память, если она базируется где-то в Африке, в какой-то африканской стране, в которой достаточно много... Это сейчас... я прошу прощения. Это индонезийская компания. Индонезийская компания. И эта индонезийская компания приобрела этот клуб в 2021 году. То есть приобрела в 2019 году, он был в группе D, в 2021 году. Влила в него деньги. И эта команда, получив хороших футболистов и совершенно блестящего тренера, эта команда стала подниматься, дошла до группы A, до серии A, ну и в прошлом году заняла четвертое место. Причем она играла в сезоне 23-24 года в группе A впервые за 22 года. Итак, эта команда приобрела блестящего тренера. Мы его с вами знаем. Это Фрэнсик Фабригас. Почему мы его знаем? Ну, во-первых, он играл в Барселоне. Потом он играл в Арсенале. Потом он играл в Челси. Он играл полузащитником. Кстати, когда он играл, то уже виделось, что этот человек может стать прекрасным тренером. Интересная деталь. Летом 2011 года он перешел из Арсенала в Челси. И ему на смену тогда же в Арсенал пришел Мигель Артета. Кстати, оба они из Басконии, оба они баски. И когда пришел Артета, то в Артете мы сразу же видели человека, который может стать прекрасным тренером. И Фабригас довел эту команду в прошлом году, в прошлом сезоне, до четвертого места. В чемпионате Италии первый был Интер, второй Наполи, третий Рома, четвертый Кома. И поскольку эта команда выступает в Лиге чемпионов в первый раз, и мало кому, скажем так, известно, ее при жеребьевке групповых турниров, четырех групповых турнирах в Лиге чемпионов, ее поместили в четвертую группу, в самую слабую группу, в ту группу, в которую попала, например, азербайджанская команда «Сабах». И я сразу же хотел бы предупредить тех тренеров команд, которым придется на первом этапе в группе встречаться с командой Кома, которая попала в четвертую корзину. Эта команда задаст жизнь многим командам. Многим командам даст понять: ребята, вы имеете дело с очень хорошей, по большому счету, очень хорошей командой. Кстати, это относится и к команде Манчестер Юнайтед, которой придется играть, насколько я знаю, с командой Кома. Это совершенно удивительная команда. И мы с вами не раз убедимся, как эта команда играет с теми клубами, которые для нас уже привычно, совершенно привычно выглядят, играют в Лиге чемпионов. Окей, это команда Кома. И, конечно, хочется сказать несколько слов о команде из Азербайджана. Команда «Сабах». Значит, если команда Кома организована в 2007 году, то команда «Сабах» организована в 2017 году. Это совсем молоденькая-премолоденькая команда. И мы с вами знаем, что в прошлом году, достаточно хорошо, если говорить об азербайджанских командах, выступала. Сейчас я прямо скажу, как сыграла эта команда азербайджанская в прошлом году. Карабах. Она не вошла сходу в кубковую часть турнира, но она заняла приличное место с 10 очками и играла за возможность играть в кубке. Что будет с командой «Сабах»? Я посмотрел, дамы и господа. Она играет на стадионе который вмещает 13 тысяч зрителей. Мне кажется, я готов предсказать, что когда дело дойдет до Лиги чемпионов, то все-таки команда «Сабах» будет играть не на стадионе, который вмещает 13 тысяч, а будет играть в Баку на большом стадионе, который вмещает порядка 35-40 тысяч зрителей. Мы с вами будем следить за развитием событий. Это Лига чемпионов, на мой взгляд, интереснейший турнир. Я ставлю на первое место по интересам премьер-лигу. Пусть на меня не обижаются люди, которые болеют за итальянские, за французские, за немецкие, испанские клубы. На второе место я ставлю по интересам Лигу чемпионов. Ну, а на третье место я ставлю Кубок мира. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте Дэвидсон Радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
15: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
16: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
15: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
16: «Солнечный удар».
15: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
16: Проза, музыка и актерская игра.
15: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
16: И оставить после себя невозможную боль.
15: 20 сентября в 5 часов вечера.
16: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
15: «Солнечный удар».
16: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
15: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
17: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
15: 20 сентября в 5 часов вечера.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому «Спорт». Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
10: Окей, еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов, и через несколько секунд я готов вступить в разговор. С вами телефон для связи обычный, я, естественно, напоминаю, 718-303-90-90-303-9090. Я всегда напоминаю свой интернетский адрес, цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, собаченца.com, maschaorlov@gmail.com, и у нас уже есть... Миша, добрый вечер, Миша, я вас слушаю.
18: Добрый вечер, Алексей Георгиевич, спасибо, что приняли мой звонок. Я, как обычно, вас уважаю и ценю, и так далее, но иногда я не согласен с вами в некоторых вопросах, и пусть Юра Харьковский не стучит на меня, что я вас поправляю, корректирую. Значит, а теперь по делу. Я думаю, может быть, еще нету вратарей, которые не пропускали нелепых голов или вообще не пропускали. И Замора, и Яшин, и Хомич, и Бэнкс, и Грошич, и Шошкич, и другие вратари. Это я прошлые вратари вспоминаю. И Дзоб, Буфон и так далее. Так что Мартинес, может, то, что он пропускает, это не страшно, что вратари пропускает. Это мое особое мнение. Может, кто-то меня поддержит. Второе. Инна Рискаль, она жива. Она где-то ей 80-82 года. Она живет где-то в Москве. Я слышал у нее интервью. Муж у нее умер лет 10 назад. Александр Семин. Он был защитником «Нефти» Баку, «Нефтяник» Баку играл. Там многие играли. Там Крамаренко играл, не азербайджанцы, Пономарев, Банишевский. Это в разные годы. Гаджиев, Туаев, Маркаров. Легкий, ну, я знаю все составы, потому что я с пятого класса записывал все составы чемпионата Советского

0: голова цвет поемный. И лево, и слева, справа, и так далее. Челси ведет всю команду. Почему он так поступил с ним, лучшим игроком Англии, одним из лучших? Потому что Кейн играет в Германии. И так не буду представить, он мог кого-то и выходить, или его могли, но он должен был быть на чемпионате мира. А Тоттенхэм, что придется болеть за них в таком состоянии? Я не знаю, я что-то пропустил или нет, но кажется, я вам... Кома, там один пропагандист-подонок, Владимир Соловьев из Москвы, имел шикарную виллу. Так ее конфисковало итальянское правительство. И он горюет. Ненависть Украины и Америки, и всей Европы. Владимир Соловьев, вы знаете этого подонка. Он на телеканале «Россия». Это идиот, это небольшой городок на озере Кома. Это всем известно. Спасибо, что выслушали. Привет Юрию из Харькова. Сейчас будет стучать на меня.
1: Окей, Миш, я с удовольствием выслушал. Я сразу же хочу сказать следующее, что Мартинеса, вратаря, мы наблюдаем в премьер-лиге уже более 5-6-7 лет. И на основании этих 5-6-7 лет я утверждаю, он для премьер-лиги, он хороший вратарь. Но менять Санчеса, который играл с ошибками, на Мартинеса, который играл с ошибками, я бы не стал. Это мое мнение. Окей. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот уже известно, всем известно о том, что УЕФА и ФИФА, они пронизаны коррупцией. И проведение чемпионата мира в Катаре, и увольнение Мишеля Платини с поста президента УЕФА там могут служить тому лучшим подтверждением. Вот. И скажите, пожалуйста, вот то, что предлагал Кушнир, предусматривал ли что-нибудь, какую-то реформу в ФИФА, чтобы упразднить вот эту коррупцию, которая проникла во всех этапах вот, чемпионата мира и УЕФА и так далее и тому подобное? Спасибо.
1: Вы знаете, я не буду... УЕФА, конечно... Коррупция, Международная федерация футбола, да вспомним Блаттера. Это компания, организация просеянной коррупции. Ну, не знаю, так сказать. Мы все это прекрасно знаем. Значит, ту реформу, которую предлагали, чтобы включился, чтобы... Ну, ФИФА, она считается как, ну, общественной, скажем так, организацией, так сказать, еще, ну, там есть совет директоров общественной организации. Предлагалось начать, чтобы... Кто-то люди вкладывали деньги, в том числе и Кушнир, чтобы появились акции на бирже. Ну и футбольная общественность это отвергла. Значит, опять-таки, покончило ли бы это с коррупцией или не покончило? Who knows? Мы знаем, к сожалению, есть и частные компании, которые подвержены коррупции. Наверное, но сейчас об этом можно только гадать, потому что реформа сорвалась, ее нет. Опять-таки, я высказывал свое отношение, у меня было отношение такое. Я ничего плохого не видел в том, чтобы ФИФА превратилась в своего рода корпорацию, в которой были бы акционеры. Я бы ничего плохого в этом бы не видел. Но международная футбольная общественность сбунтовалась, имеется в первую очередь сбунтовалась УЕФА, это Европейская ассоциация, к ней присоединилась Комкаст, это ассоциация государств Северной Америки, Центральной Америки и Карибского моря, ну и поэтому поговорили и разошлись. Я предполагаю, что рано или поздно к этому вернуться. Когда, я не знаю. Делать прогнозы какие-то в отношении коррупции этой организации. Ну, коррупции. Как Катар. А можно подумать, что чемпионат мира в России не был куплен. Но он тоже был куплен. Поэтому это организация с многолетней традиции в коррупции. Ну, что есть, то есть. Окей. Спасибо за вопрос. Добрый вечер, я вас слушаю.
0: Добрый вечер, Алексей. Я начну с того, что...
1: Добрый.
0: Слава Богу, среди солдат армии обороны Израиля

0: убитых нет, раненых, к сожалению, есть, как мне вот рассказали. Я хочу сказать, значит, что в Лозанне завершился чемпионат по велоспорт, World Ship Championship. Ротен Рафинович взяла золото по этому виду спорта, и, значит,
1: вы время от времени всегда исчезаете. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю. Добрый
2: вечер. Ублюдок, мать, а ну иди сюда, говно собачье. А вы помнелись, ты?
1: Откуда берутся эти люди вообще, которые матерятся? О, с ума можно сойти. Ну, пока кто-то подключится, я сразу же хочу сказать. Я, когда речь идет о Лиге чемпионов, вы снова возникли. Что происходит с вашими телефонами? Я вас слушаю.
0: Я вот не знаю, сам бывает такое. И еще, в Швейцарии было соревнование по дзюдо. Юлия Мишенер взяла бронзовую медаль. Вот она проиграла в полуфинале француженке. Ну, молодая девушка, дай это бог, как говорится, ей удачи. Вот, и вот, значит, в велоспорте золотая медаль. И в дзюдо. И еще есть такая Гефен Примо. Она до 52 килограмм, она тоже завоевала бронзовую медаль, с чем мы поздравляем. Ну, еще хотел вам сказать пару слов буквально по поводу российской футбольной лиги. Был матч неделю назад, правда, но интересный матч. Я смотрел «Спартак-Зенит», «Спартак» победил 2-0. Вот, и даже у «Зенита» не было практически ни одного момента, чтобы там говорить о каких-то острых моментах у ворот «Спартака». Сыграли здорово. Вот. Спасибо большое.
1: А кто там лидирует в России?
0: А в России лидирует сейчас «Краснодар». На втором месте «Спартак». По-моему, «Краснодар» 18 очков, «Спартака» 13, по-моему, так.
1: Спасибо большое. Я пока Россия воюет с Украиной, я российскими делами спортивными не интересуюсь. Добрый вечер, я вас слушаю.
3: Алло, добрый вечер, Алексей.
1: Добрый вечер.
3: Смотрите, что я хотел вам сказать. Ну, во-первых, про этих звонящих, потому что я вижу, что вы уже не первый раз изумляетесь, откуда они берутся. Я вам могу сказать, что это, вот я в этом просто уверен, потому что люди не будут так сидеть в течение годов, уже нескольких лет, и вот звонить, выжидать, и терпеть какое-то время, тратить свои средства и звонить вам в эфир. Это делается с одной целью. Это делается с одной целью, и звонки эти идут из Российской Федерации. Все под управлением советских спецслужб, они меняют номера, поэтому вы просто выключайте их и все. А вы их не сможете. Это первое. Я хочу вас просто, чтобы вы знали. Второе, я хочу, Алексей, дайте, пожалуйста, сказать. Алло.
1: Я вас слушаю.
3: Слушайте. Я вот, спасибо. Я хочу про коррупцию сказать в этих вот организациях FIFA и UEFA крупных. Я бы хотел, чтобы вы вообще посвятили этой передаче, этой теме какую-то передачу, какое-то время, потому что очень многие люди не понимают, что коррупция, вот эти крупные организационные, бюрократические, где люди сидят на зарплате, их зарплата никак не зависит от результатов их труда. Они с течением времени, проходит какое-то время, 5-10 лет, они крупные, они укрупняются и становятся обязательно бюрократическими насквозь, в том смысле, что коррупция там обязательно присутствует. И вот люди, которые здесь хотят построить социализм и надеются, что чем больше они нас понасоздают таких организаций, которые якобы будут следить за порядком, распределять. Это опасное заблуждение. Вот эти все крупные организации, Евросоюз, они все бюрократические. И им волнует только одно. Их не кабинеты, их не зарплаты, какой у них будет штат, на каких машинах они будут ездить, будут ли им ездить какие-то бизнес-трипы, какие-то конференции только в хороших отелях, хорошими не эконом-классов, а бизнес-классом. Вот что их интересует. Поэтому люди этого не понимают, многие. Я хотел бы, чтобы вы как-то, ну, просто это назрело, чтобы вы как-то посвятили этому времени. Ну, теперь спасибо, что вы дали возможность. Спасибо большое.
1: Ну, я должен сказать, что я не буду посвящать никакие передачи коррупции в Международной Федерации футбола или в Международном Олимпийском комитете. Или коррупция. А в НАТО нет коррупции, что ли? Или в Европейском Союзе? Да там все здесь. Это не, на мой взгляд, это неинтересно говорить. Помните, Йозеф Блаттер, этот человек, который был президентом Международной Федерации Футбола? Но он брал взятки слева и направо. Да не только взятки он брал. Говорить об этом можно, но это, поверьте, это совершенно неинтересная тема. Ну, абсолютно неинтересная тема. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Добрый вечер, Алексей. Я согласен с Мишей, хотел сказать нам насчет Мартинеса. Во-первых, его взяли за 7,5 миллионов. Это недорого, я считаю, для хорошего вратаря в премьер-лиге. И он вратарь, который, в принципе, пытается руководить защитой. Так что Санчес этого не делал, и все. Ну, ошибки все делают. И насчет Палмера. Палмера в прошлом году у него было много травм. То есть у него была травма длинная, паха. И как он играл под конец, я думаю, поэтому Тухель. Я думаю, что ему Тухелю надо было, конечно, его взять. Но, возможно, там как бы было ограниченное количество игроков, которых можно брать. И он просто не рискнул. А когда Палмер начал сезон, это, конечно, ну, шикарно. Просто. И вот следующий матч Челси-Арсенал, вот это должно быть интересно, я считаю.
1: Окей, я должен сказать следующее. Спасибо большое, что уже в сентябре сборная Англии, да и не только сборная Англии, будут играть уже национальные сборные, будут играть, будет вариант взять его и посмотреть. Я вообще принадлежу к числу тех журналистов, которые доверяют тренерам, когда они комплектуют команды. Будь то футбольные команды, хоккейные, там, баскетбол, любые, бейсбольные. У тренера есть свои взгляды на то, какой он хочет видеть команду. И он подбирает игроков, исходя из своих взглядов. Поэтому, когда не был взят Палмер, ну, окей, мне он тоже блестяще завершил прошлый чемпионат, ну, главного тренера сборной Англии были другие идеи, и он его не взял. Ну что, ничего страшного нет. Палмер молодой парень, он еще будет в сборной Англии играть бесконечно долго. Добрый вечер, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, это Роман. У меня такой вопрос. Последнее время в футболе, баскетболе и многих других видах спорта появилось полно бородатых спортсменов. Так значит ли это, что эти все люди исповедуют ислам?
1: Вы знаете, у меня, я с вами согласен, причем не просто бородатых, а еще таких бородатых, каких. Не, я думаю, что, ну, это такая мода, так сказать. А сколько сейчас татуированных? По-моему, они чуть ли не все татуированы. Ну, такая мода. Пройдет эта мода, начнут бороды, не будут бороды. Нет, я не знаю. Хотя меня удивляет, конечно, вот это наличие громадных бородачей, причем каких бородачей. Ну, вот, ну, по крайней мере, в хоккее пока что нету. В хоккее они отращивают бороды, пока идет Кубок Стэнли. Ну вот, ну даже если команда выходит в финал, то за 2,5-3 месяца эти парни не могут вырастить такие бороды, которые, так сказать, не влезают в шлемы. Ну, что делать? Я к этому отношусь, ну, с улыбкой, не знаю, так сказать. Ну, мода есть мода, ну что делать? Против моды не попрешь. Добрый день, Наум, я слушаю вас.
6: Добрый вечер, Алексей. У меня как бы много нечего сказать. Я просто хочу ответить этому человеку, который что позвонил. Это не мусульмане, это ортодоксальные евреи. В армию они в Израиле идти не хотят. А вот в футбол играть, пожалуйста. Ну как-то так. Спасибо за внимание.
1: Ну, может, я не знаю, дамы и господа, окей. Кстати, может быть, надо спросить у искусственного интеллекта, задать такой вопрос искусственному интеллекту. В последнее время во многих командах, баскетбольных в частности, появились мужики, у которых борода чуть ли не до пупа. Значит ли это, что они мусульмане. Вот спросите у искусственного интеллекта, так сказать, что он на этот счет ответит. Ну, это интересная, конечно, тема, потому что, кстати, кто-то из этих бородачей баскетбольных уже и комментирует на телевидении. Вообще на нормальном телевидении существует порядок относительно растительности на лице. Ну, может быть, сейчас это правило растительницы на лице тоже отменено. Окей. Будем следить за развитием событий, дамы и господа. Добрый вечер, я вас слушаю.
7: Да, Алексей, добрый вечер. Исторический момент произошел пару дней назад. Кевин Маккар, защитник Колорадо, подписал контракт на много лет вперед по 21,5 миллиона в год.
1: А с какой команды, напомните мне?
7: Avalanche. Восьмой номер.
1: Окей. Безусловно, это исторический факт. Я с вами согласен. Спасибо.
7: Но он, конечно, ставки сейчас на следующие игроков будут такие же самые.
1: Окей. И вы знаете, сейчас идет межсезонье, и я не очень слежу, честно говоря, за контрактами, которые подписывают. Я обращаю внимание сейчас на три команды. Это Рейнджерс, Айлендерс и Дьяволы. Что-то у них. А следить за всеми командами... Большое спасибо. Я просто упустил внимание. Спасибо. Большое спасибо за информацию. Снова Миша. Миша, добрый вечер.
8: Да. Алексей Георгиевич, я хочу сказать, что Хардину борода до груди помогает играть. Вы знаете, у кого. Насчет Рескаль, она ниже меня на 10 сантиметров, 170-172. А прыгала, как кошка, как леопард. Прыгучесть какая. И еще я хотел сказать,
1: Вылетело из головы, Миша? Ну, бывает.
8: Да, хотел что-то сказать и забыл.
1: Окей, Миша, я тоже забываю, знаете, Миша, это как называется, это возрастное. Так все помнишь, а потом вдруг что-то забыл. Я на втором этаже работаю и спускаюсь на первый этаж зачем-то, а спустился и вдруг забыл, зачем я спустился. Миш, ну это возрастное, это бывает. Ничего страшного в этом нет. Добрый вечер, я вас слушаю. Это значит, у нас не только... Это... Один радиослушатель сказал, что это агенты, это советские агенты. Я не думаю, что это советские агенты, я думаю, что это отморозки, которым абсолютно нечего делать, которые не удовлетворены жизнью. Ну и поскольку они не удовлетворены жизнью, так сказать, они считают, что нужно каким-то образом отличиться. У них есть какие-то приятели, которые слушают радио. Ну, они позвонят, говорят, глядите, какие мы смелые, вот там выступает Орлов, мы его послали подальше. Как замечательно. Но это неудачники жизни. Ну, к ним нужно относиться. Ну, это неудачники, что сделать? Я не считаю, что это агенты КГБ или ГРУ, нет, ни в коем случае. Добрый вечер, я вас слушаю.
9: Добрый вечер, Алексей, это Игорь. Я полностью с вами согласен, что это никакие не агенты, это просто хулиганье.
1: Окей, мое время истекло. Спасибо, дамы и господа. Мне помогал Дима Банников. Спасибо всем, кто подключился к передаче. Дамы и господа, мое пожелание обычное. Продолжайте слушать Дэвидсона радио. Будьте здоровы. И завтра утром мы, конечно, с вами встретимся. Всего хорошего.
10: Дэвидсон радио.
11: Мы любим Нью-Йорк.
12: Дэвидсон
10: Фонтан Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 пульс дня, в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
12: Дэвидсон Радио. Радио.
13: Американское радио на русском языке.
12: Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: That has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвидсон Радио.
11: I like New York in June.
12: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцаласкин. В эфире программа «Быть евреем». Всем шавуатов, всем хорошей недели. И также шана това, хорошего и сладкого Нового года. Хорошие записи в книге жизни, в книге здоровья, в книге изобилия. У нас сегодня с Божьей помощью наша программа «Быть евреем» будет иметь две части. Первая часть нашей программы мы поговорим о день 18 июля, день рождения Алтеребе и Баальшемтова, духовной революции, которую привели Баальшемтов и Алтеребе, основатели учения хасидизма, которые делились сегодня. А вторая часть нашей программы мы поговорим о псалме 27-м, который надо говорить каждый день в течение месяца июль перед Новым годом, как секрет и тайна успеха в Новом году. Это наша сегодняшняя тема. Я хочу сказать, что завтра, в понедельник, будет особенная лекция по Зуму. Открытый доступ для всех. Секрет успешного Нового года по Каббале. Как добиться хорошего Нового года по Каббале? Какие духовные механизмы стоят за этим? Что надо делать, что надо менять? Завтра, в понедельник, в 8 часов вечера. Запись на эту лекцию, чтобы просто получить линк по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. И также в следующее воскресенье будет глобальный зум-марафон «Перезагрузка 5787». Это будет огромный марафон с 12 часов дня до вечера с самыми известными лекторами, такие как Дина Рубина из Израиля, известный рэпер Алишер Моргенштерн, сегодня известный по имени Иуда Исраэль Моргенштерн, который сделал гию и пошел в духовный путь. Будет также с нами Максим Харкин, который 700 дней сидел в туннеле Хамаса как заложник, расскажет о своей силе духа, что ему помогло пройти самые тяжелые моменты жизни. С нами будут также самые известные раввины. Раввин Алекс Пучанский из Израиля, раввин Шай Гисер, раббанит Астрофин Генден, раввин Ария Кацин и многие-многие-многие другие. Так что не пропустите этот уникальный марафон, перезагрузка 5787. Линк на этот марафон по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. А сейчас давайте начнем нашу беседу о 18 июля. С 18 июля у нас осталось ровно 12 дней до Нового года. Каждый день это исправление за один месяц в прошедшем году. Это самые особенные дни, 12 последних дней до Нового года. И это день, когда родились два светила, великий Бааль Шем Тов и Альтер Ребе. Когда Бааль Шем Тов родился в 1698 году в Украине, это было время еврейского духовного обморока. Когда Богдан Хмельницкий, погромы Богдана Хмельницкого происходили в Украине, и было страшное разрушение еврейской общины, когда в Израиле миллионы евреев шли за лидером духовным того поколения Шабтай Цви, кто оказался лжемессией, и даже в Польше, если мы вспомним исторически, принцесса Польши продала позицию главного раввина недостойным людям. И тогда иудаизм, статус раввина, статус религии никогда не был в более низком состоянии и духовно, и физически, чем в то историческое время. И вот вы знаете, как говорил Лубавский Ребе, что когда человек находится в обмороке, одна из систем, один из способов его разбудить, пробудить его, это именно позвать его по имени. Потому что Шем – имя от слова «нешама» – душа. Имя связано с душой человека. И когда ты зовешь человека по его имени, ты пробуждаешь его душу. И для этого, кстати говоря, имя еврейского народа – это Исраэль. Почему именно это является нашим именем? У Якова, нашего праца, его имя изначально было Яков. Тот, кто держится за пятку. Но был момент, когда он должен был встретиться после многих лет с его родным братом Эсавом. И он боялся, он был в страхе, что произойдет. Эсав может отомстить ему, уничтожить его. И в эту ночь, ночью до этой критической встречи с его братом Эсавом, происходит момент, когда он борется с ангелом. Но при этом в Торе написано, что он был один, одиночку. И комментаторы пишут, что он был в одиночке, а после этого он боролся с ангелом, это означает, что он боролся не с ангелом и не с ангелом Эсава, как объясняют комментаторы. Он боролся сам с собой. Именно так. Как это? Потому что он должен был решить раз и навсегда, кто я. Какая моя миссия в жизни? Если я Яаков, тот, кто держу за пятку моего брата, стараюсь ему подражать, стараюсь вести, как он, занимать его место, брать его первенство и так далее, и так далее, то мой брат будет всегда меня ненавидеть. Будет антисемитизм, то, что мы называем сегодня. Это когда евреи стараются подражать другим народам мира, не исполняя свою миссию, а стараясь подражать и исполнять миссии других народов. А это неправильно. Из-за этого в эту ночь до встречи с Эсавом он должен был решить для себя раз и навсегда, кто я. Я тот, кто держу за пятку и стараюсь подражать другим, или тот, кто несу свой голос, свою миссию со Всевышним, и тогда его называют, он получает имя Исраэль. Рош – быть головой, а не пяткой. И это наша миссия – быть головой, с поднятой головой, связанной со Всевышним, и нести свет в этом мире. У каждого из нас есть своя уникальная мелодия, уникальная нота в симфонии Творца, в симфонии Всевышнего, кто мы пришли с вами вместе исполнять. И вот для того, чтобы пробудить Исраэля, напомнить о нашей миссии – быть светом, не подражать другим, не падать с духом, Он послал нам Всевышний в 1698 году великую душу по имени Исраэль. И таким образом он духовно прошептал наше имя, чтобы душу еврейского народа пробудить, разбудить. И действительно, великий Исраэль Бааль Шем Тов, кто родился в этот день, потом Ялте Ребе, основатель движения Хабад, эти великие души изменили, трансформировали то, как мы смотрим на служение Всевышнему, то, как мы смотрим на нашу, на наши отношения с людьми, то, как мы смотрим на наше пребывание в этом мире. И это изменило иудаизм, и не только полностью. Вы знаете, даже когда родился великий Бааль Шем Тов, как он родился? Как Раби Исраэль Бааль Шем Тов вообще родился? Его отец, его звали Элиэзер. Раби Элиэзер. Раби Элиэзер сидел в местечке дома, на Шаббас. У него было очень много евреев, к нему приходило. И вот вдруг в субботу днем постучал в дверь, нарушая субботу еврей. И все люди, которые находились у Раби Элиэзера дома, хотели в этот момент выгнать этого человека из дома. Как вы смеете публично в доме раввина нарушать субботу? Вам тут не место. Но Раби Элиэзер посмотрел на себя одним таким взглядом на всех людей, что они поняли, что надо молчать. Раби Элиэзер принял его с большим почетом. И он пришел к Раби Элиэзеру, имел потрясающую субботу. И в конце субботы он говорит Раби Элиэзеру следующие слова. Вы думали, что к вам пришел человек, который нарушил субботу, но я хочу вам раскрыть себя. Я пророк Элияу, Элияу Анави. Я был послан сюда как проверка, тест. До того, как с неба хотят спустить вашу семью, ваш дом, великую душу, любви всему миру, я хотел проверить вашу любовь к людям. Как вы меня примете? И вы знаете, как вы меня приняли без осуждения, без критики, не сказав мне ни слова, вы заслуживаете, чтобы ровно через год у вас родится великая душа. И так и было. И рождается в доме Раби Элиэзера Исраэль. Душа, которая пробуждает сердца, пробуждает души и несет всему этому миру великую, великую любовь. И у Раби Исраэля Бааль Шем Това в то время исторически это было время, когда еврейский народ находился, как я сказал, в духовном падении, в физическом падении. Раввины ходили по синагогам, по местечкам и пугали народ. Была большая очень разница в классе. Человек не мог изучать Талмуд, если он был бедный человек. Люди не чувствовали, что они равны, что они имеют ценность. И люди жили в страхе. И такой иудаизм таким образом не мог существовать дальше. И когда Бааль Шем Тов раскрывает пару принципов, которые меняют наше отношение к жизни и к служению Всевышнему. Один из этих принципов это была идея радости. Знаете, люди очень часто смотрят, о, хасиды, они радуются, говорят, лехаим. О, хасиды веселые ребята. Не так дело. Он взял учение Каббалы, самые скрытые тайны, очень часто и донес их до человечества, основывая их как основа для лечения хасидизма. И если не заходить сейчас вглубь и вширь, то вкратце лечение хасидизма – это взятые основы мистики еврейской, основы Каббалы, секретной части Торы, но которая не говорит только о мирах, как мы знаем с вами, что есть части Каббалы, которые запрещены людям их учить до 40 лет, и женщинам, и так далее. И когда я даю лекции, мои все коллеги, раввины, хасиды, даем уроки по Каббале, люди удивляются, Ребе, как можно учить Каббалу, ведь это нельзя. Я всегда преподаю, и мои коллеги, мы преподаем учение хасидизма. Это учение Каббалы, которое прошло через призму, через учение великого Бааль Шем Това, Алте Ребе и других великих хасидских ребе, которые взяли ту часть и ее фильтровали Каббалу, кто относится именно к нашей душе, к нашему пробуждению. Что без учения хасидизма человек не может изменить свою жизнь в наши дни. Всегда говорил бы, всегда приводится притча, что когда царь, у него умирал его родной сын, и он не знал, что делать с его родным сыном. И вы знаете, в этот момент, когда его сын умирает, говорит ему врач, есть одно лекарство, есть один способ. Но я не знаю, если оно поможет. Ты возьмешь твой драгоценный алмаз,
13: приходит на твоей колонии. И ты его растерешь, раздробишь его. Из этого порошка, а сын даже не мог открыть свои губы, может быть, как-то сможем одну каплю дать сыну, и может быть, он ее проглотит, то есть шанс, что это спасет ему жизнь. И ради этого 1% из миллиона царь моментально раздробил свой камень и был готов. Это было время, когда пришло время раскрытия скрытого учения как лекарство нашего поколения. И это учение хасидизма. Что именно учение хасидизма, оно дано человечеству как лекарство. Как то учение, что ты берешь ту часть, которая доступна для всех. И так, конечно же, я говорил всегда людям, которые волновались о учениях Каббалы, говорю, вы можете учить 120 лет учения хасидизма и не дойти до глубины, и вы никогда еще не дойдете до той части, которая запрещена. Из-за этого, чтобы быть в радости, одна из принципов и учения о большом, чтобы быть в радости, ты не можешь быть в радости, если ты не будешь учить, не понимать суть, как это мир, это все иллюзия. Как эта реальность — это Всевышний. И как раскрывать реальность и раскрывать суть и служение Всевышнему — это с радостью. Не только когда ты молишься, когда ты учишься, но каждую секунду твоей жизни. Большом ты раскрыл миру, что от каждой вибрации моей души, от моего состояния в эту секунду, не только от моих деяний, не только от моих мыслей, от моих слов, но от мысли, от чувства, от вибрации души все зависит, что человек получит в этой жизни. Подобное притягивает подобное. Человек находится в состоянии грусти и уныния, он блокирует себе все каналы с неба. Человек находится в радости, в любви, в вере в Бога, он раскрывает себе все каналы. И в этом состоянии человек должен находиться не только во время молитвы, не только во время учебы, не только когда он заходит в синагогу, а постоянно. И как находиться в этом состоянии, и как в этом быть, это и есть через учение хасидизма, через осознавание ежедневного реальности и иллюзии в этой жизни. И говорил великий Бааль Шем Тов, Магид из Мезричи, его ученик, писал такие слова. Да, шеколь маши милемала, хаколь умимха, знай. Все, что сверху, все зависит от человека. Человек думает, что с неба решат, говорил Бааль Шем Тов революционно, от твоего состояния, от твоей радости, от твоей веры в Бога зависит, что Бог тебе даст, а не наоборот. Мы партнеры в творении. Бааль Шем Тов меняет то, как мы смотрим на себя в этом психфасе, в этом мире. И Бааль Шем Тов говорил, смотрите, как ты можешь вдохновить народ, который особенно в то время находится в падении, находится в стрессе, находится в унывании, радуйтесь. Как нам радоваться? Смотрите, что с нами происходит. Но говорил Бааль Шем Тов, вообразите. Сила воображения меняет наше подсознание, меняет наше сознание. Он говорил, благодарите Бога не за то, хорошее, когда человек из болезни, дай это Бог, или какая-то проблема. Что надо делать? Говорил Бааль Шем Тов, вообразите сейчас в эту секунду, что вы уже выздоровели. Благодарите Бога за то, что это уже произошло. Как тот ребенок, который попросил у отца, дай мне яблоко. Отец сказал ему нет. Что сделал ребенок? Сказал благословение на яблоко, и отец должен был дать ему это яблоко. Благодарите Бога, что это уже произошло. Силой воображения, силой уверенности в Бога и вашей радостью вы меняете вашу судьбу. Ваше служение не от страха. Ваше служение от любви. То, что каждая секунда, что мы с вами тут, это возможность пребывать в его свете. Это самое великое благословение в жизни. И вот этот момент говорил Бааль Шем Тов. Он говорил, не просто вообразите, что сейчас Всевышний вас уже исцелил, и благодарите его. И это очень сильная техника в учении хасидизма, что и даже с момента медитации, которую мы учили в наших лекциях, как человек в эту секунду, я верю полной верой, что в эту секунду сейчас происходит мне чудесное спасение. Из казны безвозмездных подарков, и вы говорите, в чем проблема там в аспекте моего исцеления или моего там благосостояния. И вы себе представляете, как это уже происходит. Вы говорите, спасибо Богу, спасибо Богу, спасибо Богу. И должна быть большая, большая улыбка. Потому что говорил Бааль Шем Тов, слова из Каббалы, что каждый орган человека связан с другим чувством и с другой сферой. Не заходя вглубь, в Каббале объясняют, что 10 энергетических точек, 10 качеств, с чего все состоит в этом мире. И каждая такая энергетическая точка и качество связано с другой частью органа. Это связано с болезнями, со здоровьем. Отдельная лекция. И вот говорил Бааль Шем Тов великие слова. Моя правая рука, например, связана с хесед, с милосердием. Моя левая рука связана с суровостью. Стопы ног связаны с малхут, с каждой с другим. Но, говорил Бааль Шем Тов, лицо человека, учение хасидизма объясняет, это связано со сферой кетер, корона. Корона – это символизирует то, что самое высшее, то, что ты получаешь от Бога, даже когда ты этого не заслуживаешь. То есть как нам пробудить, как нам раскрыть те сокровища, даже когда мы не заслуживаем, это через наше лицо, через нашу улыбку, мои дорогие. Я надеюсь, что каждый из вас, где вы сейчас бы не смотрели, где вы бы не находились, пожалуйста, большая улыбка на лице сейчас. И вот эта улыбка, пишется в учении хасидизма, что есть, когда создаются тени, нашими страхами, нашими негативными эмоциями, нашими проблемами, нашей неверие в Бога, нашей неуверенностью. Эти страхи – это тень. И как можно очистить эту тень? Что очищает тень лучше всего? Пишется две вещи. Одна вещь – это цдака, это милосердие. Когда человек дает милосердие, в этот момент он раскрывает, чтобы Бог делал с ним милосердие. Я не могу просить у Бога делать со мной милосердие, пока я сам не делаю милосердие с другими. Но вторая вещь, а если вы это соединяете, это самая сильная комбинация, делайте милосердие с улыбкой. Пишется в Аллахе, человек дает деньги другому, помогает ему, спасает ему, но без улыбки ему это не считается. С улыбкой, когда ты это делаешь, да еще милосердие, это то, что очищает все тени. И есть потрясающая история о двух великих хасидах, Рэб Зуше из Анниполи, Элимелех из Лиженска, два святые братья. Братья, святые, и они в Советском, в России тогда находились, попали в тюрьму. Когда они попали в тюрьму, в темную комнату, 40 зэков в комнате, и вдруг Зуша из Анниполи заходит в глубокую депрессию. Состояние, которое хасид не должен заходить, состояние, которое его брат Элимелех не привык его видеть. Поэтому Зуша, что с тобой? Как будто, что пребывание в тюрьме – это недостаточно хорошая причина, чтобы быть не в радости. Но это же хасиды, понимаете? И в этот момент говорит ему Зуша, дорогой Элимелех, я за всю свою жизнь ни одну молитву не пропустил. Молитва для нас – это не просто молитва, от слова «мольба». Это связь, быть связан с Богом. И нет более нужного момента для моей жизни, чтобы чувствовать эту связь, чем сейчас в этом темном и мерзком месте. Но по Аллахе, по еврейскому закону, нельзя человеку молиться в нечистом месте. Запрещено. А тут есть горшок, параша, я не могу в таком грязном месте молиться. Что мне делать? Говорит ему тогда его брат следующие слова. Говорит ему, Зуша, ты всегда исполнял эту заповедь молиться в чистом месте. Ну скажи мне, пожалуйста, когда последний раз ты исполнил заповедь не молиться в нечистом месте? Кто бы никогда. Мы впервые в жизни Всевышний тебе дает возможность исполнить эту великую заповедь не молиться в нечистом месте. Может быть, для этого он должен был тебя привести в это темное место. Но для этого, чтобы ты раскрыл эту искру, чтобы ты раскрыл ключом служения Всевышнему радостью, исполни эту заповедь. Ну, ты прав. И когда осознает Рэб Зуша, что Бог дает ему впервые в жизни такую великую заповедь, которая раньше ему не была дана, что он делает, мои дорогие? Можете написать. Ну, как вы думаете? Начинает радоваться. Да не просто радоваться, а танцевать. И он танцует с братом Элимелеха, заходит в хасидский танец. О хасидских танцах и на первых это отдельная тема. И в этот момент, когда он в этом танце, вы знаете, все зэки, им там плохо, тошно, эти хасиды начинают танцевать со всей радостью, а им нечего делать, они присоединяются к ним. И начинается еврейская свадьба, и заходит этот надзорщик в тюрьму и видит, а фрейлах зайн, что происходит? Ему говорят все эти зэки, вы знаете, эти два еврея нашли новую связь с Богом через этот горшок. Сказал надзорщик, уберите же этот горшок отсюда. Убрали горшок. И тогда говорит Элимелех Суши, ну что, сейчас мы можем молиться. И вот это момент, когда говорится симха, поротит гетер. Радость разбивает все границы. Радость – это не просто элемент в служении человека, но это ключ, это суть. Когда ты радуешься, ты с Богом. Как говорил Рабби Скотска, другой ученик великого Бааль Шем Това, его спросили его, где Всевышний? Он сказал, там, где ты его пускаешь. Радость – это и есть открытие двери, пустить Бога с нами. Так что я надеюсь, что вы еще держите улыбку на ваших лицах. Вы еще не сняли. И тут я хочу еще один момент, еще одно великое учение Бааль Шем Това и Алтеребе. Великий Рабби Шнел Зонн Изляди был основателем, он уже был учеником ученика Бааль Шем Това Магид из Мизрича. И он был основателем движения Хабад. Движение Хабад, хасидское движение Хабад, основано на словах «хохма бина дат». Это не просто на связи с Богом, с радостью, но чтобы эта радость была связана с логикой, была связана с пониманием глубинных текстов иудаизма, то, что этот мир, это, что реальность этого мира – это Всевышний. И Алтеребе раскрывает в своих книгах, в книге Тания, которая говорила близко из Бердичева, что как мы смогли поместить такого большого Бога в такую маленькую книгу. И он раскрывает там о единстве. Одна из главных идей учения хасидизма, когда разъединяли людей. Один человек выше, другой человек ниже. И вот этот момент очень важный, кто мы, кстати, в этой недельной главе Торы, «Ницавим кульхем айом», вы все вместе, от самого высокого и самого разного, вы все одно единое, но учение хасидизма раскрыло великую истину. Что да, у нас есть разные тела. И мы в разных географических местах находимся. У нас есть разные желания. Но на уровне души у нас один источник. У нас одна душа. И мы одно единое. И когда я делаю одному человеку плохо, я делаю себе. И вот это чувство единства, которое из основополагающих моментов учения хасидизма, мы видим его в объяснении на предыдущей недельной главе Торы Китаво, когда мы читали с вами о заповеди Бикурим, приношения первых плодов. И это была благодарность Богу. Ты фермер, ты приехал в страну, ты получил землю в стране Израиля, у тебя появляются первые плоды, ты самое лучшее, самое первое отдаешь кому? Всевышнему. Как благодарность. Но был очень интересный закон. Когда евреи зашли в страну Израиль, и некоторые колена получили сразу же свою землю, другие должны были еще ее воевать и получать, и много лет проходило, пока не получили эту землю. Человек, кто уже имел первые плоды и был из первых, кто получил землю Израиля, не мог принести бикурим первые плоды, пока все евреи в стране Израиля не имели свою землю. Пока самый простой, самый последний человек не получит свою землю, ты не мог сказать спасибо Богу. И тут задает Рибачский Рэбе пустой вопрос, а почему? А как это так? Нам нельзя откладывать заповедь. У тебя есть возможность сделать? Не откладывай. Почему откладывать? Я сейчас могу сказать спасибо, я говорю сейчас. А мой сосед скажет через 5 лет. Каждый как может. Но объясняет Рибачский Рэбе, основанный на учениях Бааль Шем Това Алтеребе, что так как мы одно единое, одно целое, в сути своей, в корне своем, то пока другой человек не имеет еще своей земли, моя радость не может быть полноценная. Моя радость не может быть настоящая. Когда я могу поистине радоваться и благодарить Бога, только в тот момент, мои дорогие, когда все имеют, когда всем хорошо. И вот эту идею, я хочу вам сказать потрясающую историю о Любавческом Рэбе, демонстрирует очень хорошо вот эту идею. И когда Любавческому Рэбе написал человек, что Рэбе, моя жена не могла забеременеть долгое время, было много выкидышей, много проблем, и наконец могла забеременеть. И вот сейчас она находится уже в очень поздном этапе беременности, и нам врач сказал, что она под опасностью жизненной, И если она не сделает аборт сейчас, в такое позднее уже время беременности, жена может умереть. Ребе, что делать? Любавческий ребе отвечает четко. Делайте, принимайте роды, не волнуйтесь, а коли ребе шат вам уцлахат, все будет хороший, добрый час. И тогда они говорят это врачу. Он так ребе сказал, он говорит, вы не понимаете, она в опасности, вы рискуете, вы играете жизнью людей. Ребе нам так сказал. И они уговорили врача, несмотря на его сопротивление, они уговорили его принять роды. Он назначил им дату на C-section, на кесарево сечение. И в этот момент кесарево сечение начинается, она была очень сложная операция. Муж волновался, стоял около комнаты, говорит ему, доктор, иди домой, не волнуйся, ты нам не помогаешь. Как только родится ребенок, с Божьей помощью, мы тебе позвоним. И муж пошел домой, он был уже очень уставший, 4 утра, телефон. Мазальтов, родился у тебя здоровый сын, и твоя жена здоровая, все великолепно. И как только он слышит потрясающие новости, он позвонил моментально в секретариат Любавского ребе, в офис, и оставляет там сообщение, что ребе Мазальтов, за счет вашего благословения, родился у нас здоровый ребенок, и жена в здравии, огромное спасибо. В 7 утра перезванивает ему секретарь Любавского ребе, и говорит ему, Мазальтов от ребе, он безумно рад слышать, есть один вопрос. Ваша жена родила в 4 утра, когда вы нам позвонили, или все-таки в 3:30? Такой был вопрос. И вы знаете, он был шокирован этим вопросом самим. Спросил у доктора, говорит, а какое тебе имеет значение, когда она родила, когда родился ребенок? Ребенок здоровый, жена здоровая, 3:34? То же самое. И вы знаете, он говорит, ну ребе спрашивает. Ну, окей, тогда врач спросил у акушерки, когда родился ребенок точно, является ли это точное время, 4 часа утра. И оказалось, что она говорит ему, что я тогда, та медсестра, которая обычно записывает, ее не было. И так как ее не было, я записал это на полчаса позже. Так что это не было 4, это было 3:30. Он был шокирован. Откуда Любавческий ребе знает? Или кому-то вообще интересно, что она родила, что родился ребенок на полчаса раньше? И вы знаете, он сказал это отцу. Отец подходит к Любавскому ребе, говорит ему, ребе, огромное спасибо, это ваше чудо. Но действительно, ребенок родился в 3:30, а не в 4. Но почему это было так важно, расскажите. И ребе говорит, я ту ночь не мог спать, пока я знал, что есть женщина в другом вообще стране, которая под опасностью, она и ее ребенок. И я молился всю ночь. И только в 3:30 я почувствовал, что можно заснуть. Я понял, что это значит, что ребенок родился. Я хотел тут уточнить с вами. И вот вы это подтвердили. Знаете, вот это, конечно, это эпицентр, это уже высший класс, что называется, любовь ребе каждому еврею, каждому человеку. Но это то, что мы должны стремиться. Мы сегодня, потому что никогда раньше мир не так чувствовал, что мы одна лодка, как сегодня. Сегодня все осознают, что мы одна лодка. Как тот человек, который делал дырку в лодке в своей кабинке, в своей комнате. И говорит, мы утонем. Говорит, а что вы волнуетесь? Это в моей комнате, не в вашей. И вот это сегодня, думаю, мы понимаем больше, чем когда-либо. О нашем единстве. И сегодня это время, хотя мы, может быть, далеки друг от друга, но это время, когда мы можем осознавать учение хасидизма, что я и Всевышний и мой ближний – это одно единое. Это один свет. А все остальное – это иллюзия. И сегодня, хотя, мы, может быть, нет у нас больших собраний на 10 тысяч человек, но когда эти собрания, эти стадионы, мы, может быть, были очень далеки друг от друга. Сегодня, находясь в своей комнате, в своем доме, в своем компьютере, телефоном, мы, может быть, намного ближе друг с другом. Это время осознать свое единство. Это время осознать свою радость. Это время трансформировать свое отношение ко Всевышнему, к миру. Это именно это время до Нового года. Я закончу словами великого Бааль Шем Това, когда ему сказали, задали ему вопрос. Ребе, а что такое ад? Что раньше всегда говорили, что ад, когда тебя сжигают на костре, на огне, барбекю и так далее. Это учение хасидизма, а что такое ад? Вы знаете, говорит Бааль Шем Това следующие слова. Ад. У каждого еврея, он говорит, у каждого человека есть небесный образ. То, как Всевышний тебя создал. Ради чего он тебя создал. Как он видит, зачем он дал тебе твои таланты, твои возможности, твою семью. Все, что у тебя есть, это ради высшей цели. И вот эта высшая цель, Это есть твой небесный образ. Для чего ты был создан? Есть земной образ. Что мы делаем с этими талантами, с этим временем, с этими возможностями? И очень часто, к сожалению, наш земной образ является блеклой копией нашего небесного. И после 120 лет, когда душа человека поднимается на небо, то в этот момент ему показывают, вот твой небесный образ. Ног уже нету, рук нету, только душа это видит. Вот что ты мог сделать. Вот это, что был создан. Сколько ты мог принести света, учить Тору, быть связанным с Богом, помогать людям. А вот как ты это все потратил. И когда душа это видит, ты уже не можешь никак исправить. Нет второго шанса. То это момент, вот этот стыд изнутри, кто тебя съедает. Это и есть ад, говорил великий Бальшантов. Сегодня, мои дорогие, это время для нас осознать наш великий небесный образ. Ту силу, которую нам дал Всевышний. Как одна, еще одна из основ учения хасидизма – это вера, то, что Бог в тебя верит, в нашу силу, в наш божественный свет, в нашу душу, которая является частью выше всех ангелов, выше всех миров, частью самого Всевышнего. У нас нет ограничения. Это мы сами ограничиваем своей нерадостью, своей неблагодарностью и тем, что мы не сознаем, что мы и наш ближний, мы одно единое. Пришло время снять все границы и раскрыть этот свет.
14: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. А сейчас наша вторая часть нашего эфира. Мы поговорим о тайне 27-го псалма, который мы читаем каждый день. Преддверии Нового года Рош ха-Шана. Какую тайну он себе скрывает? И я также напоминаю, что завтра в понедельник в 8 часов вечера будет большой эфир «Секрет успешного Нового года по Каббале». Как подготовиться к Новому году? Какие духовные механизмы скрываются за изобилием, за изменением нашей жизни? Не пропустите завтра в 8 часов вечера запись по телефону 347-228-1532. А сейчас давайте начнем нашу вторую тему.
13: Мы сегодня поговорим об одной просьбе. Мы сегодня поговорим об одном псалме, 27-й псалом, который мы должны его читать как подготовка к Новому году. Какой секрет заключается именно в 27-м псалме царя Давида? О чем просил царь Давид, когда ему было хуже всего? О чем мы должны с вами просить в преддверии Великого Нового года? Рош ха-Шана? И вообще окажется, что это не Новый год. Нет. Это не Новый год. Я не смеюсь. Это Рош ха-Шана, это голова года. Это те 48 часов, от которых зависит весь наш год. Потому что единственный праздник, который отмечают и в Израиле, и за границей, 48 часов, это именно Рош ха-Шана.

союзников. Что это символизирует? Многие тайны это все скрывает. О чем просил царь Давид? Что мы читаем в 27-м псалме? Что мы должны читать его, все мои дорогие, перед праздником. Каждый день, два раза в день мы читаем этот псалом. Весь месяц Элюль. О чем мы читаем? И вот я вам почитаю одно предложение. Ахат шаальти мэт Ашем ота бакеш. Шифти бебет Адонай колиме хаяй. Лахасот бином Адонай улвакер бейхало. На русском языке это звучит так. Одного прошу я у Господа, одного ищу. Чтобы пребывать мне в доме Господа все дни моей жизни. Чтобы созерцать благость Господа. И день за днем приходить в его храм. Вот эти слова мы читаем каждый день, два раза в день, в преддверии Нового года. Но есть очень интересный мидраш, где объясняет в комментарии Раби Аба бар Каана. Говорит, вы думаете, что царь Давид тут просит быть с Богом, быть в присутствии, царя, в присутствии Всевышнего, о духовности? Говорит, нет. Мальхут Шаал. Он просит царства. Он просит богатства. И вот этого нам непонятно. Как можно такое сказать о царе Давиде, когда царь Давид просит тут в тексте о духовности пребывать в доме Господа? Почему надо менять тут все объяснение, все комментарии? Но есть потрясающее объяснение наших мудрецов. Объясняет, что мы просто неправильно понимаем слова Раби Абы. Слова Раби Абы действительно надо понять сначала жизнь царя Давида. Жизнь царя Давида была заполнена интригами. Он всегда, кто-то за ним гонялся. Кто-то хотел его уничтожить. Вспомните царя Шауля, его тестя. Сказал, много раз его убить. Его родной сын Авшалом старался убить родного отца. Далекие люди, близкие люди гоняли за ним постоянно. И казалось бы, о чем царь Давид может молиться? Что он может просить? Представьте, человек, который не дышит спокойно, не спит спокойно, постоянно боится, что кто-то его убьет, что кто-то на него нападет. Человек, который убегает в изгнании на много лет, не находится в своей земле, боится родного сына, боится родного тестя. Скажите мне, если вы были сейчас бы на месте царя Давида, что вы просили бы Бога? О чем вы молились бы? Ну, я бы сказал бы, помолиться бы, чтобы я мог бы, давайте скажем так, чтобы я мог бы всю ночь спать без проблем, чтобы никто мне, чтобы крыша была над головой, дожил бы свою жизнь и мог спать спокойно. Все, больше вы уже ни о чем не думаешь. Потому что только как выжить этот день, как быть спокойно возродить свою жизнь. Что тебе еще может интересовать в такой ситуации? Но Раби Аба говорит, даже когда, казалось бы, он был должен просить у Бога только милостыню, только дай мне выжить этот день, дай мне дожить спокойно, дай мне не погибнуть, он всегда оставался царем. В своем разуме, в своем сознании. Он никогда себя не ограничивал. Он никогда не становился рабом, бедняком, не ограничивал то, что он просит у Бога. И это то, что говорит Раби Аба. Не то, что он просил царство, просил деньги или нет. Он всегда оставался царем. Он даже, когда он голодал, он оставлял свое видение широкое. Он оставлял свои цели высокими, воодушевленными. И что он просит у Всевышнего? Не дай мне дожить эту ночь. Не дай мне хлеб. Но что он просит? Одного прошу я у Бога, чтобы пребывать мне в доме Господа все дни моей жизни. Дай мне почувствовать присутствие Творца каждую секунду моей жизни. Неважно, где я нахожусь. В беге, во дворце. Чтобы я чувствовал всегда, что Бог со мной. Чтобы созерцать благость Господа и день за днем выходить в его храм. Он никогда не теряет чувство королевской крови. Понимаете, говорят мудрецы, как говорил великий Ребе, это очень большая, важная вещь, о чем мы просим перед Новым годом. Говорил великий Ребе из Слонимас, один из самых страшнейших грехов человека. Когда человек не верит, что он достоин любви Творца. И в этот момент ты не просто грешишь, но ты отрицаешь всю Тору. Всю Тору ты отрицаешь. Если ты не веришь, что ты частица Бога. Ты выше всех ангелов. Ты выше всех миров. Не по своим деяниям. За деяния мы ничего не заслуживаем. Но именно то, что называется

0: своему аристократической духовности, по нашему принадлежности. Мы частица самого Бога. Корень нашей души выше всех. А мы что мы просим? Приходит Рош ха-Шана. Ну, дай мне дожить этот месяц. Дай мне там деньги на это. Дай мне... Надо думать выше. Надо стремиться выше. Мы забываем, кто мы. И царь Давид, и причина, что мы читаем 27-й псалом каждый день, по два раза в день, он в первую очередь напоминает, кто мы. Какой не был страшный коронавирус, какие не были бы еще страшные там закрытия и карантины и так далее. Как нас бы не закрывали, нашу душу никогда не закроют. Наша душа всегда будет лететь высоко. Мы всегда останемся частица Бога. И вот сейчас именно, в преддверии Рош ха-Шана, главное, о чем ты просишь у Бога. Не ограничивайте себя. Не забывайте, кто вы. И просите соответственно. Из-за этого, как говорил, это был, кстати, не раввин, и даже не еврей, а известный художник Микеланджело. Я помню его слова, он говорил, что самая великая опасность для большинства из нас находится не в том, что мы ставим себе слишком высокие цели и не добиваемся их. Когда мы ставим себе слишком низкие цели и добиваемся их, достигаем. Полет. И вот это, мои дорогие, хет, грех, отцова ляхти, промахнуться, пропустить. Бог дает нам столько возможностей. Каждую секунду, каждую минуту, когда мы имели возможность сделать добро и не сделали, это уже грех. Из-за этого день перед Рош ха-Шаной, неделя уже, 10 дней перед Рош ха-Шаной, это время задуматься, а что мы будем просить в этом новом году? О чем мы просим? Будем ли мы ограничивать себя как рабы, как мелкие люди, просить что-то там? Царь Давид тоже мог просить, дай мне кусок хлеба, дай мне как поспать, дай мне как дожить. Или мы просим о наших внуках, чтобы они остались евреями, чтобы они продолжили нашу традицию. Или просим о нашем духовном росте в этом году. Что мы можем сделать, чтобы наш небесный образ в этом году был выше, чем он был раньше? И вы знаете, кстати говоря, именно об этом мы трубим шофар. Когда идет трубление шофара, мы читаем, а шофар, как известно, это камертон нашей души. Это тот инструмент, по которому, знаете, как любой музыкальный инструмент имеет камертон. Тот инструмент, по которому настраивают музыкальные инструменты, то шофар – это тот инструмент, по которому настраивают наши души. И когда ты читаешь, о чем ты читаешь? Читаешь такие слова «Хайом харат олам» – «Сегодня день». Харат олам, можно сказать, беременности жизни, беременности мира. Можно прочитать сегодня день беременности рождения мира. Почему мы это читаем вообще? Ведь не сегодня, а день – это не день. Рош ха-Шана – это не день, когда был мир сотворен. Нет. Это день, когда человек был создан, но не когда мир был создан. Почему это читаем? Но тот момент, когда мы текстом находим эти слова в Торе, это когда великий Бог Ирмияу зовет, взывает еврейскому народу, умоляет их, услышьте мой голос, услышьте просьбу Творца. Какая была его просьба? Очень простая. Сделайте раскаяние, возвратитесь к Богу. Если вы это не сделаете, вы будете разрушены, вы будете полностью сломлены и изгнаны из Израиля. И храм будет разрушен, и вы будете изгнаны. И тогда говорят ему евреи, ты предатель, ты шпион. И они не слышат его зов. Они бросают его в тюрьму. Ирмияу разбитый. Что самое страшное для пророка, это когда его миссия донести слова до людей, а люди не готовы слышать. Люди не готовы слушать. И он тогда до такой степени разбитый. Ирмияу говорит, да будет проклят тот день, что я родился. Вы слышали слова, за которые он потом, кстати, был наказан, это отдельная тема. И я бы желал, чтобы моя мама, хара леолам, была бы беременна во веки веков. Из-за этого тот момент, когда идет рубление шофара, то есть как бы он просил, чтобы моя мама была беременна во веки веков, что я никогда не родился. И когда мы трубим шофар, мы вспоминаем эти же слова. Какая связь? Потому что это день Рош ха-Шана. Это может быть день, когда наш потенциал родится, день рождения мира, день, когда наша настоящая небесный образ, что настоящий потенциал родится, раскроется. И шофар — это символ этого. Или это будет день, не дай-то Бог, когда будет вечная беременность. Когда мы забудем о том, что важное, и будем зацикливаться о мелких вещах, а не о главных вещах в этой жизни. Мы забудем, что мы достойны любви Творца. Мы забудем, что мы дети Царя. Мы забудем о Его бесконечной любви к нам. И вы знаете, мои дорогие, о чем Творец молится? Да-да, не только мы молимся, поскольку еще секрет. Бог молится, потому что пишется, что все, что человек делает, Всевышний делает так же. И о чем Бог молится? Что Он просит? Пишется так. «Шиихбешу рахамай», чтобы мое милосердие одолело мои качества, мою суровость. Бога самое высокое желание дать нам милосердие. Но нам осталось попросить, то, что мы действительно достойны, и этого не забывать. Вообще, не понимаете, такую маленькую деталь еще. Пишется в псалмах: «Хашем цельха», «Бог твоя тень». Что это значит «Бог моя тень»? То есть не мы тень Бога, не как Бог ищет, так у нас будет, а наоборот. Именно это раскрывает нам Тора и учение Каббалы. Как я на себя смотрю, так Бог мне даст. А пока я сам себя ограничиваю, я ограничиваю Бога, не даю Богу давать мне, как Он хотел бы мне бы дать. Вот в чем глубина. И тут я хочу вам сказать потрясающую историю, которая меня в свое время очень на меня повлияла. И это история Чикаго. Все знают, что самое высокое здание в Чикаго, и долгое время это было на Северной Америке самое высокое здание, это то, что называлось Sears Tower, башня Sears. И вот эта башня, в 73-м году она была построена, и 25 лет это было самое высокое действительно здание. Рассказывает человек по имени Джозеф Пламмери, который был один из миллиардеров, известный очень тайкун и филантроп, CEO группы Willis Group. Он решил в один день, что я хочу, чтобы это здание Sears Tower, самое высокое в Чикаго, стало названо в честь моей компании Willis Group. Willis Tower. На него все смотрели, как на сумасшедшего. Люди смеялись. Они сказали: кто ты, чтобы поменять имя такого здания? И тогда он сказал: слушайте, это Sears компания, она имеет 140 тысяч рабочих по всему миру. Они уже не были в этом здании с 1993 года. И я хочу поменять это имя. И вот он решил встретиться с хозяином этого здания. В тот момент 20% здания пустовали. И он сказал: мне нужно только 2% от вашего здания на съем. Окей, я не договорился на цену. Говорит ему хозяин здания: ну что, у нас есть сделка? Я говорю ему: почти. Кроме одной маленькой вещи. Вы должны же, чтобы я снял у вас, поменять имя этого здания на более современное имя, которое символизирует будущее, Willis. И угадайте что? В 2009 году он переехал в это здание, и здание Sears, которое более столько лет было называлось Sears Tower, переменяло свое имя на Willis Tower. И когда дали это имя Willis Tower, этой башне, его спросили его: Джо, после стольких лет, что это называлось по имени Sears, только один из самых важных зданий, как тебе удалось поменять это имя? Знаете, какой был его ответ? Я попросил. Мы не верим, что мы достойны. Мы забываем, чего мы достойны. Мы ведем себя как рабы, когда мы дети Царя. И вот этот урок и эту истину — это время для нас помнить. Потому что очень важно, мои дорогие, о чем мы просим и как мы просим. И вот это время для нас вспомнить, что мы дети Царя. А дети Царя достойны духовного роста. Дети Царя достойны возвышенности в этой жизни. Не только чтобы платить за долги, что важно, не только иметь комфорт, что важно, но и духовная связь. О наших душах не забывайте, о частицах Бога, которые у нас находятся. И это одна из причин, почему мы читаем два раза в день 27-й псалом. Ахача альти, одну вещь я прошу. Не забывай, что ты сын Царя. Не забывай, что твои просьбы должны быть намного более возвышены. И как говорил великий Раби Исраэль Салантер, когда ты приходишь на молитву: Бог, дай мне то и дай мне то. Говорит: а кто я, чтобы такое просить? По какой заслуге Бог может мне это дать? Голубый Сон Салантер говорит такие великие слова: я прошу, чтобы я мог помочь другим. Помоги мне, Всевышний, служить другим. Я сын Царя, и все подданные дети Царя. Помоги мне помогать другим. Это один подход сказать: я хочу там 100 тысяч долларов. другой сказать, я хочу в этом году дать 20 тысяч долларов на донейшн. Для этого мне нужно 100 тысяч. И он говорил такую притчу. Представьте себе World of Astoria, самое дорогое отель в Нью-Йорке. Приходит человек, получает там чашку кофе. Педанта получает, ему там наливают. И в этот момент дают ему там кусочек торта. И дают ему билл потом счет на 150 долларов. За что такие деньги? За чашку кофе и маленький кусочек торта. Поэтому вы понимаете, как вам это сказать? Location, location, location. Место стоит деньги. И вы понимаете, ему говорят, это Манхэттен, тут скрипка играет, тут рояль. За все надо платить. Я понимаю. И дает эту сумму. Отходит немножко, видит, что все эти официанты, они там сзади где-то в кухне, у них там большие такие баки с кофе, с чаем, торты целые, пирожные. Говорит, ребята, вы выиграли лотерею. Откуда столько денег? Лет столько. Вы не понимаете, мы обслуживаем гостей хозяина. Для нас все бесплатно. И говорил из-за этого, как бы золото вложено, даже если я не достоин. Во-первых, смотрю, что я частица Бога. Я сын царя. И помоги мне служить тебе. Мы должны вспомнить, что мы дети царя. Мы тут на миссии. Все, что мы просим, помоги твоим детям, царям, детям царя, исполнить свою миссию. Для этого это сейчас время вспомнить, какая наша миссия. Вот это время. И когда мы сейчас это время возьмем, чтобы понять, какая моя миссия духовна, какая моя миссия помощи другим людям, чем я могу быть более... Не просите, что я хочу взять. Просите, что я могу дать. Чем я могу быть более полезным в этом новом году? Как я могу больше повлиять, изменить людей вокруг меня? На свою семью, на свою общину, на свой город, на свой духовный рост, на своих детей, на своих внуков. И тогда в Рош ха-Шана просите у Бога, чтобы он помог нам, чтобы этот день стал днем рождения. Этот день стал днем раскрытия потенциала. Этот день стал, когда он дает нам все, что нам нужно, чтобы это исполнить. А поверьте мне, если мы попросим, Бог нам даст.
1: Дорогие друзья, спасибо вам и всем, кто был сегодня с нами в эфире. Всем опять шана това, метука ктива вехацима това. У микрофона был Равин Бенцион Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Я напоминаю, что у нас с вами следующее воскресенье будет глобальный зум-марафон «Перезагрузка 5787». Вдохновляющее мероприятие, которое объединяет евреев со всего мира. Зайдите на зум. С нами будут Дина Рубина из Израиля. Максим Харкин, который бывший заложник Хамаса, который сидел 700 дней в туннеле Хамаса. Исраэль Ягуда Моргенштерн, известный по его имени Алишер Моргенштерн, который принял гиюр и прошел большой духовный путь. С нами будут известные раввины, раввин Шая Гиси, раввин Алекс Пурчанский из Израиля, раббанит Астарофин Генден, раввин Арье Кацин, раввин Эли Коган, Моше Хаим Левин и многие-многие другие. Так что не пропустите. В следующее воскресенье перезагрузка 5787. И вся информация для получения линков на наши зумы по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Всем благословения, шана това умитука.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
9: Адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
16: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
17: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на ССАИ? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
18: с 4 до 5.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. 1000 пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «До и после». Программа, как вы помните, музыкальная, посвящена какому-то исполнителю, или же автору, или же композитору. Автору текста имеется в виду, или композитору. И сегодня я тоже выбрал для себя одного из героев, о котором, по сути, рассказывал уже, наверное, лет 5 или 6 тому назад. Но его музыка настолько потрясающие, его песни настолько запоминающиеся, что я уверен, сегодня вы будете подпевать вместе с радио. Но прежде чем я начну свою программу, я должен сказать слова благодарности тем, кто поддерживает мои эфиры, и сделать несколько анонсов. Во-первых, я бы хотел напомнить вам о том, что замечательная компания, замечательная агентство, которое предлагает работу людям, которые в этом нуждаются, это агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы. Напомню, если у вас нет сертификата, вы можете обратиться в агентство, пройти бесплатное обучение и приступить к построению карьеры в Америке. Существуют различные программы, которые предлагают помощь тем, кто является ветеранам, пережившие Холокост, дети войны, вы можете получить до 24 часов ухода на дому. А также люди, которые перенесли травму, аварию, перелом, возможно, инфаркт или инсульт, кому нужна краткосрочная помощь, такая программа тоже есть в агентстве Welcome Care, обратитесь и получите помощь. Есть программа для людей, которые по состоянию здоровья должны находиться в Nursing Home, не могут себя самостоятельно обслуживать, но вы хотели бы оставаться дома, и это возможно, программа 12 плюс 12, и вы остаетесь дома на своем любимом диване, при своем любимом телевизоре. Позвоните по телефону 718-232-4850. Есть отдельная специальная программа для деток, напомню, для детей, которые с аутизмом, есть специальная программа и помощь. Надо только позвонить и выяснить, что же предлагается в этом году. А также детки, у которых есть отставание в развитии или кому нужна помощь специалистов, физиотерапевтов, логопедов, массажистов и других помощников, которые помогут с выполнением домашних заданий, с посещением кружков спортивных и прочее другое. Все подробности можно получить по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще один анонс. 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, Берлине, Риме, Цюрихе, Тель-Авиве, Чикаго и других музыкальных столицах мира. Прозвучит 15 ноября у нас в Нью-Йорке. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева и Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Паваротти, Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и на иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна, 646-734-3339. Татьяна, а также на сайте театр.com. Веду концерт я, Михаил Брацлавский. Состоится он 15 ноября в 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит нам незабываемые эмоции. Не пропустите. Друзья, итак, что ж, мы, наверное, начнем. И это не вопрос, а кто же или же о ком же пойдет дальше речь, а просто вступление. Вступление.
0: по переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши, потоки солнечного света у киоска ты стоишь.

можно было бы решить, что я решил посвятить программу Муслиму Магомаеву, а не, дорогие друзья, Арно Арутюновичу Бабыджаняну, чьи песни, конечно же, поет и по сей день поет весь музыкальный мир, во всяком случае, тот мир, который говорит на русском языке. Родился Арно Бабыджанян 22 января 1921 года в Ереване, так назывался Ереван тогда, а умер 11 ноября 1983-го в Ереване или в Москве, точно неизвестно. Армянский и советский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР, получил в 71-м. Лауреат Сталинской премии третьей степени получил в 51-м. А прожил, друзья, он совсем недолго. Всего 62 года. Как мало, 62 года. Но какую написал музыку, об этом сегодня как раз мы и будем говорить. Какая музыка, какие слова, какие песни, какие исполнители. И все это Арно Арутюнович Бабыджанян.

0: София Ротару,
1: твои следы.
0: Итак, Ардам Бабаджанян родился в Ереване в семье преподавателей 21 января 1921 года. По паспорту 22 января. Дело в том, что отец Арно изменил дату рождения в метрике после смерти Владимира Ильича Ленина в 1924 году. В связи с тем, что этот день, 21 января, стал ежегодным днем траура. Не знаю, вспоминают ли про Ленина 21 января, возможно, про Арно Бабаджаняна вспоминают чаще. Его отец Арутюн Яковлевич, он же Акопович, рожденный в 1890 году, а умер в 1963, то есть прожил 73 года, будучи учителем математики, играл на множестве армянских народных инструментов, а мать композитора Арцвик Иосифовна Овсеповна по-армянски Арутюнян, 1894 года рождения, умерла в 1975 году, учительница русского языка в школе Максима Горького. С раннего детства Арно проявил музыкальные способности. В 3 года начал играть на старой домашней физгармонии, а в 1926 году его талант был замечен Хачатуряном. И, собственно, Хачатурян был его учителем в будущем.

В 1928 году поступил в среднюю общеобразовательную школу имени Горького и одновременно был принят в группу одаренных детей при Ереванской консерватории. Уже в 9 лет написал «Пионерский марш». Он был издан в 1932 году. В 12 лет получил свой первый приз на конкурсе молодых музыкантов, где исполнил четвертую сонату Бетховена, Людвига ван Бетховена и «Рондо капричиозо» Феликса Мендельсона. Знаете ли вы, что Мендельсон, чей марш играют на свадьбах, он Феликс, а точнее Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди. После окончания музыкальной школы при Ереванской консерватории в 1935 году он поступил в консерваторию на факультеты фортепиано и композиции, класс Бархударяна и Тальяна. А в 1938 году переехал в Москву и поступил сразу на последний курс музыкального училища имени Гнесина. Окончив его по классу фортепиано у Гнесина и классу композиции у Щебалина, после окончания училища поступил в Московскую консерваторию имени Петра Ильича Чайковского, класс специального фортепиано Берлина. Вот такая молодежная история.

В начале Великой Отечественной войны был мобилизован на оборонительные работы под Смоленском, а в конце 1941 года эвакуировался с Московской консерватории в Саратов. С 1942 года учился в Ереванской консерватории по фортепианному классу у Игуменова, как я и сказал, и по композиции Тальяна, пройдя полный курс Ереванской консерватории, без сдачи государственных экзаменов переехал в Москву, был восстановлен в Московской консерватории на предпоследний курс фортепианного факультета. В 1943 году он уже был членом Союза композиторов СССР, то есть его уже достаточно серьезным образом признали все те, кто, разумеется, понимали и знали толк в той музыке, которую он писал.

0: Дорогие друзья, в Нью-Йорке 1:34, время прерваться на короткую рекламную паузу. Оставайтесь на 620M, слушайте программу «До и после» с Михаилом Братславским, а также с Акмалем Тахировым за звукорежиссерским пультом. Реклама.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: Нью-Йорк.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Акман Такиров. Сегодняшнюю программу я посвятил гениальному композитору, совершенно потрясающему песеннику Арнау Родионовичу Бабаджаняну. Его песни по сей день звучат, по сей день мы получаем удовольствие от

наши встречи нечасты. На таежной тропе мы за трудное счастье благодарны судьбе.

1946 году вместе с группой молодых композиторов он был направлен в Москву на усовершенствование. А в 1946 по 1948 год совершенствовался в Доме культуры Армянской ССР в Москве. В 1947 году экстерном окончил композиторский факультет Ереванской консерватории, класс композиции Тальяна, а в 1948 году Московскую консерваторию, класс фортепиано Игумнова. В своих творческих устремлениях он перекликался с Арутюняном, Мирзояном, Сарьяном и являлся одним из членов армянской могучей кучи. В 1950-56 годах преподавал фортепиано в Ереванской консерватории, а в 1956 году был удостоен даже звания доцента. В том же году он жил и работал в Москве, и в том же году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. А как было тогда пробиться иначе?

Композитор обрел огромную популярность как песенник, успешно сотрудничал с поэтом Робертом Рождественским, певцом Муслимом Магомаевым. Песни «Голубая тайга», которая прозвучала «Улыбнись», «В нежданный час», «Встреча», «Воспоминания», «Позови меня», «Загадай желание», «Благодарю тебя» и «Свадьба». Феноменальный успех выпал и на долю песен, написанных в соавторстве с Гороховым. «Королева красоты», «Будь со мной», Евгений Евтушенко, «Не спеши», «Чертово колесо», «Твои следы», Вознесенский, «Год любви», «Москва-река», «Верни мне музыку», Дербенев, «Лучший город земли», песня только что прозвучала, песня «Первой любви», «Ереван» воспринимаются как гимн родному городу, широчайшее признание имеет Ноктюр. Некоторые из этих произведений мы сегодня еще успеем услышать в программе.

легко угадывается, конечно же, голос Муслима Магомаева. Действительно, песни, которые были спеты вот таким замечательным, потрясающим дуэтом, в данном случае композитор и исполнитель, они приобрели просто всенародную любовь.

Многое сделано композиторами в области инструментального джаза, музыкально-театральных жанров. Им написаны мюзиклы «Дядя Багдасар», «Невеста Севера», «В горах мое сердце», ну и другие. Репертуарными стали его отмеченная рельефной образностью экспрессивная ярко-национальная героическая баллада для фортепиано с оркестром, фортепианное трио, соната для скрипки и фортепиано, фортепианная сюита, 6 картин, в которых новаторски соединены фольклорные элементы с серийностью, а также другие пьесы для рояля. Поэма была включена в программу 3-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского 1966 года в качестве обязательного произведения во втором туре. И всемирную популярность приобрели его броские виртуозные сочинения для двух роялей, созданные в соавторстве с Арутюняном, «Армянская рапсодия», «Праздничная» с ударными инструментами. И во многом он развивал творческий опыт Рахманинова и Хачатуряна. Последний период жизни стремился к большему рационализму в творчестве. Среди исполнителей его академической музыки были Ростропович, и Гилельс, и Ойстрах, и Власенко, и Хаджан, Рига, это из Риги музыкант, пианист. И нередко в качестве пианиста он выступал на сценах различных городов с блистательными исполнениями своих сочинений. Эти прочтения записаны на пленке, изданы на аудиокассетах, и сегодня они остались для нас как память, очень хорошая память. Жил он в Москве на улице Огарева, 13, в доме, который в народе называли «Дом 100 роялей», где разместился Московский дом композиторов. Арно Бабаджанян умер 11 ноября 1983 года от осложнений, вызванных лейкемией, и похоронен в Ереване на городском кладбище Тохмах. У него совершенно потрясающий памятник. Он, откинувшись назад с рукой поднятой вверх перед каменным роялем, вернее, это плита в виде рояля, не целиком рояля, такая образность и абсолютно потрясающий. В самом памятнике огромное количество энергии. Прощаться, конечно, мы с вами будем ноктюрном. Муслим Магомаев, Роберт Рождественский, Арно Бабаджанян, ноктюрн.

Дорогие друзья, хочу напомнить, что 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. Там же, кстати, прозвучат и песни Маслева Магомаева, и Юрия Гуляева, и Дмитрия Гнатюка, и Лучано Паваротти, и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова, вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыше и иврите. 15 ноября в 3 часа дня большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Билеты по телефону 646-734-3339, Татьяна, и на сайте театр.com. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо Акмалю Тахирову. Оставайтесь в нашей волне.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Yeah.

0: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей и проходящей недели с гостями нашей передачи, которых я сразу же хочу представить. Это Микс Хоук, журналист, обозреватель, блогер, который находится сейчас в Нэшвилле в Соединенных Штатах Америки. Микс, приветствую вас.
1: День добрый.
0: Ну, два слова, вы еще и музыкант, и вы находитесь в столице, собственно, кантри-музыки Соединенных Штатов, и не случайно вы туда попали, как музыкант, вы там, собственно, рассчитываете сделать музыкальную карьеру в кантри-музыке, правильно я понимаю ваш переезд?
1: Ну, скажем, продолжить.
0: Продолжим.
1: На другом континенте, да.
0: Да, да, да, да. Удачи вам. И еще один наш собеседник, Давид Ройтман, журналист, обозреватель, спецназовец израильской армии. Давид, приветствую.
2: День добрый всем.
0: Давид находится в Израиле, и сейчас он находится вот как раз в штабе. Мы неоднократно говорили в нашей программе, когда я представлял Давида. Давид находится в штабе в Иерусалиме отряда, который называется «Отряд самообороны». Давид, буквально несколько слов. Мы видим там на заднем плане у вас и стол, и стулья, какие-то еще шкафчики. Там находится все, что угодно. И амуниция, я насколько понимаю, и вооружение. Два слова о вашей идее, которая уже не один год, отряда самообороны в Иерусалиме.
2: Да, действительно, я так поставил камеру специально, чтобы видно было только стол, там очень много снаряжения. Речь идет о спецподразделении быстрого реагирования. Когда-то это был отряд, сегодня полиция, поскольку мы находимся в городской черте, приняло решение реорганизовать отряд в подразделение масштаба округа, а не отряд районной самообороны. И мы выросли, естественно, и численно, и в плане статуса, и возможности проводить различные спецоперации или мероприятия, назовите это так, не только на территории нашего района, но и на территории всего Иерусалимского округа, то есть и в районах граничащих и находящихся в Восточном Иерусалиме. Отряд зародился 7 октября 2023 года, и стал незаменимым, наверное, элементом защиты гражданского населения в случае массового нападения, подобному 7 октября, которое, к сожалению, возможно, еще произойдет. В данном случае мы будем готовы отразить любую угрозу.
0: Давид, несколько месяцев назад мы с вами виделись в Нью-Йорке. Вы говорили о том, что здесь тоже есть такие отряды. Здесь у нас в Нью-Йорке, поскольку в городе неспокойно. На это есть ряд причин, обстоятельств известных. И удалось наладить взаимодействие между Израилем и Нью-Йорком, между Иерусалимом и Нью-Йорком?
2: Поскольку речь идет о полицейской юрисдикции, а в случае с США это городская полиция, а не полиция штата. Конечно, вы можете себе представить, какое взаимодействие может быть между израильскими специалистами, еврейской общиной и нынешней администрацией города Нью-Йорк. Поскольку мы живем в правовом поле и не готовы переступать черту закона и делать какие-то несогласованные, незаконные вещи, то, конечно же, все эти согласования занимают огромное количество времени. И сказать вам, что прогресс прямо налицо, я бы не мог.
0: При другом мэре, может быть, будет.
2: При другом мэре, безусловно, вещи должны измениться.
0: Ну, я еще напомню нашим телезрителям, что у Давида двойное гражданство, и американское, и израильское. Собственно, мы познакомились больше 25 лет назад. Давид тогда был...
2: Как время-то летит.
0: Да, да, да, на 25 лет моложе, ровно как и я. Мы познакомились, собственно, в Нью-Йорке. И вот так вот и общаемся, и дружим. Так что Давид, он не гость Нью-Йорка, он нью-йоркский житель, который и житель Иерусалима. Ну что, друзья, коллеги, давайте начнем с иранской темы. И на этой неделе министр финансов Скотт Бессент, он заявил, что Соединенные Штаты начинают крупнейшее финансовое наступление против Ирана. Собственно, он объявил о начале нового этапа экономической войны. И вслед за Дональдом Трампом, который тоже высказал это, он назвал это, Скотт Бессент, экономическим днем D. Начинается экономический день Ди, крупнейшее финансовое наступление, когда-либо предпринятое против противника, так сказал Скотт Бессент. Ну и, кстати, там особое предупреждение он адресовал странам, продолжающим экономические отношения с Ираном. У нас потом будет еще одна тема, связанная с неожиданным визитом директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. И я думаю, что мы как раз вот перебросим этот мостик, поскольку экономические отношения между Ираном и Россией, они достаточно хорошо известны. Исходя из того, что сказал министр американский, эти страны не должны ни в коем случае как-то сотрудничать с Ираном, пока идет вот такая экономическая блокада этого государства, которую объявили Соединенные Штаты. Ну что, Микс, вам слово по поводу заявления Скотта Бессента. Начинается экономический день Ди. Военная операция прекращена пока. Это не значит, что ее не будет. Но экономически начинаем давить на Иран.
1: Ну, что тут скажешь? У меня есть своя собственная теория по поводу вообще иранской всей истории. Мне кажется, что ее могли бы уже давно закончить, но просто тянут время, потому что у нас избиратель наш американский, да и вообще избиратель планеты Земля, имеет крайне короткую память. И если бы закончили вот всю эту историю месяц назад или сейчас, то к ноябрю уже бы все забыли. Поэтому мне лично кажется, что держат вот так вот все в таком вялотекущем странном режиме для того, чтобы закончить все, закрыть этот вопрос где-нибудь в октябре, чтобы перед выборами все это оставалось еще свежо, что войну закончили, что цены на бензин снизились и вот это вот все. Ну, это может быть, это моя теория, потому что, в принципе, там не очень понятно по всем остальным показателям, что еще мешает там, в общем-то, давить гадину уже
0: в... Ну, в ее логове. Но по вашим словам, по вашим словам, это выглядит как постановка.
1: Ну, это не то, что постановка. Это скорее просто тактическое выжидание, мне кажется. И я допускаю, что это вполне возможно. Люди от этого особо не страдают. Наши, по крайней мере. А президента нашего волнуют в первую очередь наши люди. Это просто один из возможных вариантов развития. И с этой точки зрения, конечно, сейчас как один из процессов, чтобы совсем все это не затухало, ну вот можно действительно еще сделать какие-то экономические наступления, экономические обрезать. Тем более, что это ударит по другим нашим врагам, по России, по Китаю, потому что понятно, что любые экономические наступления на Иран будут сказываться на России, будут сказываться на Китае, будут сказываться на других странах, которые, мягко говоря, не дружественны Соединенным Штатам. Поэтому, ну вот, такие процессы, они совершенно пока не очень понятно, что именно будет. Но уж в вопросах экономического удушения Трамп, в общем, понимает, что делать.
0: Вы говорите, это практически не касается нас, американцев, но это касается. Судя по опросам, рейтинг Трампа сильно падает именно из-за вот этой длящейся, продолжающейся иранской войны.
1: Но я бы не очень доверял этим опросам, честно говоря, потому что практика показывает, что опросы, соцопросы давно превратились в инструмент пропаганды гораздо больше, чем инструмент действительно социологического исследования. С другой стороны, ну, видите, у нас же как? У нас рейтинг Трампа среди республиканцев остается таким же, каким он был высоким, а среди демократов таким же, как он был низким. У нас все решают избиратели такие, ну, вот неопределившиеся, которые то за одних, то за других голосуют. И вот они-то как раз и отреагируют на окончание войны и не успеют о нем забыть, если оно произойдет ближе к выборам непосредственно. Из чего, собственно, я так и думаю. Потому что, ну, мы же понимаем, что даже если война сейчас закончится, что демократы начнут одобрять Трамп, что ли? Да никогда в жизни. У них другие цели, другие задачи.
0: Учитывая, что у нас конец августа, в основном по принципу ротации, я гостей приглашаю раз примерно в 2 месяца, очень хотел бы вас видеть в конце октября. И мы вспомним этот разговор. Хорошо. Сейчас конец августа, как раз через 2 месяца я вас заранее приглашаю. Вспомним этот разговор. Может быть, будет Хорошо. Все и по вашему сценарию развиваться. Иди знай. Давид, вам слово.
2: Вы знаете, поскольку я профессиональный военный, израильтянин, то, конечно же, все, что касается Ирана, отслеживаю много лет. И вы знаете, вот эти заявления D-Day, там, самое страшное в истории экономическое давление на ту или иную страну. Я хочу вам напомнить, что Иран находится под санкциями с 1979 года, то есть 47 лет. Почему я точно знаю, что это 47? Потому что я родился в 1979 году. И несмотря на это, Иран – огромное государство с современной инфраструктурой, с возможностью продавать своим гражданам все мировые бренды от Apple до Chanel. Они действительно очень изворотливые, хитрые, умелые, ну, можно долго перечислять их достоинства. Поэтому какие-то угрозы в виде невероятных, небывалых, беспрецедентных, ну, как любят в администрации Трампа приукрашать, да, свои какие-то достижения, ударов или санкций, или каких-то там действий, ну, это же, мне кажется, просто несостоятельное заявление. И мне кажется, что иранцы не раз уже доказали, что рационала и конструктива там в их механизме принятия решений не существует.
0: Поэтому а что существует?
2: У них есть своя идея национальная, называйте ее религиозной, сейчас это, ну, не подлежит как бы какому-то анализу.
0: Фанатичная идея?
2: Еще раз, она точно фанатичная, она имеет религиозную подоплеку, угу, или какую-то националистическую, или какую-то неважно какую. Но факт заключается в том, что ради своей идеи они готовы терять свою верхушку лидеров, электричество, экономику, голодать или сокращать свой рацион. И все это ради какой-то высшей идеи. То есть они готовы на самопожертвование, на которое западная цивилизация априори не готова. При небольшом росте цен на бензин или большом росте цен на бензин и меняется вся внешнеполитическая система Соединенных Штатов Америки и взаимоотношения с партнерами. А вот у иранцев ничего не меняется. У них все стабильно, как в том анекдоте. Поэтому мне кажется, что это совершенно неправильная, неадекватная оценка, в принципе, этой ситуации. Измерять исход этого поединка какими-то новыми санкциями, их масштабом или какими-то такими пиар-новшествами. Я хочу вам напомнить, что Иран – это древняя империя, которая пережила многие цивилизации. И американцы вместе с современным Израилем, для них это какой-то короткий период на их там временной линейке. Поэтому я считаю, что относиться к этим событиям нужно именно в такой перспективе. Нужно смотреть глазами иранцев. А для иранцев мы временное явление, которое надо просто пережить. А пережить они умеют.
0: Иными словами, вы считаете, что экономическая блокада, она ни в коем случае не устранит этот режим?
2: Режим не устранит.
0: Угу. Но сейчас Теодор Рузвельт пошел туда, на Ближний Восток. Там находится довольно серьезная группировка, причем на этой неделе еще там 50, по-моему, я не помню, 50 или 60 самолетов F-15 и F-35, F-17 прибыли туда. И такое впечатление, что, может быть, как раз об этом и идет речь, когда говорит об этом Микс, может быть, готовятся к военной операции. Военные операции, да, в сентябре, в октябре. Такое впечатление, что, ну, пружину сжали. Сколько она может быть сжата? Она, в конце концов, должна как-то ударить. Потому что такую держать группировку, я уже не говорю, это финансово очень тяжело. Но ради чего, если не ожидать, что это будет военная операция? К вам как к военному вопрос.
2: Ген, вы знаете, я сейчас парирую очень резко, но поскольку мы с вами и знакомы много лет, как вы только что подчеркнули, и дружим, вряд ли вы примете это на свой счет, как какое-то личное, там, какая-то личная критика. Я считаю, что вот то, что вы сейчас перечислили, это вот пример жертвы американской пропаганды. Идет авианосец, группа F-35. Вы просто повторяете декламацию Министерства войны Соединенных Штатов Америки. Вы понимаете, что вся эта огромная армада не смогла нанести достаточно мощный удар Ирану, который изменил бы политику Ирана в каком-то позитивном или конструктивном ключе. То есть чем больше американцы Иран бомбили, тем больше Иран бомбил своих соседей и более резко реагировал на американскую внешнюю политику и военную агрессию. И совершенно очевидно, что пока нынешнее руководство Ирана будет оставаться у власти, а военным путем вряд ли его можно сменить, все эти удары, все эти военные кампании абсолютно бессмысленны. И я хочу сейчас сакцентировать ваше внимание на один момент, на одном моменте. Вы понимаете, что нынешний лидер Ирана, который принимает решения, это человек, который остался без каких-то конечностей, мы точно не знаем в результате авиаудара, потерял отца, жену и сына. Вы как себе представляете диалог, конструктивный диалог с этим человеком, который стоит во главе военного и политического руководства Исламской Республики Иран? Вы о чем вообще говорите? Какие армады? Какие F-35? Они уже показали, что готовы умереть все, включая лидеров. В отличие от там, конфликтов в других странах, где лидеры сидят в бункерах и прячутся и берегут свое ближайшее окружение и семью. Эти готовы на все. Какие F-35? Что, какую еще гору они должны там разбомбить, чтобы что-то изменилось? У них все спрятано в горах. Они готовились к этому конфликту ровно 47 лет. На опыте Ирако-Иранской войны они поняли, что главное их сдерживающее оружие, сдерживающий фактор – это баллистические ракеты. Вы знаете, что у военно-воздушных сил США есть 3 семейства баллистических ракет, а у Ирана 5, потому что все свои инвестиции они сделали в развитие именно ракетной программы. И они могут сегодня доставать всех своих соседей, включая Израиля, не выходя из дома. И все эти их подземные складирования ракет находятся на глубине 500, 700, 800 метров под землей, то есть в горах. И разбомбить и уничтожить с воздуха эти объекты невозможно. Самые мощные бункерные, антибункерные бомбы США достигают 80 метров, скажем 100, но никак не 500 и так далее и тому подобное. Все, что смогли израильтяне и американцы сделать во время нескольких раундов военных действий с Ираном, это разбомбить въезды и выезды в эти подземные города. Ну и что вы считаете, что если они города построили, так они не смогут эти въезды и выезды за 2 недели там перемирие расчистить? Они все давно расчистили, у них все давно в порядке. И они тоже набрались опыта, и в следующий раз будут более эффективны. И системы ПВО действительно ограничены, их возможности ограничены. Если Хизбалла и Хамас нашли способ перегрузить системы ПВО Израиля и все-таки их пробивать, то поверьте, что иранцы с этой задачей тоже справятся. Ну вот вам мой ответ.
0: Спасибо. Микс. Тот же самый вопрос. Значит, там довольно большая группировка. Речь идет о том, что в конце концов, если ружье висит на стене, то к третьему акту, как по Чехову, это может выстрелить. Если такая группировка, то и причем она не уменьшается, а наоборот, мощь ее увеличивается, это может сработать. Насколько, как вы считаете, такая перспектива вероятна? Реально?
1: Перспектива наземной операции, на мой взгляд, как раз-таки реальна. И по тем самым причинам, о которых мы только что слышали. То есть все, что можно было сделать с воздуха, уже было сделано. Больше там сделать ничего нельзя таким образом. Я единственное бы поспорил, пожалуй, с тем, что там вся страна в едином порыве. Древняя Иранская империя никогда не была исламской. И многие иранцы прекрасно это помнят. И они воспринимают аятолл как врагов именно своей тысячелетней культуры и империи, а вовсе не как союзников. И, конечно, когда речь идет о вторжении извне, это, в общем, многих, ну, скажем, подталкивает в сторону тех, ну, своих по крови. Но, с другой стороны, там достаточно большое количество людей, которые мечтают о том, чтобы Иран перестал быть исламским. Они не хотят западный Иран точно так же, но они не хотят и исламский Иран. Поэтому, если на этих противоречиях играть, и достаточно большое количество иранцев вне Соединенных, простите, вне Ирана, которые хотели бы тоже на что-то повлиять, и внутри Ирана, просто у меня есть знакомые там, приятели, которые, с которыми я периодически имею возможность общаться, и в общем, там не так все монолитно, на самом деле, в обществе. И конфликт между...
0: Нет,
1: но
0: то, что там не монолитно, мы это видели в январе месяце, когда они уничтожили там десятки тысяч людей, просто из пулеметов их расстреливали. А, видимо, Бессент имеет в виду, что если будет вот такая экономическая блокада, когда не то что электричество, когда есть и пить будет нечего, то выйдут миллионы. А, и я думаю, что выйдет, если там 100-200 тысяч женщин. Там уже были такие бунты, когда они выходили с кастрюлями, там домохозяйки и так далее. Вот, если они выйдут, то тогда насколько это будет возможно их расстрелять? Во-первых, в таком количестве. Во-вторых, женщины с детьми, вот они вышли и протестуют. Наверное, это вот такая идея, если мы говорим об экономическом давлении. Ну и плюс, не знаю, насчет наземной операции постоянно идет разговор о том, что мы считаем каждого солдата, а наземная операция явно приведет к значительному количеству жертв. Это, кстати, может негативно повлиять на промежуточных выборах, то, о чем вы говорите, Микс.
1: Ну, скажем, женщины с детьми могут остановить американских солдат. КСИР они вряд ли остановят, потому что у них другое отношение к женщинам, и вообще у них абсолютно другой менталитет и другая идеология.
0: Нет, тогда поднимутся на защиту их мужья. Это такая вещь очень-очень и очень серьезная. Если выходят женщины с детьми и по ним будут стрелять, поднимутся на защиту их мужья. Тогда это будут восстания по всей стране.
1: Здесь немножко я бы о другом мог сказать, что экономические санкции, которые существовали, они действительно существовали и каким-то образом мешали. Но действительно, опять же, мы понимаем, что Иран давно нашел миллион путей обходить эти санкции, прекрасно, в общем, существовал внутри себя, пользуясь всеми благами цивилизации, которую он ненавидит. И понятно, что если сохранять такие же санкции, это ни к чему не приведет. Но если реально закрутить гайки и ввести реальные санкции, настоящие, не вот эти вот скоморошки, которые вот как против России Обама вводил, вот это все, если не вот это вот все делать, а если действительно ввести жесткие санкции, которые реально обрежут все пути и торговые, и технологические, то там уже будет немножко другая картина, на мой взгляд. Я, конечно, могу ошибаться, потому что я не большой специалист по Ирану, но из того, что мне известно, по крайней мере, и из того, как работают санкции, потому что, ну, действительно, очень часто санкции – это просто такая бумажка на стене, которая, в общем, ну, написана там не прока. Я вот люблю очень эту картину, когда там стоит знак, что парковка запрещена, и под ним вереница машин выстроена, запаркована. Ну, это примерно так же, да, то есть пока тебя не начнут реально брать твою машину и увозить на эвакуаторе, ты можешь дальше там парковаться, и этот знак тебе этот по барабану.
0: Я думаю, что мы как раз сейчас техническую паузу сделаем, а потом перебросим мостик к еще одной теме, которую я хочу с вами обсудить. Это визит неанонсированный Рэдклиффа, шефа ЦРУ, в Москву на этой неделе. И вот как раз считается, до сих пор мы не знаем на самом деле, о чем они там говорили, но считается, что одна из тем могла бы быть. По крайней мере, об этом говорят эксперты, об этом говорит ряд СМИ в Соединенных Штатах. Могла бы быть тема с российским представителем спецслужб о том, что Россия не должна участвовать в экономических связях с Ираном, поскольку объявлена вот такая блокада «Дайди». И Россию предупредили, что она должна соблюдать, иначе против нее будут... Вот здесь тоже такой момент. Иначе против нее будут ужесточать санкции, уже куда уже жестче. Может быть, Россия этого и не испугается, но, по крайней мере, видимо, Рэдклифф, он приехал, в отличие там от Уиткофа и Кушнера, которые приезжают разговаривать, Рэдклифф приезжает с документами. Визит директора ЦРУ – это не случайная вещь, это довольно редкая вещь. Будем дальше говорить. Последний визит был в 21-м году Бернса. Он приезжает с целым там листом, в котором по пунктам расписано, что знает американская разведка, и предупреждениями российской стороны, что нужно вот это вот соблюдать, иначе вам будет плохо. Другое дело, насколько Россия пойдет на то, чтобы это понять и следовать этому. Давайте прервемся на техническую паузу, после чего продолжим нашу программу.
3: Исаак ехал на дачу Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-5610. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
4: Благотворительная организация Be Proud приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бордвока. Для зрителей – лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс бабушек, которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.
5: Майклс Фармаси – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Майклс Фармаси специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Майклс Фармаси – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
6: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
5: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
7: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
8: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
9: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
10: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
11: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
12: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, мы продолжаем передачу «Пресс-клуб». Напомню, что гости нашей программы – это Давид Ройтман, израильский спецназовец, журналист, обозреватель, и Микс Хоук, журналист, обозреватель, блогер. Микс находится в Нэшвилле, в Соединенных Штатах, Давид находится в Израиле, я нахожусь здесь у нас в Нью-Йорке в студии. Ну что, продолжим. Как я уже и говорил в первой части программы, давайте перебросим мостик ко второй части. Связано это с темой, которую мы обсуждали в первой части, это тема Ирана. Выступление Скотта Бессента, который объявил Ирану экономическую блокаду. И одно из предположений, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф, который прибыл в Россию на этой неделе, там он провел несколько часов, это была одна из тем. Предупредили Россию, чтобы она ни в коем случае не нарушала эту экономическую блокаду, объявленную Соединенными Штатами и Ирану. Глава ЦРУ отправился в Россию на борту военно-транспортного самолета С-17. Вообще у меня такое впечатление, что все было сделано для того, чтобы вот этот неанонсированный якобы тайный визит стал известен всем, поскольку радары зафиксировали этот самолет. Вообще сам он по себе достаточно большой, такой крупный самолет, который сел во Внуково. И тут же в сети появились вопросы, а кто там в этом самолете находится. Наверное, какая-то очень большая шишка. И не случайно этот визит в то время, когда между Соединенными Штатами и Россией не ведется никаких дипломатических переговоров. Ну, якобы так сообщается об этом официально. Давид, ваш комментарий по поводу этого визита. Там перечисляется ряд тем, которые якобы обсуждались между, ну, я не знаю, кто там, Нарышкин, Бастрыкин, так до сих пор мы и не можем понять, кто с российской стороны во всем этом принимал участие. По словам Пескова, мы знаем, что на этой встрече не было Владимира Владимировича Путина. Вот Песков так ответственно заявил, нет, президент Российской Федерации с главой ЦРУ не встречался. Там был ряд тем, которые, как предполагают средства массовой информации, эксперты обсуждались между американской и российской стороной. Ваш взгляд, ваш комментарий, Давид.
1: Ну, во-первых, я думаю, что нет смысла обращать внимание на различные заявления российской стороны, кто участвовал во встречах, о чем говорили, о чем не говорили. Мне кажется, что там правды ожидать, ну, весьма странно. Во-вторых, я думаю, что такая встреча, поскольку последний раз состоялась накануне полномасштабного вторжения России в Украину, то, наверное, ну, путем как бы банальной эрудиции, да, простого анализа, мы понимаем, что встреча была, видимо, очень важной или даже судьбоносной, поскольку случаются такие встречи вот в преддверии весьма каких-то больших, да, событий. Предполагаю, что американцы приехали чего-то требовать или о чем-то предупреждать, мол, ну-ну-ну. Это очень в американском стиле. Наверное, русские отреагировали на это, как всегда. Вот у себя там и командуйте. Судя по тому, что я вижу, опять же, глазами обывателя, количество и качество ударов по украинской территории возрастает. Ущерб от нанесенных ударов сильно, мне кажется, возрос последние месяцы. И, судя по всему, Украину ожидает очень тяжелая зима. И, возможно, американцы хотели договориться о чем-то, чтобы, может быть, провести какие-то грани, ну, то есть договорняк. Договорились они или нет, не знаю. Мне кажется, что с русскими вообще трудно о чем-то договориться, если вообще возможно. Но здесь явно, ну, тайного больше, чем явного. То есть с уверенностью сегодня никто, кроме участников этой встречи и 2-3 людей в администрации президента США, не сможет с уверенностью или там точно сказать, что же там произошло на этих встречах.
0: У нас как-то лейтмотивом проходит. И с иранцами ни о чем нельзя договориться, и с русскими ни о чем нельзя договориться, Давид.
1: Наверное, потому что западная цивилизация сильно уступает более первобытной, жестокой и
0: рациональной какой-то. Россия не относится к цивилизации? Россия.
1: Ну, мы же видим, что нет. Угу. Цивилизации пытаются вести войны экономическим путем. А более простые или
0: диктаторские, да, да.
1: Устои, да, все еще пытаются делать это при помощи применения физического насилия. Но мне кажется, это огромная разница цивилизационная. Угу. Мы видим, как американцы воюют со всем миром экономически. Китайцы воюют со всем миром экономически. Может быть, даже более гуманно, чем американцы. Вместо того, чтобы там всех под санкции, они, наоборот, там дороги, там порты, там аэродромы, там самолеты в лизинг и так далее. То есть они просто захватывают экономически различные регионы. А Иран и ее иранские вот эти все прокси, как хуситы, Хизбалла, Хамас, Россия и ее всякие прокси тоже, ну, как бы вот, продолжают добиваться своих целей более первобытным методом, то есть террористическими методами. Что такое терроризм? Вот есть классическое определение, вот с чего начиналась моя служба в антитеррористическом подразделении. Нам объяснили, что такое террор. У террора, на самом деле, есть очень простое и четкое объяснение и рамки. Террор — это насилие над гражданским населением с целью достижения политических целей. Это то, что делает Россия и Иран. Это насилие над гражданским населением с целью достижения политических целей. Другие, более современные развитые цивилизации пытаются добиться своих целей экономикой и политикой. Вот сухой остаток.
0: Вы говорите, трудно представить, что Россия пойдет на какие-то договорники, да, как вы сказали. На самом деле, мы говорим, если о визите Бернса в 2021 году, когда он там в ноябре, в декабре он прибыл в Москву и тоже предупреждал о том, что Россия, как известно, американской разведке, собирается напасть на Украину. Никто не послушал. 24 февраля 2022 года, то есть буквально там через 3 месяца Россия напала на Украину. Микс, вот сейчас у нас по ходу возникла тема, что с Россией ни о чем договариваться. Она все равно будет делать так, как она считает нужным, то, что сказал Давид. Вы там приказываете у себя в своей Америке, а нам вы не указ.
2: Ну, я сомневаюсь, что они именно так говорят. Но они, конечно, так думают.
0: Да.
2: Потому что такую риторику они себе сейчас не очень могут позволить, на мой взгляд. Но то, что именно так они и думают, ну так это классический русский, простите за выражение, пофигизм. Мы будем тут делать, что хотим, нам никто не указ, и идите все подальше, а мы вот такие вот. То есть это как раз совершенно, да, это так и есть, это правда. И это то, что происходит и с Россией, в общем, и с тем же Ираном, да, да и, собственно, с Китаем тоже, хотя Китай где-то на грани между более понятной нам цивилизацией и дикостью, но тем не менее, вот здесь важно просто другое. Здесь важно понять, что, конечно, Рэдклифф туда не приезжал для того, чтобы пригрозить там по поводу санкций, потому что это можно по телефону сделать. Такие визиты обычно наносятся, ну, это как бы грозное такое, значит, вот мы тут приехали лично. Иди сюда, сейчас будем разговаривать. То есть это психологическое воздействие, и я думаю, что там многогранный эффект ожидается, и не только по поводу Ирана, но в том числе и по поводу Украины, и по поводу Китая, и по поводу ряда других вопросов.

0: или как иранское руководство, это не их конек. Поэтому, конечно, там тоже они со своей стороны есть свои группировки, которые стараются как можно быстрее все это закончить, и на это, возможно, какой-то расчет и делается, и, возможно, для этого, ну, могут опять же только предположить, поскольку мы ничего не знаем на самом деле, но для того, чтобы повлиять и как-то взбодрить вот тех, кто готов на месте разобраться, условно говоря, устроить дворцовый переворот, для этого мог приезжать, в общем-то, и глава ЦРУ. Тем более, что дворцовые перевороты в странах третьего мира — это, в общем, то, чем ЦРУ занимается с момента своего основания. Это их главный конек.
1: Давид, там еще одна была тема, это невозможность нападения на страны НАТО, наверное, прежде всего имеется в виду это балтийские страны, и фигурировала рядом еще одна вероятность темы, это использование тактического ядерного оружия, иными словами, грязная ядерная бомба куда-нибудь направляется в сторону Киева. Трудно представить, что такое возможно. Кстати, по поводу нападения на НАТО, Трамп высказался, что он говорит, нет, я не беспокоюсь по этому поводу, вряд ли они нападут. Но, опять-таки, слушать Трампа, он может говорить одно, а думать другое, а делать третье. Это мы уже видим. И в данном случае, а почему не нападут? Кто мог представить себе 24 февраля 2022 года? Тоже весь мир говорил, ну как это, Россия нападет на Украину? Это трудно даже, это невероятно, это невозможно. Зачем? Там же не было ни одной, я помню, когда меня интервьюировали, когда меня спрашивали, я там на разных конференциях был, там и здесь, в эфире высказывался. Просто у Путина нет ни одного позитивного пункта, по которому он бы напал на Украину. Разве что, действительно, его встретят там хлебом, солью, с горилкой, и через 3 дня он будет в Киеве. Ну, он, российская власть. Тоже ставка на это, там она была не так уж высока. И оно так и получилось. История показала, что это была ошибочная тактика. В данном случае Трамп, когда говорит о том, что да нет, они не нападут на НАТО, иди знай, это не сегодня, это может быть через год, через два. Когда Трамп, в конце концов, уйдет в 28-м году, могут напасть. Вполне вероятно, об этом Рэдклифф говорил. Но по поводу ядерного тактического оружия. Ведь вопрос вам, как к военному, это бы не решило исход войны, даже если бы несколько ядерных грязных бомб упали на Украину, война бы на этом не закончилась. Это какая-то такая, это понятно, что это оружие запугивания, но мне кажется, украинцев сегодня уже не запугать. Давид.
2: Давайте попробуем разобраться по порядку. Насчет нападения на НАТО. Во-первых, я согласен с вами, что после 24 февраля 2022 года говорить о какой-то возможной агрессии или виде агрессии России как о невозможной бессмысленно. Россия доказала, что все возможно. Даже война с братским народом, которая нас собиралась спасать. Что касается ядерного оружия. Я точно не специалист в ядерном оружии. Но из того, что мне известно, и моих исследований в этой сфере, включая советские разработки, включая даже артиллерийские снаряды с ядерными боеголовками, то есть мы говорим о радиусе действия совершенно небольшом, 30-40 километров, применение стратегического ограниченного радиуса действия ядерного оружия, в моем понимании, делает продолжение войны бессмысленным. Ну, представьте себе, что Украина тренирует солдат, посылает их в Польшу, и в Британию, и в Швецию, и неважно, и они приезжают подготовленные, экипированные, замотивированные. Давайте даже создадим такую идеальную ситуацию. И вот они выходят на боевые позиции. И потом прилетает бомба, которая в радиусе 20 или 30 километров уничтожает все живое. В чем смысл продолжения военных действий? Когда у одной стороны есть такая возможность продолжать наносить такие удары, и, судя по всему, у России огромные запасы стратегического и тактического ядерного оружия, и вторая сторона, которая может только считать убитых и зализывать раны. Другими словами, это вопрос не просто запугивания с момента, как Россия применит это оружие, а это уже инструмент, который является геймченджером. То есть это то, что изменит ход войны, так же, как для Японии продолжать войну после нанесения ударов по Хиросиме и Нагасаки было бессмысленным.

0: они были готовы на капитуляцию. Какой смысл продолжать войну, когда Америка может бам-бам-бам, не рискуя жизнями своих солдат, просто стереть с земли большую часть японской цивилизации? Украина даже по населению меньше Японии. Сегодня 25 миллионов. И не нужно уничтожать всю Украину, чтобы ее победить. Достаточно сделать несколько мощных таких произвести ударов и...
1: Не, ну речь о тактическом оружии. Тактическое оружие иначе работает. Конечно, стратегическое оружие... Это... Тактическая бомба – это не уничтожение всего там на, в радиусе 50 километров. Это не так.
0: Я сказал 30, да. И безусловно...
1: Грязная бомба, она иначе работает, чем обычная ядерная бомба.
0: Безусловно, заражение от взрыва, от приведения в действие тактического ядерного заряда, я думаю, что в радиусе 30 километров все, кто там находится, воевать, продолжать воевать не смогут, даже если они выживут. Угу. Поэтому несколько таких ударов вдоль линии фронта, линии соприкосновения, как они это называют, и продолжение военных действий бессмысленно. Как и использование той территории, по которой нанесены эти удары.
1: В центре
0: Европы, может ли, да? Россия на это пойти? На мой взгляд, не просто может. Вот я сегодня как раз с другом обсуждал ситуацию в преддверии нашего эфира. И вот мы обсуждали, как можно победить ядерную державу. И я говорю, ну вот как вы себе это представляете? То есть Украина при помощи своих партнеров так дожмет экономически и в военном плане Россию, что выйдет Песков и скажет, вы знаете, мы хотели, мы пытались, но не смогли, мы вынуждены капитулировать. Ну вот вы так себе представляете финал этого поединка? Что вот выйдут русские, станут на колено и скажут, мы просим прощения? Ну, это возможно для современной России с вот ее промытыми мозгами и сознанием? Мне кажется, нет.
1: Интересна ваша позиция, поскольку я слышал мнение ряда экспертов, которые говорят о том, что нет, это не будет геймченджер, что войну это не остановит. Я еще раз хочу сказать, не ядерная бомба, а грязная ядерная бомба.
0: Мы говорим о стратегическом ядерном оружии, то есть ядерном заряде, который имеет очень ограниченный радиус поражения. Это не уничтожает города, это уничтожает небольшие участки, да, то есть там 10, 20, 30 километров в радиусе. Это страшная вещь. Вы понимаете, какой страх и ужас будет у людей от известия о лучевой болезни? Вы можете себе представить, что произойдет с солдатами на передовой, у которых не будет вообще никакой защиты от подобного рода удара? То есть это же ни противогазы, ни бункеры, ничего не поможет. Вы понимаете, это... Нет, я считаю, что это, конечно, будет геймченджер.
1: Ну вот что такое грязная бомба? Это радиологическое устройство, которое состоит из обычного взрывчатого вещества и контейнера с радиоактивными материалами. При взрыве такой бомбы ядерной цепной реакции не происходит. Обычная взрывчатка разрушает контейнер и разбрасывает радиоактивную пыль или отходы на большой территории. Это не является ядерным оружием. Мощность взрыва зависит только от количества обычного тротила или другого химического вещества. Для создания используют отходы из больниц, заводов или научно-технических институтов, цезий-137, стронций-90 или кобальт-60, а не оружейный уран. Это оружие массового запугивания, психологического террора, а не средство ведения боя. Я еще раз хочу сказать.
0: Мы говорим о разных вещах.
1: Да. Вы перевели сразу разговор о том, будет ли повторение Хиросимы и Нагасаки. Я неоднократно говорю. Я говорю о грязной ядерной бомбе.
0: Я говорю, что эффект будет тот же. Тактическое ядерное оружие, над которым в Советском Союзе, мне кажется, работали больше и глубже, чем в странах НАТО. Да, если я говорю о том, что их можно было даже запускать, по крайней мере, были такие разработки из артиллерийской установки, безусловно, будет геймченджером. И противостоять этому оружию невозможно. То есть не сбить его, не нейтрализовать его последствия, не защититься от него. Вы понимаете, что такое оружие? Вот я как военный человек вам скажу, от которого ты заведомо как бы знаешь, что не можешь защититься. Вот оно когда прилетит, ты понимаешь, что у тебя не станет.
1: Буквально в двух словах. Понятно. В двух словах. Что после этого с Россией? Россия становится изгоем, парией и так далее. Реакция Запада на такую вещь?
0: С одной стороны, становится изгоем безусловно. Я уверен, что тогда... Все возможные санкции, изоляции применят даже те страны, которые до этого момента...
1: Включая Китай.
0: Совершенно верно. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, какие страны рискнут так выступить против России, понимая, на что Россия не только способна, но уже по факту готова. И, к сожалению, в нашем мире победителей не судят. И так же, как США не стало изгоем, после Хиросимы и Нагасаки, возможно, с Россией пойдут договариваться, а не ставить ее в изоляцию, потому что никто, включая Прибалтику, не захочет жить с опасением того, что завтра такая штука может прилететь в Ригу, Таллин или Вильнюс.
1: Тогда весь
0: да и другие европейские страны. И мне кажется, что в этот момент могут европейцы пойти договариваться. Почему я так думаю, я вам скажу. Не то, чтобы я там самый большой патриот Украины, хотя я действительно считаю, что Украина жертва в этом конфликте, и Россия напала совершенно безосновательно, не имея никакой на это причины, ни стратегической, ни политической. Это действительно вот имперские такие замашки и вот страсть к насилию и власти. А нужно понимать, что главные спонсоры войны сегодня, я как гражданин Америки, Израиля, могу себе позволить об этом открыто говорить, главные спонсоры — это Европа и Америка. Главные покупатели российского газа, нефти, и других энергоресурсов, полезных ископаемых — это Европа и Америка. Это значит, что вся их антироссийская политика на самом деле это фейк. На самом деле это все пшик. И они готовы ради каких-то там благ и выгод с Россией иметь дело.
1: Ну, уже не имеют, уже отказываются.
0: Но тем не менее.
1: Да, уже отказываются от нефти, от газа. Эта тема уже, да, немножко другая.
0: Я слышу об этом пятый год.
1: Да.
0: Но вся Украина знает, что... И вот я только вернулся из Украины. Вся Украина знает, что они ездят на русском бензине, который в танкеры перегоняют через борт, да, пришвартовывают друг друга в море, из этих вот теневого флота России перегоняют на турецкие танкеры, другие танкеры, и потом этот бензин в итоге попадает в Украину. Вы понимаете, о чем идет речь? Они все понимают, они все знают. И газ, и все остальное. И вот это лицемерие и двуличие, оно говорит о том, что будут с Россией договариваться. Чуть-чуть испугаются России, пойдут с ней договариваться. Никто там ни во что не верит на самом деле.
1: Микс, вот такую тему мы затронули. Я считаю, что когда сообщения были вот этой ядерное грязное тактическое оружие, грязная бомба, это вброс был в немалой степени, потому что тот же самый Washington Post, который об этом сообщил, там была ссылка на анонимные кремлевские источники. Ну а почему Кремлю не пугать мир вот такими методами, вбрасывается такая информация, а там посмотрим, как отреагирует. Такая разведка боем, что называется. Ваш взгляд на то, что мы вот довольно подробно сейчас с Давидом обсуждали? Микс.
2: Ну, мой взгляд не меняется, я уже много раз озвучивал. Я очень скептически отношусь к возможностям России применения ядерного оружия не потому, что они не хотят, а потому что в стране варья и разгильдяйство на протяжении последних 35 лет, где распиливалось и тырилось все, где новые танки глохнут прямо во время парада, я сильно сомневаюсь, что у них даже при большом желании есть техническая возможность доставить эти ядерные боеголовки до цели. Я понимаю, что мне легче говорить, как, опять же, я об этом все время говорю, конечно, я не руководитель страны какой-либо. И я понимаю, что, возможно, если бы я был там на месте Трампа или кого угодно еще в руководстве какой-то страны, я бы не мог так свободно об этом думать, у меня бы все равно оставался где-то в задней части головы какая-то дверка на то, что вдруг они все-таки могут, поэтому все-таки надо как-то не допустить, и надо осторожничать и так далее. Но поскольку у меня на мне такой ответственности нет, и к моим словам не прислушиваются мировые лидеры все равно, поэтому я могу достаточно свободно просто высказывать свое мнение. Я считаю, что они бы уже давно это сделали, если бы они могли это сделать. Потому что уже было 158 китайских предупреждений, уже проводили эти красные линии там туда-сюда, Путин сколько раз, и говорили, да вот сейчас еще что, да мы сейчас все, да мы еще, и ничего в результате. Потом, опять же, мы понимаем, что то, что у них есть сейчас, это все производство Советского Союза. Это, ну, вот надо помнить, что пока весь мир развивался, и технически в том числе, в России пилили бюджеты последние годы. И мы видим все эти последние их испытания, их новейших ракет, которые падают им же на голову. То есть, даже если у них осталось что-то летающее, то этому летающему тоже уже лет 40, лет 35, примерно, в лучшем случае. И современные, более современные просто средства ПВО в состоянии с ними справиться, на мой взгляд. Просто потому, что они технически более совершенны, более оснащенные, имеют больше возможностей. Поэтому мне кажется, что это все... Вот грязную бомбу, действительно, которую можно сделать из каких-то просто радиоактивных отходов и палок, извините, это на это они действительно сподобиться могут. Но вот что-то серьезное применить и что-то серьезное сделать, по-моему, это просто не в их силах, не в их возможности. Поэтому я бы не стал на это делать какую-то особую ставку. Ну, вряд ли бы они вот столько времени уже мудохались с этой Украиной, если бы они могли действительно на них что-то сбросить. Уже бы давно бы сбросили, чего нет-то. У них явно совершенно, у них каких-то моральных комплексов не существует по этому поводу. Химера совести побеждена полностью.
1: Коллеги, друзья, у нас осталось буквально там в районе 4-4,5 минут. Еще одна тема. Высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов. Он заявил, что Хамас согласился передать управление Газой Временному национальному комитету и сдать оружие. Младенов говорит о том, что согласился передать Хамас комитету как гражданские, так и силовые полномочия. Но все это выглядит просто замечательно. Я не перестаю говорить о том, что не верю. Террористическая организация, она потому и называется террористической, потому что они зарабатывают террором. Почему они должны сдать оружие, которое является средством их заработка, которое является возможностью для того, чтобы они строили свои виллы? А теперь, построив свои виллы, они сдадут свои обязанности какому-то комитету? У меня в голове это не укладывается. Давид, вам 2 минуты и Миксу 2 минуты. По поводу всех этих заявлений, Хамас будет разоружен. Ваш комментарий.
0: Возможно, я уже говорил в одном из наших эфиров, что у меня есть глубокое убеждение в том, что все лидеры еврейского государства с момента его основания понимали, что нельзя заканчивать этот конфликт. Его нужно сохранить, холить, лелеять, как контролируемый, удобный, всегда в нужном необходимости, значит, да, задействованным. Поэтому думаю, что Хамас никто не разоружит, кроме того, что технически это практически невозможно и по ряду других причин. Но я считаю, что и желания, настоящего желания у Израиля этого добиться нет. Ровно как и Хизбалло. Я хочу напомнить вам, что каждый раз, когда мы были близки к победе над Хамасом или Хизбалло, мы всегда останавливались по разным причинам, под разными предлогами, но в этот момент останавливаем боевые действия. Думаю, что то же самое будет и в этот раз. К сожалению, евреи на ошибках своих не учатся. И так 3000 лет.
1: Почему эта ситуация нужна Израилю? Буквально одним предложением. Существование
0: Потому
1: Хамаса.
0: Что как только закончится, будет исчерпан арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке, Израиль перестанет интересовать и США, и другие регионы, и Израиль перестанет являться таким вот важным инструментом и переговорщиком, и каким-то связующим звеном. И вот этот шелковый путь, давайте назовем это так, современный шелковый путь, военно-экономический, он пойдет другим путем. И Израилю, конечно, этого очень не хочется. Кроме того, Израилю придется иметь дело с настоящими внутренними проблемами, что Израиль тоже предпочитает не делать, а заниматься внешним.
1: Микс, вам слово.
2: Ну, я не могу судить о властях Израиля, вот насколько им это выгодно или не выгодно, хотя это звучит действительно, ну, вполне могу допустить, учитывая цинизм большинства политиков, которых я знаю, в общем, вполне себе. Но в разоружении Хамаса как такового я не вижу ничего невозможного. Они сегодня разоружатся, потом завтра опять вооружатся. Чего нет-то? Если какие-то плюшки можно за это разоружение получить, они запросто могут встать в такую красивую позу, изобразить разоружение, ну а потом где-нибудь...
1: Нет, как я уже не один раз говорил, у меня 5 автоматов, я 3 отдам, за это получу деньги, но 2-то будут лежать под моей кроватью.
2: Совершенно верно, не говоря уже о том, что полно желающих им подвести новое, если даже они отдадут все. Там хватает людей, которые им привезут еще. Поэтому, ну, запросто могут разоружиться.
1: Но об этом прекрасно знают. Об этом прекрасно знают израильтяне. Получается, что позиция Давида, она реальна?
2: Я думаю, что в любом случае его позиция более реальна, чем моя, потому что он в Израиле, а я в Америке. О чем тут говорить?
1: Друзья, коллеги, я благодарю вас за участие в программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Время передачи подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
3: В Нью-Йорке 4 часа утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
5: Кратия. Это...

0: Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено.
1: Пошел, а он еще и ловушки.
2: Лето 2023-го. Колонна Пригожина идет на Москву.
3: Это марш справедливости.
2: 8 тысяч бойцов. Танки, ПВО.
4: Дорогу, видимо, пытались перекрыть на Москву. Вагнера, видимо, расходники.
2: Армии на их пути почти нет. Она на войне. Авиацию, поднятую против них, сбивают.
5: И падает самолет.
6: Жесть.
2: Ростов-на-Дону. Полиция исчезает. Мятежников встречают горожане. Паровые аплодисменты.
7: Это удар в спину нашей стране и нашему народу.
2: Штаб Южного военного округа захвачен.
8: Под контролем военные объекты Ростова.
2: Пригожин разговаривает с генералами, как с заложниками.
9: Ребята гибнут, потому что вы их заталкиваете на мясо.
2: В СИЗО и колониях бунты в его поддержку.
0: Я прошу никому не оказывать сопротивления.
2: Уголовника внутри России, построившего свое государство. Медиа, политтехнологи, тайный сыск. Наконец, свою армию в конфликте с официальной.
0: Справедливость в войсках будет восстановлена. А после этого справедливость для всей России.
2: Те, за кем он шел, главы Генштаба и Минобороны, уже в бегах.
10: Большего удара по вооруженным силам сейчас придумать невозможно.
2: Власть в шаге от распада.
11: Но шага не происходит. Ни спецслужбы, ни военные, ни гражданские не поддерживают мятеж. Российский глава Пригожина называет предателем. Белорусский начинает переговоры. Через пару часов все заканчивается. Через пару месяцев Пригожин погибает.
12: Начали уже предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме.
2: Его убили 3 года назад. Казалось, финал истории.
11: Но нет, сменились вывески, а суть осталась. Что раньше прикрывалось частным бизнесом, становится официальной практикой. Наемные армии, пропагандистские медиа, контроль над интернетом, операции по всему миру.
2: Эти части огромной экосистемы, выстроенные одним человеком, не его изобретение.
11: Но именно при Пригожине эти кувалды стали повседневным средством, а следом инструментом в руках государства.
2: В третью годовщину гибели Пригожина этот выпуск не о том, как поссорились Евгений Викторович и Владимир Владимирович, а о наследии Вагнера и Конкорда. О системе, которую власть породила, попыталась ее усмирить.
11: А затем унаследовала.
2: Приглядимся внимательнее, чем 3 года спустя заняты люди Пригожина.
13: Это теперь не просто старатели с лотками. Это карьеры, это самосвалы, это эскаваторы.
2: Кто держит этот бизнес от России до Африки?
14: Пригожин-младший много путешествует между несколькими странами. Чаще всего его видят в Центральной Африке.
11: Где воюют вчерашние вагнеровцы? И главное, когда и где эта машина насилия выйдет из-под контроля в следующий раз?
15: Осталась жестокость, осталась вера в бунт, в русский бунт, который сейчас возможен. Больше никакой.
13: Вообще, Вагнер – маленькая копия нашего государства российского.
16: Город Тамбукту. Незаконные вооруженные формирования не выявлены. Город живет своей жизнью.
17: С днем!
18: С днем!
17: Великой!
18: Великой!
17: Победы!
18: Победы!
17: Ура!
18: Ура!
2: Это Мали. Одна из беднейших стран Африки и одна из крупнейших. Площадь в 2 Украины. У сотен российских наемников здесь свое 9 мая. И уже 5-й год свое СВО.
19: Мы не забудем и постоянно мы будем благодарить Путину и, как сказать, и русскому народу.
11: Но если по телевизору дружба народов выглядит так...
17: Как дела?
18: Здорово.
17: О, ты что в шубе здесь, а?
11: То за кадром благодарные местные жители, вооружившись мопедами и пулеметами, сбивают российскую авиацию, громят российские военные колонны, захватывают российские базы, а вслед отступающим россиянам снимают победные ролики.
20: Слава
2: Наконец, уже на подступах к столице Бамако повстанцы этой весной взрывают главу Минобороны Мали вместе с его резиденцией. Второго в стране человека и ключевого в ней союзника Москвы.
13: При Вагнере ни в коем случае этого не произошло. Военные наши, они лишены способности адаптироваться, познавать, развиваться. Там все делается из страха наказания.
5: В общем, в 5000 километров от родины российские бойцы увязают в чужой гражданской войне. Без ясных целей и понятного исхода.
6: Хочется дежухи.
5: Такой движ перед распадом СССР называли интернациональным долгом.
20: Связь поколений сегодня видна, как никогда.
5: И ведь наследуется, вот ирония судьбы, даже фамилии. При вводе войск в Афган глава советского МИДа Андрей Громыко. При спорах о буксующей войне в Мали на снимках с офицерами ГРУ и ФСБ его внук, посол в Мали Игорь Громыко.
2: Ну, до афганского масштаба конфликта в Мали далеко.
5: Но счет погибшим россиянам уже идет на сотни. И при Пригожине такого вроде не было.
2: Один из разделов на сайте посольства России в Мали сегодня. Как вывести трупы на родину? Одно из первых установленных в этом году имен – Владимир Шумаков. Как и многие, в прошлом вагнеровец. Как и у многих, до Африки три командировки на войну в Украину. При таком опыте казалось, мало ли, какое-то Мали.
21: У нас есть послание для наемников, отправленных Россией на нашу землю. Мы будем сражаться с вами так, что вы никогда этого не забудете. Мали станет вашим кладбищем.
5: Это привет еще живым россиянам от исламистов, связанных с Аль-Каидой. Центр и восток Мали давно территория их войны. Заодно с ними на севере против малийской армии и ее российских союзников бьются туареги за свое государство под названием Азават. Пригласившая россиян официальная власть удерживает лишь часть страны.
2: Ну, как официальная? После череды госпереворотов страной правит военная хунта.
22: Я предоставляю слово президенту переходного периода Республики Мали Ассимы Гойте.
23: Россия смогла показать в трудные моменты свой статус верного партнера Мали.
2: Ее и защищает российский африканский корпус. В вопросе «Зачем мы воюем в Африке?» товарищи офицеры отвечают примерно затем.
24: Военнослужащие Министерства обороны всегда и везде поддерживают, точнее отстаивают интересы Российской Федерации, в том числе и военнослужащие африканского корпуса.
14: Это проект Минобороны, точнее говоря, российского ГРУ и генерала Андрея Аверьянова. Он нам известен по делу о применении в Европе яда «Новичок». Командиры корпуса тоже офицеры ГРУ, хотя в ряде стран у них служат люди, трудившиеся прежде в Вагнере. Их заставили подписать контракт с государством.
5: Это, возможно, самое необычное подразделение российской армии. Свыше половины бойцов не просто офицеры, а ветераны нескольких войн. С богатым опытом и заметным багажом. Эти книги повстанцы нашли на малийских военных базах. Тех, которые бывшим вагнеровцам пришлось впервые с позором оставить.
14: Ведь прежде россияне в стране не выступали в качестве миротворцев. Их задачей было лишь удержать у власти местный режим, который их и нанимал.
25: Я же к чему стремился? Для чего нужна Африка? У нас есть санкции, вовлекайте 50 африканских стран в свой товарооборот. Блокирует вам Европа авиаперелеты. Перекройте нафиг африканский пояс, вообще весь мир никуда не улетит. Стратегия была великая Россия.
5: Вот как выглядели карты, мы покажем их впервые, которые пригожинцы когда-то готовили для Минобороны вместе с отчетами о проделываемой работе. Широкий замах.
2: Кроме Мали, российские контрактники в погонах и 3 года спустя после смерти их идеолога работают в Ливии и Судане, в Нигерии и Буркина-Фасо, в Центральноафриканской Республике и Экваториальной Гвинее.
5: Как и Мали, это самые нестабильные страны Африки.
2: И главный вопрос по-прежнему в силе. К чему России, без того застрявшей в Украине, эти воины в Сахеле? Ну, так эту близость объясняют на госканалах.
1: В Африке регулярно обнаруживаешь что-то предельно родное. Например, с высоты птичьего полета африканский ландшафт очень похож на теплую сосновую кору, к которой я любил прислоняться, гуляя в детстве по сибирской тайге.
2: Ага, я в осенней саванне пил березовый сок. Чтобы понять, как русский мир угодил в это Лимпопо, вернемся туда, где система Пригожина лишь зарождалась. Нет, не в Африку и не в Сирию, а Донбасс, 2014.
3: Луганская область. Кровь и анархия. При загадочных обстоятельствах один за другим, не на линии фронта, гибнут самые яркие из полевых командиров. 1 января 2015-го убит Александр Беднов, позывной «Бэтмен», командир одноименного отряда.
4: Версия о диверсионно-разведывательной группе сейчас ключевая.
3: 23 января расстрелян Евгений Ищенко, народный мэр Первомайска.
7: Мы стали свидетелями очередного преступления киевской власти.
3: 23 мая взорван Алексей Мозговой, командир батальона «Призрак»,
8: что действовал против украинской каратели на Луганщине.
3: 12 декабря. По дороге на собственную свадьбу убит Павел Дремов, генерал так называемой казачьей нацгвардии.
9: Ни какие-то не разборки, ни какие-то не политические заказы, я официально заявляю, как генеральный прокурор.
26: Я за время пребывания в Луганске понял, что Луганск — это криминальный анклав, власть которым принадлежит всякого рода неудачникам, которые получили в руки оружие. Надо было придать этому проекту какой-то вид легитимности. С этими полевыми командирами это было невозможно. И, естественно, их ликвидировали.
27: Больше никто не посмеет нарушить законы республики.
2: И вот тогда ползут первые слухи. Над львиной долей народных героев расправляется... Нет, не киевский режим, как рапортует телевизор. И не местные, как шепчутся на кухнях, а какая-то группа во главе с неким Вагнером.
28: Всегда зона боевых действий – место мутное. И там могут быть разные события.
2: Годами подозрения оставались сплетнями. Но после гибели Пригожина заговорили бывшие вагнеровцы.
29: Разговоры. «Бэтмен» там, и же с ними. Это же все вагнеровцы сделали.
3: А если у кого-то и теперь оставались сомнения, то вот попавший в наше распоряжение обзорный внутренний документ из самой компании. Отчет за первые годы работы. На территории Луганской области проведены мероприятия по ликвидации.
29: Опасными оказались люди, которые не вписывались в вертикаль власти. Идеалисты, которые верили в какую-то там народную справедливость. Не те, кто воровал там, не кто там гуманитарку эту звиздил там. А вот эти вот революционеры, там красные командиры, вот они были опасны.
2: Группой Вагнера профессиональные ликвидаторы назывались тогда же. По позывному их командира, выросшего в Украине Дмитрия Уткина. Именно Уткин авторитетному предпринимателю Пригожину, в его фирме «Конкорд» уже в нулевых была своя служба безопасности, и обрисует детский бизнес-план. Вчера, гоп, стоп, мы подошли из-за угла, а завтра от ибаты шли солдаты.
30: Вон у Дерибаски 5000 охранников на предприятии. Эти охранники сейчас бронежилеты оденут, автоматы возьмут. Такой ты всем дадут, что мама не горюй.
29: Руливым этим всем именно Евгений Пригожин. Он не был человеком системы, но он, его близость к этой системе, она как раз и нужна была. Ну и к нему приклеили военную составляющую. То есть Дмитрий Уткин – это военная составляющая, которая должна была формировать штат.
2: Не только для Уткина, для многих из них война давно стала профессией, но для иных единственным способом выживания. Те, кто прошел Чечню, Грузию, а после оказался либо слишком жестоким даже для армии, либо выброшенным из нее. Ну, во время реформ Сердюкова.
29: Если человек в резюме писал, что он пришел там защищать родину там и хочет что-то сделать, его выгоняли. Основная мотивация, которая указывалась в анкете, человеком должна была быть выглядеть просто. Я пришел зарабатывать бабки. Значит, этот человек будет выполнять все, что ему скажут.
31: Потому что какой-то гондон должен позаботиться о том, чтобы у тебя были батарейки, дизель-генератор, для того, чтобы у тебя была связь, и обучить тебя, что делать, когда у тебя связь кончается. Правильно?
3: Май 2014-го. Чуть ли не первый на коленке составленный документ ЧВК «Вагнер». Смесь армейского устава и бандитской расписки. Один из главных уговоров на берегу. Запомним его. Не идти против Путина.
2: А еще обеспечивать крышу бойцам, защищая их от статьи за наемничество. Внизу уже рукой Уткина перечень оружия. Гранатометы, пулеметы.
5: Рядом, глядите, дописано уже Пригожиным. Делай, что должно, и будь, что будет.
2: По этому принципу под Краснодар на полигон рядом с базой спецназа ГРУ свозят одних из первых солдат удачи. И сходу бросают их в самое пекло Донбасса.
0: Укропы, привет!
2: Именно тогда, в 2015-м, в рядах так называемых ополченцев почти открыто начинают мелькать переброшенные под Дебальцево вагнеровцы. Ну и среди них сам Уткин.
6: Алло, Дима, к тебе выехал куратор.
10: Я уже тут получаю, Евгений Валерьевич. У меня уже потери идут.
6: Отходи, отходи.
10: Отхожу уже, принял за решение, да, отхожу.
2: Благодаря переговорам с летом СБУ Уткин, сам того не желая, впервые выходит из тени и вместе с российскими генералами, которые координировали вагнеровцев.
5: Ну, что значит впервые? В войне на Донбассе Вагнер впервые доказывает Кремлю свою ценность. Эту тайную дубину теперь пускают в ход, когда Путину недостает политических рычагов внутри страны и за ее пределами.
2: Справедливости ради, поначалу Москва мечтала, ну, вовсе не о Вагнере, а о своем Blackwater.
5: В ту пору самой известной частной армии США.
2: Ирак, Афганистан. Из 200 тысяч бойцов, служивших в западных ЧВК в нулевых, для многих именно бойцы Blackwater стали первопроходцами в войнах без правил. Конечно, американских.
29: Был такой приказ оттуда сверху из Кремля изучать основы частных военных компаний западного толка, изучались, чтобы перенести на российскую плоскость. Поручено это было Главному управлению Генерального штаба.
2: То есть ГРУ. И вот 2010 год. Петербургский экономический форум. Юный пропагандист Павел Зарубин оглашает внушительный список западных фирм, приглашенных Россией.
11: «Газпром», «Шеврон», «Сименс», «Нокиа», «Сбербанк», «Дойче Банк», «Ситигрупп».
12: По всей вероятности, мы находимся в стадии выхода из кризиса.
5: А за закрытыми дверьми особого гостя на экономическом, вроде бы, форуме ждет, внимание, делегация от Генштаба России. В стране, оправившейся после кризиса, часть генералов обсуждает, куда инвестировать опыт бывших силовиков, прошедших войны нулевых. На этот счет их в Питере и консультирует Эбен Барлоу, основатель одной из крупнейших в ту пору южноафриканской ЧВК – Executive Outcomes.
13: Уже тогда я говорил, что частные военные компании с запада и с востока наводнят Африку. И там есть люди, которые ищут власти, влияние и контроля за ресурсами.
2: Но одно дело поведать руководству страны о феномене ЧВК, а другое – легализовать наемников.
15: Все, что выходит за рамки закона, недопустимо и должна быть на это соответствующая реакция со стороны государства.
2: И вот разрешить частной армии Путину какой сюрприз внезапно предлагает Госдума. Ну, точнее, фракция «Справедливой России».
16: Не кажется ли вам, что мы тоже должны быть представлены, безусловно, понимая еще, что это инструмент влияния определенный?
5: Да-да, та самая, чей лидер годы спустя будет позировать с вагнеровской кувалдой, а после открещиваться от потерявших берега друзей.
17: ЧВК «Вагнер» — это настоящее предательство.
15: Я понял ваш вопрос и считаю, что это действительно является инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства.
29: Все ждали, что будет закон о ЧВК, как в Америке, то есть поддержка вооруженных сил.
31: ЧВК — это стоит сторож с автоматом где-то в опасном месте в Африке, где пьяный африканец может леща дать.
29: Что в принципе обоснованно и нормально, потому что вооруженные силы там или их действия состоят не только там из боевых действий, да, а это в основном логистика, обеспечение всего прочего, охрана там и так далее.
2: Но вот в России увлеклись, закон о наемниках так и не приняли. Однако сразу захотели большего.
16: Речь идет о компаниях, обладающих оружием, в том числе вышестрелкового, да, среднего вооружения. Поэтому так сказать, речь серьезная.
2: Плодом своего почина депутат Митрофанов уже не застанет. Через 2 года он сбежит в страну НАТО, в Хорватию. От уголовного дела о вымогательстве.
3: Зато вчерашний уголовник Пригожин, помимо полной индульгенции, получит танки.
2: Система залпового огня.
3: И собственную штурмовую авиацию.
29: Когда меня Уткин пригласил туда, у меня был опыт работы на тот момент уже там в западных ЧВК. А тут такой размах. То есть это, в принципе, это была настоящая армия.
1: Армия нового образца.
3: Доселе невиданного. В том-то и штука, что движет дельцом Пригожиным не армейская субординация, а предпринимательский кураж. Вот личный календарь Пригожина, утекший к нам из его карманного компьютера. В нем вся его деятельность по 2021. Десятки разговоров с Песковым и Шойгу. Поездки в Кремль, встречи с Путиным лично.
1: У нас нет бюрократии. Решения принимаются немедленно. Вы видели кого-нибудь из государственных наших деятелей, у кого кабинет 20 лет.
2: Это уже не ЧОП на западный лад. И даже не частные вооруженные силы.
3: На пике в 2022-м пригожинские войска в разы больше армий иных стран Евросоюза. И все эти годы российское государство упорно отрицало сам факт их существование.
4: Ну, я уже сказал по поводу Вагнера. Я сказал, что российское государство к этому не имеет никакого отношения.
7: Это не государство российское. И они не являются участниками боевых действий.
14: А может быть, они, будучи русскими, работают на какую-то американскую компанию?
18: Содержание всей группы Вагнер полностью обеспечилось государством.
2: К идее собственной ЧВК Пригожин сначала относится без особой романтики, но скорее как к еще одному государственному подряду. Контракты на армейское питание его и так сделали миллионером. И борьба с Навальным и прочей оппозицией, ну об этом позже, закрепила влияние Пригожина.
3: Но только Вагнер мог сделать его незаменимым для Путина. А о большем повар не мог и мечтать.
1: Я был в контакте с теми, кто работал в Крыму, ко мне приезжали за деньгами. Я в то время еще не занимался никакими боевыми задачами. У меня были политологи там и так далее. А после этого у меня появились мужики с берданками.
2: Пригожину интересно, но еще не вдомек, что отныне изменится все. Для него самого, для десятков тысяч людей, для родной ему страны и для еще очень многих стран. Что имя Пригожина зазвучит по всему миру, от Донбасса до Ближнего Востока, США и Африки. И что завершится история повара не так аппетитно, как начиналось.
1: Я тянул с 14 года ЧВК Вагнер. Я тысячи раз думал о том, что вы мне все нужны. Безумные люди, блин, с избыточным адреналином.
19: Ёбаную дивизию! Это что такое? Это что такое?
3: Летом 2023-го Россия впервые за десятилетия видит вооруженный мятеж. Но парадокс. На полпути до Москвы взбунтовавшееся войско Вагнера останавливается.
2: Ничего парадоксального. Их целью вовсе не был захват высшей власти. Скорее, попытка сохранить власть собственную. Вагнеровцы поднялись на мятеж по приказу своего основателя.
20: Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел.
2: Только страна была ни при чем. Просто в Кремле на фоне бойни под Бахмутом увидели, что создали чудовище, начавшее жить уже своей жизнью.
20: Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья!
2: Так, к 23-му в Вагнер и решили вернуть под полный контроль Минобороны.
21: Первое, что нужно сделать, заключить контракты со всеми добровольными объединениями.
22: ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу.
2: Для Пригожина это означало бы конец. Все, он не нужен. Карета храброго полководца вот-вот станет тыквой взорвавшегося афериста.
1: Ёлки-палки, ребят, ну возьмите уже, завалите меня, да и все. И живите дальше мирно и спокойно.
23: 2 раза взорвалось, падает. Ты посмотри, падает.
24: Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования.
3: После гибели Пригожина и дежурных соболезнований официальное расследование завершится ничем. А в Кремле начнут думать, как быть с крупнейшим активом повара, раскиданным по всей Африке.
0: Они в армию не пойдут никогда, ни при каких условиях. И если я сегодня им скажу, все, ребята, шабаш, работа кончилась, то они лучше сторожами пойдут сидеть в гаражном кооперативе, чем пойдут в армию.
3: Но после смерти их шефа шанса залечь в гаражах у большинства из них уже не осталось.
6: Полагаю, был нехитрый выбор – переподписать контракт с Минобороны или сесть на самолет из Африки в Россию и отправиться на войну в Украину.
2: Уже спустя пару месяцев президент принимает Юнусбека Евкурова. Еще недавно замминистра обороны как заложник был вынужден внимать рассуждениям Пригожина в захваченном им ростовском штабе.
8: Ну кто вы такой, что со мной на ты разговариваете?
3: Теперь совсем другая мизансцена. На кадрах кремлевской хроники с Путиным возле Евкурова сидит еще один человек. Без погон, без официальной должности. Ему вскоре предложат возглавить то, что осталось от империи Пригожина.
24: Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами.
3: Официально он, как пояснит пресс-секретарь президента России, работает в Минобороны. Неофициально Седой. Это его позывной.
9: Андрей Трошев, полковник в отставке, ветеран афганской и чеченской войн. В 2012-м ушел из армии.
24: Вы сами более года, да, по-моему, воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается?
2: Не просто более года. Трошев – один из ближайших соратников Уткина и Пригожина. После гибели, вернее, убийства обоих, он, ну, первый из вагнеровцев, кто соглашается строить остатки частной военной компании в систему Минобороны.
3: Но ставка на коллаборанта Трошева окажется лишь начальным шагом. Дальше бывший вагнер будут перестраивать кадровые военные в несколько этапов.
10: Самое большое, что меня огорчает, это три дня минимум. В Киеве будут праздник 5 суток.
16: Где?
10: В Киеве.
16: Ничего страшного.
3: Помните, летом 2023-го в том самом дворике штаба в Ростове в кадре с Пригожиным наряду с генералом Евкуровым генерал Алексеев. Это замглавы ГРУ.
9: Генерал-полковник Владимир Алексеев долгие годы отвечал в ГРУ за самые сложные и чувствительные операции. Подопечных Алексеева связывали с отравлением Скрипалей, кибератаками против структур Демпартии США и с разведсопровождением российского вторжения в Украину. В 2010-х со стороны ГРУ Алексеев курировал создание будущей ЧВК «Вагнер».
2: В 23-м на скамейке в Ростове от былого его все силы ни следа. Алексеев вынужден подыгрывать Пригожину, который требует выдать ему высшее армейское командование.
16: Мы хотим получить начальника генштаба и шайки. Пока их не будет, пока их не...
3: Угу. Только не расстреливайте. Но покорность эта окажется внешней. Никого Пригожину Алексеев не выдаст, только выиграет время. После мятежа ему это простят. Униженный мятежниками генерал в итоге переживет и Пригожина, и Уткина, вновь став куратором всей системы наемников после ее перезапуска. На сей раз через еще одну ЧВК под названием «Редут».
2: Существовавшую, впрочем, задолго до смерти Пригожина. Просто теперь пробил ее звездный час.
9: «Редут» – почти сверстник пригожинского «Вагнера». Боевое крещение «Сирия». Пока «Вагнер» захватывал нефтяные месторождения, «Редут» охранял газовые активы друга Путина Тимченко. Как и в «Вагнере», на прошлое командир в «Редуте» не обращали внимания. Одним из них стал бывший десантник Константин Мирзоянц, оправданный по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Еще при жизни Пригожина «Редут» безуспешно пытались сделать противовесом ЧВК «Вагнер».
29: Промежуточная такая схема между подписанием контракта солдата. Сначала он подписывает контракт с этим «Редутом» на базе 16-й бригады под Тамбовом. И потом этот человек с этим снаряжением ехал в Ростовскую область и подписывал контракт с Минобороны. Где-то нужно было аккумулировать бабки.
2: Впрочем, еще при жизни Пригожина возник не только «Редут», но и россыпь других ЧВК, уже тогда создававшихся на черный день. Когда и если российское государство посыпется?
29: Когда формировалась вот летом 22-го года вся группировка «Днепр», и я разговаривал там с замкомандиром бригады, все говорили о том, что это создаются, да, феодальные войска. А вдруг что у меня будет, кто меня будет защищать?
0: Всем же говорится о том, что когда-то будет борьба за власть, всем нужно свою частную армию иметь, газпромовские. Поток, который мы «голубой поток» называем, всякие ЧВК Бокарева, ЧВК Редуты и так далее. Каждой твари по паре.
6: Теперь Редут – это эдакая зонтичная организация по вербовке новых наемников. Их людей в Африке часто видят вместе с официальными лицами от ГРУ. Они поглотили целый ряд бывших вагнеровских подразделений.
3: В общем, Редут – нечто вроде управляющей компании под эгидой военной разведки. Через нее солдат удачи вербуют в многочисленные добровольческие отряды.
2: Ну, добровольческие, тут это разве что о добровольном принудительном спонсорстве. Испугавшись пригожинского мятежа, Кремль не отказался от полугосударственных армий. Наоборот, их должно быть много.
6: Им удалось привлечь немало влиятельных в прошлом деятелей Вагнера, чтобы людям казалось, будто дух ЧВК перенесен в новые подразделения. Хотя, возможно, что сильнее идей Пригожина этих людей манила возможность продолжать зарабатывать на насилии, в идеале при этом избежав войны в Украине.
3: В отрядах Редута растворились в итоге и тот самый подполковник Трошев, он же Седой, и многие бывшие вагнеровцы.
2: Пока они успешно встроены в систему. Пока.
3: Насчет успешности поспорю. Можно размножить сколько угодно ЧВК. При губернаторах, генералах и олигархах. Но нового Пригожина не клонировать.
29: Евкуров это не Пригожин. Пригожин, помимо бизнесменских вот этих всех дел, там, человека делового, олицетворял собой, ну, если можно применить слово, честь. Криминальную, но честь. Ему верили люди.
0: Им надо отчитаться в Кремле о том, что они такие охуенные, блядь, они свою ЧВК создали. А дальше что у вас? Авиации нету, артиллерии нету. А главная беда начинается в том, когда управления нету.
3: Пригожин был феноменальным уголовником. Но одновременно и идеальным управленцем.
2: Идеальным? Разве что для государства, которое управляется не институтами, ну а по понятиям.
3: Да, и для такого государства решало Пригожин ровно то, что надо. Он во все лез собственноручно.
5: Даже экзоскелеты испытывали. У нас были турецкие броники на металлокерамике, оптические прицелы, и все это за счет организации. Вот, это именно, как говорят в братве, от батона до гондона, все было зашибись.
3: От проблем братвы внизу, в окопах, до подношений братве наверх. Про его рабочий календарь мы уже говорили. Но вот еще показательный штрих. Таблица с новогодними гостинцами от Пригожина первым лицам страны. И не только. Кому что подарить, в каком количестве, какому дню. Пригожин отслеживал лично. Не было мелочи, которую он считал ниже своего уровня.
2: Образцовое халуйство.
3: Скорее, патологический контроль. Он снизу доверху вручную собрал всю систему.
2: А тех, кто в ней выходил из строя, лично избивал и калечил.
11: Пресловутое боевое братство. Естественно, методы физического наказания они практиковали. Допустим, Вагнер на моих глазах избил двух моих подчиненных, которые напились. Просто стельку ужрались.
1: Русский солдат, если ему дать один раз хорошо пи***ть за то, что он пришел в магазин за водкой, туда просто не пойдут больше.
11: Пригожин познал душу россиянина. Он сумел создать образ того барина, который круче всех остальных.
2: Но вернемся к судьбе той ЧВК, с которой все началось.
12: Двигаемся! Начали движение!
13: Движемся по лесу, обстановка что ни есть. Реальное болото, заросли. Здесь еще и осы кусают.
2: Иных уж нет, а те в болотах. После мятежа часть вагнеровцев приютила себя Александр Лукашенко. Ну, мало ли, понадобится кого припугнуть.
15: Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на запад. Разрешите нам. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув.
3: Однако, чтобы выжить, режиму Лукашенко не нужно с кем-либо воевать. Достаточно победы над согражданами. И вагнера стали обузой уже для батьки. Спустя 3 года потешный полк его амбиций скукожился до взвода. Под Минском остается пара десятков инструкторов корнями из Вагнера.
2: Тренирующих не столько белорусов на местах, сколько ливийцев. Дистанционно от Ливии. Войска дружественной Москве армии генерала Хафтара, то и дело летающие в Беларусь.
17: Вагнер!
3: Еще с полсотни музыкантов, прежде всего бывших зэков, под брендом «Камертон» согласились влиться в ряды Росгвардии. Без особого энтузиазма, ведь речь о подчиненном Росгвардии лишь формально, отряде «Ахмат». По сути, кадыровская ЧВК в начале бунта, получивший приказ его подавить...
4: Спецназ «Ахмат» в состоянии выполнить любую поставленную перед нами задачу.
2: И не справившийся с приказом.
4: Поэтому отношение у меня к бойцам, которые переходят сейчас из ЧВК «Вагнер», оно на высшем уровне.
1: А мы приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается. И ЧВК «Вагнер» через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю.
11: Сразу же после смерти Пригожина и после смерти Уткина просто сказали, сдать оружие, оно вам не принадлежит. И давай-ка с гордо поднятой головой из Молькина, потому что это тоже не ваше. И все. Они лишились всего махом. «Вагнер» никогда не было частной военной компанией, и в России нет никаких частных военных компаний.
3: В подразделениях, где в итоге осели бывшие вагнеровцы, начальство, нашивки меняются все последние годы. Но, как и оригинал, войско Пригожина на госдовольствии – это никакие не ЧВК, а...
2: мафиозный субподряд на службе власти.
3: Февраль 2024-го. Былого «Вагнера» нет.
7: С пониманием великой значимости ратного труда. С огромным уважением к нашим военнослужащим.
2: В местном кафе «Крепость» праздничная дискотека.
14: Давай бабки, давай юбки!
7: Я слышу, что в нашей стране окружены подлинной народной любовью.
2: Стрельбой и избиением посетителей празднование завершают бойцы бригады «Медведи».
7: Вы сражаетесь за правду и справедливость. Проявляете мужество и отвагу. На переднем крае сегодня участники специальной военной операции.
2: «Медведи» тоже воюют при ГРУ под эгидой «Редута». Снабжают же «Медведи», по слухам, по линии Гоблина. Так, за глаза еще с 90-х тут называют бывшего участника местных ОПГ, ну а ныне ставленника Москвы в Крыму Сергея Аксенова.
17: Чувство гордости за то, что в нашей стране, в нашем родном Крыму и в родном Севастополе есть настоящие мужчины, готовые в любой момент выполнить поставленную задачу.
2: При таких покровителях неудивительно. Даже когда за уголовное дело против садистов в форме берется местное ФСБ, ну, делать не помогает, и оно рассыпается.
3: Формально – да. Неформально виновных находят, только не следователи. Плохим силовикам мстят хорошие. Зачинщиков в драке избивают до полусмерти, выкладывая кадры расправы в сеть. Чем не торжество справедливости по-пригожински?
7: Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины.
2: После распада «Вагнера» насилие в исполнении наемников, оно, знаешь, никуда не делось, оно просто рассеялось и стало повседневностью.
3: Но если это наследие Пригожина живо, то кто им распоряжается? Кто конечные бенефициары?
2: Среди всех осколков былых его владений есть и этот, что до сих пор негласно именуют ЧВК «Вагнер». Больше того, владелец компании зовут Пригожин. Павел Пригожин.
18: Я разведчик.
19: Вы вернулись с бахмутского направления, верно?
18: Да, верно.
2: 28-летний сын и наследник основателя бренда.
9: Павел Пригожин. С 20 был подключен к бизнесу отца. Начинал с управления питерской автомойкой. В 21 руководил бизнес-центром компании в Петербурге. В 25 управлял остатками «Вагнера» за рубежом. По данным Wall Street Journal, при Павле наемники в Центральной Африке взяли под контроль поставки синтетических наркотиков и снабжают ими в том числе президентскую гвардию.
6: Информация о нем скудна и разрознена. Пригожин-младший лишился большой части своих активов. К примеру, месторождений в Сирии. Однако он по-прежнему весьма активен. Он много путешествует между несколькими странами. Чаще всего его видят в Центральной Африке.
3: От бизнеса отца Пригожину-младшему новые распорядители позволили

0: На Павла несколько сотен вагнеровцев. Те, кто в Минобороны не шел ни в какую.
1: Их удел Центральноафриканская Республика. С 2017-го одной из ключевых опорных точек прежней пригорской системы. Ну, давайте взглянем, с чего она там начиналась и во что превратилась сейчас.
2: Великое государство, оно должно держать рядом с собой своих соседей. Они должны смотреть в рот, слушаться и говорить, какие вы молодцы, и растопаривать щупальца как можно дальше, для того, чтобы опасность отщелкивать на дальних рубежах. Я, собственно говоря, этим и занимался, и перся в эту Африку.
0: Да-да, до этого у него уже были Сирия, Украина, но едва ли не первое заграничное приглашение лично Пригожину 9 лет назад поступило отсюда. Столица ЦАР – Банги, красотка Банги, как ее именуют местные. 70% жителей за чертой бедности, 80% без электричества.
1: Добавьте к этому многолетнюю гражданскую войну. Поход в Вагнеров ЦАР не разнарядка от Кремля, а вот это первый самостоятельный военный проект Пригожина. В этих джунглях бизнесмен от звонка до звонка, отсидевший в русской тюрьме, сходу чувствует себя в своей стихии.
2: Если в африканской деревне пришли бандосы, 33 человека убили из 34, бабушка одна живая осталась, вскрыли им потроха и вынули внутренности для того, чтобы отобедать как следует, то, конечно же, нам важно, чтобы у человека было чувство справедливости.
0: Этими методами в стране погрязшей в междоусобицах местного автократа Фастена Арканжа Туадера и удержали в президентском кресле пригожинские штыки. Несколько сотен опытных головорезов. Да что там, главе государства пригожинцы даже речи писали.
3: Хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за ту решимость, с которой Россия поддерживает Африку в борьбе за суверенитет.
1: Да-да, прикрыть борьбу за трон разговорами про суверенитет. Ну, что-то такое неуловим знакомое.
0: Ой, можно подумать, принцип «он сукин сын, зато наш сукин сын» чужд западным партнерам.
4: Вам сообщат отдельно, останусь ли я на новый срок или уеду жить в деревню.
5: Поскольку Камерун наш стратегический партнер.
0: Африка устроена сложнее, чем спор о плохих и хороших диктаторах.
1: Тут соглашусь. Важнее не то, на какого тирана ставить, важнее, как играть. Для нынешнего африканского корпуса под началом Минобороны, ну, о его заключениях мы уже говорили, война, вот она кажется самоцель. А вот для Пригожина же конфликты в Африке были только инструментом.
6: Это ошибочное представление о Вагнере как о чем-то таком, что составляет сердцевину, основу его корпорации. Его корпорацию основу составляют это специалисты из области бизнеса, добывающие сферы.
4: Вагнеровцы пришли с кэшем. Они просто раздавали наличные рядовым повстанцам и их главарю Али Дараси, взамен получая наши рудники.
6: Это теперь не просто старатели с этими сладками. Это карьеры, это самосвалы, это экскаваторы. Вот что его корпорация.
0: То есть даже бывший зэк с ментальностью садиста понимал, бесконечная бойня – это тупик, по меньшей мере в финансовом плане.
7: Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране.
1: Не случайно в 2018-м не Кремль, а люди Пригожина. Ну, вот уж кто не замечен был в пацифизме. Стояли за мирными переговорами в Хартуме, в столице Судана. Между официальной властью Центральноафриканской Республики и вооруженной оппозицией. Ну, глядите, как по местной традиции стороны в знак примирения сейчас слегка ударятся лбами.
0: Можно сколько угодно шутить о своеобразных новых партнерах Кремля, но на тех переговорах был не просто переломлен ход войны в ЦАР, а впервые подтверждено влияние Москвы в Африке.
3: Между нашими народами установились взаимоотношения, которые смогли спасти демократию в нашей стране.
0: Мир, достигнутый Пригожиным в ЦАР, местным властям дорогого стоил. Его структурам дали доступ к недрам Центральной Африки, внушительным залежам золота и алмазов.
8: Все хорошо знают,

0: что африканский континент – это кладезь минеральных ресурсов. Так и есть.
1: В стране, призвавшей Россию в гаранты своей безопасности, фирме Пригожина Midas Resources подарили целый ряд месторождений. Например, прииски в Ндасима, площадью чуть больше Мальты. До прихода сюда Пригожина это была кустарная добыча. Гигантский муравейник из сельских старателей. Теперь, судя по снимкам со спутников, промышленный масштаб.
2: Пригожин, он добился такого автономного статуса для этого проекта. И он создал эту корпорацию замкнутого цирка. И потому Министерство обороны так ручонки хотело бы. А куда? Извините, ребята, к этому вы не имеете отношения никакого.
3: Запасы золота, по данным геологов, исчисляются 3 миллиардами долларов.
4: Как говорится, на паперти больше соберешь.
3: В присутствии французской армии западным компаниям к этим рудникам было попросту не подступиться. Слишком мало гарантий собственности и крови слишком много.
5: Да, могут взорвать, да, могут отрезать голову, да. Лучше, так сказать, им с голой жопой на мороз не выходить к ним. Но это были аборигены.
3: Вернее, нелегальные старатели, добывавшие золото без лицензии. И вот к этим аборигенам и явились купцы из Московского княжества.
6: Это были вооруженные белые мужчины в униформе цвета хаки. Если люди отказывались покинуть территорию у золотых рудников, солдаты избивали их, а затем начали хлестать и пытать. Спустя 3 дня они убили моего мужа. Я видела его тело и тела его товарищей. Их хоронили в одной яме, 8. На них была рабочая одежда. А русским было велено взять лопаты, чтобы их захоронить.
3: Счет убитым подопечными Пригожина в ЦАР, по данным правозащитников, шел на сотни.
1: Причем пытали, расстреливали и взрывали Вагнера не только ради алмазов и золота. Вот люди в вагнеровской форме кидают коктейли Молотова в местный пивзавод. Ибо по соседству с ним открылся новый, принадлежащий им же бренд «Золото Африки». Привезенный с донбасских фронтов закон джунглей в Центральной Африке быстро прижился.
7: Мне, как француженке, все это напоминает, как бизнес в России вели в постперестроечное время. Вы могли владеть фабрикой, а вас на выходе из нее встречали с бейсбольной битой. В том же мафиозном духе эти парни работали в Африке.
1: Пригожин дорожил Центральной Африкой как своей первой собственной вотчиной.
5: Я работал в Африке для того, чтобы всем показать, что у России длинные руки, и Россия может дотягиваться везде, и это великая страна. И тем самым дурил иностранцам эти, лапшу на уши вешал, что у нас и армия тоже вот такая.
3: Ну все ведь получалось. Ну никто не читал больше местным нотации об институтах, правах человека. И на фоне прежней опеки Европы и США союз с Вагнером тема выигрывал. Утром ружья, вечером недра. Консенсус без лишних расспросов. Именно это в Кремле именовали многополярным миром.
8: Послушайте, мы ответственное правительство.
9: Я не влиял на деятельность правоохранительных судебных органов. Вообще никак.
8: И в этой стране действуют законы. Законы есть.
9: У вас неправильное представление о функционировании нашей судебной системы.
8: Если факты подтвердятся, то надо будет довести дела до суда.
9: Никто ничего сворачивать не будет. Будет все доведено до конца.
1: Да, это был тот еще симбиоз. В ЦАР, например, как выяснил центр досье, в благодарность местным чиновникам, силовикам и даже повстанцам, чтобы и нашим, и вашим, сам Пригожин регулярно отчислял вознаграждение. Вот платежные ведомости.
3: Так что, когда президенту республики Тодора свои услуги наряду с Вагнером предложила американская ЧВК Банкрофт, уже наследники Пригожина, выражаясь его языком, главу государства поставили на счетчик. Вам нравятся американцы? Ну, тогда и за нашу охрану придется платить. И американцы исчезли.
10: Кто хочет здесь зайти, именно кто хочет... Отсюда выгнать русский. Но не получится. Как всегда получается.
3: ЦАР стала лишь пробным шаром.
1: И, забегая вперед, единственным по-настоящему успешным.
3: Но все-таки вот по тем же схемам к 2022-му присутствие Пригожина в Африке распространилось на 13 стран. А выручка от зарубежных операций, ну, по самым скромным оценкам Financial Times, превысила 250 миллионов долларов.
1: Сумма ощутимая, но после миллиардов из российской казны она вряд ли могла вскружить голову поводом.
7: По меркам Пригожина, это были, по сути, карманные деньги, которые потом он вновь вкладывал в собственный местный бизнес. Это были рискованные вложения без гарантированной отдачи. Если какой-то рост они ему и давали, то это был рост политического капитала, открывавший Пригожину путь во все новые сферы.
3: Этот архивный документ мы покажем впервые. Он многое объясняет. В 2017-м, после первых успехов Вагнера в Сирии, начинающему колонизатору Пригожину помощники готовят доскональный обзор всей Африки, полсотни государств, их сильные и слабые стороны, полезные ископаемые.
1: И полезные идиоты у власти, которых стоит соблазнить российской военной помощью. С этой папкой, по нашим данным, Пригожин лично ходил в Генштаб доказывать, что африканское направление стоит большой игры. Посмотрим, что в ту пору в приоритете у Пригожина. Судан, ворота в Африку, оружие, золото и возможность для ЧВК выступить миротворцем. Ливия, гражданская война как шанс на оружейную торговлю и плацдарм для операций по всей Африке. Зимбабве. После переворота новая власть нуждается в поддержке. А еще там платина, хром, алмазы. Любопытней другое. Государства с крепкой экономикой и связями на Западе в этих списках обычно заносились в последний эшелон, как неинтересные.
3: А вот страны из числа приоритетных Москва не отпускает до сих пор.
11: Господин Путин, нам вчера был оказан шикарный прием. Мы хотели танцевать с вашими ребятами.
7: В большинстве своем регионы, в которых им удается добиться успеха, это места, где царит такой уровень коррупции, хаоса, клановости, что в основе достижений россиян оказывается способность подкупить нужных людей, найти союзников на земле, чьи частные цели совпадут с их задачами.
3: Прошли годы, Пригожина нет, но проложенный им маршрут действует по сей день.
1: 2024. Банги, столица ЦАР. Покойным Уткину, Пригожину устанавливают уже второй здесь по счету памятник. Нигде за пределами России их не чтят так, как здесь. Пятиметровые скульптуры двух эффективных менеджеров отныне обязательный пункт для официальных церемоний.
12: Время слава России! Головные уборы снять!
1: И ветеранской ностальгии по былому порядку.
13: Настали тяжелые времена для компании, но компания выжила, и мы еще не раз докажем, что круче нас никого нету. Спасибо.
3: Однако даже здесь, рядом с вагнеровцами, теперь все чаще появляются кадровые офицеры Минобороны. Вот камера случайно выхватывает их на патриотическом концерте в местном русском доме. Кстати, и сам русский дом – еще одна инициатива покойного Пригожина.
1: После гибели Пригожина и Уткина Вагнер в ЦАР возглавил Дмитрий Подольский, одновременно советник президента страны. У Подольского нет двух ног и одной руки, но война остается его единственным ремеслом.
14: Врачи хорошие были, опытные. И 6 месяцев стал на протезы, но через 8 месяцев выписали. Через практически меньше 10 месяцев уже в 23-м году приехал.
1: Под началом Подольского вагнеровцы по-прежнему готовят местную армию.
15: Здесь у нас проходит построение личного состава перед разводом на занятия. Те, кто не дали присягу, не имеют права смотреть на поднятие или спуск флага. Они все ложатся в землю.
1: И спустя годы после вагнеровского мятежа сюжеты о патриотах из ЧВК, продолжающих служить родине в Африке, штампуют российские госканалы. Впрочем, не только они.
16: Является ли каждый субъект, добывающий ресурсы, рабовладельцем или колониальной державой? Нет, это не так. Правда в том, что у России никогда не было колониального прошлого.
3: Нечастый случай, когда витриной бизнеса и реальным менеджером выступает один и тот же человек.
17: Дмитрий Сытый. В структурах Пригожина более 10 лет. Начинал с фабрики троллей в Центральной Африке с 2017-го. В ранних бумагах Пригожина проходит публицистом по манипулированию общественным мнением.
18: Он подвижен? Вам удобно с ним?
19: Да.
18: Вполне можно доставать вареные яйца из кипятка.
1: Сытый – персонаж удивительно живучий. Он переживет покушение, лишится руки, вернется в Банги и уже официально возглавит местный русский дом.
20: Мы покоимся, умирая,
18: Это культурная организация, задача которой сблизить два наших народа.
1: Но одновременно он остается и в ближайшем окружении президента Туадера. Вот Сытый на переговорах с российской делегацией. Переводчик в кедах. Еще один советник лидера страны. Он же формальный глава Лабайи Инвест. Одной из ведущих в ЦАР компаний по добыче алмазов и золота, учрежденной еще при Пригожине.
3: Однако это, повторим, лишь Центральноафриканская республика. Единственная из стран, где активы пригожинцев пока остаются под их же контролем. Ну а что сам Павел Пригожин? Наследник империи.
1: По слухам, он пытался договориться о возвращении остатков Вагнера на войну в Украине.
21: Мы работаем это круглосуточно, 365 дней в году.
1: Чтобы вновь оказаться на виду у верховного главнокомандующего.
22: Работайте, братья.
3: Но, кажется, поздно. Рынок перекроен, доступ перекрыт. Последних пригожинских бойцов, отказавшихся подписать контракты с Минобороны, так и держат от греха подальше в Африке.
1: Присмотримся внимательнее к снимкам из столицы Мали, Бамако, которые мы уже видели. Российских участников переговоров с местной хунтой на пике обострившейся войны установить нетрудно. Это сделали, сопоставив лица с утечками из баз данных, наши коллеги, издание агентства. Вот офицер ФСБ Роман Харченко. Военный переводчик из Минобороны Олег Шаповаловский. Наконец, офицеры ГРУ Владимир Якуш и Иван Бреднев. Среди людей, принимающих в этом кадре решение, ни одного бывшего вагнеровца. Москва вчерашним завоевателям отвела роль исполнителей воли спецслужб и Минобороны.
3: Пригожинцы проиграли войну с Шойгу. Но вскоре стало ясно, что и Шойгу-то ее не выиграл. Сначала на вагнеровские активы в ЦАР претендовал ближайший соратник, замминистра обороны Тимур Иванов.
23: Это общий такой, в хорошем смысле, задор.
3: Иванов, по слухам, даже переговоры вел с Пригожиным-младшим, но не успел. Сел в тюрьму. Первым из окружения Шойгу.
24: Следствие считает, что за взятки он гарантировал третьим лицам получение контрактов для нужд российской армии.
1: Иванов из игры выбыл, но претендентов меньше не стало.
3: В сводках из Африки все чаще мелькает замминистра обороны Юнусбек Евкуров. Ну, помните, тот самый с решающей встреч в Кремле.
25: На эту тему тоже сегодня поговорим.
1: И тот самый, чуть не попавший в Ростове от вагнеровцев под раздачу.
3: Осенью 23-го замминистра экстренно объезжает новых партнеров России из числа старых контактов Пригожина. Центральноафриканскую республику, Ливию, Мали, Судан, Буркина-Фасо, Сирия, далее везде. Задача – всюду заверить местных правителей. Сменился поставщик услуг, но не гарантии.
1: Евкурова сопровождают высокопоставленные офицеры военной разведки, в том числе заместитель начальника ГРУ Аверьянов. Да-да, тот самый, которого западные спецслужбы связывают с диверсиями и секретными операциями в Европе. А рядом тоже уже знакомый нам Мирзоянц, руководитель ЧВК «Редут», мутной структуры при ГРУ, постепенно подобравший вагон.
26: В Нью-Йорке 5 часов утра.
27: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
28: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли, вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: Сейчас проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
5: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» — спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», — отвечает отец, «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам. Деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра?» «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный. И
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: папа.
1: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
2: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
3: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей кожи.

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте старый патефон. И, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: И прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь,

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер. Единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.

0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, и еще. Боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои, вот он, вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер

0: «Как это может быть?» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Ох, недавно забытую.

0: очнетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда, интересно, какой именно?
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок-бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос. А жил ли я вообще? И, как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я.

хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь, кадр за кадром, кадр за кадром, во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя. И что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. Стопроцентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: Америке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан.
5: Сева Каплан.
0: Толковище.
6: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей и Севой. Вася, вот он, на переднем плане, Сева на заднем. Наша фамилия Каплан. Кроме шуток, так и зарегистрировано. Василий Каплан. Когда приходим к ветеринару, часто мы это не делаем, мы это не любим, то говорят: Вася Каплан, прошу пройти. Поздравляю всех, кто любит свою работу и получает за нее достойную зарплату, потому что это не одно и то же иногда. И переходим к заголовкам срочных выпусков новостей. Кстати, я почти дочитал книжку Джорджа Карлина «Последние слова», она называется. А, как стало известно недавно, она переведена на русский. Это, наверное, замечательно, и никому не надо, кто не понимает по-английски, потому что, ну, это как слушать о том, какую музыку написал Иоганн Себастьянович. Но он там одну вещь совершенно роскошную открыл для себя. Он вообще во всем первооткрыватель, этот великий комик Джордж Карлин. Он пришел к выводу, что, хотя его заставляли, что делать стендап, основанный на новостях, это изготавливать бабочек-однодневок. Сегодня посмотрят, завтра никто не будет понимать. Кстати, Зощенко, замечательный фельетонист и писатель советский, который функционировал в 30-е годы, читать сейчас просто невозможно. У него, наверное, были очень уместные фельетоны, когда он их писал, но сейчас это никакого отношения к жизни не имеет и неинтересно. И вот Джордж Карлин пришел к тому же выводу и преодолел сопротивление индустрии и делал вещи, которые можно смотреть всегда практически. Ну, все-таки переходим к новостям. Атака российских беспилотников на склад боеприпасов в Киевской области вызвала взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 38 человек и десятки получили ранения. Это очень успешная российская атака с точки зрения Кремля. Россия вообще усилила давление за уикенд на союзников Киева в Европе, проводя серию так называемых действий серозонного характера, направленных на сеяние страха в условиях военного продвижения на реальной почве в Украине. ВСУ атаковали беспилотниками Свердловскую область, это 1700 километров от границы. А после того, как наш президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка, он прикинул вслух, что не переименовать ли ему Атлантический или Тихий океан. И если бы я был на его месте, я бы не мелочился, а переименовал бы планету. В принципе, есть два варианта. Какой вам нравится, такой вы можете и одобрить. Один – это Мега, Make Earth, Great Again. И второй – это, естественно, Трамплендия. Американские войска атаковали две иранские ракетные установки в Ормузском проливе, что стало первым американским ударом за несколько недель в конфликте с Тегераном. А Иран атаковал ракетами суда Соединенных Штатов в ответ на удар по своим пусковым установкам. И атаковал он на острове Ларак, это в Иордании он, на их территории. Президент России, его зовут Владимир Путин, и лидер Китая Си Цзиньпин должны встречаться сегодня в Кыргызстане, 2-ы, на полях саммита группы из 10 стран, ориентированной на безопасность, в которую входит Иран. Мы тут недавно с приятелями пошли за грибами, и один из нас из Кыргызстана, и подошли к нам группа международная, там местные американцы, кто-то из Голландии, спросили, что грибы на самом деле. Ну, тетка из Голландии, она понимает и одобряет. А потом они спросили, а откуда вы? И мужик, который из Киргизстана, он сказал, мы из разных стран, я из Кыргызстана. И после этого минут пять они старались выговорить это название, но не получалось. НАСА запустила новый флагманский телескоп, мощный очень инструмент, который будет изучать темную материю и искать прочие планеты. Исландцы проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз на общенациональном референдуме, несмотря на угрозы Трампа в адрес суверенитета и целостности других стран и территорий, Исландию включительно. Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении Ильи Трабера, петербургского бизнесмена, давнего знакомого Владимира Путина. Трабер у вас справа в серединке. Его обвиняли в организации убийства депутата Горсовета Выборга Александра Петрова в 2020 году. Теперь по бизнесу в целом тоже headlines. Соглашение, которое предоставило Соединенным Штатам долю венесуэльской нефти, заключено после месяцев секретных переговоров и частых поездок американских чиновников и переговорщиков в Каракас. Я, кстати, двух из этой делегации знаю. Один очень талантливый человек. То есть мы под себя поджали где-то 20% венесуэльской нефти. Проблема только сразу не разрешится, я имею в виду с бензоколонками, потому что они также безалаберно добывают свою нефть, а у них их так много, что они могут себе позволить безалаберность, как это делали в Советском Союзе. То есть 70% фактически нефти оставалось в скважинах. Чуть-чуть отсосали и пошли к следующей дыре. Комментарии Федеральной резервной системы и ее председателя Кевина Уорша на совещании по политике в Джексон-Холл указали на повышение процентных ставок Центральным банком в следующем месяце. Прибыль крупнейших американских компаний стремительно растет, чему способствуют возвраты тарифов, а федеральные расходы и стремительно вложенные инвестиции в искусственный интеллект тоже приподнялись, и в этом ничего хорошего, и корпоративные лидеры считают, что этот бум на искусственного интеллекта вряд ли скоро уменьшится. Компания, разработавшая препарат для лечения рака поджелудочной железы, нацелившись на распространенную генетическую мутацию, предпочла остаться независимой, а не пытаться продаться. И интригует этим аналитиков Уолл-стрит, идя своим собственным путем. Это действительно редкий случай, потому что обычно те, кто делает прорыв в науке, они ищут более мощного финансирования. В принципе, это краткосрочный план, и он работает всегда, а долгосрочный может не хватить пороху, но зато там доходы будут больше. С 25 года сеть бургеров Steak and Shake из Индианаполиса использует продукты и техники, одобренные MAGA, такие как газировка с тростниковым сахаром и картофель фри, приготовленный в говяжьем жире вместо растительного масла. Ожидается, что канадские малые предприятия понесут основной удар новых тарифов Соединенных Штатов. Теперь прочие наши чисто американские дела. Число жертв рака в результате терактов 11 сентября за последнее десятилетие выросло на 1680%. Благодаря редким вариациям болезни, согласно новейшим статистическим данным, опубликованным в преддверии, как вы понимаете, 25-й годовщины атак. По данным Всемирного торгового центра здравоохранения, и есть еще Всемирный торговый центр в Манхэттене, количество сертификатов по раку среди выживших в башнях-близнецах жителей центра Манхэттена и работников на территории выросли с 3204 в 2015 году до 57044 в этом году. Я включил, ну, это видно всем, кто смотрит телевизор и кто смотрит «Русский голос Америки» на YouTube. Телевизор, там сзади идет запись вчерашнего матча между GOAT, это не козел, а Greatest of All Times, это аббревиатура, Новак Джокович. Вчера был нокаутирован, причем вряд ли своим противником, который все-таки 38-й, по-моему, по классификации, аргентинец Мариано Навоне. А скорее 21 годом перегрузок. То есть это настолько поучительно. Джокович фантастически сумел себя закалить, потому что изначально у него были проблемы с дыханием, не хватало выносливости. Он первым ввел не силовые нагрузки, а растяжки. И он первым начал делать шпагат при необходимости на корте, на бегу еще при этом. И все-таки вот эти нагрузки, 21 год профессионального тенниса, круглый год, то есть живя и работая, причем это было одно и то же, он был, как говорят сегодня спецы, предан своим телом и доведен до слез. Что вы видите на этих фотографиях, а сзади вы видите, как разыгрывался этот матч. Навона выиграл со счетом 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, то есть первый сет выиграл, два потом проиграл. Марафон этот продолжался 4 часа 36 минут, Джоковичу уже 39 лет. Причем вначале он вышел вперед довольно быстро, 3-0 повел по геймам в первом сете, но потом начал испытывать серьезные физические трудности. А при счете 5-4 Джокович вызвал тренера, который дал ему таблетку. И за весь матч он допустил немыслимо много, 70 невынужденных ошибок, пережил как минимум 3 приступа тошноты, то есть его рвало. Были спазмы желудочные, понадобился ингалятор, был медицинский тайм-аут, и ему дали 2 таблетки. Но потом у него заклинила спина, и он вообще потерял способность подавать. Так что матч превратился в реквием по самому великому всех времен. Кстати, я отнюдь не ранжирю великих, потому что для меня, скажем, Рихтер, Гиллельс и Горовиц – это 3 совершенно разных интерпретатора. Республиканцы отстают в 8 ключевых гонках за выборы в Сенат всего за 2 месяца до дня выборов, согласно сводке опросов Real Clear Politics. Репы отстают от демов на 2 пункта в Аляске, на 7,5 в Джорджии, на 2,3 в Мэйне, на 1,8 в Мичигане, на 2,6 в Огайо и на 2 пункта в Нью-Хэмпшире. А на 8 пунктов, это много уже в Северной Каролине, и 1,9 пункта в Техасе, согласно последним данным опросов вот этого самого RCP. Одним из светлых моментов для республиканской партии является преимущество конгрессвумен Эшли Хинсон, она репка из Айовы, всего в 1,4% над Джошем Туроком. Айова, похоже, стала гораздо более конкурентоспособной для демов, чем была в последние циклы. В настоящее время демократы занимают 3 из ключевых вот этих battleground states, а республиканцы, естественно, остальные 6. Пикник на обочине в Нью-Джерси обернулся смертельно опасностью. Вчера, когда вооруженные люди вошли в толпу и открыли огонь, погибло 2, 8 получили ранения. Стрельба началась чуть после полуночи на улице Локост в Трентоне, где до 200 человек устроили вечеринку у ряда домов. И последнее. Нью-Йоркский мэр Зоран Мамдани и Объединенная Федерация Учителей разделились по вопросу единовременных бонусов для школьных помощников, которые профсоюз одобрил бонусы, а Мамдани подал иск на прошлой неделе, чтобы остановить закон, принятый городским советом, предоставляющий единовременные бонусы в размере $10 000 низкооплачиваемым помощникам, которые обычно работают с учениками с особыми потребностями. Этот иск ознаменовал неожиданный разрыв между демо-социалистическим мэром и Объединенной Федерацией Учителей. Это очень влиятельная профсоюзная группа, и у них получился разворот в любви, так сказать. Мамдани, напомню, получил поддержку этого профсоюза на прошлогодних выборах мэра и во время своей кампании заявил, что поддерживает бонусы. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, то значит вы реально живете в районе, в котором проживаем мы с Васей. И вы можете озвучить свои мысли и чаяния, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Но увереннее, это наш контакт произойдет, если вы в чате что-то напишете. В чате на канале «Русский голос Америки» на YouTube. Для ускорения процесса, если вы подписчик, то вы можете оставить в чате свое сообщение. Если нет, то он вас отвергнет.
5: коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
6: У нас сегодня есть спонсор, он называется Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то вас легко понять. Но есть простая вещь для понимания. Это бонусы программы Essential Plan, которые предоставляет Metro Plus Health, и они помогут вам сэкономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Так что вы убиваете сразу несколько зайцев. Снижаете стоимость для себя продуктов и повседневных товаров и приобретаете медицинскую страховку. Если вы ищете подходящий вариант, вы можете просто зайти ногами в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или подыщите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. И объем льгот зависит от плана, и право на участие могут действовать и другие ограничения. Теперь по поводу путешествий. Происходит удивительная вещь. А вообще, я думаю, что нас всех выходцев из Советского Союза, именно так, кто из Советского Союза приехал сюда хотя бы в поздние тинейджерские годы, роднит тяга к путешествиям, потому что в Советском Союзе пускали путешествовать только весьма привилегированных. Это была награда за верность партии. Ну, естественно, там не должно было быть первородного греха, типа, скажем, не той национальности, что превалировала, одна из трех. И американцы, которые уже, значит, здесь родились, они, в общем-то, если путешествуют, то практически всегда в одном направлении привычном. Скажем, техасцы ездят в Мексику. Есть люди, которые ездят, я не знаю, на Арубу, там, в Майами отдыхать, и предел мечтания – это купить себе там какое-то жилье. Но сейчас поменялась эта тенденция, причем значительно. И об этом следующий наш с Васей сказ. Американские авиакомпании обслуживают американцев, которые все чаще стремятся показать свою широту туристических интересов, отправляясь в места, которые сбивают с толку путешествующих по законам стад и стаи. American и United, обе авиакомпании, объявили о нескольких новых зарубежных рейсах в силу этого тренда и расширили обслуживание в некоторых из своих текущих международных направлений, присоединившись к конкуренту Delta в расширении глобального покрытия. Delta начала это первой. И многие направления будут совершенно новыми. American, в частности, объявила о 7 новых маршрутах на лето 2027 года, заявив, что станет первым американским перевозчиком, который полетит в Австрию с новым маршрутом из Филадельфии напрямую в Вену. Такого не было. Также запланированы рейсы из Филадельфии в Порту, в Португалии, естественно, и в Рейкьявик в Исландии. А United, авиакомпания с наибольшим количеством международных маршрутов, заявила, что станет первым американским авиаперевозчиком, совершающим рейсы в Тулузу и Марсель во Франции, Окинаву в Японии, Люксембург, Ибицу и Валенсию в Испании, Терсейра на Азорских островах, Португалия, и это Азорские, это принадлежат Португалии, и Любляна, Словения. Также компания запускает рейсы в Олбию на Сардинии и Катанию на Сицилии, то есть прямой рейс в Сицилию. В этом году Delta запустила свои первые рейсы на Мальту и в Эр-Рияд, Саудовской Аравии. Нынче рекордное количество американцев отдыхает за границей. Были времена, я помню, что люди вообще не понимали, как-то зачем ехать за границу. То есть это то, что говорили советским людям в Авире, зачем вы хотите куда-то там за границу, когда он в Сибири хорошо. Авиакомпании сообщают, что многоэтапные поездки в менее популярные направления становятся все более популярными. А кроме того, на некоторых маршрутах они будут летать на новом однопроходном самолете Airbus, который называется A321XLR, который имеет большую дальность полета, чем старые самолеты. Причем однопроходными их называют, потому что им не надо вынужденных пересадок делать, они просто могут спокойно на одной заправке долететь дальше. И вообще международные рейсы, естественно, более прибыльны, чем domestic flights. Путешественники, отправляющиеся за границу, менее чувствительны к ценам, то есть готовы, чем отечественные пассажиры, и больше готовы платить за премиум апгрейд. Мы, кстати, с женой закончили после, наверное, 2 месяцев подготовки. У нас было много разных планов, и спасибо двум из вас, кто был в Японии в этом году, и вы знаете, кого я имею в виду, за то, что вы прислали свой itinerary. В общем, мы сделали из этого комбинацию, причем я вначале хотел шикануть и купить план с общим обслуживанием, но они довольно дорогие, так в сравнении с обычными поездками, там, скажем, речь идет о 8 тысячах за голову. Двухнедельная поездка, причем туда самолет не входит. Но потом мы решили попробовать, мы же, в общем, единственный наш минус, это то, что мы не говорим по-японски, а в Японии очень мало кто говорит по-английски, как ни странно. Ну, загрузили, есть переводчики, посмотрели, они все работают, то есть ты можешь надпись показать своей камере, тебе переведут надпись, голос в обе стороны, с японского на английский, с английского на японский, все переводится. И в результате, вместо того, чтобы потратить порядка 20 тысяч на двоих, на эту поездку, о которой, ну, жена уж точно мечтала давно, мы, правда, хотели всей семьей поехать, но вся семья никак не получается, все заняты, и поэтому мы едем вдвоем. В результате получится максимум 10. Ну, естественно, мы едем в декабре. Это не самое популярное время, но нам нужна не погода, а там, правда, угрожает лыжный сезон в кое-каких местах, а нам нужно вникнуть вот в то, как живет, что такое современный японец. С этой темой все. А теперь вопрос на засыпку. А причем для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, вам нужно будет прослушать всю информацию, которую я случайно приготовил к сегодняшнему дню. Совершенно случайно. Вчера, я обычно по воскресеньям смотрю, есть такая... Ньюзлеттер, страница, которая, Он приходит ко мне регулярно, она называется «Today in History». Но отрывными календарями занимается кто-то другой, а я в эту сторону не смотрю. Это всегда далекое прошлое, обращено и к целевой аудитории никакого отношения не имеет. Но вопрос все-таки вчера возник. Что общего между Лениным и Бронсоном? Бронсон, естественно, Чарли Бронсон. Ответ в тех историях, которые вы сейчас услышите. Причем даже могу показать с картинками. И тут очень есть вещи поучительные для современных людей, которые следят, так сказать, за своим здоровьем и которые хотят хорошо выглядеть. Потому что у Чарли Бронсон есть чему поучиться в этом плане. Он вообще ни на кого не похож. Так вот, вчера было 30 августа, и получается, что у нас 23 года назад Чарльз Бронсон скончался в возрасте 81 года в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес будет фигурировать сегодня еще один раз, но не только из-за Чарли Бронсона. Он наиболее известен в Америке своими ролями в таком фильме, как «Dirty Dozen», «Death Wish», и в меньшей степени участием в фильме «Великолепная семерка», который был в советском прокате и сделал его кумиром, но там много разного народу играет, но Бронсон, у которого фигура, ну, это фигура мечты для любого мужчины, причем видно, что он не надутый, а это просто конституция, появились, естественно, вопросы, на которые раньше ответа не было, а сейчас вы его услышите. Значит, Бронсон родился с фамилией Бучинский 3 ноября 21 года в Пенсильвании, в городе Эрнфельд, в семье литовских иммигрантов. Причем для тех, кто спешит, так сказать, понимать по эпитетам, у нас, когда говорят «литовские иммигранты», это не обязательно литовец по национальности. Он был 11-м из 15 детей, то есть это вообще фантастика, и они, видимо, не знали противозачаточных средств, но неизвестно, были ли они ортодоксальными евреями, потому что это второй вариант ответа на вопрос, а почему 15. Причем они были достаточно бедные люди, его родители, и куда столько детей, или, может быть, они были бедные, потому что они все время занимались производством детей. Работал на угольных шахтах Пенсильвании, будучи подростком, а позже служил стрелком-радистом в авиации, в армии во время Второй мировой войны. А после войны он работал на разных подработках, брал уроки актерского мастерства, то есть систематического образования никакого не было. В середине 50-х он сменил имя на Бронсон, потому что считал и правильно делал, что актеру неразумно иметь фамилию, звучащую по-русски в эпоху очень сильно антикоммунистических настроений в Соединенных Штатах Америки, эпоха маккартизма. А в 78 году, 1900, который в Лос-Анджелесе вечерком, Владимир Высоцкий возвращался в гостиницу. Это не полностью известная байка. То есть байка – это журналистский термин, это так. Это не обязательно ложь, совсем не обязательно. А я сейчас расскажу то, что, может быть, почти никто из вас не знает, как Высоцкий попал в Лос-Анджелес в 78 году. И на входе он столкнулся с Чарльзом Бронсоном, и после роли в «Великолепной семерке» актер был популярен в Советском Союзе, как я уже говорил, как никто, и Высоцкий бросился к нему, таща за собой, как в нынешнем русском интернете говорят, переводчика, чтобы выразить свое почтение. Но то был не совсем переводчик. И когда они подвалили, то Бронсон посмотрел на них и презрительно бросил «back off». Только там слово вместо «back» было другое слово, которое вы можете написать в чате, какое слово было на YouTube, и посмотрим, что на это скажет YouTube. Кстати, YouTube пропускает американский мат, но не пропускает русский. Вот что интересно. А теперь, как попал Высоцкий в Лос-Анджелес? У нас в эмиграции был такой антрепренер очень талантливый, Виктор Шульман, и я его знал в свое время. И он рассказывал, как он съездил в Париж, куда Высоцкий поехал легально, будучи женатым на француженке полуроссийского происхождения Марине Влади. И там его нашел Шульман и предложил ему смотаться на гастроли в Америку. И Высоцкий подписался. И вот так они попали туда. Это была нелегальная поездка, и Высоцкому за это, как я знаю, ничего не было. А теперь по поводу того, откуда у Чарли Бронсона такое тело. Если сравнить с прочими практически всеми голливудскими актерами за все поколения, то иногда поражает, насколько так, вздулся актер, про которого ты никогда не знал, что у него такая мускулатура. Сплошь рядом они такие. И в отличие от них, Бронсон оставался мускулистым и нежирным. Он такой был очень стройный, у него рост был 5,9, а вес 170. Круглый год, вне зависимости от съемок. И все это благодаря тем особым упражнениям, которые я сейчас вам перескажу. Да, кстати, он зарабатывал, примерно у него была одна ставка, как ни странно, по миллиону долларов за каждый фильм. Ну, тогда миллион был значительно больше, чем сейчас. Значит, у него практически жира практически не было. И мускулы были очень развиты и не сдувались, потому что особенно руки, плечи и грудь – это результат десятилетий. Не за раз это делается, и не с помощью каких-то химикатов, а он десятки лет занимался то, что называется body weight training. То есть его упражнения были связаны только с собственным телом. И ни в какой джим он никогда не ходил. Причем он использовал, это он не сам разработал, был такой легендарный дядя, он у вас на экране слева, его звали Вуди Строуд. Что это такое? Это всего-навсего. Каждый день 1000 этих самых подтягиваний, или подтягивания, или отжимания, то есть это было все равно. 1000 squats и 1000 sit-ups. Squats – это когда ты на спине лежишь, ноги так поставил вертикально, поджав под попу ноги, и поднимаешь живот и опускаешь. Ну, sit-ups – это приседание. Вот. Кстати, известный образованным иммигрантом джентльмен, так сказать, семенной фонд русской миграции Борис Найфельд, кличка Биба, сейчас дошел до 1500 отжиманий в день. Он не делает сквадс, насколько я знаю, сит-апс, вот только эти отжимания, то есть это 15 подходов по 100 отжиманий каждая. Это при том, что ему 79 лет. И в день проходит 20 000 шагов. А теперь вторая часть вчерашнего календаря, которая даст вам ответ на вопрос, что общее между Бронсоном и Лениным. Потому что вчера же, я бы просто не наткнулся на эту мысль, вчера же, но только, получается, 108 лет назад, известный советский лидер Владимир Ленин был дважды подстрелен Фаней Каплан. Фаня у вас наверху, рядом с Лениным. Она была членом партии социал-революционеров. Ленин, как известно, был ранен, но выжил. И покушение вызвало волну репрессий большевиков против эсеров и других политических противников. Тысячи были казнены. И это все происходило на фоне того, что Россия все глубже погружалась в гражданскую войну. То есть фактически стрельба Фани, она привела к тому, что дело большевиков было упрочено, потому что надо же было повод для того, чтобы начать лить кровь. И из другого прошлого, там за 18 лет до этого, после окончания ссылки в 1900 году, Ленин отправился в Западную Европу, где продолжал свою революционную деятельность, так сказать, дистанционно. И именно в это время он взял себе псевдоним Ленин. Вот эти все истории, которые я хотел вам сегодня изложить. А теперь посмотрим, есть ли у нас кто-то, кто уловил, что общего между Чарльзом Бронсоном и Владимиром Лениным. Я сейчас гляну быстро. Потому что в чате в основном будоражит интернет люди, которые только на это могут реагировать. На американские истории они не реагируют. Нет, там уже все, там уже глухариный ток пошел. А может быть, кто-то сподобится набрать номер телефона студии 718-303-90-90. Я перехожу к следующей теме, она касается нас всех, кого-то сразу, кого-то не сразу, но все, кто намерен дожить до хотя бы 2032 года. А надвигающаяся катастрофа Social Security. О ней я рассказывал на прошлой неделе. Сейчас появились новые данные. То есть известно, что если не будет преобразования системы Social Security, то это угрожает автоматическим сокращением в пособии в 2032 году. Причем пособием их называют власть. Но, на мой взгляд, это отнюдь не совсем так, потому что большинство людей, кто получает Social Security, это те, кто работал и которые часть своих доходов отдавали в фонд Social Security. Так что это не пособие, а это отдача того, что должны. А причем мы фактически даем всю свою жизнь федеральному правительству, но не только федеральному, штатному, везде, где мы платим налоги, даем деньги в долг, ничего не получая в виде роста от этих денег, они еще подпадают под угрозу. А когда мы, наконец, начинаем получать Social Security, то это расценивается правительством как наш доход, и с этого дохода мы должны еще платить налоги. То есть это двойное налогообложение. И молчат ягнята, как всегда. Хотя на выборах можно было бы включать такие вопросы и в бюллетень. Так вот, сейчас в свете предстоящих этих самых выборов в ноябре, промежуточных обсуждения Social Security, это крупнейшая программа по масштабам правительства, они ускорились, эти обсуждения, благодаря, наконец-то, сложившимся двухпартийным усилиям. Причем, по-моему, они подбирают себе именно по этому принципу партнеров. Хотят, с одной стороны, удержаться в своем стуле, а с другой стороны, им нужен представитель другой партии. Потому что все три проекта, о которых я вам сейчас расскажу, это именно по этому принципу складывались. Тем трепом. Законодатели с обеих сторон, не то чтобы они понимают настоящие проблемы соцобеспечения, но их ебут выборы на самом деле. И нас, избирателей, естественно, ебет предотвращение сокращения пособий для десятков миллионов пожилых людей. Но Конгресс пока что делает маленькие шаги по пути, которые может привести к непопулярным повышениям налогов или сокращению пособий, что вызовет, естественно, негативную реакцию избирателей. А со временем проблема накопилась. Естественно, я отдаю себе отчет в том, что большинство из вас, и не только речь идет о нашей аудитории, вообще большинство американцев голосует, вообще ничего не читая, ничего не понимая, за любимую букву. Это или Р, или Д. Налоговые или расходные изменения, которые могли быть введены много лет назад для поддержки соцобеспечения, они теперь уже недостаточно велики, чтобы сокращать огромный разрыв между ожидаемыми доходами и обещанными льготами. Есть два двухпартийных законопроекта. Один из них, он дал бы полномочия специально созданному консультативному совету ускорить принятие законодательства, а другой создал инвестиционный фонд

0: штата Охайо, и Элизабет Уоррен, она демократка из Массачусетса, они предлагают отменить потолок, лимит, если хотите, налогов на зарплату. А налог пока что в 12,4%, который делят поровну работник и работодатель, имеет потолок после того, как зарплата и доход от самозанятости достигает 174 500 долларов. Это цифра, которая установлена на сегодняшний год. И Морено, и Уоррен утверждают, что несправедливо, что работники с высоким доходом платят, то есть тот, который выше 184,5, платят меньшую долю своего дохода, чем большинство людей. Они не опубликовали пока в подробностях свой законопроект и не сказали, расширят ли они налог на доходы от инвестиций. А, кстати, это то, к чему призывает Уоррен Баффет, который платит 18% налог от своего дохода, в основном потому, что у него доход от инвестиций. Они, то есть Морено и Уоррен, также не уточнили, предлагают ли они только повышение налогов или сохранят текущую структуру программы, где наличие большего дохода, подлежащего налогам, даст этим работникам право на большие будущие льготы. И пока что другие республиканцы из видных не присоединились к Морено, хотя они с Уоррен озвучили это уже дважды. Это один из проектов. А теперь конгрессмены Том Коул, он реп из Оклахомы, и Том, его тезка Суоци, он дем из Нью-Йорка, они поддерживают законопроект, создающий двухпартийную комиссию и гарантирующий ускоренное голосование, если эта комиссия предложит план 70-летней платежеспособности. Правда, смешно? То есть фактически они делают вид, что они выдвинули законопроект, но суть его заключается в том, что кто-то должен создать двухпартийную комиссию, ну, Конгресс, естественно, которая должна будет заниматься этим вопросом. Это, правда, очень смешно до слез. А двухпартийная сенатская группа выдвинула практически аналогичную идею для ускоренного рассмотрения планов Совета по 50-летней платежеспособности, не 75, а хотя бы 50. А любые исправления почти наверняка будут только двухпартийными. Если Сенат не отменит филибастер, который почему-то по-русски называют флибустьером, хотя флибустьер – это, по-моему, разновидность пирата. А филибастер – это о голосованиях. То есть, если Сенат не отменит филибастер, то изменения в системе соцобеспечения требуют 60 голосов. 60 – это есть филибастер. Такие корректировки не подходят для спецпроцесса согласования бюджета, который используется, в частности, Трампом для налогового закона от 25 года, это новый закон, который был принят в прошлом году. Там он требует решений только простого большинства. Теперь, а почему именно сейчас это назрело и стало настолько необходимым, сразу после перерыва на рекламу?
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективность.

0: Рекламную кампанию на радио и телевидении.
1: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
0: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
2: 718-303-8005.
3: За него стоят громадные масты.
4: Не пойму, что за люди.
5: Толковище.
6: Вот это интересно. Я вижу в нашей системе, Акмаль, очень прошу тебя, услышь меня. Я вижу в нашей системе, что я набрал, в системе приема звонков, я набрал номер телефона студии. Сейчас попробую. Хотя телефон передо мной, и я его, я набирал, ну, секунд 30 назад. Алло, ку-ку.
7: Иди нахуй, пидор.
6: Да, да, это порошистики. Порошистики влезли в нашу систему. И теперь они имитируют мой звонок в эфир. Ну, очень хорошо. А теперь, значит, почему именно сейчас все то, о чем я сейчас рассказываю? Когда бэби-бумеры работали и платили значительные налоги, социальное обеспечение имело излишки. То есть это было, когда еще самый старший из бэби-бумеров, те, которые рождены в 1946 году, имели излишки. Правительство использовало эти деньги, помещая долговые расписки в трастовый фонд соцобеспечения. И когда бэби-бумеры ушли на пенсию, денежный поток изменился, и программа начала расходовать долговые обязательства, которые исчезнут к 2032 году. И вот эта дата ускорена из-за снижения рождаемости, замедленной миграции и положений в налоговом законодательстве республиканцев. А трастовый фонд – это просто часть правительства. Но когда фонд исчерпается, соцобеспечение не сможет иметь законных полномочий и денег, чтобы вовремя выплачивать все обещанные выплаты. Конгресс может временно использовать фонд по инвалидности социального обеспечения для переноса несостоятельности до хотя бы 2034 года, то есть на 2 года позже относительно запроса. Есть еще и легкий путь, политически безопасный и финансово рискованный, выплачивать льготы из общего бюджета, то есть вообще просто общий бюджет страны. И закрыть фонд Social Security. Это решило бы краткосрочный кризис и фактически положило бы, наверное, конец социальному отдельному статусу вот этого самого социального обеспечения. Вообще, яма нашего Social Security, если в долларах, она углубится до 450 миллиардов в 2033 году. Теперь я кое-что, пока я вам рассказывал про Social Security, я параллельно думал и советовался на телефоне с одним своим спецом техническим, послал ему текст. Мультитаскинг такой, это только в наших условиях иммиграции на это можно сподвигнуться. Вывод, к которому мы пришли, я послал ему вопрос, и он подтвердил мое подозрение, что... Я раньше вам говорил, что порошисты на самом деле должны финансироваться Ростехнологиями. Это, так сказать, самое высокоразвитое министерство, которое, кстати, имеет отношение к кое-кому из русскоязычных телевидений на Западе. Господин Чемизов, ровесник и друган Владимира Путина, стоит во главе этой организации. А у нас есть тролли, которые... канают под порошистов. Не все. Там у них есть еще и, так сказать, полевые игроки, которые не ведают, что творится. Но так как они используют нашу систему приема звонков на радио, причем звонят под... Сначала это им навешивала программа, которую они называют «звонилка», навешивала какие-то гипотетические номера телефонов, не имеющие отношения к реальному номеру, с которого они звонили, то это все было легко значит, расшифровывать, а потом начались кое-какие новинки. И я начал принимать звонки с именами, приписанными к номерам телефонов, потому что у нас есть старые добрые звонящие, чьи имена или клички известны, и для общей информации ведущих обычно к номеру приписывается что-то. Так вот, я совершенно уверен, и мой tech-support подтвердил это, что агенты иностранного влияния взломали нашу систему звонилок и используют номера телефонов, реально звонящих в эфир, для маскировки своего происхождения. И последним подтверждением было то, что они даже не знают эти номера. Они просто берут и программа навешивает на их номер такой зонтик, маскировка. Это маска такая. Вот в частности, вот сейчас, например, я вам приведу пример. Вот звонок якобы от Карла. Но я сомневаюсь, что это Карл. Ну-ка послушаем.
2: Да, Сев, привет, это Карл. Я пока еще
6: Карл,
2: не понял.
6: Реально. Пока это ты. Карл, слушай, а что у тебя такой металл в звуке? Я просто у меня это самое разрывается барабанная перепонка.
2: Я не знаю, откуда такой металл. Я нормально абсолютно с тобой разговариваю, просто по домашнему телефону.
6: Ага, окей.
2: Да, потому что ты сказал, что мой мобильник, скорее всего, они уже присвоили, поэтому я тебе звоню со своего домашнего.
6: Ага.
2: Вот, я хотел, значит, одно дополнение по поводу social security. То, что люди все время забывают, к глубокому моему сожалению, что social security, когда он устанавливался, разрабатывался и принимался в качестве закона, помнишь, это там великая большая сделка была там в 30-х годах, продвинутая товарищем Рузвельтом, да, даже тогда, после Великой депрессии, людям постоянно должны были напоминать, и это было в свое время в начальной государственной программе, людям должны были объяснять, что Social Security никоим образом не должно восприниматься американцами как основной метод финансирования своего ретайрмента. Ни в коем случае, что это только дополнительный, это supplemental government benefit. Вот таким образом, дополнительный государственный бенефит. Таким образом он задумывался. Но я считаю, что касается угрозы, про которую ты говорил, одно дело, как, так сказать, будет жонглировать Конгресс налогами нашими будущими. В этом смысле существует, по-моему, теперь огромный притык. А каким образом Social Security будет вычитаться из несуществующих зарплат работников, которых в будущем все больше и больше будет заменять искусственный интеллект? Вот интересно, компании, которые будут употреблять его вместо живой рабочей силы в качестве своего производительного средства, каким образом они будут налогооблагаться, чтобы те, кто уже заплатил, как говорится, вперед своими деньгами, чтобы он, вот такие, как ты и я, понимаешь, может быть, нам это очень не нужно будет, но огромному количеству людей это будет нужно. Одно дело, когда это 5% твоего пенсионного портфеля, твой social security, а другое дело, когда это 50%, а это великая проблема будет. Как ты думаешь?
6: 100%. Я думаю, что да. Карл, спасибо. Я действительно, у нас что-то с этой системой после... Я убежден, что она была взломана. Очень хотел бы ошибаться, но, скорее всего, что это так. Так что я могу, например, что сделать? Я могу вообще перестать принимать звонки. То есть люди, которые мне дороги, которые действительно умные, образованные, такие как Карл, еще у нас человека 3-4 точно есть, они, в принципе, достаточно грамотны для того, чтобы в чате посылать тексты, а с текстами не будет таких проблем, как с вот, системой приема звонков на радио. Тут текст такой трагикомический мне прислали. Вчера смешная сцена. Две трампистки возмущались понаехавшими мусульманами, стоя в очереди в магазине «Ташкент». Это действительно смешно. Для иностранцев у нас очень заметно присутствие узбекских бизнесов. Они приносят огромную пользу. Во-первых, у них вкусная кулинария, у них относительно дешевле, чем то, что было до них. Правда, они цены поднимают. Вот, и они захватывают, в частности, маленькую Одессу, она теперь называется Маленький Ташкент. И действительно, там очень много молодых людей, насколько я слышал, они чуть ли не селами выезжают. Как они это умудряются сделать? Ну, наверное, потому что у Узбекистана, Таджикистана особый статус, то есть там при, скажем, не той сексуальной ориентации рискованно оставаться, и поэтому они получают здесь убежищем. И наши, так сказать, в основном старые евреи, которые там живут, они ходят не в свои магазины, так сказать, в котором они привыкли раньше, они ходят теперь в Ташкент, потому что там вкуснее, там больше выбор. И при этом вслух продолжает возмущаться тем, что приехали, понаехали мусульмане. Это действительно забавно. А я заканчиваю по поводу Social Security. Республиканцы в целом выступают против повышения налогов. Это одна из таких очевидных разниц между ними и демократами. Но по вопросам социального обеспечения у них отнюдь нет единого голоса, нет единой позиции совсем. В эпоху до Трампа они продвигали такие идеи, как, скажем, повышение пенсионного возраста и более медленное повышение стоимости жизни. Как вот это сделать, вообще непонятно. В 2005 году, потому что у нас при капитализме саморегуляция цен, это не то, чтобы отдельный хозяин бензоколонки решил сегодня поднять цену или завтра опустить. В 2005 году Буш выступал за план частичной приватизации, который не смог продвинуть. В 2016 году Трамп баллотировался, выполняя обещание заблокировать это. В 1983 году всего было несколько месяцев до крайнего срока банкротства Social Security и восторжествовала двухпартийность. Но нынче, в сравнении с 1983, финансовая дыра намного глубже. И это закончится очень интересно, потому что до промежуточных выборов они должны что-то придумать. Нас сегодня поддерживает, напомню, Metro Plus Health. Зайдите к ним по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Они предложат вам медицинскую страховку с определенными льготами, если у вас нет никаких ограничений на этот счет. А я пошел кормить Васю и досматривать вчерашний матч, трагедию GOAT, величайшего теннисиста всех времен и народов.
5: Йорки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 АМ. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
10: Физкульт, привет! С новой рабочей неделей, дорогие дамы, уважаемые господа, мы с вами на теннисных кортах в Квинсе. Вчера стартовал открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису. И в первый же день сошел с дистанции мой любимец Новак Джокович. Джокер был посеян под 14-м номером. Он играл с аргентинцем Милано Нобони, мировая классификация которого 49-й. Дело дошло до 5-го решающего сета, и в 5-м сете Джокович был разбит со счетом 6-1. Больше никаких неожиданностей вчера не произошло. У мужчин шагнули дальше все посеянные, в частности, 7-й номер Даниил Медведев. У девочек шагнули вверх 3-й номер турнира Джессика Пегула, 9-й номер Эвелина Светолина, 11-й номер Марта Костюк. Все шагнули дальше на бейсбольных полянах. В минувший уикенд была четырехматчевая серия На Янки Стэдиум хозяева играли с Бостон Ред Сакс, потерпели поражение в первом матче серии, затем выиграли три подряд вчера. Вчера счет был 16-1, но в бейсболе не имеет никакого значения. 16-1 или 1-0, победа есть победа. Также вчера Тампа Бэй выиграли у Сан Диего 5-4 на востоке американской лиги у Тампы. 82 победы у Янки, 78, у Бостона Ред Сакс 74 победы на востоке. Национальной лиги лидеры Атланта выиграли вчера у Колорадо со счетом 3-2. У Атланты 82 победы, намного отстает Филадельфия, у нее только 77 побед. На площадках женской НБА вчера состоялось несколько матчей. Принципиальный — команда Атланты, которая ведет борьбу за место в первой четверке в кубковом турнире. Команды, которые займут в регулярном сезоне первые четыре места, проводят матчи первого раунда на своих полянах. Вчера Атланта принимала команду Миннесота Линкс, которая выиграет регулярный чемпионат. Тем не менее, Атланта выиграла 89-81. У Миннесоты 31 победа, у Голден Стейт 28. У действующих чемпионов Лас-Вегаса 27 побед, по 26 побед у Атланты и Индианы. Команда Либерти занимает 6-е место, но по-прежнему претендует на 4-е место. На футбольных полях главной лиги сокера ничего неожиданного, в общем-то, не произошло. Команда «Интер» Майами, в которой играет Лионел Месси, 4 поражения подряд потерпела. Вчера, наконец-таки, после 4 поражений, выиграли дома у Монреаля со счетом 7-1. Сеньор Месси забил 4 гола. На востоке лидирует после 22 турах команда «Нэшвилла». У нее 52 очка, у Майами 42, у нью-йоркских команд на 7-м месте Red Bulls 28 очков и на 8-м месте Нью-Йорк Сити Футбол Клаб 26 очков. На английских полях сегодня заключительный матч второго тура в премьер-лиге. Сегодня моя команда Арсенал играет в гостях с Астон Вилла. После 2 туров по 6 очков у Манчестер Сити, у Халл Сити и у Челси. Ну и пару слов о волейболе. Женский чемпионат Европы вышел в кубковую часть турнира. Вчера в 1/8 финала Сербия выиграла у Хорватии. Франция проиграла Греции. Окей, сегодня будут очередные, сегодня и завтра очередные матчи 1/8 финала. Окей, на этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малек. Маль, большое спасибо. А вам у меня в первый день рабочей недели обычное пожелание. Продолжайте укреплять систему капитализма, продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!
11: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
12: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
14: С Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальные гости ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Educational Center. Ашиана Сиэте. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Davidson Radio. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
5: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, начало новой недели. И давайте начнем уже более или менее, у нас уже в конце концов конец лета, к сожалению. Лето так быстро пролетает, что, знаете, что как-то не замечаешь, что оно было. Знаете, вот эти все эти холода стоят долго, почему-то. Тянутся долго, вот эта серость тянется долго. А что-то яркое, оно всегда очень короткое. И вот, наверное, счастливые те люди, которые умеют вот быстро это заметить, понимаете, это отпраздновать, это продлить для себя, так, чтобы это было вот потом вспоминалось. А в основном вот получается так, что вот как-то вот промелькнуло, и пытаешься поймать его за хвост. Ну вот, вот и мы, или вернее я, скорее всего, наверное, опять ловлю что-то за хвост тут. Пытаюсь обсуждать то, что, может быть, уже давно всем понятно, но так или иначе. Что вам сказать? Вот я наблюдаю то, что мы идем к выборам. И, ну, что вам сказать, если честно? Значит, ну, я не вижу очень много хороших, конечно, компонентов того, что происходит в республиканской партии для выборов. Вот не вижу. Со мной можно спорить, я повторяю, мое мнение не истина в последней инстанции. Тут у нас еще, что называется, 2 месяца. Могут произойти какие-то чудеса. Может произойти что-то невероятное. В конце концов, у нас есть такой феномен, как феномен Трампа, который может что-то внезапно колоссально мобилизовать из ниоткуда. Окей, я признаю, что это возможно. Я признаю, что это возможно, но давайте говорить, что называется, по делу сегодня. И я назову вот 2 вещи, с одной из которых я согласен, с другой я тоже согласен, но возникают вопросы. Ну, прежде всего, посмотрите, что у нас прошло через Конгресс буквально вот в последнее время, что у нас хочет затеять Трамп в последнее время. И вы поймете, о чем я говорю. Во-первых, через Конгресс пропустили акт по помощи, фактически создание субсидированного жилья, по нахождению дополнительного жилья для себя, чтобы как-то стабилизировать рент и так далее и тому подобное. Ну вот пропустили такой достаточно социалистический пакет, причем он исходил от республиканской партии. О помощи вот, снимающим квартиру, жилье, о том, о третьем, о десятом. Это когда в старые времена ваша вот, республиканская партия занималась этими вещами? Да почти никогда. Почти никогда. Она фактически всегда, как говорится, говорила так, что это ваши дела, что вы будете делать с вашим рентом, с вашим, ну, с вашей жизнью и так далее. То есть она отдавала это на, как говорится, людям самим решать эти вопросы. Окей. А сейчас они говорят, нет, мы в этом вмешаемся, мы в этом будем участвовать, мы этому поможем и так далее. Почему? Потому что они признают, что основной вопрос в стране — это доступность жилья, это инфляция, это деньги и так далее. Поэтому они внезапно это делают. Значит, это говорит о чем? Что у них есть колоссальная слабость на выборах. Они пытаются эту слабость закрыть, потому что они видят, что такие мерзавцы, как Мамдани, именно побеждают на этом. Побеждают на том, что рент очень дорогой. Понимаете? И вот тут республиканцы начинают очухиваться, начинают думать, слушайте, эти социалисты явно поймали что-то очень стоящее в руки. Этот Мамдани поймал что-то стоящее в руки, мы должны хотя бы частично попробовать его лишить его. И они начинают бросаться в те же самые социалистические дебри. Что вы думаете? Это не так, что ли? Вот именно так. Дальше. На этом не заканчивается. Сейчас, значит, Трамп, опять-таки, видя то, что происходит в стране, с ценами, прежде всего с ценами на продукты, которые побили все рекорды. У нас сейчас вот говорят, что мы ждем цену на бензин, которая будет вообще рекордная историческая цена на бензин. Люди жутко этим недовольны. Что он собирается делать? Он провозглашает, или вернее, во всяком случае, сейчас рассуждают о том, что он снимает какие-то ограничения для ввоза 300 тысяч тонн говяжьего фарша для облегчения цен в магазинах. Вот сейчас я вам на эту тему прочту. Очень многие этим недовольны. И наоборот, для чего он делает Трамп? Потому что ему не волнуют те, кто недовольны с его стороны. Его волнуют независимые. А независимые жутко недовольны этим. У них нет денег. Они беднеют. Средний класс беднеет. Становится нижним средним классом или выпадает в бедность. Понимаете? И все это идет к выборам. И понимаете, вот когда я разговариваю с нашими товарищами, они говорят, они начинают мне, вот понимаете, как бы читать морали. Вот почему-то никто не вспомнил, понимаете, когда я говорю, что, ребят, Трамп занимается маразмом, когда он начинает заниматься переименованием озера Онтарио, которое для меня всегда останется озером Онтарио, потому что это, как говорится, так исторически сложилось, и они считают, что надо его переименовывать. Но дело не в этом. Дело в том, что Трамп начинает этим заниматься. Мне говорят, что вот вы не учитываете, то есть мне так вот прёк, как бы говоря, что вы не учитываете, понимаете, такой колоссальный момент, сколько он там сделал, там одного, другого, третьего. Вот я вам сейчас прочту. Понимаете, что вот тогда я вот хочу ответить, вот женщина пишет, хочу ответить тем, кто тут написал про деменцию и маразм. Я с вами полностью согласен, только дементный маразматик, то есть Трамп, смог закрыть границы и лишить страну ценных специалистов из Афганистана, Мексики и Сомали. Только конченый придурок мог запретить детям менять пол, а мужикам соревноваться с женщиной. Только маразматику могло прийти в голову начать торговую войну, чтобы изменить отрицательный торговый баланс. И правда, кому это мешало? Был бы умный, сидел бы тихо, замазывая трещины, переклеивая обои, глядишь, и выборы бы выиграл. А он, идиот, затеял капитальный ремонт, нашумел, намусорил, соседей беспокоит. Одно слово, придурок. Вы знаете, она права. Она права, то, что она говорит. Я аплодирую. Проблема в том, что так, как думает она, думать не будут. Вы понимаете? Вот весь, вся гадость вот этой ситуации заключается в том, что человек на улице не будет думать о трансгендерах, о том, что, понимаете, какая вот Канада, как она нас юзает, допустим, и там затеял с ней торговую войну и так далее. Или что с ЕС у нас торговая война и так далее. И я это все поддерживаю. И то, что нужно, понимаете, разбираться с какими-то сумасшедшими расистами в стране, что нужно что-то делать с исламом. У меня целая тема подготовлена на ближайшие дни на эту тему. Потому что не только я, оказывается, думаем параллельно. Что ислам надо объявлять идеологией, а не религией. И с ним надо начинать бороться, потому что иначе он нас сожрет с потрохами, с тапочками, и мы будем все еще кричать о свободе слова и свободе на вероисповедание. Это не вероисповедание, это именно идеология, которая прожирает целые страны. Короче, она права, эта женщина, которая это пишет. Проблема, еще раз повторяю, в том, что человек на американских выборах думает практически всегда, может быть, о двух-трех задачах, а именно, как мне жить дальше, потому что хватает ли у меня денег, и насколько у меня нормальный бутерброд лежит на моем столе кухонном, чтобы накормить меня и моих детей. Простейшая базовая задача. Никаких высоких теорий о трансгендерах, о голубых, о коммунизме, социализме, о Мамдане, об Израиле и так далее. Плевали они на всех Израиле, Мамдане, трансгендеров вместе взятых одновременно. Бутерброд, все, вот все свелось к бутерброду с маслом, с колбасой, возможно. Все. И вот тут начинаются перебои. Когда тут начинается перебой, те, кто эти перебои не смог спасти, тот, кто находится у власти, а это республиканцы. Обе палаты Конгресса, президент с администрацией и Верховный суд. 6 консерваторов на 3 либералов. Вот эти люди начинают терпеть поражение, потому что их обвиняют в том, что мой бутерброд недостаточно хороший, или его вообще нет, или он несколько раз в день всего лишь, а должен быть постоянно, и так далее, и тому подобное. Бензин дорогой, бутерброд дорогой, и так далее. Поэтому, еще раз повторяю, республиканцы бросаются во все тяжкие, начинают копировать Мамдани, ну, то есть, как, насколько они могут со своей консервативной идеологией это делать, они делают, понимаете, вот этот закон о доступном ренте. А как помочь людям, которые арендуют квартиру? Где же вы раньше были, дорогие мои? Почему вы довели это все до последнего месяца перед выборами? И тут Трамп объявляет о том, что он собирается что-то делать с говядиной. Тоже, понимаете, перед выборами. Ребятки, где вы были последние 2 года? Вы что думаете, вот это сейчас заметят? Это не заметят. Потому что это не приведет к резкому уменьшению цен или повышению уровня жизни. Нет. Вы должны были объяснять, что да, уровень жизни, господа, у вас упадет, потому что мы делаем что-то большое, великое, счастливое. Вот это надо было объяснять каждый божий день, чтобы каждый дурак на улице об этом знал. Понимаете, вот эта пропаганда, вот это поднятие патриотизма сработало бы. Я в Америку больше верю, чем вы, может быть. Оно бы сработало. Почему? Потому что американцы, в принципе, патриотичные люди. Они бы услышали это, они бы это поняли. Но им надо это объяснить, им надо это разжевать. И сказать, что мы ведем исторические какие-то процессы. Мы пытаемся... Вот давайте я вам прочту вот то, что пишет Леонид Стругацкий на Фейсбуке. Практика ограбления американских компаний будет закончена. Я это целиком и полностью поддерживаю. Соединенные Штаты не касса для Европы. Дональд Трамп снова начал напоминать Европе простую вещь. Америка не обязана молча наблюдать, как крупнейшие американские технологические компании превращаются в удобный источник миллиардных штрафов. Последней каплей стал Google. 23 июля Еврокомиссия оштрафовала компанию еще на 890 миллионов, около 1 миллиарда долларов за нарушение Digital Markets Act. До этого под европейские штрафы ограничения неоднократно попадал Apple, Meta, Amazon, другие американские технологические гиганты. Европа утверждает, что никакой дискриминации нет, она просто защищает конкуренцию и регулирует крупнейшие цифровые платформы. Формально это действительно так, формально. Но возникает интересный вопрос, почему список главных целей европейского регулирования так подозрительно похож на список крупнейших технологических компаний Америки? Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft. Америка вкладывает миллиарды в исследования, венчурный капитал и создание технологий, принимая на себя риски, выращивает мировых лидеров. А затем зарубежный регулятор в Европе объясняет этим компаниям, как должны работать их поисковики, магазины приложений, рекламные системы, попутно выписывая миллиардные счета. Причем этот вопрос задает уже не только Трамп. Американские законодатели потребовали администрации принять меры против европейского вот этого закона DMA. Указывая в том числе на странную ситуацию, американские Amazon и Microsoft подпадают под регулирование, тогда как некоторые огромные китайские конкуренты остаются за его пределами. Теперь Трамп перешел от слов к делу. 24 июля он объявил о расследовании против ЕС по секции Section 301 Trade Act. Этот механизм позволяет США признать иностранную торговую практику несправедливо или дискриминационно отменить и ответить торговыми мерами. И любимое средство мы знаем – тарифы. Логика здесь довольно простая. Европа имеет полное право защищать собственные экономические интересы. Но тогда и Америка имеет такое же право. Хотите регулировать американские компании, выписать миллиарды штрафов – хорошо. Тогда Вашингтон посмотрит на такие, каких условиях европейские автомобили, самолеты, вино, предметы роскоши и прочие товары получают доступ к американскому рынку. Это уже не вопрос любви к Google или Трампу. Это вопрос принципа. Америка создает технологии не для того, чтобы остальной мир рассматривал американские компании как банкомат. Вы защищаете свои экономические интересы. Мы будем защищать свои. Посмотрим, кому первому надоест. Я целиком и полностью согласен здесь с Трампом. И Канада, и европейцы, ну, в Азии тоже есть свои какие-то далее, но европейцы и Канада, это просто показательный пример, совершенно четко дают предпочтение конкурентам Америки, а не Америки. То есть, например, вот мы ввозим автомобили, вот из-за чего, в частности, прекратились переговоры с Канадой. Одна из тем. Мы хотим, чтобы наши автомобили, которые возятся в Канаду, облагались там меньшим количеством тарифов. И канадцы говорят, нет. Мы говорим, окей, но почему тогда европейские автомобили, которые вы возите в Канаду, которые намного дальше, дороже и так далее, этим тарифом не облагаются? Вот так. Понимаете, они привыкли, что Америку можно, как говорится, взять, наклонить и заставить терпеть, а европейцев нет. И они отдают им предпочтение. То же самое с китайцами. Понимаете, китайские компании часто имеют преференции по доступу на рынок, они раздают взятки, ребятки, слушайте, очень просто. Они занимаются массовым подкупом разных чиновников, они рекламируют себя, вы понимаете, мы это не делаем, вот мы тут в чем-то проигрываем. Но в частности, количество взяток, которые раздают китайские товарищи, это, конечно, фундаментально разница огромная. И в Европе, и так далее. Понимаете, причем это европейцы сами себе роют яму, но никто же не думает на эту тему. Никто об этом не думает. И вот в Канаде. Понимаете, я бы понял, если бы канадцы пытались защитить свою автомобильную промышленность и пускали бы всех под единый стандарт тарифов. И европейцев, и китайцев, и американцев. Тогда бы можно было бы говорить о каком-то, ну да, вот они пытаются защитить тебя. Но когда они почему-то защищаются от самого близкого соседа, но при этом не защищаются от европейцев, вот тут начинаются вопросы, и вопросы справедливые. В Европе то же самое. Европа ввозила к нам автомобили 80 лет, господа. 80 лет по 2% тарифов. А знаете, сколько тариф на американские машины в Европе? 10%. Это мы еще не говорим, сколько налоги в каждом штате на покупку автомобиля. У нас же нет федерального налога. У нас есть так называемые налоги на продажу в каждом штате. Ну, допустим, вот там в штате Нью-Джерси, допустим, там 6 с чем-то, то есть около 7%. Окей. 7% плюс 2% тарифы, 9%. Ну, допустим, возьмем эту цифру. А сколько в Европе? 10%, которые на тарифах, и еще 20-21% это федеральный налог, который практически в каждой стране есть. Даже в некоторых 25%. То есть получается 35%, 30%. 30-35% на каждый автомобиль. Конечно, он становится неконкурентоспособен. Американские автомобили не настолько долговечные, не настолько удобные, не настолько люксовые, не настолько хорошо продуманные, как дорогие европейские марки. Это, слушайте, не надо никому доказывать, что BMW или, допустим, какой-нибудь Volvo сделано красивее, лучше, удобнее, чем Ford. Мне не надо это доказывать, я это прекрасно знаю. Но они стоят в два раза больше. Особенно, если еще на них наложить, на американские наложить дополнительные тарифы, и получается, что нет смысла покупать, то американскую машину вообще никак нигде. То есть американцы могли бы взять дешевизной. Или там, допустим, какими-то повышенными качествами, которых европейцы не имеют. Но при таком налоге и тарифе это невозможно. И вот когда ты начинаешь, а почему? Мы всегда так делали. Что, мало ли, что вы всегда так делали. Понимаете? Или у меня здесь один украинский товарищ, который тоже пишет на Фейсбуке. Когда я сказал, что вот все эти Нобелевские премии в последнее время не имеют, особенно премии мира, не имеют никакого значения, он мне говорит, ну, конечно же, Америка перестала поддерживать мировой порядок. Мы знаем. Я говорю, да, вы, слава богу, что вы знаете. Да, наступило время сильного. Если Украина не будет сильной, не будет сама по себе, значит, Украины не будет. Все очень будет очень просто. Потому что никто никого больше тянуть за уши из болота, в которые, тем более, они посадили сами себя, в целом ряде случаев, не будет. Никого нигде. Если у вас есть какие-то очень ценные, полезные ископаемые, если вы можете контролировать свою страну, и у вас не идет там в ней ни гражданская война, ни война с соседями, тогда да, ваши полезные ископаемые, может быть, вас спасут на какое-то время. А если нет ископаемых, значит, не спасут, значит, и страны может не быть. Такой, как Украина или еще что-то. И что, кто-то в Америке от этого, понимаете, плакать будет? Или что-то изменится в этом мире, не изменится? Если исчезнет вообще целый ряд стран, например, где-то в Африке, или в Латинской Америке, или в Азии, поверьте мне, никто ни глазом не моргнет. Потому что это не имеет значения ни для кого в мире. Ни для кого. Мы только притворяемся, что да-да-да-да-да, ООН, понимаете, Женевские конвенции, Венские договоренности, Нобелевские лауреаты. Плевали все на всех. Только одно важно. выживает сильнейший. Все, остальное не важно. Так, сделаем перерыв.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: That has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
8: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
9: «Дэвидсон Радио». Радио.
10: Американское радио на русском языке.
9: «Дэвидсон Радио».
10: «Дэвидсон Радио».
11: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз я вот продолжаю. Понимаете, вот то, что Америка наконец начала делать шаги по фактически обретению независимости от всех этих кровососов и вот всех этих организаций, которые из них тянут деньги или тянут «вы нам должны», «вы то», «вы это», страны, организации, люди. Всем надо показать большую дулю. В этом у меня сомнений нет. И то, что Трамп это делает правильно. Особенно понимая, что у нас 40 триллионов долга. Знаете, сколько у нас долга у штатов? Около 91 триллиона. Это у штатов. Это не федеральное, а у штатов. 91 триллион. А вы знаете, сколько долга у нас наши дорогие граждане имеют на руках? Еще больше. По-моему, что-то еще под 100 триллионов. Клянусь вам. Там такие цифры заоблачные, что ты, когда начинаешь смотреть эти наши долги, вот колоссально вместе, то всю Америку можно продать вот на базаре, и не хватит расплатиться. Клянусь вам. То есть у нас аховое положение с финансами. Я молю Бога, чтобы оно не рвануло без какого-то серьезной подготовки, что оно рванет. Поэтому я целиком и полностью считаю, что вот эти все эти, понимаете, типа USAID организации и так далее, которые Трамп уничтожил, он сделал абсолютно верно. Он их сделал не потому, что, понимаете, мы такие все злые и никого не любим, не любим Украину или не любим Израиль, не любим еще кого-то. Нет, потому что мы начали немножко, хотя бы немножко, любить самих себя. Но с Украины, когда это идет, понимаете, с особым цинизмом и злостью. Что Украина, к сожалению, это такая страна, и, видимо, и народ тоже, что привыкли жить, понимаете, все время нам заявляют, и, ну, они всем это заявляют, что все им должны. Все им должны, они их защищают, они то, они это и так далее. Знаете, меня, честно говоря, это Манса уже порядком надоело, я это перестал слушать. Уже давно. Потому что это все время заявляется и так далее. Их послали подальше все и сделали правильно. Потому что на сегодняшний день все пришли к пониманию, что нужно обеспечивать самого себя. Что нужно быть ответственным сам за себя. Если ты, особенно в украинском варианте, позволил огромную страну, 52 миллиона человек там когда-то было, с огромной индустрией, они делали практически все военные корабли советского флота, они делали ракеты, они делали самолеты, чтобы все это довести до такого состояния разрухи, разворовать до последнего винтика, а потом виноваты все остальные в том, что они не могут сопротивляться. Вы меня извините, господа. Но это пока вы не скажете, что вы сами не будем говорить в эфире, кто. Но мозга и дальше придумайте. Вот до тех пор это работать не будет. Не будет. Для того, чтобы вылечить алкоголизм, нужно признать, что ты алкоголик. И то же самое с нами. Для того, чтобы вылечиться от того, что мы всем раздаем деньги направо и налево, без всякого толка, без всякого будущего, понимаете, под какие-то обещания какого-то ООН, который, я бы сказал, что это такое. Понимаете, это как кидать деньги, просто вот сидеть, вот как в той сказке, что был богатый человек, сидел вместо камешков, кидал золотые монеты в пруд. Пока золотые монеты взяли и не кончились в какой-то момент. Беда любой империи, любой крутой какой-то страны вообще в истории всегда называется overextension, то есть когда вы слишком перенапрягаете свои собственные ресурсы. Это overextension, это вот из-за этого рухнул Рим. Он не рухнул из-за каких-то варваров, которые перешли границы и разом атаковали все его, как говорится, коммуникации. Нет, не из-за этого. Рим рухнул прежде всего из-за того, что они не могли потянуть вот ту ношу, которую они сами себе задали. Overextension, слишком большое количество чего-то. Обязательств, поддержки, военных расходов, что угодно. То есть всегда надо иметь четкое соотношение, что вы можете, что вы хотите и что вы можете. Знаете, как той... Как говорится, в том анекдоте, в той песне Шурика, понимаете, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями, и наоборот. Поэтому вот сейчас идет какое-то вот понимание, что мы можем, что мы не можем. Что мы хотим, что мы не хотим. Будет ли оно справедливо ко всем? Конечно, нет. Оно будет справедливо к нам. Но какими-то вещами мы должны пожертвовать, или какими-то странами, какими-то народами мы должны... И поверьте мне, никто сильно не будет в накладе, если что-то исчезнет или что-то изменится. Но так или иначе, вот с этим то, что написал Стругацкий, я согласен. Вот что пишет у нас в связи с тем, что происходят выборы, журнал «Политика». Сразу говорю, я не совсем тут согласен, но давайте, как говорится... Критически мыслить. Кошмар республиканской партии на промежуточных выборах. Ливут, штат Канзас. Ситуация с выборами в Сенат не так сложна, как кажется на первый раз. Как у любой современной президентской кампании, ключевые события разворачиваются на Среднем Западе. Если демократам удастся отобрать у республиканцев места в Огайо и Айове, и при этом удержать за собой Мичиган, они почти наверняка получат те 4 дополнительные мандата, которые необходимы для установления контроля над Сенатом на оставшиеся 2 года президентского срока Дональда Трампа. То есть пошел уже разговор не о палате представителей внизу, а о Сенате наверху. Однако по мере приближения традиционного начала активной фазы избирательной кампании республиканцев, все больше тревожит перспектива оказаться в эпицентре стремительно разрастающего степного пожара народного недовольства. У него серьезные проблемы в сельскохозяйственных районах, сказал мне сенатор Кевин Крамер, республиканец из Северной Дакоты. Под ним я имею в виду Трампа, а Трамп – это мы. Я не питаю особого оптимизма, говорит он. Тройной удар, введение пошлин, рост цен на дизельное топливо и удобрения, а теперь еще пошлины на импорт говядины, который снял Трамп, то, что я вам рассказывал, поставил республиканцев из аграрных штатов в кризисное положение. В начале этого месяца за порцией грудинки в ресторане Джо Канзас Сити Бар Барбекю пастор крупнейшей в стране методистской общины заметил, что жители Канзаса близки к пределу терпения. Конечно, некоторые из них пока не готовы прямо заявить: нам не нравится Трамп, нам он надоел. Но они ждут, что их сенатор вступится за них, сказал Адам Гамильтон, пастор, ставший кандидатом от демократической партии и соперником сенатора-республиканцев из Канзаса Роджера Маршалла. Время поездок по штату я слышу от людей, причем это и республиканцы, и демократы, что они не могут допустить, чтобы такое продолжалось еще 6 месяцев или даже хотя бы еще 2 года. По словам Гамильтона, единственный вопрос заключается в следующем: сколько фермерских хозяйств обанкротится? Я вам объясню сейчас, в чем дело. Из-за того, что Трамп разрешает ввоз вот этого мяса, он пытается выиграть выборы. Я понимаю, почему. Но при этом это разоряет более дорогие американские фермы, которые этим мясом занимаются. У них был кризис с поголовьем скота. Конечно, надо было где-то еще 2 года, когда Трамп только-только пришел к власти, говорить: срочно начинайте увеличивать поголовье. Что нам надо сделать? Чем я вам могу помочь, чтобы вы помогли нам? Вот какой должен был разговор. Трамп этого не сделал. А теперь вот это в последний момент, когда он начинает рвать на груди майку: давайте вбросим говядину на рынок, в наши магазины, чтобы все сделали котлеты, это не поможет. Это может помочь нам на месяц, на другой для выборов. Но это может убить целый ряд фермеров, которые разводят говядину. Вы понимаете? Это может еще дополнительно приручить избирателей к дешевым ценам, которые наши хозяйства поддерживать не могут. Понимаете, вот в этом все дело. В 200 милях к северу, на ярмарке штата Айова в Дэймойнсе, Джордж Турок поддержал слова Гамильтон: мы переживаем второй фермерский рынок. Настоящий фермагеддон, сказал Турок, законодатель штата Демократической партии, баллотирующий на освободившееся место в Сенате и соперничающий с членом Палаты представителей Элли Хинсон, республиканец от Айовы. Именно Айова с большой вероятностью может сменить политическую ориентацию. Канзас не избрал демократов.

Кроме того, штаты не на противоположных концах страны, Мэн и Аляска, склоняются к поддержке демократов и зависимости их экономик от цен на топливо и условий торговли. Ну, в частности, в Мэне большая торговля с Канадой. И то, что из Канады сейчас пойдет все под тарифами или под там под дополнительными ценами, в Мэйне никого, в принципе, не радует. Понимаете? Вы поймите, все идет от местной политики. Никто не думает о высоких материях, об Израиле, об Украине, о Марсе, о трансгендерах, понимаете, о том, что, понимаете, как навести порядок на город, в городе Нью-Йорке с рентом. Об этом не думает никто. Все думают, о городе Нью-Йорке думают только нью-йоркцы. Все остальные думают о своих местных вотчинах. Вот и все. Если демократам удастся удержать Мичиган, то расклад сил на выборах в Сенат, который ранее казался для них крайне сложным, станет выглядеть не столь пугающим. Чтобы получить недостающие 4 места всего, им нужно будет победить в Северной Каролине, в штате, где смена партийного контроля наиболее вероятна, Огайо и Айове, а затем добыть еще один мандат в одном из штатов, напоминающий по своей специфике отдельные государства. Мэн, Аляска, Техас. При поддержке кандидатов от третьей партии, присутствующих в бюллетенях. Представляете, Техас, мы говорим, господа. Техас может избрать демократа-сенатора. Нормально, да? Вот вам, что вам делает этот поганый бутерброд с маслом на столе. Это вот то, о чем я вам говорю. Вот именно поэтому сейчас республиканцы, у них началась чесотка во всех местах приличных и не очень. Что делать? Клиент уезжает, гипс снимают. Понимаете? Вот именно поэтому, понимаете, давайте вбросим мясо, давайте сделаем рент-контроль, давайте что-то. Любые выборы, сопровождающиеся политической волной, приносит неожиданности на финишной прямой. Если ситуация ухудшится, существует вероятность, что республиканцы могут потерять позиции в Небраске, в Канзасе, даже Миссисипи. Причины очевидны. Непомерно высокая стоимость жизни, крайне низкая популярность Трампа среди центристов, ну то есть независимых, и значительный перевес демократов над республиканцами по уровню энтузиазма избирателей. А знаете, почему энтузиазм избирателей есть? У меня скоро будет мозоль на языке, что я рассказываю. Потому что демократы обходят дома, обзванивают телефоны, посылают почту, разговаривают с людьми на улице, как нормальные люди, о том, что у этих людей болит. А у них болят цены, у них болят вот те самые котлеты, которые у них стало, может, на одну котлету в семье стало меньше, но их это волнует. Понимаете, их, еще раз повторяю, их не волнуют проблемы с Израилем. С евреями. Понимаете, а как, понимаете, мы выиграем войну с Ираном? Может быть, ее не надо было начинать, если мы ее не можем выиграть. Проблемы с Японией, с Китаем и так далее. И тому. Их волнует, как заплатить за котлеты. И чтобы котлет было столько же, чтобы они были столько же вкусные, чтобы они были такие же свежие. Вот скажите мне, что это ерунда полная? Окей, пожалуйста, скажите. Но если вы почитаете любого экономиста, любого политолога, он вам скажет, что и цыканами ступит. Знаменитая фраза, что все идет от экономики. Ну а что такое экономика? Вот это те самые котлеты ваши. Представители республиканской партии признаются, что опасаются закрепления этих настроений, ну вот что непомерно высокий уровень жизни, в сознании избирателей. Они боятся, что мрачная политическая обстановка, вызванная резким ростом цен на бензин после срыва соглашений с Ираном в прошлом месяце, становится практически необратимой. Или если воспользоваться словами Хелли Барбора, этого мудреца из Миссисипи, в политике хорошее становится еще лучше, а плохое еще хуже. Вот уже несколько месяцев среди политических экспертов обсуждается не то, станут ли предстоящие выборы трудным испытанием для республиканцев, а то какой сценарий они повторят, 2018 или 2006 года. Значит, расскажу, в 2006 году республиканская партия в Конгрессе на промежуточный выбор потерпела просто сокрушительнейшее на моей памяти поражение. Выгнали всех. По-моему, они потеряли, по-моему, 60 мест в Конгрессе, в Нижней Палате, в Палате представителей, 60 мест. Почему? Потому что республиканцы обделались вместе с Джордж Бушем. Обделались в Ираке, там не было никаких результатов, там, понимаете, деньги, как говорится, лились рекой, и все равно, понимаете, было. И плюс они смогли своим поведением, своим неведением, своим расизмом, в частности, утопить целый город Новый Орлеан в

0: воде, когда там, который был из-за урагана Катрина. Причем именно утопить, потому что они ничего не хотели делать по этому поводу. И были все свидетели, что они именно не хотят. Они хотят, чтобы все эти черные бездельники, как они говорили, утонули в Новом Орлеане. Но черные бездельники, понимаете, всколыхнули, к сожалению, или к счастью, всколыхнули всю страну и сказали, что нет, так относиться к людям нельзя. Даже если вы их очень не любите, даже если они бездельники. Они все равно американские граждане, это все равно американский город. И что бы вы ни говорили, но раздавать ордена или играть в гольф, или, понимаете, или летать на самолете и говорить, ой, ой, и ничего при этом не делать, чтобы в Америке не могли подвести трак, военный трак, который может через воду идти, с водой, с бутылками воды для людей, которые стояли 8 дней на мосту под 100-градусной температурой. Это не Америка, это третий мир какой-то, это Бурунди, солнечный Камерун, что угодно, но не Америка. И вот после этого 2005 года, ровно через год, демократы на этой почве совершенно законно, совершенно продуманно организовали кампанию, где Джордж Буша и всю его партию смели чертям, я бы сказал бы. Смели просто. Вот это был 2006 год. 2018 это когда при Трампе победили демократы в Конгрессе. Тоже. Трампом надоел. Трамп надоел людям. Вот сейчас есть очень такое серьезное напоминание, что Трамп надоел своими выходками. Потому что толку от этих выходок никаких, понимаете, а звона много, понимаете, вот переименовывать озеро Онтарио, это звон. Это, понимаете, не бутерброд на столе, не лишняя котлета. Это звон. Пустой желать, в частности. Понимаете, опубликовывать списки, что самый главный великий президент это Трамп, это тоже звон. В пользу самого Трампа. Это старческий нарциссизм. Если не маразм. Знаете, можно это воспринимать как шутку, да, но очень многие это воспринят как раздражение. Вы как шутку, потому что вы слишком любите Трампа. А очень многие вас воспримут это, слушайте, знаете, я не хочу терпеть этого старого маразматика. Мне он надоел. У меня, понимаете, заботы, а у него забавы. С переименованиями озер. Никому не нужных. Вот как будет рассуждать человек, который Трампа, скажем так, не в том смысле, что любит или не любит, он находится посередине. Ему нужно кормить свою семью. Все. Понимаете, если демократы, даже не вопрос демократов, лучше ли демократы. Понимаете, работает с Трампом, вернее, работало так, вот почему он был избран. Потому что Харрис намного хуже, чем Трамп. Это очень хорошо сработало. Сработал идеологический комплекс, потому что демократы 4 года гадили при Байдене. И Байден был чрезвычайно слабый президент, совершенно провальный, потому что он был очень стар, и он боялся бороться со своей партией, да и не мог, наверное, физически. Человек был стар, он был болен, все, понятно. Поэтому победил Трамп. Сейчас вот этого на контрасте так оно работать не будет. Сейчас не будут говорить, понимаете, сейчас вы не можете прийти к избирателям и сказать, голосуйте за Трампа, потому что вот эти демократы еще хуже. Нет, Трамп же говорит, он лучше. А чем ты лучше? У меня увеличились цены на мои продукты. Ты занят какими-то там Онтарио, понимаете, а у меня, как говорится, это. Котлеты подгорают. Еще раз повторяю, вы можете фыркать сколько угодно. Это не важно, что говорит русская улица. Русская улица проголосует за Трампа, даже если он завтра начнет, понимаете, поедать детей. В этом у меня сомнений никаких нет. Проблема не в русской улице, проблема в американской улице. Американская улица особенно независимая. Она именно независима. И вот они вот сейчас начнут очень серьезно думать на эту тему. Иными словами, приведет ли 26-й год к негативной реакции избирателей в отношении правящей партии? Реакции, которая, однако, из-за политической поляризации ограничена лишь потерями в Палате представителей и не позволит демократам добиться успехов в Сенате. Или же все-таки поднимется мощная волна, способная смести даже тех республиканцев, чьи позиции казались незыблемыми, привести к переходу под контроль демократов обеих палат Конгресса. Как только возобновились боевые действия с участием Ирана, стало ясно, что вакансии в Верховном суде не предвидится. А именно такой фактор играл ключевую роль в 2018 году. Ответ стал очевиден. Республиканцы не смогли перейти в наступление. Оставшись в обороне, им не хватило той самой битвы за состав суда, которая могла бы дать им лучший шанс перехватить инициативу. Если не произойдет резкой смены настроения избирателей, эти выборы, вероятно, повторят сценарий прошлого периода, когда республиканцы столкнулись с гневом граждан, недовольных коррупцией, ценами на бензин и непопулярной войной на Ближнем Востоке, полным переходом власти к демократам. Некоторую надежду стратегам республиканской партии внушает то, что спустя 20 лет в Красных Штатах стало меньше избирателей, готовы голосовать за демократов. Кроме того, смещение партии влево дает богатый материал для предвыборной рекламы, что может сыграть решающую роль, учитывая сотни миллионов долларов, которые располагают республиканские организации в преддверии Дня труда. Впрочем, значительная часть средств находится в руках Трампа, и республиканцы в частных беседах выражают крайнее недовольство, что он не соглашается тратить больше денег на поддержку кандидатов от своей партии этой осенью. Ну, то есть вести пропаганду. Он не соглашается. Это наш Трамп. Это в ситуации, когда ему грозит кризисное состояние. Его же могут сделать узником Белого дома, фактически, из-за Конгресса. Если обе палаты Конгресса станут демократические, я даже не боюсь, я не говорю даже про импичмент. Вообще не будем даже обсуждать ту ахинею. Мы говорим о том, что любой его вообще вот пер будет теперь сопровождаться антипером, который будет приниматься в Конгрессе, в обеих палатах. Он вообще не сможет править, понимаете, он будет только, понимаете, выдавать грозные речи. Они могут полностью, законодатели преобладают при желании над исполнителями, потому что исполнители исполняют волю законодателей, а не наоборот. Поэтому законодательный орган или Конгресс, если он ощетинится зубами, в принципе, может сожрать этого президента вместе с туфлями. Понимаете? Это подводит нас к глубокой проблеме, которую уже мало кто в партии пытается отрицать. Президент всецело сосредоточен на развлечениях, вот что я вам говорил, создании собственного политического наследия и сведении счетов с личными противниками. В те моменты, когда Трамп не ведет себя как 12-летний мальчишка, устраивая бои на лужайке перед Белым домом или наблюдая, как болиды Индикар с ревом носятся по центру Вашингтона, он одержим идеей назвать все в свою честь, затевать ремонты и мстить, используя для этого Министерство юстиции или переименовывая Великие озера. Все это кажется мелочью. И все же американскому избирателю, платящему по $4 за галлон обычного бензина, совсем не до смеха. И хотя идея войны с Канадой может показаться сюжетом старой комедийной сценки, растущая напряженность в отношениях с Оттавой грозит политическим крахом республиканцев из приграничных штатов. Именно там, где им жизненно необходима победа, в штатах Мэн и Мичиган. Я бы напомнила Трампа, что Канада наш друг, ближайший союзник, крупнейший торговый партнер, заявила мне сенатор Сьюзен Коллинз, республиканка от штата Мэн. Добавь, а наши экономики настолько тесно связаны, что пытаясь навредить одной из них, мы в конечном счете навредите Мэну и другим приграничным штатам. Вот о чем ведется речь. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальные гости ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры – грузинский ресторан «Убани», Advanced Cosmetology Educational Center, Ашиана Сиэте. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В республиканской партии растет недовольство новой торговой политикой президента Трампа всего за 10 недель до промежуточных выборов. Поводом стали сразу два решения администрации – обострение торгового конфликта с Канадой и планы снизить тарифы на импорт говядины. Более 10 республиканских законодателей публично раскритиковали эти шаги. Сенаторы от штатов, где особенно важна поддержка фермеров и владельцев ранчо, опасаются, что увеличение импорта более дешевого мяса ударит по местным производителям. Представители Северных штатов предупреждают, что новые тарифы на канадские товары могут привести к дальнейшему росту цен. В Белом доме заявляют, что увеличение импорта говядины должно временно компенсировать дефицит и снизить цены, пока американские производители наращивают поголовье. Но республиканские кандидаты опасаются, что новые торговые конфликты усилят недовольство электората и осложнят борьбу партии за сохранение большинства в Конгрессе. Казначейство готовит масштабную налоговую проверку нескольких НКО, включая фонд Сороса. Речь идет об организации «Открытое общество». По итогам аудита организации могут быть лишены налоговых льгот. Кроме того, проверки могут привести к значительным штрафам. Согласно данным Ассоциации по страхованию домашних животных, популярность иншуринсов для кошек и собак выросла на 9%. В настоящее время примерно 6% всех домашних питомцев в 50 штатах имеют страховку. Эксперты подчеркивают, что на рынке пэт-иншуринс до сих пор наблюдается хаос. Ветеринары часто принимают конкретные страховые планы. Как результат, страховки часто не покрывают лечение или покрывают лишь малую часть. Конгресс несколько раз пытался принять законодательство в отношении пэт-иншуринс, но одним из главных препятствий стало отсутствие конкретного федерального агентства, отвечающего за сферу домашних животных. Екатерина Варнава ответила на хейт в интернете, цитирую, «специально не закрываю аккаунт, чтобы все, кому я не нравлюсь, могли зайти и испортить себе настроение», написала 41-летняя Камикесса в Инстаграме и продолжила, «по скриптум всех жду на шоу «Драма Квин» в Нью-Йорке в октябре». Звезда Comedy Woman в 22-м году переехала на Кипр и основала кабаре-шоу.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа. Вы видите, вот только что новости были. Вот как раз то, о чем я говорю, что даже среди республиканцев в связи с выборами растет недовольство тем, что делает Трамп, и когда он это делает, и как он это делает. То есть, еще раз повторяю, да, надо очень серьезно вести предметный разговор с Канадой, но это надо было закончить год назад. Жестко, по делу, с возможностями компромисса. Потому что, вы понимаете, упереться рогом не всегда есть правильно. Нужно всегда позволять сделать компромисс. В чем-то надо уступить ради... Понимаете, а Трамп, он любит, как говорится, настоять на своем. Понимаете, тарифы не всегда работают. Почему? Потому что он так часто использует вот эти тарифы, что люди уже привыкли к ним. Страны уже привыкли. В какой-то момент тот скажет, да плевал я на него. Пусть он выводит тарифы, давайте воевать лучше. Потому что терпеть этого Трампа я больше не буду. Даже если будет дороже, даже если будет сложнее, все, черт с ним, хочет воевать, попробует, пусть воюет. Вот в этот момент Трамп начинает отступать, вы знаете. Но когда Трампа зажимают обратно в угол и говорят, знаешь что, эй, рыжий, плевал я на твои действия. Ты кто думаешь, ты что думаешь, ты самый главный, что ли? Нет, ты не главный, ты один из. Даже если ты на самом деле, да, главный, все равно мы тебе докажем, что ты один из. Поэтому ты будешь делствовать по-нормальному. Не хочешь, не надо, давай воевать. Давай будем, устроим полноправную, как говорится, битву на чемоданах за торговлю. Вот ему так сказали в Китае, ему так сказал Путин с Украиной, ему так сказали в Иране. Что может сделать Трамп? Он затыкается, понимаешь, он ничего сделать не может. Начинает действовать какими-то другими методами в надежде, а вдруг оно сработает. Ну, увидим. Но с Ираном пока не сработало, с Китаем точно не сработало. С русскими тоже не сработало. Сработали совсем другие методы. Или срабатывают. Поэтому, понимаете, и плюс, еще раз повторяю, все, что ты делаешь в политике, когда у тебя демократия, не когда ты царь-батюшка и делаешь то, что ты хочешь, а когда у тебя демократия, в демократии надо избирателям объяснять, а что ты делаешь, а зачем ты это делаешь. А что ты этим пытаешься добиться? Потому что избиратели тебя избирают. Ты не, понимаете, не царь, не бог, не брат, не сват. Они тебя избирают для того, чтобы ты выполнял какую-то конкретную работу, а не, понимаете, чисто издевался над ними, и они не понимали, для чего ты это делаешь. Все нужно объяснять. Трамп этим заниматься не хочет. Мало того, он даже не хочет давать деньги на дополнительную рекламу в разные штаты, чтобы, чтобы поддержать, собственно, конгрессменов и сенаторов. Ну что же, он будет сидеть в большом таком глубоком дуду из-за этого. Потому что когда его не, вернее, их не изберут, у него вся поддержка в Конгрессе закончится. Он хочет все время собачиться с Конгрессом, но ему это обеспечат. Поверьте мне. Вот это вот, понимаете, есть какой-то предел тому, что Трамп хочет себе создать великое имя, которое прославится во всех временах и народах. Есть какой-то предел этому, как говорится, этим желаниям, этим попыткам, этим действиям. Когда это перерастает, понимаете, из какой-то забавы перерастает в раздражение. Вот мы как раз в том самом пункте. История с говядиной, вы шутите, возмущается Крамер. Это единственная отрасль сельского хозяйства, где наконец начала приносить прибыль. А вы урезаете доходы производителей. Столь бурную реакцию сенаторов-республиканцев, обычно воздерживающихся от критики Трампа, можно объяснить не столько самим инцидентом с крупным рогатым скотом, сколько их истинным негодованием по поводу президента, который, похоже, готов без боя сдать завоеванное ими большинство в Конгрессе. Как заметил в беседе со мной один из высокопоставленных партийных стратегов, занимающийся вопросами промежуточных выборов, с чем, кроме налоговой реформы годичной давности и перегибов демократов, можно идти к избирателям? Правильно, ничем. Почему я называю партию республиканцев партией импотентов? Потому что, имея обе палаты Конгресса, они ничего вот не сделали. Они занимаются вот все это время серьезнейшим, понимаете, поднятием собственных зарплат или то, что они поддерживают собственные места. И все. И все. Вот на этом все заканчивается. Как это часто бывает в кампаниях, лишенных позитивной повестки, лидеры республиканцев вынуждены довольствоваться тем, что подбрасывает новостная лента. Например, сообщение о внутренних распрях у демократов или чем-то подобным. Главная проблема заключается в том, что, судя по опросам, избиратели не верят, будто Трампа волнуют их проблемы и приоритеты. А законодатели республиканцев, сотрудники Белого дома, практически не могут повлиять на его поведение. Еще раз, правильно, он не ведет пропаганду собственных действий. А кивать все время на демократов, посмотрите, у демократов коммунисты, у демократов социалисты, можно до определенной степени. Понимаете, в какой-то момент люди скажут, да плевал я, что у демократов, что у республиканцев. Что вы мне голову морочите с демократами, когда вы сами по себе в состоянии нестояния? Чего мне говорить про республиканцев, демократов? В разговорах с республиканцами постоянно звучит мысль о том, что члены кабинета министров работают эффективно. Этим летом они были повсюду, от ярмарки штата Айова до других ключевых штатов. Тогда как от Трампа толку мало. Складывается впечатление, существует две администрации, аппараты назначенцы, которым руководитель аппарата Сьюзи Уайлс может управлять в обычном режиме, и сам президент, который делает все и говорит все, что ему вздумается. Возьмем, к примеру, предстоящий мини-съезд республиканцев, который пройдет в следующем месяце в Далласе. Партия готовит видеоролики и речи, призванные представить демократов радикалами. Однако, как признался мне один из советников Трампа, реальный тон кампании будет зависеть от того, какую очередную чушь сморозит президент. Нормально, да? Такое уныние вполне обосновано. В нем чувствуется беспомощность и готовность опустить руки. Это напоминает мне осень 23-го года, когда демократы приходили в отчаяние из-за своего президента 80-летнего и его твердого намерения баллотироваться на второй срок. Согласно недавно опросу Reuters, война с Ираном поддерживается лишь 30% респондентов. Однако выхода из ситуации не видно, пока последнее слово остается за Тегераном. Жарик котлеты из свинины на ярмарке штата Айова в начале этого месяца Хинсон с готовностью обсуждал свое мастерство владения лопаткой, важность своей гонки для расклада сил в Сенате и тот факт, что ее оппонент пропускал голосование в законодательном сарае. Однако она умолкла, когда ее раз за разом спрашивали, не пора ли положить конец войне в Иране. В штате Огайо действующий сенатор-республиканец Джон Хестед заявил, что хотел бы, чтобы конфликт был кратким и успешным. Однако ситуация не движется ни к тому, ни к другому. И пока вокруг Ормузского пролива сохраняется неопределенность, цена на нефть не снизится, а избиратели не почувствуют облегчения, до тех пор будет продолжаться то, что есть. Порой политика – дело несложное. Обстановка напоминает ту, что Шерроду Брауну, сопернику Хеста, одержать свою победу, первую победу, на выборах в Сенат в 2006 году. Вот этот 2006 год, это был разгром, еще раз повторяю, республиканцев. Тот год тогда стал решающим для Среднего Запада. Демократы победили действующих сенаторов республиканцев в Огайо, в Миссури. Даже удержали место в Небраске на последних выборах с участием Бена Нельсона. Его соперником был Пит Рикетс, действующий республиканец, участвующий в выборах в этом году. Бывший сенатор-демократ Клэр Маккаскил рассказала мне, что она поняла, будто выиграют выборы 2006-го, когда остановились на своем предвыборном фургоне у заправки в сельской местности в штате Миссури. Ее мать вышла из машины и увидела парочку местных парней в крепках Джон Дир. Мать Маккаскил, намекая на высокие цены на топливо, заметила мужчину, что президент Джордж Буш-младший нефтяник. На что те тут же ответили, еще бы, черт возьми. Послам Маккаскил, когда-то стало очевидно, избиратели потеряли доверие к нему, а значит и к республиканской партии. Вот что пишет, я не буду вам цитировать оставшиеся. Это политика. Еще раз повторяю, политика не самый объективный, самый правильный, как говорится, источник для этой информации. Но поверьте мне, если вы ищете правды на сегодняшний день, то вы будете читать вот именно, понимаете, не громогласные оценки, что все замечательно, а именно критические. Еще раз повторяю. То, что Трамп делает какие-то правильные вещи, то, что я читал вам сегодня, которое писала вот эта женщина у меня на Фейсбуке, я поддерживаю, что она пишет. Что то, что он борется, понимаете, там, с DEI, что он пытается довести до какого-то ума университета и так далее и тому подобное. Все это очень хорошо и замечательно и правильно. Я поддерживаю, что он это делает. Проблема в том, что, во-первых, это не доведено до конца. То есть это невозможно уже объявить как победу. То есть очень много начато, ничего не закончено. И во-вторых, понимаете, очень много идет какого-то дурашлепства, понимаете, типа переименования озер. Понимаете, когда напишут, что только дементный маразматик мог закрыть границы и лишить страну ценных специалистов из Афганистана, Мексики и Сомали. Правильно, что он закрыл границу? Конечно, правильно. Но сколько можно ехать на этой теме? Ну, этим мужикам соревноваться с женщиной, конечно, нельзя в спорте. Но еще раз повторяю, это нишевая аудитория, которая это заметит. Социальные, консервативно-либеральные вопросы волнуют определенную часть общества. Когда у тебя все хорошо на кухне, в холодильнике, тогда ты начинаешь заниматься, вот понимаете, вопросами. Понимаете, а правильно ли соревнуется какой-то там бывший Джон Джонсон, который стал Джоанной, потому что он сошел с ума внезапно. Нет, но он при этом соревнуется с какой-то женщиной. Понимаете, конечно, Джоанна, как бывший Джон, побеждает. Потому что, нет, Джоанна это на самом деле Джон. Он просто пока сошел с ума, он называется Джоанной. Или у него там, я не знаю, что-то, временное помешательство. Неважно. Но это, еще раз говорю, это нишевый вопрос для нишевой аудитории. Меня, например, этот вопрос на выборах волновать не будет. Во-первых, меня не волнуют эти соревнования. Во-вторых, понимаете, я не настолько интересуюсь, пардон, в какой среде будут происходить эти соревнования, будут ли они вообще и так далее и тому подобное. Меня вообще эти трансгендеры волнуют очень-очень мало, пока они не затрагивают меня лично. Значит, еще раз говорю, что меня будут волновать. Меня будут волновать, сколько я должен заплатить действительно в своем супермаркете за корзину питания. Я вам интересную вещь расскажу, что вот... Было сравнение порядка лет, ну, может быть, уже даже 10 лет назад, когда сравнивали, ну, так, то, что называется корзина. Это когда в вашу корзину кладется одинаковая еда. Допустим, одинаковые яблоки, одинаковый хлеб, одинаковое мясо, одинаковое, то есть не вырезка и курица в разные, а именно одинаковые. Курица тут и курица там, одинаковые. И сравнивал с другими странами. Америка была на самом низу по ценам. Она даже перебивала Китай по дешевизне. Китай. Во Франции еда была в 2,5 раза дороже, чем в Америке за ту же самую корзину питания. А сейчас, посмотрите. Вот сейчас все среднестатистические говорят, что жить в Италии. В Италии было чуть-чуть дешевле, чем во Франции. Чуть-чуть. Что намного дешевле жить сейчас в Италии, что там более свежие продукты, и более дешевые продукты при лучшем качестве, чем в Америке. И то, и другое, и третье, и десятое. Ну да, там меньше порции, мы можем все это учитывать. Но то, что у нас стало непомерно дорого, ну так это же только осел не согласится. И вот на этом все строятся все выборы. А почему это так работает? Почему? Потому что, то есть можно было бы частично, давайте скажем так, обуздать вот эти негативные настроения из-за цен, если вы бы провели правильную информационную работу. То есть вы бы сказали, ребята, мы начинаем целую серию тарифов с неправильными странами, в том числе с Канадой, в том числе там с Мексикой и так далее и тому подобное. Мы будем делать то. Это, конечно же, поднимет цены, господа. Вы должны это прямо сказать. И мы просим вас, братья, сестры, потерпите, потому что мы это делаем для того, чтобы Америка была первой, чтобы мы вышли на правильный какой-то путь, для того, чтобы, как говорится, уравнять наши расходы с нашими доходами, и чтобы вообще привести все в нормальное состояние. Это, к сожалению, вызовет какие-то подъемы цен, неудобства, проблемы и так далее. Потерпите. Это надо честно сказать, понимаете, если говорить, что все замечательно, и что делать ничего не надо, что все, понимаете, ну я понимаю, что у Трампа на столе стейк не изменился, а вот у людей работающих он, да, изменился, или вообще исчез, этот самый стейк. Можете фыркать сколько угодно, повторяю, то, что фыркает русская улица, понимаете, это не значит, что то же самое думает американская. Американская улица совершенно есть, абсолютно, которая вот Трампа воспринимает в виде нейтрального. Понимаете? Нейтрального. И они ему не дают фору только за то, что он, понимаете, борется с трансгендерами или еще что-то там, понимаете, бьет кулаком где-то кого-то. Он не будет это делать. Они не будут это делать. Вот в чем дело. Так. 718-303-90-90. Это вот наш телефон. Прошу вас, высказывайтесь. Причем мне интересно, вот именно сегодня, те, кто за республиканцев голосовать не будут. Я не собираюсь с вами ругаться, выяснять отношения. Скажите ваши причины. Почему вы не собираетесь голосовать за республиканскую партию на выборах? Вот мне интересно их мнение. Это на сегодняшний день мне самое интересное. Добрый день, вы в эфире.
12: Да, я хочу сказать, вы напрасно думаете, что все русская улица вся однородная и все хотят голосовать за Трампа. Я знаю очень многих людей, которые русские, настоящие русские, которые никогда в жизни не голосовали за Трампа. И они вообще вот Трампа ненавидят. Поэтому, пожалуйста, вот. Не говорите так. Вы всех под одну гребенку.
11: Спасибо. Значит, я говорю то, что русская улица в основном поддерживает республиканцев, что бы там ни происходило. Это было, есть и будет, понимаете, как основная вещь. То, что есть многие, или как вы говорите, многие, это на самом деле не многие, это меньшинство. Который не поддерживает Трампа и его ненавидит, окей, объясните мне, за что вы его ненавидите. Если вы его ненавидите чисто за его фразы хотя бы, ну хорошо, так и скажите. Выберитесь смелости, скажите, за что, чем он вам не нравится. То есть мы будем оценивать, вам нравится он по результатам или потому, что он так себя ведет. Понимаете, потому что он так вот говорит, так себя, как говорится, ведет, делает какие-то глупые дела и жесты. Для кого-то это может быть очень основное, понимаете, то, что он переименовывает озеро Онтарио. Для меня нет. Я вообще этим не занимаюсь. Вот с этой точки зрения. Поэтому, добрый день, вы в эфире.
13: Здравствуйте, доброе утро. Добрый день. Я вот что хочу вам сказать. Две вещи. Во-первых, я с вами не согласна, по большому счету во всем согласна. Вы сказали, что американскую улицу волнуют стейки на столе, а вот русская улица отличается. Но вы не забудьте другое, что та русская улица, о которой мы сейчас говорим, это люди, которые эмигрировали в Америку в своей, вот, при своей жизни. А люди, которые эмигрируют, бросают свою страну, у которых хватает смелости бросить свою страну и приехать в другую, это не совсем обыватели. Это люди немного более широко и глубоко оценивающие и смотрящие на жизнь. Поэтому через 2-3 поколения наши русские дети будут такие же точно, как американцы. Вот, это во-первых. А во-вторых, я с вами полностью согласна в оценке Трампа, что, к сожалению, он слишком за многое схватился, ничего не доделал. Но голосовать все равно мы будем продолжать за республиканцев. Просто потому, что на сегодняшний день идеи и цели республиканской партии как таковой нам более понятны, чем идеи и цели демократические, которые вообще разваливаются, фиг знает что. Вот, так что голосовать спасибо. Все равно будет спасибо. За республиканцев.
11: Все, спасибо. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день, Александр. Я вам хочу сказать, что мое личное мнение, я вообще не знаю, за кого теперь голосовать, надо читать все программы, но я, насколько я была всегда за Трампа, сейчас он меня просто раздражает, и так же, как моего мужа, он тоже трампист, за его непоследовательность, за его болтовню, за то, что он уделяет внимание совершенно незначащим событиям, понимаете, то есть получается, что он о стране не думает, будем говорить так, на сегодняшний день.
11: Это мое личное мнение. Но, я же никого не собираюсь ругать, спасибо, что позвонили, спасибо. Я поэтому хочу услышать ваше мнение, а не свои. Добрый день, вы в эфире.
15: Добрый день. Дело в том, что наша русская коммунити разобщена. И те ценности, которые мы сюда привезли, они теряются у молодежи в основном. И это напоминает, честно говоря, 33-й год, когда Гитлер приходил к власти. Очень напоминает.
11: Ну хорошо, за кого вы будете голосовать?
15: Естественно, за республиканцев. Просто...
11: Спасибо.
15: Просто жалко, что мы можем проиграть. Вот это проблема спасибо. Большая.
11: Ну, я уже объяснял, почему мы можем проиграть, понимаете. Это если не заниматься выборами всерьез, вот то, что вот мы видим, а Трамп всерьез ими не занимается. Понимаете, это не его выборы, он как-то это пустил на тормозах, он занимается своим обеспечением себя в вечности. Понимаете, это всех стало раздражать, раз, и во-вторых, это не имеет никакого значения для выборов в Конгресс. Вот то, что есть, то, что есть. Добрый день, вы в эфире.
16: Да, здравствуйте. Трамп – это слон в посудной лавке. И стыдно, что население 340 миллионов не может выбрать нормального президента. Это позорище на весь мир.
11: Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
17: Меня очень удивили ваше заключение, что, значит, своим паразитам, наркоманам и преступникам, ну, скажем, в том же Нью-Орлеане, помогать мы обязаны, а людям, которые борются с современным Гитлером, я имею в виду украинцам, мы вообще, так сказать, нам на них якобы...
11: До свидания. Телефон 718-303-90-90. Значит, я это сказал по одной простой причине, что мы, во-первых, не будем вечно помогать и не можем. Мы достаточно помогли, все, хватит. Хватит. Потому что мы должны прежде всего сейчас помочь себе. Потому что если мы так продолжим помогать против Гитлера, против Шмитлера, против кого угодно, где угодно, как угодно, не останется, понимаете, может быть, мы кому-то там, да, поможем, но не останется помогающего. Его просто не станет. Вот поэтому надо это прекращать делать. Добрый день, вы в эфире.
18: Доброе утро. У меня, я не могу понять вообще, о какой демократической партии может идти речь. Она уже давно умерла. Посмотрите,
11: но она есть, представляет... какая она есть. Да.
18: Правильно, но кто представляет ее? Это же фасад. паса для джихадистов, паса для антиамериканцев, все, что они, все ценности американские уже давно забыты. О чем идет речь вообще? Про какую демократическую партию?
11: Я ребята, объяснял же. И спасибо за ваш звонок. Я понимаю ваше возмущение. Но проблема в том, что, еще раз повторяю, избиратель, ну, вы думаете головой, у вас правильное, как говорится, понятие об этой партии. Потому что вы, как бы, имеете колоссальный опыт из прошлой жизни. Есть огромное количество людей, особенно молодых, да и, как говорится, и среднего возраста тоже, которые, во-первых, не доверяют вообще партиям как таковым. Но в данном случае демократы конкретно говорят, у вас высокий рент, мы вам поможем его заморозить, вот, видимо, Андани. Целая вот сейчас пошла череда звонков 3.11, люди не хотят платить рент, потому что плохой лендлорд. То есть это используется как экскьюз. Но кому-то это в помощь будет. То есть получается так, что демократы сделали какой-то популистский шаг, пусть относительно пустой, который им помогает, а республиканцы его не сделали. А все сводится к бутерброду на столе. Вот почему выигрывает демократ. Перерыв. Нью-Йорк,
19: Нью-Йорк. Дэвид Зон, радио.

0: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным, понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
2: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
3: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
4: Доброе утро. Сегодня хотел бы поговорить на тему, как переводить деньги, откуда переводить деньги на покупку, потому что в пятницу у меня буквально был один клиент, у меня просто волосы стали дыбом, как это все сделано. То есть, когда люди покупают недвижимость, но в этом случае был как бы их не primary residence, где они будут жить, то чек на down payment всегда должен уходить с персонального счета. Ни с компании, ни с LLC, ни с любого другого бизнеса. То есть, первое, down payment чек должен приходить с персонального счета, и он уже будет выписан на адвоката, продавца, лойера, лойера. Seller's lawyer. Первое. Второе. То, что в этом случае деньги были выписаны просто с компании LLC. И это нельзя делать. Значит, деньги должны уходить с персонального счета. Второе, когда то есть людям надо было насобирать там практически 900 тысяч долларов. То есть сумма, да, большая. Но просто я просмотрел все вот операции, которые были сделаны, и деньги тоже самые приходили с корпораций, то есть непонятно откуда, половина кэша, половина корпорационных денег. Опять же, когда люди покупают недвижимость, где они будут жить, то есть это будет их не primary residence, деньги, которые должны поступать на счет, вы можете использовать гифт, то есть подарочные деньги могут быть и 200 тысяч долларов, и 300 тысяч долларов, и 10 тысяч долларов, то есть разница, ограничения на подарочных денег нету. Не путайте, пожалуйста, с гифтами, которые вы делаете для IRS, purposes, да, то есть если вам надо там уменьшить вашу налоговую, облагаемую базу, это другое совсем. То есть там, по-моему, то ли 17 тысяч, то ли 16 тысяч, я сейчас точно не помню. Но когда вы делаете подарок для, для покупки недвижимости, то есть это назначение платежа, вот этого гифта, совсем другое, да? То есть это вы делаете, вы помогаете другим людям для того, чтобы они могли приобрести недвижимость. В этом случае, опять же, сумма гифта может быть не ограничена. У нас люди давали по 500 тысяч, и по 700 тысяч, и по 100 тысяч. Это роли не играет. Вы можете дать одним чеком, дать этот чек человеку, который будет покупать недвижимость, и это все будет нормально. Но, опять же, эти деньги должны приходить не от корпораций. Эти деньги должны приходить не кэшем. То есть самое главное, чтобы банк мог как бы протрейсить, да, то есть узнать источник вот этих вот денег. Поэтому деньги должны быть приходить с персональных счетов других людей. Опять же, с персональных счетов. Если вы там делаете какой-то Zelle-перевод, это тоже будет нормально, потому что мы увидим, откуда пришли деньги. Но желательно, чтобы просто был чек. И на чеке будет написано «гифт», допустим, 30 тысяч долларов, там, от Казана или там от мамы, либо от папы. То есть это все будет нормально. Мы вам дадим специальную форму, она называется «гифтлера», и вы тогда уже эти деньги будете использовать. Так? Нельзя класть кэш на счет, особенно когда вы покупаете. В плане кэша, смотрите, значит, если, допустим, вы планируете покупать там в ноябре, в декабре этого года, или, допустим, в январе следующего года, да, то кэш можно положить сейчас на счет, потому что она у вас выдержится 2 месяца. То есть вы, допустим, ее там в августе или в сентябре положили деньги, загнали там себе там 100 тысяч долларов, допустим, да, ваших матрасных денег, и потом, если вы их деньги все положили в сентябре месяце, они у вас выдержатся на счете октябрь, ноябрь, и в декабре уже можно подписывать контракт. То есть деньги должны быть на счете чистыми, должны вылежаться 2 месяца. Поэтому, если у вас есть 2 месяца, вы можете к себе класть, допустим, наличку, да? То есть, но, опять же, кладите до 10 тысяч долларов каждый депозит. Очень важно тоже. Поэтому, но у многих людей такой возможности нету. Поэтому, если у вас есть матрасные деньги, то, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000. То есть мы вам скажем, как правильно все это дело сделать, и вы тогда как бы купите ту недвижимость, которую вы хотите. 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Спасибо, пока.
3: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
5: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Davidson Radio. Радио.
8: Американское радио на русском языке.
7: Davidson Radio.
8: Davidson Radio.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Еще раз вот я хочу, вернее, услышать ваши мнение, если вы не будете голосовать за республиканцев. Я не собираюсь вас обсуждать, ругать, вам что-то втолковывать и так далее. Вот ваши причины. Пожалуйста, назовите любые. Добрый день, вы в эфире.
11: Добрый день, Александр. А вы не задаете себе такой вопрос, когда придут социалисты и разрешат вот так грабить магазины Люмпину? Во сколько обойдется эта котлетка законопослушным гражданам, даже не говяжья, а просто куриная? Спасибо.
10: Я себе этот вопрос не задаю. Я этот вопрос для себя давно знаю. Я спрашиваю этот вопрос у вас. Понимаете? Поэтому не надо мне задавать этот вопрос. Мне было интересно узнать, эта котлетка обойдется столько, сколько им это не волнует сейчас. Вот как сейчас Трампа не волнует то, что, понимаете, может разориться, например, индустрия, которая производит говядину. Он же ввозит сейчас дешевую говядину. Его что, волнует? Нет, он тоже это делает для того, чтобы спасти свой выбор. Ну так а что, его это волнует? Тоже нет. Он делает это ради каких-то сиюминутных. Да, вместо того, чтобы это делать было заранее, иметь какой-то план действий, он этого не делал. А сейчас, понимаете, вы мне говорите, сколько стоит будет котлетка. Да пусть она будет золотая. Человеку нужно сегодня, сейчас, понимаете, а не в светлом будущем, понимаете, или потому что социалисты. Они вообще о социалистах не думают. Это ваши мысли. Русская улица, вот только о том, о чем я как раз говорю. Очень многих это не волнует вообще. Мамдани вот сейчас замораживает рент. Вот что мне интересно. Все. Как он, что будет дальше? Плевать. Вот он сделал 311 номер. Все сейчас звонят и жалуются на лендлордов. Лендлорд плохой, значит, можно прийти, забрать здание. После там нескольких жалоб. Прийти и забрать его здание. И все. И что? Что вы будете делать? Кричать «занято»? Добрый день, вы в эфире. Алло, радио выключить у вас.
12: Да. Здравствуйте. Меня зовут Феликс. Спасибо, что взяли мой звонок. Ну, я считаю, что вот эти выборы и... Всегда выборы это не то, что болеть за «Спартак» или за «Динамо». На сегодняшний день, к сожалению, полный провал во всем. Не потому, что я вот так обобщаю. Я готов отвечать за каждый момент. В экономике инфляция могло быть хуже, цены могло быть хуже, все. Но мы живем в систематическом заимствовании денег. У нас растет долг. Просто невозможно объяснить, из-за чего, не только из армии. Необходима налоговая система в жутком состоянии. То есть
10: хорошо, полный абсурд. Это же не началось вот только при Трампе. Это
12: усугубилось.
10: Я не думаю, что усугубилось. Примерно долг растет с одинаковой силой, что при Байдене, что при Трампе. Да. Что-но-но. Вот смотрите.
12: Да, дело в том, что Байден взял деньги, и понятно, на что он их истратил. Сегодня берутся деньги, и очень трудно понять, куда они уходят.

0: мемориандум для вас, вам же известен.
1: Любезный, вы читали меморандум? Когда вы последний раз прошли меморандум? Вот мне просто интересно.
0: Ну, причем, ну, подписали Россия, США,
1: Не надо уходить от ответа. Вы читали меморандум? Вы читали его когда-нибудь?
0: Причем я читал, вы говорили.
1: Так, до свидания. Так вот, значит, для всех звонящих, понимаете, украинских патриотов и не патриотов, прочтите этот меморандум, наконец-то. Прочтите и покажите мне ту статью, хоть одну, из 6 пунктов, которые там есть, которую США не выполнила. Хоть одну статью. США Украине ничего не должны. Они все сделали больше, чем должны были быть по этому пресловутому меморандуму, который никто не подтверждал, не представлял ни в один парламент. Это вообще является меморандум именно под выдержкой, памяткой для будущих договоров. Вот и все. Поэтому не надо мне рассказывать. Прочитайте меморандум. Наконец-то. Конкретные слова, а не то, что вам рассказали на Киевском радио. И вот когда вы мне прочтете и скажете, что мы не выполнили, вот тогда мы будем серьезно разговаривать. Добрый день,
2: добрый день. Алло, здравствуйте. Еще раз. Есть такое высказывание. Постоянно помогая слаборазвитым странам, не мудрено возглавить их список. 40 триллионов долга. Это кошмар. Это просто кошмар. И это называется
1: самая богатая страна. И он продолжает увеличиваться.
2: Проценты на долг кошмарные. Да. И это называется самая богатая, самая могущественная страна. Увы.
1: Спасибо, спасибо. Ну, понимаете, давайте так скажем, что долг еще увеличивается из одной такой гадостной штуки, которая, ну, может быть, многие не знают. Называется, это чисто экономический такой вот трюк. Называется дилемма Трифина. Это когда у вас ваша валюта фактически играет роль мировой валюты, а доллар играет роль мировой валюты, резервной валюты в мире, то вы неизбежно начинаете накапливать долги. Это такой вот трюк, такая вот гадость, которая заложена вот в этой системе. Поэтому если ваша валюта является мировой, долг у вас неизбежен. Именно поэтому это одна из причин, почему китайцы абсолютно не стремятся и не будут делать юань мировой валюты, потому что на сегодняшний день у них профицит. Они не хотят, чтобы он превратился в дефицит. Понимаете? Вот это такая, одна такая вот небольшая деталька, которую я вам посоветовал почитать. Вот, называется «Дилемма Трифина». Это доказанная экономическая теорема, аксиома, как угодно. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр. Это Михаил. Вы знаете, мы читали меморандум Будапештский, и до сих пор это долго рассказывает, там есть нюансы. Но дело в том, что Клинтон, Билл Клинтон, до сих пор извиняется, то, что
1: заставил Украину. Причем тут Билл Клинтон, хорошо, но, ой, господи, боже мой, да при чем тут кто извиняется? Страна не зависит ни от Билла Клинтона, ни от Трампа, ни от Байдена, ничего, страна идет вперед. Страна подписала Билла Клинтона, нет, уже 26 лет у власти. За 26 лет что, ничего не должно было извиниться? Тем более этот меморандум подписан в 94-м или 95-м году. Еще раз повторяю, прочтите меморандум. Видимо, вы его не читали. Потому что если бы вы его читали, вы поняли бы, еще раз повторяю, для упрямых, что мы его полностью выполнили. Мы ничего больше Украине не должны. Ничего. Мы вообще не должны были бы с самого начала. Но мы дали. Почти на 300 миллиардов дали. Хватит. Хватит. Добрый день, вы в эфире.
4: Доброе утро, Александр. Это Лев. Конечно, долг 40 триллионов – это кошмар. Но вы знаете, забавно, что у меня есть заметка, из Нью-Йорк Таймс я ее держу. Кругман такой специалист, у него PhD по химии.
1: Заглавие его... Кругман, да.
4: В статье заглавие было такое: «Нечего бояться такого большого долга». Это примерно года два назад была. Вот если я ее найду, я вам кусочки прочитаю.

0: питаю.
1: Ну, вот спасибо,
0: это...
1: да.
0: Так пусть Феликс знает, что это либеральный человек такое пишет. Но я в доме Феликса зову Филиппок. Он уж так ненавидит.
1: Спасибо. Значит, я вам объясню. Пол Кругман, он экономист из кейнсианской школы, которые считали, что любую проблему можно решить за счет вбрасывания дополнительных денег в нее. Так, если просто объяснять. То есть взять, напечатать еще деньги, вбросить, и проблема сама с собой рассосется за счет увеличения деловой активности, лишней ликвидности в экономике и так далее. Значит, когда в свое время, очень-очень-очень давно, это было еще 30-е годы, Кейнси стал дискутировать на темы, вот, что делать с экономической стагнацией в случае, если дали, или с различными долгами, с Хайеком, который был представитель консервативной школы. Хайек полностью его, из австрийской консервативной школы, Хайек полностью его победил. Вот в этих вот дебатах и так далее, потому что у Кейнси ответа не было. Поэтому экономический какой-то вот именно консерватизм, фискальное, вот то, что называют фискальный консерватизм, который так назывался раньше, который был, в принципе, одной из монет республиканской партии, это был правильный подход. Но он всегда сопряжен с болью. Экономия всегда сопряжена с болями, понимаете? То есть никогда не бывает просто так. Поэтому для того, чтобы проводить экономику вот с фискального консерватизма, который никогда не будет популярной, вы должны иметь колоссальную объяснительную работу с населением, где вы опять-таки, понимаете, как говорится, озаботитесь тем, что скажете: господа, мы вынуждены делать то, что мы делаем. Это не вопрос того, что мы хотим это сделать, вопрос того, что мы вынуждены делать то, что мы делаем. Потому что иначе будет совсем плохо. Например, вот у нас, вот как вы думаете, они будут выходить из этого долга? Я вам гарантирую, что когда станет вопрос о том, что может наступить настоящий, не технический дефолт, из-за того, что они не подписали бюджет, это технический дефолт, никого в принципе не волнует. А настоящий дефолт, если будет кому-то грозить, значит они соберутся в Конгрессе. И всем нам скажут: господа, мы терпели, мы думали, мы не придумали, у нас нет никакого выхода, мы повышаем налоги или делаем новые налоги. Вот этим все закончится. И никакого, понимаете, вот этого всего, вот этого словесного поноса по поводу того, что можно вырасти из подобного долга, из подобного бюджетного дефицита, вот этого разговора больше не будет. Они приведут бюджет в состоянии, сведут кредит с дебетом и повысят налоги. Подоходные создадут новые для продажи, может быть, ведут федеральные. Не знаю, как это будет сделано, как это будет, в каких процентах это будет распределено, но это будет единственный выход. Ничего другого правительство предложить вам не сможет. Мы вернемся к налогам примерно того времени, которые были до Рейгана. То есть где-то 50%, ну вот примерно, с дохода. Никак по-другому этого не будет. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
2: Дэвид Зон Радио.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
5: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
4: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
5: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
4: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
4: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
4: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
5: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
6: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
4: Ждем вас. С любовью.
5: Некоторые встречи не заканчиваются.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Более 20 человек пропали без вести в парке Гранд Каньон в Аризоне. В результате наводнения поисковые работы продолжаются. Президент Дональд Трамп в воскресенье пообещал, что поставки нефти из Венесуэлы позволят пополнить запасы стратегического нефтяного резерва. Трамп отметил, что процесс заполнения хранилищ начнется скоро. Казначейство не допустит отдельных журналистов «Нью-Йорк Таймс», «Wall Street Journal» и агентства «Bloomberg» для освещения встречи министров финансов стран G20. Встреча пройдет в Эшвилле в Северной Каролине сегодня и завтра. Экс-заложник Хамаса Эли Шараби и актриса Шани Коэн в этом году проведут национальную церемонию памяти жертв нападения 7 октября. Церемония пройдет в парке Яркон в Тель-Авиве. Позднее организаторы планируют опубликовать список музыкантов и актеров, которые изъявили желание бесплатно выступить на мероприятии. Релиз GTA 6 может привести к массовому блэкауту работы, пишет Wall Street Journal. Фанаты уже делятся планами взять оплачиваемый отпуск ради игры. Некоторые работодатели используют выходные для игры как мотивацию сотрудников. Например, US Army предлагает 4 дополнительных выходных при перезаключении контракта. GTA 6 выйдет 19 ноября, спустя 13 лет после GTA 5.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 31 августа, последний день месяца. Прошлая неделя для инвесторов была положительной. Индекс Dow Jones поднялся больше, чем на 0.5%. Standard & Poor's 500 за неделю прибавил 0.5%. NASDAQ поднялся почти на 0.9%. Транспортный индекс был в минусе 0.6%. И маленькие компании потеряли 1% в третью сегодня. Нефть плюс 2.95, 86 долларов, 35 центов стоит 1 баррель нефти. Это после того, как опять действия, военные действия с Ираном частично начались. Золото минус 30 долларов, 30 центов, 4499 долларов 60 центов стоит унция золота. Серебро 67 долларов, 86 центов за унцию. 1 евро равен доллару и 16 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,495%. За 10 лет можно получить 4,748%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,244%. За границей сегодня Франция плюс 0,15%, Германия минус 2/3, Швейцария минус 0,4%, в Азии японский Никей минус 0,15%, Шанхай плюс 0,9%, Гонконг небольшой минус. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Индекс Dow Jones минус 197 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 28, NASDAQ минус 101 пункт. Инвесторы начинают думать, что, возможно, в сентябре будет поднят банковский интерес. И поэтому, опять действие в Иране, и это сыграло свою роль. Но на самом деле, только что по телевидению выступал Там Ли, один из уважаемых инвесторов, и он сказал, что его основная бейслайн – это то, что банковский интерес не будет изменен в сентябре. И если он таки, не будет изменен в сентябре, то биржа сделает большой рывок наверх, и он объяснил, почему. И то, что он говорит, имеет большой смысл, что обратите на это внимание. Из компании, которые, тем не менее, наша биржа пока сегодня показывает отрицательное начало. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, Atovia Therapeutics, Overweight, то их можно потихонечку за ними следить, начинать покупать. Новый таргет 39 долларов, но это biotech компания, всегда связана с большим риском. Kaiser Aluminum стоит покупать, говорит один из банков, новый таргет 184 доллара. Ticket Plus можно покупать, говорит еще один банк. Deer будет вести себя хорошо. Еще один банк сказал, Apple underperform. Один из банков объясняет, почему Apple underperform, и он говорит, что возможно моментум, с ними будет все хорошо, а опять начинают говорить, что SpaceX надо покупать осторожно. Nvidia надо продолжать покупать. Народ говорит, один из банков говорит, что они могут break out soon, то есть в ближайшее время они могут выскочить наверх. Redcat, с ними будет все хорошо. Bobcat, Wilcox Enterprises, их надо покупать. Braveheart надо покупать. Dell надо покупать. Напомню, что Dell дает свой отчет буквально на днях, даже завтра, по-моему. Dell завтра дает свой отчет, новый таргет $505, и это уже не первый банк, который говорит, что Dell надо покупать. Midcap Financial Investment надо покупать. River City Bank, с ними будет все хорошо. Broadcom, Nvidia и Marvel, с ними их можно покупать. Costco надо покупать, и Abercrombie & Fitch тоже нужно покупать, считает еще один банк. Из компаний цены, которые сегодня с утра изменились, а он упал на 1,8%, потому что он покупает USI Insurance Services у KKR за $17 миллиардов. Нефтяные компании сегодня поднялись, но это связано с Halliburton 2,5%, Chevron 2%, Valero Energy, Occidental Petroleum 2%, ExxonMobil 1,5%. Это связано с Ираном. PG&E сегодня упал на 16%. Это связано с тем, что Wall Street Journal аналисты понизили рейтинг стака и сказали, что во-первых, было предложение ограничить, сколько люди могут потребовать PCG, связанные в Калифорнии, связанные с тем, что там был пожар и дома сгорели, но это предложение было заблокировано, и теперь нету лимита, сколько они, жители погорельцы, могут попросить PCG, поэтому акции упали на 16%. Pinterest упал на 3%, GameStop поднялся на 4%, и DRM Company поднялся на 1%. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
1: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
2: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
4: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Доброе утро! Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, дорогие шипсхед-бейцы. По обыкновению обращаемся мы к вам лично, что бы это ни значило. У микрофона Наташа Быстрицкая, за пультом Акмаль Тахиров, в эфире радио, реалити-шоу «Один в поле, не двое». И по традиции, нашей любимой традиции, мы по телефону понедельничным утром связываемся с адвокатом, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, с Аллой Качан. Мы связываемся по телефону. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально, что означает, помогает сохранить ваш капитал. И Марк с Энгельсом к этому не имеет никакого отношения. 718-513-3145. Звоните по этому номеру сразу после нашего коротенького интервью. 718-513-3145. Эх, Алла, раньше были времена, а теперь мгновения.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро, Наташа. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Но поговорим сегодня... Вообще я хочу поговорить сегодня о таких, наверное, главных мифах о банкротстве, которые я слышу от клиентов, и которые, к сожалению, это не просто то, что я слышу, это то, что мешает людям получить и услышать правильное решение, потому что, к сожалению, очень много мисинформации, очень много мифов вообще о долговом праве. Но что касается банкротства, это, к сожалению, вот просто такая тема, которая ими, так сказать, обросла, этими мифами. Я хочу просто... Перед тем, как я к ним перейду, я хочу сказать, что вот я все-таки всегда даю такие апдейты про SBA-лоны, и мы очень много об этом говорим даже там с начала пандемии. Но сейчас происходит то, в принципе, то, что я предвидела, и то, что было довольно понятно, что это будет происходить. Но сейчас я бы сказала, что даже это происходит немножко раньше, чем казалось, это будет происходить. Мы говорили о том, что где-то 2 года назад Treasury начали делать collection для SBA на вот эти SBA-лоны. Где-то через год начали появляться письма от частных collection agencies, и это уже, в принципе, дало нам понять, что далее будут судебные разбирательства, потому что что происходит, это то, что частные collection agencies нанимают частных адвокатов, и эти частные адвокаты начинают иски. И вот одна из проблем в этом... Кроме того, что иск – это, конечно, то, что, на что теперь нужно отвечать или сразу же делать банкротство, как только вы получили бумаги, потому что это может стать лином на прапорте, это могут быть замороженные счета, 10% снимается зарплата и так далее. Но есть еще одна проблема – это то, что мы почему во многих передачах я говорю, что не закрывайте бизнес, не разобравшись, не сделав что-либо с SBA-лоном. Почему? Потому что все, что в бизнесе находилось, неважно, от телефонного номера до компьютера, до это ничего не значит, что не было прямо инвентории, assets, машин, там, какого-то оборудования. Тем не менее, ваш SBA-лон считается secured тем, что в бизнесе есть. Это collateral SBA. И когда начинаются иски, одна из вещей, что требует адвокатская контора, которая этот иск начинает, это покажите ваш collateral. Я уже эти письма видела. Говорится, пожалуйста, пришлите фотографии вашего collateral, все, что в бизнесе есть, ваша инвентория и так далее. И вот это именно то, почему нельзя закрывать бизнес, у которого есть SBA. И нужно сказать, когда я говорю разобраться с SBA, нужно понять, что settlement-а SBA процесса не существует. Те, которые пытались звонить в SBA и договориться, знают, что нету такого процесса, который просто дает вам сделать settlement с SBA. Есть offer and compromise, это то, что мы делаем, если бизнес уже dissolved, уже есть dissolution certificate, это application, которая подается на settlement, которых еще не произошло ни одного. Но мы подаем эти application для того, чтобы хотя бы отчитаться перед SBA, что бизнес закрыт, и при этом я всегда даю совет сохранить бизнес-ассетс, чтобы можно было это показать SBA, если нужно будет, или адвокатам. Так вот, этот момент вот сейчас наступил, и если у вас бизнес не закрыт, то, пожалуйста, не закрывайте его. Если вы долгое время не платите, или вы платили по хардшип программе и сейчас уже не платите. В любом случае, есть, к сожалению, есть случаи, где человек вообще не платил. Но в любом случае, сегодня уже иски начинаются, и эти иски требуют показать collateral бизнеса, поэтому если вы еще этого не сделали, ни в коем случае не закрывайте бизнес, поговорите с нами. Нужно посмотреть действительно на долги, на персональные гарантии, что можно сделать. Но вот я начала сегодня о том, что мифы о банкротстве, так вот один из мифов таких вот выросших за это время после пандемии, это вот закройте бизнес и ничего не будет, вот просто нужно закрыть там, а кто-то это значит, что это переименует, откроет другой бизнес, а кто-то просто закрывает бизнес, но в любом случае, опять же, сейчас мы уже знаем точно по наглядному примеру, что нужно будет отчитываться перед SBA про то, где collateral, где имущество бизнеса, и как были потрачены деньги, поэтому на это нужно обратить сегодня особое внимание. Ну, а еще немножко о мифах о банкротстве, как я обещала. Ну, во-первых, MCA loans, Merchant Advance loans. Когда человек начинает, так сказать, спасать бизнес, сначала пользуются кредитные карточки, а потом, к сожалению, берутся лоны, которые как бы направлены на то, чтобы вас спасти, но если вы посмотрите на интерес этих лонов, то спасти они не могут никак, потому что такие merchant advance лоны, во-первых, они даются против того, что, ну, как бы на то, что приходит с ваших кредитных карточек, так? То есть, грубо говоря, вот ваш доход в принципе, уходит на вот эти очень-очень высокие проценты. А когда я говорю очень высокие проценты, мы говорим, что некоторые merchant advance loans имеют daily interest, то есть каждый день берется интерес. Есть weekly, есть раз в неделю, но и интерес этот абсолютно катастрофический. Есть такое понятие у нас в стране, как usury, то есть, в принципе, нелегально на лон брать там свыше определенного процента, но эти лоны сделаны, они построены так, что если вы почитаете ваши бумаги, они официально не лон. И вот таким образом они пытаются как бы обойти этот момент, что они могут брать вот такие проценты, потому что они технически не считаются ипотекой, не считаются лоном. И это как раз то, что мы используем против них, когда мы делаем реорганизационное банкротство, мы в курсе кейса, мы оспариваем вот эту designation, мы оспариваем, что это не лон, и таким образом мы можем их понизить и иногда даже избавиться от них. Но то, что эти лоны не спасут ситуацию, так сказать, тонущего бизнеса, это я, в принципе, могу гарантировать. Я эти случаи, к сожалению, вижу очень, очень часто. Поэтому, если вам нужно сохранить бизнес, и вы видите, что вы тонете, пожалуйста, не начинайте брать лон за лоном, особенно вот на таких условиях, потому что такой лон, кроме как утопить бизнес, ничего не даст, то есть и очень сильно все ускорит. И еще что нужно понимать про эти лоны, что они базированы на не просто персональной гарантии, а у них есть так называемая confession of judgment. Это бумага, которую мы видели во время вопросов с медальонами такси, банки давали как часть своих лон-документов, когда уже начались проблемы. И с Merchant Advance это то же самое. Это для того, чтобы кредитор не должен был вас судить. Это для того, чтобы получить автоматический judgment. И вот это большая проблема, потому что мы даже не знаем, когда это будет. У вас просто может в один момент появиться judgment. Решение суда автоматическое, потому что вы эту бумагу подписали как часть своих лон-документов. И как только вы пропускаете MCA loan payment, у вас появляется вот этот judgment, то есть они могут его зарекордировать в любой момент. И если при этом у вас лично есть какая-то недвижимость, то это уже автоматически лин на вашу недвижимость, его даже рекордировать не надо. И поэтому вот в плане MCA лонов нужно быть очень осторожными. Если у вас они есть, и вы чувствуете, что в бизнесе проблема, не ждите, пока вы не сможете эти лоны платить, потому что, к сожалению, очень, очень тяжело потом все это распутывать, когда есть решение суда, базированное на этих лонах, то это уже judgment lien, и опять же, это сразу замороженные счета, 10% зарплаты, замороженный бизнес-счет. Это все можно остановить банкротством, но когда уже есть финальный judgment, с ним бороться в банкротстве тоже намного тяжелее, чем до этого этапа. Поэтому по всем этим причинам не слушайте, когда вам говорят, а, закройте бизнес, не слушайте, когда вам говорят, откройте на другое имя, перепишите. Ни в коем случае этого делать нельзя в случае SBA или любых других кредиторов. И что касается вот всяких таких лонов, которые как бы пытаются вас спасти, и, кстати, это не только для бизнесов, есть всяческие лоны, которые я вижу, там, Best Egg и прочее, прочее, которые приходят людям, когда у них просто падает кредитный скор. И это тоже огромная проблема, потому что лоны эти также выплатить почти невозможно, особенно когда лимитированные доходы, когда уже есть проблема выплачивать нынешние долги, то я не советую никакие эти решения брать. В банкротстве, как мы говорим в начале передачи, в нужном виде банкротства для вашей ситуации можно сохранить имущество, можно сохранить доход, можно сохранить аккаунты, но делать это нужно вовремя. Поэтому не слушайте советов там откуда-то, когда вам говорят, просто вы должны понимать, что это дается не как индивидуальный совет, а как общие какие-то советы, и абсолютно не всем подходит не во всех ситуациях, поэтому поговорите с нами, когда вы видите, что такая ситуация у вас создается, желательно до того, что есть решение суда, потому что много чем можно помочь, и много что можно сделать только вовремя. Ну, я всем хочу пожелать хорошей, успешной недели, и до следующего раза.
0: Спасибо, спасибо, спасибо, дорогая Алла. Спасибо, что нашли время в вашем плотном графике и вышли с нами в прямой эфир по телефону. Адвокат, занимающийся долговым правом, ежедневно на протяжении последних 20 лет, только вдумайтесь в эти цифры, и сам по себе красноречивый факт, Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и, как говорит Наташа Паравай, богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональный или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Алла Качан. Искренне ваша, как говорится. Ну и Эпиктет когда-то писал, что есть человек? Душонка, обремененная телом. Но и она нуждается в понимании. А еще в иллюзиях, как выясняется. Но вот Алла не дает нам погрязнуть в своих мечтах, снимает, срывает легким движением руки с нас розовые очки и опускает на землю. И мы начинаем решать проблемы. Не затягивайте. Главное тут не тянуть известного пушистого кота за различные части тела. Звоните Алле, она поможет. 718-513-31-45, 718-513-31-45. Эфир на Дэйвс Радио продолжается. Мы послушаем новости, мы послушаем гороскоп от Юлии Суповой, а за пультом мастер Акмаль Тахиров. Оставайтесь с нами.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня встречаются 19 и 20 лунные дни, а символ дня – орел. Луна убывающая находится в знаке Овна. – энергетика этих лунных суток дает нам силу для духовного роста. В этот день очень легко, отбросив все сомнения, принять, наконец, важное решение и совершить важный поступок. Таким образом, подняться в развитии на более высокую ступень. Не сомневайтесь, берите барьер, который возник перед вами. Этот день создан для победы над собой. Овны сегодня будут рваться в бой, доказывая свою правоту и призывая к справедливости. Этого делать не надо, так как все будет понято с точностью да наоборот. Берегите нервы. Тельцам сегодня желательно экономить силы и эмоциональную энергию. День хорош для голодания или диет. Откажитесь от важных разговоров во второй половине дня. А во время занятий спортом берегите позвоночник. Беспокойным близнецам светило советует пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Раки сегодня открыты для общения. Их привлекательность не знает границ, но при этом настроение может меняться. Старайтесь ограничить себя мясной пищей, пейте достаточное количество воды. Многие львы вполне уверены и готовы к решительным действиям. Но им сегодня нужно быть поосторожнее и воздержаться от рисковых идей. Включите в рацион морепродукты, клюкву и яблоки. Девы сегодня очень обидчивы, чувствительны и ранимы, чем в другие дни. Забудьте про обиды, займитесь своей внешностью, пообщайтесь с младшими членами семьи, и день запомнится как один из самых удачных на этой неделе. Весы сегодня рискуют поссориться с партнерами, и поэтому чаще улыбайтесь и делитесь своей добротой. Что касается нежных чувств, то внимание со стороны противоположного пола усилится. Будьте готовы. Скорпионы сегодня будут больше похожи на представителей знака весов, которые долго взвешивают и выбирают. И это правильно. Не получается сделать самостоятельно, посоветуйтесь с партнерами. Стрельцы, однако, очень уверены в себе, да и возможны финансовые поступления. А вот только вам желательно воздержаться от откровенных разговоров. Младшие члены семьи будут нуждаться в вашей помощи. Козерогам сегодня предстоит непростой разговор с партнером. Наберите терпение, поверьте, что все ваши вложения не уйдут в воду, так сказать. Ограничьте употребление алкоголя, советует вам сверху. Водолеи смогут реализовать все свои скрытые резервы, и звезды им благоволят. Водные процедуры приветствуются. Берегите желудок и не переедайте. Рыб. Звезды просят быть внимательны к своим половинкам. Больше тепла, любви, нежных слов и знаков внимания. И отдачи не заставит себя долго ждать. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
4: тараканы. Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.

Хрустящая корочка, пышная мякоть и умопомрачительный запах, который заставляет отщипывать кусочек за кусочком. Багет, сыр и красное вино. Культовая французская триада, кажется, она существовала всегда. Но на самом деле длинный узкий хлеб – открытие сравнительно недавнее. Багеты появились в XIX веке и стали популярны в начале XX, когда парижские пекарни добились запрета работы пекарен раньше 4 утра. За оставшееся до завтрака время традиционные круглые буханки не успевали пропечься, зато тонкие багеты поспевали вовремя. Еще больше выросла популярность багета при строительстве парижского метро. Рабочие из разных провинций устраивали стычки в туннелях, и начальство запретило им вносить на работу ножи. Багет тут же стал лучшим выбором для обеда, ведь его можно и нужно ломать руками. Так багет стал хлебом мира, а век спустя еще и культурным наследием Франции. Знакомой нам текстурой багета с нежным мякишем мы обязаны австрийскому артиллеристу Августу Цангу, открывшему в 1839 году пекарню в Париже. Он привез с собой новую технологию – печь с подачей пара. Пар не давал корочке схватиться, мякиш активно поднимался и становился нежным. Уже в 90-х, чтобы остановить разорение частных пекарен, приняли так называемый декрет о хлебе. Ввели понятие «традиционный багет», который следует готовить исключительно из пшеничной муки, воды, соли, дрожжей или закваски. Замораживание и использование готового теста недопустимы. Все должна делать та пекарня, которая будет продавать багет. Булочники страны ежегодно соревнуются в его выпекании. Победитель становится поставщиком Елисейского дворца до следующего состязания. Купленный багет на следующее утро превращается в сухарь, поэтому ежедневная его покупка превратилась в национальную традицию. Во Франции сегодня пекут 16 миллионов багетов в день. При активной поддержке туристов французы съедают целых 6 миллиардов багетов в год. Интересно, что французы дали своему творению женский род. Нам бы тоже следовало говорить «багетта», но у русского языка свои правила. Существует очень много видов французского особого хлеба. Популярен багет с чесноком, для гурманов существует багет с начинкой. Каждая пекарня хранит свой уникальный рецепт. Попробовав настоящий багет однажды, забыть его невозможно. Основная ценность багета – сложные углеводы, дающие энергию. Но из-за высокого гликемического индекса и сравнительно низкого содержания клетчатки диетологи не рекомендуют делать его основой ежедневного рациона. Самый важный фактор для багета – не сезон, а время суток. Багет – продукт первой свежести. Лучшее время для его покупки – утро. С точки зрения ингредиентов, качество муки и активность дрожжей могут меняться в зависимости от сезона. Осенью после сбора нового урожая пшеницы мука обладает лучшими хлебопекарными свойствами, что положительно сказывается на качестве выпечки. В летний период из-за жары тесто может быстрее бродить, что требует от пекарей корректировки времени расстойки. Поэтому в жару риск получить перекисший или, наоборот, непропеченный багет выше. Тем не менее, современные технологии позволяют минимизировать риски. Разнообразие багетов – это не только маркетинг, но и строгие рецептурные различия. Во Франции официально признаны 5 основных видов. Классический традиционный багет – золотой стандарт. В состав деревенского багета входит часть ржаной или цельнозерновой муки, а также закваска. Он имеет более плотную корку, терпкий вкус и более длительный срок свежести. Особый багет может содержать небольшое количество овсяных хлопьев или дробленой пшеницы. Багет-колосок – хлеб, которому перед выпечкой с помощью ножниц придают форму пшеничного колоса. Он эффектно смотрится на столе. Багет-ниточка – очень тонкая и легкая разновидность. Качественный багет пахнет зерном, дрожжами и карамелизованной корочкой, но не имеет резких запахов горечи или кислоты. При нажатии должен быть слышен отчетливый хруст. Внутри неравномерно распределенные крупные отверстия неправильной формы, алюраж – признак хорошего брожения. Зачерствевший багет можно восстановить, сбрызните его водой и

поместите в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут. Багет универсален, но существует ряд идеальных кулинарных союзов, которые раскрывают его вкус наиболее полно. Все виды французских сыров, от мягкого камамбера до твердого грюйера и рокфора, тонко нарезанная сыровяленая ветчина, паштеты, сливочное масло, устрицы, копченый лосось, корнишоны, оливки, свежие помидоры с базиликом, гриль, овощи. Багет – идеальный инструмент для сбора остатков соуса от мясных или рыбных блюд. В общем, багет – это структурирующий элемент трапезы. Его можно увидеть как на праздничном столе, так и в будни.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Квартиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Впервые с 2017 года жители нашей страны считают демократическую партию более способной управлять экономикой, чем республиканскую. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса. Республиканцы удерживали преимущество в вопросах экономики почти непрерывно во время первой каденции Трампа, при Байдене и в начале второго срока действующего хозяина Белого дома. Исследование также показало изменение политических настроений накануне ноябрьских выборов. Если бы голосование состоялось сейчас, 42% поддержали демократов, тогда как 37% отдали бы голоса за республиканцев. Среди независимых избирателей преимущество демократов составляет 12 процентных пунктов. Выборы запланированы на 3 ноября. В Нью-Йорке впервые за несколько десятилетий расширяют систему разрешений для уличных торговцев. В октябре город начнет выдавать новые лицензии в рамках закона, принятого горсоветом после преодоления вето бывшего мэра Эрика Адамса. Всего предусмотрена выдача 20 500 разрешений, при этом 2000 лицензий получат продавцы готовой еды уже в этом году. Ранее количество лицензий было ограничено. Разрешение для обычной уличной торговли 79 года выдавалось не более 853. А число лицензий для продавцов еды с 83 года составляло около 3000. Сторонники реформы считают, что расширение системы позволит легализовать работу тысяч торговцев и снизить риски штрафов и изъятия товара. Джефф Безос и Лорен Санчес Безос не будут спонсорами Мэтт Гала в следующем году. Бессменный руководитель бала Анна Винтур рассчитывала, что пара продолжит поддерживать мероприятие после того, как они стали почетными сопредседателями. Решение последовало после неоднозначной реакции на участие Безосов. Вокруг прошлогоднего бала проходили протесты, а в соцсетях мероприятие называли «техногала». После этого Винтур провела общую летучку сотрудников Vogue и заявила, что хочет сделать Мэтт-гала 2027 менее масштабным, сократить список гостей и уменьшить количество демонстративной роскоши. Теперь команда Винтур ищет новых спонсоров. Среди возможных кандидатов Джордж и Амаль Клуни, гендиректор Netflix Тед Сарандес. Новую выставку Института костюма посвятят Джону Гальяно.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
1: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
5: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласиться со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Но сегодняшнюю передачу мне подсказали некоторые статистические данные и некоторые, знаете, вещи, которые я раньше просто не знал, и они заставили меня задуматься. Ну, о статистических данных я поговорю попозже, а вот вещь, которую я, честно говоря, не знал, и она меня очень удивила. Замечательные американские президенты, и один из самых замечательных американских президентов, самых таких, знаете, исторически значимых американских президентов, был Линкольн. Кстати, у него была очень сложная такая, скажем так, жизнь до того, как его избрали президентом, потому что он прошел много испытаний для того, чтобы стать президентом. Потерял работу, провалился на выборах в штатное законодательное собрание, обанкротился, страдал от нервного истощения, провалился на выборах спикера легислатуры Иллинойса, проиграл выборы в Конгресс, проиграл при перевыборах в Конгресс, получил отказ от просьбы возглавить отдел землеустройства, проиграл выборы в Сенат, потерпел поражение при номинации вице-президента, проиграл снова выборы в Сенат. И стал 16-м президентом потом Соединенных Штатов Америки в 1861 году и остается по сей день одним из самых любимых и великих американских президентов. Такой вид имело бы резюме, скажем, да, Авраама Линкольна. Но об этом я знал, что он стал президентом после достаточно долгой борьбы и непростой борьбы. Но, честно говоря, я некоторые вещи о нем я узнал сравнительно недавно. О сложности, скажем так, его супружеской жизни Линкольна. И это, мне кажется, супружеская его жизнь подтверждает старинную истину. Для лакеев нет героев. Судя по некоторым вот сообщениям, которые я читал, самая частная жизнь президента была близким подобием, скажу так, ада. Мэри Линкольн, его жена, отличалась совершенно фантастической вспыльчивостью и, выйдя из себя, полностью теряла над собой контроль. В таком состоянии, отмечали современники-мемуаристы, она могла выплеснуть в лицо мужу кофе из чашки или швырнуть в него в чем попало. От картошки, которую она в этот момент чистила, до горящих камней дров. Однажды их сосед по дому, тогда еще Линкольн не был президентом, их сосед по дому наблюдал удивительную картину. Выскочивший из дома высоченный Эйб, называли его Эйб, а его рост превышал 190 сантиметров. Он панически спасался бегством по улице от своей толстой коротышки жены. Она имела высоту 152 сантиметра, то есть намного была меньше его роста. Она размахивала ножом и выкрикивала проклятия. А ведь Линкольн, он не был еще президентом, но он был известным адвокатом в своем городе. Как видите, иногда легче одержать победу и в президентской гонке, и в гражданской войне, чем над собственной женой. Но еще один эпизод, который я раньше не знал, и который заставил меня задуматься. Линкольн уже был в Белом доме, то есть и он вместе с женой уже жили в Белом доме. Президент посетил большой митинг, посвященный сбору средств на ведение войны. Его попросили сказать экспромтом небольшую речь для поднятия духа граждан. Он сказал эту речь, все его внимательно слушали, аплодировали. Но первые, кто на нее среагировал, была его, скажем так, достойная супруга. «Эйб!» – громко сказала она. Ее не смущало присутствие генералов и высших государственных чиновников. Она сказала следующее. «Эйб, это была самая глупая и нелепая речь, которую я когда-либо слышала в своей жизни». Вот так вот. Вот такие вот были отношения у Линкольна. Да, сейчас сейчас к статистике, которая говорит о семейных отношениях и отношениях мужчины и женщины. И этой статистики в последнее время стало очень много появляться. И эта статистика, в общем-то, опровергает ранее существовавшие взгляды на отношения мужчины и женщины. Еще вчера, ну, я имею в виду вчера, не в буквальном смысле, а в историческом смысле, совершенно другие были сведения об отношениях мужчин и женщин. А совсем другие сейчас. И институт брака находится, ну, в общем-то, иногда под серьезным давлением со стороны изменения жизни. Я уже не раз говорил в передачах, что самая большая революция, которая произошла в Америке, это революция в отношениях мужчины и женщины. И мне кажется, эту революцию надо приветствовать, потому что, в общем, женщины раньше в обществе играли очень малую роль. А сейчас они все больше и больше роль играют, и это надо приветствовать. И многие люди говорили, начиная с Наполеона, что в жизни государства женщины в перспективе играют большую роль, чем мужчины, потому что от женщин ведь зависит во многом будущее, именно от женщины зависит в большей степени, чем от мужчины, воспитание детей, как многие считают, и так далее, и так далее. Но если говорить о статистике, то некоторые есть признаки, скажем так, и в Америке, и в некоторых других странах, но поговорим про Америку, некоторые признаки кризиса института брака. Сейчас чуть больше 50% людей состоят в браке в Соединенных Штатах Америки. А несколько десятилетий назад их было 75%. По официальной статистике, за последние десятилетия количество гражданских браков увеличилось больше, чем, я замолкаю на одно мгновение, чтобы вы подумали, насколько оно увеличилось. Так вот, оно увеличилось больше, чем в 10 раз. В США ежегодно играется больше 2 миллионов браков, и больше 2 миллионов американцев не регистрируют свои отношения, хотя ведут хозяйство совместно. В общем-то, в странах, кстати, Европейского Союза за последние десятилетия вдвое уменьшилась выдача свидетельств о браке. И в Америке, и в этих странах каждый третий ребенок рождается вне брака. Причем, чем выше образованность мужчины и женщины, состоящих в союзе, тем брачнее их брак. Но у них, как правило, меньше детей, чем у семей с невысоким уровнем образования. Кстати, о детях. Сейчас в США рождается вне брака треть примерно детей, а лет 40 назад их было всего лишь 10%. Матери-одиночек среди женщин с высшим образованием 12%, а среди женщин с низким уровнем образования значительно в три раза больше. Вот такие цифры, и за этими цифрами и фактами соответствующие, в общем-то, тенденции. И еще в статистике я обратил внимание на то, это меня уже не удивило, кстати говоря, это меня в статистике, что в Соединенных Штатах Америки, а я так полагаю, что не только в Соединенных Штатах Америки, но и во многих других странах, все больше и больше женщин изменяют мужчинам, то есть изменяют своим мужьям. В общем-то, с традиционной точки зрения, измена мужа или измена жены – это тяжкое преступление против норм общественной морали. Вот. А с другой стороны, есть разные на эти высказывания, которые придерживаются другой точки зрения. Измена, которую люди рассматривают как преступление и наказание, лишая жизни, является лишь распиской права на природу. Так говорил Донасьен Альфонс Франсуа де Сад. Известный человек, который часто сейчас цитируется. Итак, с одной стороны, вроде бы измена преступления, а с другой – реализация естественного права. По первой оценке, это деяние, безусловно, безобразное, как всякое, скажем так, злодеяние. По второй, оно естественно, как утверждали древние, что естественно, то не безобразно. Взаимное увлечение мужчины и женщины едва ли кто осмелится назвать безобразным. Следовательно, безобразие заключается не в самом увлечении, а в брачном статусе его субъектов или одного из этих субъектов. Именно он, этот статус, делает порочное, непорочное и безобразное естественным. Как заметил тот же самый маркиз де Сад, связывать женщину абсурдными узами брака, значит оскорблять ее природное предназначение. Ну, про мужчин тоже ведь думали, что, в общем, что главное мужчине и так далее, и так далее. Много высказываний на эту тему можно привести. В общем-то, у господствующей морали свои понятия о природном предназначении людей, которых она согнала на унылый, скажем так, плац общественного бытия, окруженный колючей проволокой условности. Называя преступлением, то, что, в общем-то, или муж изменяет жене, или жена мужа, мораль опирается на известную библейскую заповедь, требуя неукоснительного ее соблюдения, в то же самое время находя десятки оправданий для легального нарушения остальных заповедей. Не желая жены ближнего своего, находится, вы знаете, да? Находится во всем известном писании. Не желай ближнего, жены ближнего своего, не желай дома ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его. При этом отнюдь не считается предусудительным погостить в доме ближнего, но это я от себя добавляю, или попросить, но здесь осел упоминается, на время его осла для перевозки тяжестей. А вот жена ближнего, это, так сказать, табуировано. Собственно, желать ее никому не возбраняется, как не возбраняется жене желать постороннего мужчину. Неформальный контакт на умозрительном духовном уровне воспринимается окружающими не более чем блажь, вздорная прихоть, потому не вызывает, как правило, решительного противодействия. Но в то же время, знаете, объяснение запретный плод, так вот объяснение следует искать не на человеческом, как показывает сложившаяся практика борьбы с аморальными проявлениями, а на сугубо естественном, попросту говоря, на том уровне, так как состав преступления, именуемого адюльтером, заключается исключительно в физическом контакте соучастников. Так что здесь много различных точек зрения. Подавляющее большинство мужей всегда воспринимало и теперь воспринимает. Но раньше такого не было, а теперь это уже, я об этом чуть попозже поговорю, все больше женщин изменяет своим мужьям. Так вот, подавляющее большинство мужей воспринимало и воспринимает небрачный сексуальный контакт со своих жен не иначе, как грубейшее посягательство на их честь и достоинств. Ну, раньше вызывали, вы знаете, обманутые мужья, вызывали людей, которые имели дело с их женами на дуэли и так далее. Сейчас дуэли не приняты. Ну, говорится, несчастные рогоносцы. Традиционное массовое сознание представляет их не иначе, как недалекими, ограниченными, не приспособленными к жизни субъектами. К тому же лишенными какой бы то ни было мужественности и патологически трусливыми. Глубоко страдая от своего позора, который, по сути, является ничем иным, как одной из, так сказать, догм общественной морали, эти жертвы стадных предрассудков, невольники чести, ну, вызывали и на дуэли, а сейчас чего только не делают, но сейчас, ну, чаще всего просто разводятся. И разводы стали все чаще и чаще в Америке, мы об этом поговорим. А пока повторяю, что раньше все же, знаете, раньше рассматривалась измена мужчины как, в общем-то, явление такое, часто повторяемое. А вот на женщин смотрели совершенно иначе. На женщин, которые изменяли своим мужьям. Раньше смотрели иначе, сейчас, в общем-то, на это тоже смотрят иначе, но раньше это было вообще из ряда вон выходящим действием, а сейчас это, ну, сейчас это считается, ну, более или менее распространенным. А если говорить об истории, например, закон, обнародованный императором Константином, предусматривал за супружескую неверность такое же наказание, как за отцеубийство, а именно преступницу сжигали заживо. Заживо сжигали, представляете? Или же зашивали мешок и бросали в море. Несчастные, обвиненные в этом преступлении, даже не имели права оправдаться. Древние датчане карали прелюбодеяние смертью, тогда как за убийство полагался простой штраф, что показывает, какой из этих двух поступков считался, ну, более, скажем, убийственным и серьезным. Монголы разрубали изменницу на две части. В Танкинском королевстве ее затаптывал, замолкаю на секунду, затаптывал слон. Ну, это не везде было, потому что слоны были не везде. В аналогичных случаях древние бретонцы, также, скорее всего, из извращенных побуждений, засекали прелюбодеек до смерти. Они их засекали. В Африке, в государстве Луанга, где существовал обычай сбрасывать изменницу ее любовника со скалы. Галы обычно мазали изменницу, как они ее считали, грязью, потом волокли тело по земле через весь город. В некоторых случаях жену судил сам супруг. Казнил ее на месте, если считал, что она виновата. Это можно назвать отголоском той давней традиции, по которой мужья могли избавляться от наскучивших им жен. Аборигены Канады делали им надрез на голове, потом сдирали скальп. В Восточной Римской империи грешниц продавали на рыночной площади всем желающим. В некоторых странах преступницу казнили всей семьей, и каждый должен был нанести ей хотя бы один удар. Кинжал для этого существовал. В некоторых провинциях Греции, где, в отличие от Спарты, в общем, измена не разрешалась, безнаказанно убить изменницу мог любой человек. В одном из племени, обнаруженным исследователями французскими в Америке, когда Америка была открыта, бросали изменницу к ногам вождям, разрубали ее на куски, и все присутствующие, что вы думаете, делали? Они ее съедали. Гугеноты, допускающие отцеубийство, убийство матери и детей, суровно относились к супружеской неверности. Они карали изменницу смертью, причем доказательством вины служило даже свидетельство ребенка. Ну вот из того, что я вам перечислил, я вот прочитал некоторые древние, так сказать, вещи, в общем-то, узнал. Мужчина, как видим, в качестве субъекта преступления почти никогда не рассматривался, да и было бы нелепо предположить, чтобы законодатель предусматривал наказание для самого себя. Ну, все эти случаи, которые я привожу, они касаются древних времен. Еще в древнейшие времена был занесен карающий меч закона на супружеской неверностью. Правда, объектами его удара были в основном преимущественно прелестные женские головки. Так, в 1594 году до нашей эры афинский законодатель Солон, знаменитый афинский законодатель Солон, издал ряд постановлений, направленных против изменниц, и создал первую в истории человечества полицию нравов, главной задачей которой было естественное наблюдение за замужними женщинами и предупреждение их измен мужьям. В Риме муж, поймавший свою жену на месте преступления, так, ну, я когда говорю «преступление», я говорю это слово как бы в кавычках, так он имел полное право убить ее, а в отношении своего счастливого соперника, счастливого, я говорю со знаком вопроса, по закону применить любой акт мести, или убить, или оскопление сделать, или изуродовать ему лицо. То же самое имел право сделать и любящий отец женщины, посягнувший на честь своего супруга. Согласно древнему англосаксонскому закону, соблазнитель замужней женщины обязан был уплатить ее супругу денежный штраф и, кроме того, найти женщину с хорошими внешними данными, которая должна была отдаться потерпевшему и тем самым удовлетворить нанесенный ему моральный ущерб. Разумеется, оплата ее услуг была заботой любовника. В общем, мотивы женского, так сказать, наставления рогов мужа уже не первое тысячелетие считается предметом и раздумий, и живейших дискуссий философов, психологов, литераторов, да и вообще представителей сильного пола, коих эта проблема никогда не оставляла равнодушными. Ну, раньше тоже такое было. И сейчас. Каждый мужчина действительно или потенциальный рогоносец, за редким исключением, и поэтому методика профилактики и лечения этого распространенного недуга вызывает традиционно неослабленный интерес у мужей всех континентов и сословий, и, как говорится, всех времен и народов. И я помню, ну, это и в литературе отражено, и многие из вас, наверное, читали. Возьмем, например, Америку. Помните «Алую букву» Натаниэля Готтерна? Это одно из самых известных в Америке произведений «Алая буква». Она изменила мужу, и когда она ходила по улицам, за ней шествовал барабанщик и оповещал всех вокруг, что вот идет падшая женщина. Вы представляете, сколько сейчас в Америке понадобилось бы барабанщиков, когда ходят разные слухи, что в Америке и в европейских странах большой, очень большой процент женщин признается в том, что наставляют своим мужьям рога. Это еще те, кто честно ей признается, а сколько совершают такие, скажем так, в кавычках, славные деяния и никогда не признаются даже в анонимных опросах. Но Натаниэль Готтерн относительно исторически недавно был, а гораздо дольше, в общем-то, много столетий назад было высказано предположение, что жена Цезаря должна быть вне подозрения. Здесь, помню, навело из Декамерона. Жители Флоренции должны были казнить женщину за супружескую измену. Фу, какие нравы были недемократические и варварские. И при всем честном народе она обратилась к мужу перед казнью. «Скажи, муженек, я тебе когда-нибудь в этом деле отказывала?» Он подтвердил, что она ему в этом деле никогда не отказывала. «Ну а что мне делать, если у меня оставались излишки? Не пропадать ведь им даром». И, судя по Декамерону, этот ее аргумент сразил флорентийцев, и они решили ее простить. Но это было исключение из правил, потому что времена были безжалостные. Да и сейчас в некоторых странах, в общем-то, за измену существует очень, скажем так, очень суровые деяния. Или возьмите некоторые, ну я уже заговорил, если о литературе, возьмем, ну, сравнительно близкого к нам Льва Николаевича. Толстой, ну, сравнительно близкий к нам был по времени, жил не вчера, а позавчера. Умер в историческом плане этого слова. Умер в 1910 году. И в Америке, как и во многих других странах, очень популярен его роман «Анна Каренина». Но вы представляете, Толстой был великим писателем, но, мне кажется, он не мог предугадать точно будущее. Если бы он точно предугадал будущее, может быть, «Анна Каренина» имела бы несколько иные варианты окончания «Анны Карениной». Так вот, «Анна Каренина», вы знаете, страдая, так сказать, от супружеской измены и бросилась под поезд. Вы представьте, что бы сейчас было. Ну, возьмем наш Нью-Йорк, да? В Нью-Йорке, что бы сейчас было, если бы женщины, которые изменяют своим мужьям, бросались бы под поезд, скажем, метро, да? Что бы было, что бы творилось? Кстати, всего совсем недавно, уже в этом 21 веке в штате Нью-Йорк был отменен закон, по которому за супружескую измену могли примиленько посадить в тюрьму на 3 месяца. Вы представляете, я повторяю, что этот закон был недавно отменен. Ну, он не применялся формально многие годы. Но если бы сейчас существовал этот закон и добросовестно исполнялся, представьте, какова была бы степень заполнения тюрем в Нью-Йорке. Если бы каждого, кто изменил жене или жена изменила мужа, сажали бы на 3 месяца в тюрьму. Все тюрьмы были бы переполнены, мне кажется, но очень-очень-очень серьезно переполнены. Ну, вообще, очень многое изменилось, уважаемые радиослушатели. Изменилось отношение к женщине. Я повторяю, я приветствую женскую революцию. Я приводил некоторые цифры. Произошли кардинальные сдвиги в отношении мужчин и женщин. Ну, я чуть попозже, уважаемые радиослушатели, об этом поговорю. А пока давайте я сделаю перерыв на рекламную паузу.
6: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальность жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дейдзен Радио, создала специальный проект «Support Дейдзен Радио».
20: Если вам нравится Дейдзен Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дейдзен Радио.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
21: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Дейдзен Радио.
0: Дейдзен Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Радио.
4: Дейдзен Радио.
5: Итак, продолжаю передачу. Это передача Михаила Базукашвили плюс один. И как я часто говорю, если кто-то не то чтобы согласится со мной, но примет сказанную как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И вот я говорил о том, что я исхожу из статистики, из некоторых данных, которые я прочитал, о том, что насколько изменились отношения мужчины и женщины, и как в наше время то, что раньше считалось, раньше было исключением, скажем так, из правил, в наше время это становится все более и более обычной ситуацией, когда не только мужчины изменяют женщинам, мужчины изменяли женщинам всегда, но и женщины раньше тоже изменяли, но очень редко, и женщины изменяют мужчинам все чаще и чаще. Ведь еще вчера, в историческом смысле этого слова, женщина в Америке, в общем-то, имела несколько детей, сидела с ними дома, воспитывала детишек, готовила обеды мужу, штопала ему носки и все такое прочее. В наше время носки уже не штопают, но обеды готовят иногда, детей воспитывают. При этом работают наравне с мужчинами, даже как видите, и многие женщины материально гораздо больше весят, чем представители так называемого сильного пола, который, опять-таки, на наших глазах стремительно превращается, на мой взгляд, в пол все слабеющий. Ну, вот статистика, опять возвращаюсь к статистике, в Америке каждая третья замужняя женщина зарабатывает больше своего мужа. Можно было раньше об этом даже подумать. Или разве можно было представить еще вчера, опять-таки в историческом смысле этого слова, что около 70% разводов сейчас происходят в Америке по инициативе женщин. И не только в Америке, естественно. Особенно, я помню, как меня несколько лет назад я прочитал, смотрел фильм Алена Делона с актером Аленом Делоном. Он мне очень нравился и нравится, но он ушел, к сожалению, из жизни. И я помню, я вот читал, что жена ушла от Алена Делона. Это печальный факт, поверг меня горестные раздумья. Но что делать? Мы живем в реальном мире, где даже Ален Делон не был гарантирован от современных веяний. А раньше бы сказали, что это абсурд, что женщина хранительница домашнего очага, и она должна подбрасывать дровишки в этот очаг изо всех сил. Так нет, некоторые женщины сами гасят этот очаг. А почему? Мне кажется, все очень просто. Женщина становится все более и более независимой материально. Я часто говорю о Сократе. Вспомню еще раз. Сократ считал, что о чем бы мы ни говорили, рано или поздно речь заходит о денежках. Так и в этом случае. Раньше, как правило, материально женщина целиком и полностью зависела от мужчины. Теперь ситуация коренным образом меняется. И не только материально, психология меняется. Сейчас вот статистика, что многие очень разводы происходят, у разводов тысяча и одна причина, скажем так, да, но многие разводы происходят из-за проблем денежных проблем и из-за проблем, я уже говорил, естественно, так сказать, адюльтерных проблем и так далее. Проблем очень много, но денежные проблемы играют очень важную роль. Но меняется и психология. Не только материальная сторона дела. Ведь раньше, как было во времена Платона, Аристотеля, Леонардо да Винчи, Микеланджело, женщина мало что видела, кроме своей кухни. Мало с кем из мужчин общалась, кроме своего мужа, который порой сам не мог запомнить своего лица от бритья до бритья. А тут женщины смотрят телевизор. Даже если они сидят дома, телевизор смотрят, артистов разных видят. Да, но сейчас женщины, которые сидят дома, меньше, мне кажется, значительно меньше, чем женщин, которые работают. Большинство женщин работают и ходят на работу, и все. А что с этим связано, с работой? С работой связано большое количество служебных романов. Одно дело найти одну и ту же картину видеть у себя дома, скучного мужа часто, который смотрит телевизор или там, я не знаю, занимается всякой ерундой, а другое дело видит не так сильно знакомых, но не так сильно знакомых людей, которые вместе с тобой работают, которые, в общем-то, отличаются от мужа часто, на первый взгляд, во всяком случае, своей иной индивидуальностью и так далее, и так далее. Но даже если женщина просто сидит дома и не работает, сколько увлекательных сюжетов показывают по ящику, ну, по телевизору я имею в виду. Насмотришься всего этого, и собственный муж зачастую становится для женщины далеко не единственным светом в окошке. И уже не так он ей интересен, часто или порой он сильно или немножечко ее разочаровывает. А что касается детей, то их можно и без мужа воспитывать, содрав с него алименты. Причем иногда такие, что не только ребенка можно содержать, но и себя, и еще кое-кого в придачу. Говорят, что ребенку надо иметь маму и папу вместе. Конечно, это так. Но ведь можно найти нового папу или новую маму. И во всех случаях между мужчиной и женщиной, если образовалась пропасть, то вряд ли, ну, наверное, стоит только ради ребенка налаживать мосты. Дети очень остро ощущают, что родители чужды друг другу, если они действительно чужды. И гораздо хуже для них, если они растут, в общем-то, в атмосфере лицемерия, тайной или явной войны родителей. И еще новая тенденция. Мужчины, особенно состоятельные, стали смертельно бояться своих жен и всячески стараются им угодить. Ибо если женщина потребует развода, то она обчистит мужчину так, как это не сумеет сделать ни один грабитель. Ну, не верите? Ну, следите за разными житейскими историями, публикациями и телевизионными передачами. В общем, очень много меняется. Сейчас каждый второй брак кончается разводом. А среди тех, кто не кончается разводом, многие живут в счастье и согласии. Но есть и такие браки, которые продолжаются только потому, что супругов под одной крышей ничего не связывает, кроме материальных проблем, боязни наступающей старости или, ну, к сожалению, неотвратимой смерти. Вот и живут, хотя, полагаю, жить с нелюбимым человеком под одной крышей – это тяжкие страдания. И, возможно, как говорил герой одного произведения, лучше взять ружье и застрелиться. Что, кстати, некоторые совершают. Довольно часто между мужчиной и женщиной бывают такие отношения, как между Черчиллем и одной из его оппоненток в парламенте. Она ему сказала, что если бы я была вашей женой, то я отдала бы вам яд вместе с чаем. На что он галантно ответил, что если бы я был вашим мужем, я бы с удовольствием этот яд выпил. Так что есть разные толкования, знаете. В общем-то, в принципе, знаете, ведь многие женятся, как многие женятся, уважаемые радиослушатели. Многие женятся ведь, ну, как сказать, случайно женятся. Увидел где-то женщину там на вечеринке или увидел ее где-то даже на там автобусной остановке там, или увидел где-то там в кинотеатре и так далее. Случайно увидел, случайно познакомился и ставлю многоточие. И потом не знают женщину и женятся на ней. То есть знают, но делают вид, что знают женщину, а на самом деле его не знают. Вот. Ведь страсти, знаете, они ведь очень часто проходят. Ведь эти страсти, в общем-то, как говорят некоторые психологи, за считанные годы уходят. Сначала он обещает ей луну с неба, потом сидит перед телевизором и бурчит, когда ему предлагают сходить в магазин за продуктами. Сегодня уже человек не тот, что вчера. Меняется лицо, походка, происходят необратимые и зачастую совершенно непредсказуемые изменения в мозгах. И вдруг в один далеко не прекрасный день мужчина обнаруживает, что он женился на женщине, потому что ему понравилась родинка на ее щеке или блеск в ее глазах. А оказывается, что блеска в глазах уже нет. А вместе с родинком он приобрел и большие приложения, характер, капризы, амбиции. Еще он приобрел несчастливое множество совершенно ранее непредусмотренных коллизий. И что он женился не только на женщине, но и на куче ее родственников. И у них тоже свои нравы и свои амбиции. И свои суждения порой такие, что хочется захлопнуть дверь и убежать куда-нибудь в чистое поле или под ясное голубое небо. И он думает о том, что, возможно, если бы Шекспир не убил Ромео и Джульетту, то не исключен вариант, что она превратилась бы в толстую Матрону. Я об этом часто думаю. Она превратилась бы в толстую Матрону, а он самодовольного сеньора, который не может подняться на второй этаж без одышки. Скажете цинично, оглянитесь вокруг, оглянитесь, сколько американцев и мужчин, и женщин

Союзы, я заметил, я не знаю, я прав или нет, самые прочные союзы – это те, которые заключены не по большой романтической любви, а по взаимной симпатии людей, которых связывают общие идеалы, мысли, вера, пристрастия и приоритеты. В тональности современных реалий весьма к месту звучат слова одного из современников Умара Хайяма. Он утверждал, что каждую весну нужно иметь новую любовь. Не годится жить по прошлогоднему календарю. Но при всем уважении к древности высказывания, я хочу подчеркнуть, что в наше время некоторые понятия и лексика изменились. Слово «любовь» в том контексте, в котором его употребляли современники Умара Хайяма и люди, которые жили намного веков позже, иногда звучит значительно реже, чем слово «секс». Слово «любовь» почти исчезло из языка книг, из разговоров киноперсонажей. А ведь мы говорим не о спортивных достижениях среди мужчин и женщин, не об их самоутверждении в области секса, а о любви настоящей, которая его не всегда бывает долговечной. Такова зачастую природа человека. Но я упомянул писателя, слова которого кажутся мне очень разумными. Эрик Мари Ремарк, я его часто вспоминаю, говорил, что жизнь очень длинная для одной любви. Разумеется, это не значит, что Ремарк прав во всех случаях, и жизни этой деликатной сферы не бывает абсолютных истин. У Ремарка тоже не абсолютная истина. Но часто это оказывается верно. Мы 25 лет не такие, какими становимся, будучи вдвое или втрое старше. В кино и книгах очень трогательно звучит история о парах, которые дружат еще с младших, так сказать, времен, с молодых школьных лет. А потом эти мальчики и девочка, став уже взрослыми, шагают всю жизнь до глубокой старости, взявшись за руки. Но мне кажется, это бывает все реже и реже. Редко бывает в жизни. Да и широкий мир не подходит под современные, скажем так, жизненные определения, слова о том, что где родился, там и пригодился, любовь на всю жизнь и прочие красивости прежних времен, с их замедленным темпом жизни, когда люди ложились за ходом солнца и поднимались с петухами. Сейчас петуха по утрам могут серьезно, мне кажется, я не знаю, могут или не могут, но мне кажется, могут оштрафовать. Можете представить, если у вашего соседа будет петух, который в 5 утра всегда кукарекует, и так кукарекует, как вы будете на это реагировать? Да, жизнь длинная для одной любви. Но если сходятся люди не первой молодости, с определенным опытом и устоявшимися взглядами на жизнь между ними, и может быть та самая любовь до гроба, о которой писали романтики и реалисты. Кстати, сам Ремарк, коль скоро я его упоминал, подтвердил это своей жизнью, когда после многих связей с женщинами, в том числе и бурного романа со знаменитой Марлен Дитрих, в конце концов, в весьма зрелом возрасте связал свою судьбу с очень симпатичной актрисой Полет Годар. Замечательная актриса. Кстати, она была женой, бывшей женой уже, Чарли Чаплина. И Ремарк жил с ней в любви и согласии до последних дней своей жизни. Она пережила его на 20 лет, и они похоронены вместе. Вот такая вот, мне кажется, трогательная история. Да, уважаемые радиослушатели, очень много изменилось в отношении мужчины и женщины. И женская революция, которую я упоминаю не раз, набирает обороты. И это самая большая революция, которая раньше и не снилась человечеству. И дело не только в наших самолетах. Много меняется в жизни. Дело не только в самолетах, интернете, мобильниках, чудесах техники. Самое удивительное – это меняется психология людей. И гигантскими темпами меняется психология мужчин и женщин. Мужчины, мне кажется, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь, не могут до конца уразуметь, что за последние годы необычно расцвело женское самосознание, взращенное разными, как кажется, мужчинам предосудительными теориями и вредоносными телевизионными сериалами. Многие женщины решили порвать свои цепи. Они, как и раньше, хотят любви и детей, но еще немыслимое для них.

0: некоторых мужчин дело, они хотят свободы. Свободу встречаться с кем угодно, не спать в постели всю жизнь с одним и тем же мужиком и иметь детей от кого угодно. Ведь можно, в принципе, иметь ребенка от лауреата Нобелевской премии или олимпийского чемпиона. Благо, биология достигла небывалых успехов. Детей теперь зачинают не только старым испытанным способом, но и с пробирок. В общем, множество молодых женщин считают, что первым делом для них важно продвижение по служебной лестнице и успех, а потом уже муж и хлопотливые ночи у детской кроватки. При этом эти женщины отнюдь не ущемляют себя в обычных женских радостях, ведут вполне полноценное бытие, не исповедуют монашеские традиции, всячески радуются свободе и тому разнообразию жизненных впечатлений, которые эта свобода предоставляет. И много теперь в Америке очень завидных невест, окончивших разные престижные университеты и прочие заведения, они не хотят теперь терять свою независимость ради, как они считают, сомнительного удовольствия испытать на себе старые мифы о счастье семейной жизни. Эти женщины, набравшиеся знания, считают, что семейная жизнь – тоска несусветная, которая их закабаляет и связана с бесконечными проблемами. Да и в семейной жизни женщины ведут себя как-то странно. Я полагаю, что я подчеркиваю опять, раньше такое невозможно было и представить еще недавно, исторически недавно, чтобы 30% женщин в Америке, больше 30% зарабатывали больше, чем их мужчины. А то ли будет завтра. И вы сами понимаете, кто больше заказывает музыку, кто больше зарабатывает, простите, тот и заказывает музыку. Так что многое очень изменяется в жизни мужчины и женщины. И мне кажется, это надо всячески приветствовать, потому что женщины играют все больше и большую роль в жизни современного общества. И современное общество, много было высказываний на этот счет, все больше зависит от участия в ней женщин, в отличие от старых времен. Ну что же, уважаемые радиослушатели, это была передача Михаила Базукашвили «Плюс один». Я вам желаю всего самого хорошего и до новых встреч в эфире.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

sta voi. Дрогнув твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Знай, что скоро вдали телефон. Голос услышь, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Петербурге 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC оштрафовала экс-сотрудника Белого дома Габриэля Переса на 172 тысячи долларов за использование инсайдерской информации. Он работал в администрации президента оператором телесуфлера и использовал текст речей Трампа для ставок на платформе политических прогнозов Калше. Перес злоупотреблял своим служебным положением для извлечения личной выгоды. Он заранее знал, о чем будет говорить президент во время очередного выступления. Поэтому делал ставки. Например, Перес ставил на то, упомянет ли Трамп в своей речи определенные темы или термины. За период с декабря 25 года по февраль 26 Перес сумел таким образом заработать более 107 тысяч долларов. Об этом стало известно в середине июля. После этого Переса отстранили от работы и отправили в неоплачиваемый отпуск. Ведомство также запретило ему в течение 3 лет торговать на регулируемых товарных рынках, в том числе использовать платформы прогнозов. Берлинская филармония и оперные театры начали раздавать зрителям леденцы от кашля. Они помогают смягчить першение и не дают внезапному приступу кашля прервать концерт. Причем для них придумали специальную упаковку, которая не должна громко шуршать во время разворачивания, потому что в концертном зале опасным может оказаться даже безобидный фантик. Мировое производство куриного мяса за неполные 2 десятилетия выросло более чем в 1,5 раза, превратив этот продукт в главный источник животного белка. При этом темпы прироста ускоряются. Если ранее отрасль стабильно добавляла чуть более 2% ежегодно, то в последние годы показатель превысил 3%. Популярность птицы объясняется ее дешевизной и универсальностью. В отличие от говядины, например, курица не имеет культурных и религиозных ограничений, легко вписывается в любую кухню и ценовую нишу. Сентябрь в нашей стране традиционно считается месяцем регистрации в библиотеках. National Library Card Sign-In Month. В это время в библиотеке приходят до 3 миллионов новых членов. К слову, многие даже не догадываются, что в библиотеках часто можно скачать бесплатно цифровые книги или взять на прокат диски с фильмами. Также учреждения предоставляют бесплатный доступ в интернет.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно. Иван, давайте начнем с темы. У нас второй день уже, третий. Вторник, среда и четверг. Сегодня четверг. Третий день подряд только об этом и говорят. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию. Визит был заранее не анонсирован. Глава ЦРУ отправился на борту военно-транспортного самолета Си-17 в Москву. И целью визита источники назвали встречу в Москве. Ну вот я сейчас посмотрел. Наконец, Сергей Нарышкин, глава внешней разведки, он сказал, что да, он встречался с Рэдклиффом, поскольку гадали, с кем же встречался Рэдклифф, с кем были встречи, ну и зачем. На эти вопросы тоже отвечают по-разному разные средства массовой информации. Давайте начнем с этой темы. Иван.
1: Да, сейчас в международной политике происходит, ну, так всегда было, но сейчас мы это особенно видим, происходят вот две, казалось бы, взаимоисключающие вещи, когда, с одной стороны, события скрыть нельзя, но вот смысл этого события, как оказалось, скрыть можно. Поэтому, когда проходят переговоры, мы вроде все видим, что они происходят, о чем никто толком не знает, как мы с вами видели на примере, скажем, переговоров по Украине последних. То же самое и здесь. То, что самолет прибыл, это все сразу заметили. То, что директор ЦРУ прибыл в Москву, это тоже заметили. Но вот о чем шла речь на переговорах, это мы пока не знаем. Огромное количество действительно версий. Но российские в основном о том, что речь шла, скорее всего, о Баране и о недавнем обмене, когда был американский морпех обменен, помните, не так давно это было, и отправлен обратно в Соединенные Штаты, он здесь отбывал срок. Вот я вижу, что в американских источниках и даже в некоторых российских появились данные, что на самом деле там вроде как обсуждалось в начале августа были опубликованы документы, это последние оценки американского разведсообщества, что, вероятно, в ближайшем будущем Кремль усилит атаки на страны НАТО. И если атаки, ну, не военные, хотя все может быть, то и кибератаки, диверсионные, ну и все, что с этим связано. И что, скорее всего, Рэдклифф как раз предупреждал, что не надо так себя вести, и что если оценки разведсообщества подтвердятся, то это для России может плохо закончиться. Но, опять же, это только вот те данные, что мы получаем на данный момент. Песков поспешил заверить, что с Путиным Рэдклифф не встречался. Ну и, скорее всего, так оно и было. И что это контакты исключительно на уровне разведок. Тем более, что, напомню, на уровне разведок, да и все эти 4 года, контакты между Россией и Соединенными Штатами, ну, они действительно так или иначе продолжаются.
0: Ну, я должен сказать по поводу обмена американца на кого-либо еще. Речь идет о Циммерман, по-моему. Это парень, который прибыл, познакомившись с девушкой, видимо, как-то по интернету. Он прибыл в Россию на своей яхте, на каком-то катере. Там оказалось оружие. Девушка, я не знаю, увидел он или нет, но 5 лет ему дали за то, что он не задекларировал какое-то оружие, которое он говорил, это для самообороны. У него нашли на этом катере. В общем, но мне кажется, с трудом можно поверить, что глава ЦРУ, вот на моей памяти главы ЦРУ в Москву сколько? 3 раза, по-моему, да? Последний был Бернс, который в 21-м году, поздней осенью или уже даже в декабре он прибыл в Москву, и речь шла о том, что американская разведка, у нее есть данные, Россия собирается напасть на Украину, и Бернс предупредил Кремль, что этого делать нельзя. Ну, делать нельзя, а тем не менее мы знаем, что произошло 24 февраля, буквально через несколько месяцев после того, как Бернс предупредил, это была администрация Джо Байдена, что мы, администрация, знаем об этом, и это недопустимо. Ну, недопустимо, Кремль все равно на это пошел. А сейчас политика и Wall Street Journal в один голос говорят о том, что Бернс, да, действительно, он приехал предупредить Кремль, что есть информация, Россия может напасть на одну из прибалтийских республик. Напасть. Причем это по-разному, наверное, можно действительно и кибератака, а может быть и какая-то провокация. А Захарова говорит о том, что визит был Бернема в премьер-министра Великобритании в Киев 24-го. Августа был День независимости Киева, и это был, собственно, первый иностранный визит британского премьера. Он передал чертежи Storm Shadows, это ракеты, которые летят там где-то на 240-250 километров, и Москву это страшно возмутило, но вот Захарова, она говорит, что мы имеем теперь право уничтожать британские объекты на территории Украины и за ее пределами. Что это значит? За пределами Украины это где угодно можно. Можно и британское посольство здесь у нас, в Соединенных Штатах, атаковать. То есть речь идет о том, что могут ударить по британским объектам. Ну, где? Британский объект, это, между прочим, и столица Британии, Лондон, да? Мало ли куда можно бить. Иными словами, там такой уровень маразма в Кремле, они настолько пребывают в какой-то странной реальности, понимая, что ничего не удается в Украине. Кстати, разговор идет и о том, что может быть применена Кремлем и грязная бомба в Украине. Допустим, удар по Киеву грязной бомбой. Грязная бомба – это ядерное оружие, как бы мы ни смотрели на это. Это, ну, это такое, мы говорим об эскалации, даже трудно представить себе, какого уровня катастрофа может быть и какова может быть реакция вообще в мире на этот акт. Но мы понимаем, что в Москве такое впечатление, что способны на все. Вполне вероятно, там был не один пункт в том, о чем хотел сказать. Ну, мы уже знаем, что он встречался с Нарышкиным, значит, Рэдклифф Нарышкину. Иван.
1: Да, совершенно верно. Ну, вот насчет обмена, я с вами согласен, это, конечно, все раздуто, но в российских средствах массовой информации эта тема просто часто повторяется, поэтому...
0: Мне кажется, ее вела Ксения Собчак, она как-то так это все активно в этом деле участвовала, она как раз говорила по поводу этого Циммермана, или как там, я не помню, как его, last name, по-моему, у него такая фамилия, Циммерман.
1: Ну, да, ну, как бы это, тут, конечно, все сильно преувеличено. Вот. А так, действительно, в последнее время в России агрессивная риторика возросла, и как себя поведет Кремль после выборов, это большой вопрос. Выборов, я имею в виду, российских. Разговоры о мобилизации, ну, о чем мы с вами говорили, и о том, что мобилизация, ну, не просто так, а кто знает, что там они еще выкинут, и что они придумают. И, конечно же, в этом плане предупреждение Рэдклиффа, оно достаточно серьезная вещь, тем более, что Рэдклифф, ну, он, на мой взгляд, человек в разведсообществе едва ли не основной, хотя официально мы помним, что разведсообщество Соединенных Штатов возглавляет директор национальной разведки, но вот Габбард была, на мой взгляд, одним из худших кандидатов, и таковой себя и показала, и уже с прошлого года ее Трамп стал отодвигать, и операция в Венесуэле без ее ведома, как вроде как происходило, и она уже и в отставку уходит. И Рэдклифф сейчас, наверное, действительно в разведсообществе едва ли не главная фигура. до начала 21 века, в общем-то, директор ЦРУ и был главным в разведке. Потом вот после 11 сентября была реформа и появился офис директора национальной разведки. А теперь опять вот при Трампе, вот сейчас глава ЦРУ... Рэдклифф, кстати, в первый срок Трампа был главой национальной разведки. Недолго, но был. Так вот, Рэдклифф стал действительно фигурой очень важной. И то, что именно его Трамп отправил вот это предупреждение делать, но это показатель того, что в Америке серьезно отнеслись к оценкам разведсообщества и к тому, что Кремль может выкинуть осенью, зимой, ну, в любое время практически.
0: Надо сказать, что Трамп, он давал интервью, у нас есть такой консервативный радиоведущий Гленн Бек, он ему дал интервью, это интервью было по телефону, и там он заявил, что визит Рэдклиффа в Россию может дать какие-то результаты, это Трамп говорил, и сказал, что визит отчасти был рутинным. А глава американской разведки находился в Москве для обсуждения войны в Украине. Вот так сказал Трамп. Я могу процитировать, Гленн Бек, он говорит, ходят различные слухи, это прямая речь его, от того, что Путин собирается проверить решительность НАТО, вплоть до самого безумного, что он собирается ударить по Англии. Это вот то, о чем я говорил. Говорят и о том, что мы им хотели сообщить об иранских санкциях, о том, что мы к ним серьезно относимся, к санкциям. Если Россия будет нарушать эти санкции, мы сейчас знаем, выступил Беннет, который сказал, что мы принимаем такие санкции, которые полностью изолируют Иран. Кто будет нарушать, против них будут применены санкции. Тоже вполне вероятно, это находилось в списке сообщений от Рэдклиффа. Дальше он задает вопрос Трампу. Можете объяснить, зачем глава ЦРУ среди ночи летит встречаться с русскими? На это Трамп отвечает. Ничего из этого, из того, что вы перечислили, то есть он говорит это журналисту, это очень своего рода полурутинная процедура. Мне жаль разочаровывать людей. Ну, моим ответом. Ничего такого секретного особенно нет. Мы бы хотели, чтобы война в Украине не закончилась, дальше говорит Трамп, эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Но это обычная его риторика. А затем Трамп добавляет, Джон Рэдклифф прекрасный человек, мы прикладываем все усилия, чтобы эта война закончилась. Визит состоялся накануне этого разговора. Здесь я бы добавил, видимо, вопрос настолько серьезный, что когда Рэдклифф вернулся в Вашингтон, есть эти фотографии, когда выходит Рэдклифф и выходит Пит Хексет. Это глава Пентагона. Они выходят из Белого дома после трехчасового заседания с Трампом, совещания. То есть это был визит, видимо, очень-очень важный. Ну, по пустякам и не пошлют главу ЦРУ. Я еще раз хочу сказать, это вот на моей памяти за последние, там, сколько лет, 15, наверное. Вот, это третий визит в Москву главы ЦРУ. Вообще, особенно у Трампа, в его администрации, он хочет иметь главу ЦРУ под боком. Близость, на самом деле, к президенту, это в немалой степени определяет, в каком кресле ты находишься. То, что глава ЦРУ постоянно близко с Трампом, это говорит о том, насколько важную Трамп видит, он занимает должность. Поэтому отправить его в Москву, это очень и очень необычный шаг. Я не думаю, что речь шла только по Украине, об Украине.
1: Я полностью согласен, и я еще раз повторю, что Рэдклифф не просто глава ЦРУ, а, ну, по стечению обстоятельств едва ли не, ну, сейчас так получается, фактически едва ли не главный человек в разведке и едва ли не главный человек Трампа в разведке еще с первого срока. И поэтому то, что Бёрнс все-таки при Байдене такую же роль в разведке, пожалуй, не играл, какую играет Рэдклифф при Трампе. Ну, на мой, конечно же, взгляд. И то, что, да, его Трамп именно его отправил, и то, что вот встреча состоялась, разведка, армия, Хексет, Рэдклифф и Трамп, и еще это так долго продолжалось, что там есть о чем поговорить, и хотя, да, мы пока толком не знаем, что и как, но, видимо, Рэдклифф оттуда привез темы, которое ему было обсудить и с Трампом, и с Хексетом. Мы сможем, да, только строить догадки и предположения, но не забываем еще, что есть разведсообщество американское, а есть так называемые «пять глаз». Это англоязычные страны, куда входит и Соединенное Королевство. Ну и вот, учитывая, что Россия в последнее время стала угрожать Британии, то я думаю, что в ближайшее время какие-то контакты и разведок американских и британских, они не так будут, конечно же, заметны, но они точно состоятся по итогам этого визита Рэдклиффа.
0: Иными словами, ощущение такое, что вот эти все безумные заявления Медведева, которые многие принимают за анекдотичные, постоянно идет разговор, что в трезвом состоянии человек такое не напишет, такое впечатление создается, что все это перекочевывает в Кремль. И это может стать политикой Российской Федерации внешней в ближайшее время. Вы правы, после выборов. Там еще разговор идет об этом коридоре, которые могут пробить, это получается уже через Польшу и Прибалтику, в Калининград и так далее. Иными словами, видимо, это может быть как план следующим образом. Перенести акценты, что-то сделать, я не знаю, в странах прибалтийских. Эстония, Латвия, Литва, Калининград. Трудно себе представить, но такое впечатление, что от отчаяния могут все что угодно в Кремле делать, поскольку с Украиной явно война не заладилась. Удар по Англии, я не знаю, каким образом, опять-таки, да, это может быть кибератака, мало ли что это может быть. Перенести акценты. Весь мир на это смотрит, понятно, что это вызывает какую-то реакцию, а при этом, ну, такой ужасающий сценарий, но мы же видим, кто планировал, кто мог предположить, что 24 февраля 2022 года Россия нападет на Украину. Это невозможно было представить. То же самое, то, о чем я сейчас говорю, то, о чем говорят ряд экспертов, это невозможно представить, но, когда перенесены акценты, удар грязной ядерной бомбой по Украине. Вот такие могут быть варианты. Может быть, это лежит на столе у Рэдклиффа. Об этом они посовещались с президентом, и президент отправил Рэдклиффа в Москву, главу ЦРУ, чтобы он сказал, мы все об этом знаем. То, что вы делаете, это безумие. В ядерной войне уж точно никто не выиграет. Но такое впечатление, что безумец Медведев, он передал свою болезнь, или она там была, но проявились эти вирусы, и президенту России, и его окружению. Такое впечатление, что ситуация очень и очень эволюционировала за последние месяцы, эскалировалась, и это все ведет к ужасающим последствиям, о чем, видимо, Нарышкин, Редков и сообщил. Иван.
1: Велика вероятность. Тут я бы даже не сказал, что это Медведев такой заразный. Скорее, Медведев играет роль Жириновского. Когда, помните, был такой Жириновский, он озвучивал какие-то совершенно безумные вещи. И по реакции на эти безумные вещи как бы власти смотрели, можно их реализовывать или нет. Вот с Медведевым, похоже, подобный вариант. Вряд ли он сам весь этот агрессивный бред пишет, о нем много чего говорят, и о его пристрастии к алкоголю, ну, не будем эту тему развивать, но действительно, вот как отреагирует на очередные хамские агрессивные твиты или посты Медведева, поэтому судят и в Кремле, видят, какая на них реакция. И да, все может быть, что сейчас именно вот это, то, что похоже на пьяный агрессивный бред, становится государственной политикой, потому что логика режима авторитарного и тоталитарного, она не поддается нормальному анализу, и тут способны абсолютно на все. Тем более мы видим, что да, в Украине особых успехов нет, а ряд союзников, казалось бы, недавних, начинает так от России тоже отходить. Вот в России, например, очень болезненно отреагировали на то, что Венгрия представила в ООН документ, где впервые открыто назвала Россию угрозой, новое венгерское правительство. Это вот на днях буквально случилось. Поэтому вот это нагнетание такого напряжения, что все от нас отворачиваются, кроме Китая и Ирана. Ну и вот да, в таких условиях режим способен действительно на все, к сожалению.
0: Ну, наверное, там сидит окружение, которое и советовало Путину в 22-м году войти в Украину, и выйдут с горилкой, выйдут с хлебом, с солью, вас встретят, и за 3 дня мы забираем Киев. Наверное, и сегодня такое окружение существует вокруг Путина, и ему подаются советы. Ничего страшного, они захлебнутся кровью, и мы выиграем в любом случае. Ударим. Ничего они против нас не сделают. Может быть, вот такое? В конце концов, Владимир Владимирович, у вас же бункер есть, вы-то спасетесь. Трудно себе представить, как там принимаются решения. Вроде бы мы привыкли, что принимает решение один человек, но кто ему подает информацию, как ему подают информацию, на основе чего принимаются эти решения. Такое впечатление, что начал Медведев подавать ему информацию, нынешнему президенту России.
1: Тут, да, представить себе очень сложно, потому что, когда Путин начинает что-то говорить, ну, это действительно инопланетянин какой-то, человек, который что-то рассказывает, что не имеет ни малейшего отношения к реальности.
0: Нет, ну звучит же, да, согласитесь, это же постоянно звучит. Ударим по Лондону, ударим по Вашингтону. Это говорит не только Соловьев, это говорит не только там Скобеева, это говорит не только Медведев. Это уже неоднократно звучало почти официально. Давайте ударим, в конце концов. Мы же не хотим мира, мы не к миру идем. То, что к миру, это разговоры на уровне Министерства иностранных дел, которые так должен говорить там. И в данном случае мы хотим войны. А раз войны, война не получается, давайте переведем ее на другой уровень. Здесь есть определенная логика. Она прописана в учебниках. Если вы хотите продолжать войну дальше, нужно ее эскалировать. Или же идти на мировую. На мировую мы не хотим идти. Мы не хотим, потому что это для нас будет сдача позиции. Мы тогда проиграли. Мы хотим выигрывать. Выигрывать давайте. Давайте будем раскручивать тогда Прибалтику, не дай бог ударим по Лондону, мало ли что может быть. В этих головах может родиться любой план. А еще одна тема. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что удары по объектам логистической инфраструктуры маркетплейса Wildberries могут усилить давление на Россию и способствовать началу переговорного процесса. Ну, собственно, это не он первый сказал, это понятная тактика Украины. Он сделал это заявление 24 августа, как раз вот он находился на встрече коалиции желающих в Киеве в день независимости Украины, и там была конференция по итогам встречи коалиции желающих. И он сказал, итак, отвечаю на вопрос, считаю ли я, что это целесообразная стратегия со стороны Украины, я отвечаю, да, безусловно. Но он также заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины со стороны западных стран, включая как финансовую, так и военную помощь. Ну и понятно, чем разродился Песков, понятна реакция Кремля, давайте немножко об этом поговорим.
1: Да, вот до Мадьяра и Бёрнхэма у нас несколько дней Стуб был главный враг, потому что вот сказал он, что удары по Wildberries – это правильно. Тут еще что примешивается, не так давно, где-то в июне-июле, Стуб давал интервью детскому финскому журналу, где упомянул, ну так, между делом, что нужны какие-то переговоры с Россией. Контакт. И оказалось, что в России российская пропаганда читает финские детские журналы неожиданно. И вот тогда это подали как то, что Стуб вот собрался капитулировать, что он хочет сдаться, хочет переговоров с Россией срочных. И когда вот теперь Стуб заговорил о том, что все эти удары, они очень важны и полезны для того, чтобы Россия какие-то переговоры возобновила, то да, тут же на Стуба, ему это, конечно, все равно, но на Стуба пошла атака. И вот все увязывалось с тем его интервью детскому, повторяю, журналу, и вот последнее высказывание. что как же это он мог вот тогда что-то сказать о переговорах, а теперь вот такое заявление сделать. То, что наши политики постоянно меняют свою риторику, это, конечно, не важно, а вот Ступ, конечно же, не имел права ничего подобного делать. И да, вот в его сторону громы и молнии летели несколько дней, ну, сейчас поутихли, да. Сейчас у нас Бернхам и Мадьяр главные злодеи.
0: Ну, я должен напомнить, видимо, у финнов у них такая крепкая историческая память. Ведь это Финляндия напала в 1939 году на СССР, на Сталина. Мы должны не забывать. Точно так же, как это в 22-м году, уже в 21 веке, Украина напала на Россию. Путин все время говорит о том, что мы не нападали. Это Украина, вот она напала на нас. Они планировали, страны НАТО на нас, мы с ними воюем. Ведь то же самое было. Это же одна и та же риторика. В 1939 году Сталин в ответ на эскалацию, в ответ на провокации финские, он ввел свои войска в Финляндию. Та же самая история. Финны прекрасно понимают, что такое сегодняшняя война в Украине. У них крепкая историческая память.
1: Совершенно верно. Я бы еще немного, если отвлечься от Финляндии и Украины, напомнил бы еще, что в мемуарах своих про визит в Германию 30-х годов Генри Менкин, замечательный американский автор, он описывает, что в Германии в 30-х годах были очень популярны такие настроения. Это почти дословно я воспроизвожу, что Польша – это государство, которое создал Запад, Лондон и так далее, и что если Германия срочно не нападет на Польшу, то поляки обязательно нападут на Германию при поддержке Британии, и если Германия их не опередит, то поляки будут маршировать по Берлину. То есть тоже, заметьте, все очень знакомо и узнаваемо. И финны тоже, да, совершенно верно, они помнят, что это есть, и что Советский Союз-Россия постоянно ждут, что на них нападут их маленькие государства-соседи. В России, кстати, тоже теперь усилилось еще и на прошлой неделе, это повторяли какие-то люди из окружения Путина, что теперь у них точные данные, что Украина собиралась напасть на Россию 8 марта, 22-го года, а мы вот их опередили и напали 24-го, даже не напали, а нанесли превентивный удар, мы, конечно же, ни на кого не нападали, да, 24 февраля. То есть, почему-то эта зацикленность на праздниках 23 февраля и 8 марта, я не знаю, но вот Кобяков такой, товарищ из окружения Путина, вот он очень активно всю последние дни напоминал, что Украина собиралась напасть на Россию 8 марта. И да, финнам все это очень хорошо знакомо.
0: Я сейчас, секундочку. Песня была такая, помните? «Принимай нас, Суоми, красавица». Она написана была в 1939 году, посвящена событиям Советско-финской войны. Можно ее было бы сейчас поставить. Вот как раз там, это та же самая идея. «Принимай нас, Суоми, красавица». Они заходят в Финляндию, советские войска, понимая, что просто их с радостью встретят, опять-таки, с чаркой водки, с хлебом, солью. Они заходили в Финляндию как к себе домой. Там их встретят, все будет замечательно. Они не представляли, что финны будут сопротивляться. Но в результате отъели Карелию, территорию, которую потом назвали Советской Карелией. То же самое и сегодня. Зашли, никто вас не рад там встретить, но в результате четыре области украинские пытаете отгрызть. Одна и та же история. История России – это история повторений. Российская история, она ничему не учит, кроме того, что все в ней повторяется. Ну, впрочем, в ряде других стран тоже. Иван, буквально... У нас полторы минуты, но нельзя эту тему обойти. Правительство сможет российское вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры. Временное. Ничего не бывает постояннее, чем временное, как мы знаем. Владельцы, если этих объектов, не будут принимать меры безопасности. Вот этот указ подписал президент России Владимир Путин. Это, что значит это? Если по вашему
1: бизнесу... Очень быстро. Это национализация.
0: Если по вашему бизнесу ударили дрон или ракета, а российские ПВО их пропустили. то владелец бизнеса, получается, не обеспечил безопасность объекта, и у него бизнес временно, а по российским понятиям, считай, навсегда. Этот бизнес возьмут в управление. То есть бизнес, не отбивший ракетный удар, отберет государство. Вот так это
1: совершенно
0: надо
1: понимать. Совершенно верно. Это национализация. Отлично. Просто-напросто. Да, если человек на человек получил удар по своим складам еще почему-то, и их не отбил, он не обеспечил безопасность, он бизнеса лишается, государство это берет себе.
0: А каждому очень бизнесу теперь раздадут средства ПВО, противоракетной обороны?
1: Вот я сильно в этом сомневаюсь. А то, что многие люди потеряют свои бизнес-предприятия, вот в этом я уже не сомневаюсь.
0: Как это объяснить? У нас не хватает ПВО, и поскольку ракета или дрон, он летит и выполняет свою задачу, то вы будете за это отвечать. Вы бизнесы, мелкие, крупные.
1: Да, вот как действительно можно обеспечить безопасность в нынешних условиях, это непонятно. Но если вы эту безопасность не обеспечили, то значит вы не должны управлять. Переходит под управление государства. На какое время, кстати, как я понимаю, не прописано в законе. А, как вы верно сказали, самое постоянное – это то, что временное.
0: Там в указе отмечается, под объектами критической инфраструктуры понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, наверное, бензоколонка тоже туда входит, промышленные объекты, объекты связи, объекты коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, объекты энергетики, жизнеобеспечения, магазин, это объект жизнеобеспечения, а также продуктовые, а также иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Туда, по-моему, все подпадает. Любая лавка.
1: Все, абсолютно. Все, что угодно, власть может прибрать себе.
0: Да, дальше так и сказано. Финансирование расходов, связанных с временным управлением, осуществляется за счет доходов самого имущества. То есть вы еще и будете оплачивать то, что у вас отняли. За то, что у вас отняли, за всю эту процедуру вы еще и заплатите.
1: Совершенно верно. Именно так все это и работает по новому закону.
0: Удивительно. Удивительная страна. Такие законы, которые, когда начинаешь их пытаться понять, приходишь к выводу, что это, конечно, безумие какое-то, абсурд полный. То есть от дронов и ракет сегодня будет защищаться бензозаправка. А не сможет защититься, ее отберут.
1: Да, бензозаправка, владельцы ларьков, магазинов,
0: торгового центра.
1: Они все должны отбиваться. Как? Непонятно.
0: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
1: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
0: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
1: «Солнечный удар».
0: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
1: Проза, музыка и актерская игра.
0: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
1: И оставить после себя невозможную боль.
0: 20 сентября в 5 часов вечера.
1: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
0: «Солнечный удар».
1: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
0: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
2: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
0: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. «Давидзон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на «Давидзон Радио»
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Интернет-сайт «Давидзон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуй, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, ну что, Хамас согласился передать управление Газой и сдать оружие. По крайней мере, так сообщил Младенов. Давайте с этого начнем.
1: Младенов сообщил высокий представитель Совета мира. Он сообщил о том, что Хамас готов передать управление Газой, сдать оружие. Замечательная новость, особенно учитывая природу Хамаса. Вот ожидать от Хамаса, что он просто так возьмет и откажется от власти и сдаст оружие, ну, я повторяю, это то же самое, что тигр даст себе добровольно выдрать клыки и срезать когти. Вот приблизительно на том же уровне. Конечно, это очередная просто махинация с целью сделать вид, что они якобы выполняют свои соглашения, привести к власти некий орган абсолютно бессильный, импотентный, несостоятельный, за которым будет стоять тот же Хамас, за кулисами, передать этому вот этому органу оружие, те его аккуратненько упакуют, положат куда-то в свои ангары, смажут еще предварительно, а потом, когда наступит нужный день, они его вернут Хамасу, Хамас выйдет за кулис, и начнется все сначала. Это совершенно вещь. Тут не надо ходить к гадалке, не надо быть Нострадамусом, чтобы все это знать и предвидеть. Но, тем не менее, это игра, понимаете? Но дело в том, что это игра, которая для Израиля, конечно, очень опасна. Потому что если это произойдет, то мы через 5-7 лет, не знаю сколько, мы снова получим вот это удовольствие рядом с нашими городами. И потом, как говорится, все сначала. Он говорит Младенов, что оружие должно охватывать все виды разоружения, что комитет этот, вот, который будет создан, он будет временно управлять Газой. Но это все пустые слова. Пока Хамас, вся его структура, я имею в виду бюрократическая структура, его система образования, если вот это вот людоедское воспитание детей можно назвать системой образования, его пропаганда в мечети, где стоят имамы мусульманских братьев. Вот если все это не будет уничтожено, то все, конечно же, все вернется на круги свои. Поэтому очевидно, что все это абсолютно пустой номер. Израиль, я не думаю, что, по крайней мере, при Нетаньяху может согласиться с такого рода сценарием. И поэтому, хотя Младенов, он говорит, что восстановление сектора начнется только, когда Хамас будет разоружен, но я думаю, что Нетаньяху на это не пойдет. Вот пойдет ли, если придет к власти представитель нашей левой оппозиции, вот эти могут пойти, потому что они верят в мир, дружбу, жвачку, братство всех народов, партнерство с Хамасом. Вот эти могут согласиться. Так что, но я не думаю, что Нетаньяху на это пойдет. Пока, вы знаете, продолжается отстрел хамасовцев в Газе. Сегодня было сообщено, что ликвидировано еще там несколько боевиков, которые участвовали в резне. Ликвидирован был также телохранитель Яхия Синвара, вот того самого, который организовал всю эту бойню. Так что отстрел их продолжается. Я хочу надеяться, что так и продолжится, потому что иной сценарий грозит Израилю, по сути дела, очень печальным исходом.
0: Вообще трудно это представить реальности. Младенов говорит о том, что Хамас согласился передать комитету как гражданские, так и силовые полномочия. Мы знаем, что Хамас управляет Газой с 2005-2006 года, тогда, когда выкинули оттуда ФАТХ. Как они с ними обходились, да. Мы это помним. Сбрасывали с крыш, привязывали к мотоциклам, таскали их по городу, пока трупы не начали таскать и так далее. То есть, значит, комитет, он принимает гражданские силовые полномочия у Хамаса, а Хамас, вот эти все деятели, которые с 2005 года, иными словами, больше 20 лет, они руководили всеми этими городками, там, Газой. Что они будут делать? Они параллельно будут существовать? Я не знаю, займутся рыбалкой, начнут разводить овец, смотреть телевизор, готовить по хозяйству, будут сидеть в каких-то чайханах, там, что-то. Вот, трудно представить это. А как они будут зарабатывать?
1: Yep.
0: Кто им компенсирует?
1: Понимаете, но это все полный же абсурд, ну абсолютный абсурд. То есть они будут разводить там помидоры, будут выращивать цветочки в горшочках. Ну правда, ну как это можно представить? Ну понятное дело, что они просто формально сложат в себя полномочия. Формально те получат полномочия, причем этот комитет, люди никому не известные, какие-то чинуши, бюрократы, какие-то деятели из палестинской автономии, которые, понятно, что они сами гнилые от мозга до костей, и будут управлять ими, если те только попытаются ослушаться, хотя они не будут ослушаться, даже и не попытаются, то их просто устранят, уберут, найдут дохлыми у себя.
0: Александр, я бы добавил, что в Газе террор – это бизнес, это страшная коррупция. Это деньги, конечно, которые поступают не только

0: Камазовские
1: не только,
0: двигатели.
1: Не только откаты. Не
0: миллиарды,
1: только откаты.
0: Они же миллиардеры.
1: Да, не только откаты. Мы помним, когда умер Арафат, сколько там? 6-7 миллиардов у него вдовы осталось. Она во Франции живет, по-моему, или уже умерла, не знаю. Но тогда это было, когда он умер. 6-7 миллиардов. Он миллиардер. Это вот человек, который террор привез из Туниса в Израиль. Откуда и взялась эта нация палестинцы, этот народ. Вот. Масса беженцев, которые прибыли на эту территорию, назвали себя палестинцами. Но это, опять-таки, задумка московская, задумка КГБ и Кремля. Так вот, мне трудно себе представить, что они от этого, вы говорите, откаты. Они же, получая продовольствие, там идут фуры эти с продовольствием, они же их продают в секторе Газа. Там никто их просто так не раздает, большинство продают.
0: Откаты, я имею в виду, вы знаете, Геннадий, вот эти вот все правозащитники. То, что там получает Хамас львиную долю от всего этого, это очевидно совершенно. А вот все эти организации, ООНовские и прочие, правозащитные, вот про них они получают несомненные откаты, они на этом богатеют, понимаете? То есть это взаимовыгодный бизнес.
1: Как можно от этого бизнеса хамасовцу отказаться?
0: Конечно. Да, конечно. Плюс еще фанатичная идеология. Одно другому не мешает. Это все очень хорошо в одну схему укладывается. Они фанатики, но при этом жить они хотят очень хорошо вот в этой материальной жизни, почему бы нет, со своими там 10 женами, виллами и так далее. Все это они очень любят. Но при этом они фанатиками остаются от мозга до костей.
1: Другая тема. Предвыборная гонка в Израиле. Давайте об этом поговорим. Объявлено о создании новой партии «Амха Исраэль» во главе с бригадным генералом запаса Афером Винтером. Кто такой Винтер? Что это за партия? Вообще, как там обстоят дела?
0: Вы знаете, это новости и хорошие, и не очень хорошие одновременно, Геннадий, я сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, кто такой Винтер? Офер Винтер – это бывший бригадный генерал запаса. Он отличился в боевых действиях, в том числе и в Газе. Он возглавлял спецподразделение, воздушно-десантную дивизию, бригады Гевати и так далее. То есть человек очень храбрый, человек действительно отважный. И самое главное, что он всегда выступал против той концепции, которая укоренилась в нашем этом военном истеблишменте. А концепция ведь она как звучала? О том, что мы не должны побеждать, мы должны как-то регулировать этот конфликт. То есть они, все эти генералы, наши начальники генштабов, они считали себя менеджерами. И суть заключалась в том, что давайте мы будем давать палестинцам больше. Мы будем их кормить, мы будем их поить, пускай они работают, пускай и не зарабатывают. Мы признаем палестинское государство. Мы дадим миллиарды этому палестинскому государству. И когда мы ему дадим, чем больше мы ему дадим, тем будет лучше, они нас полюбят, поймут нас и так далее. И тогда мы будем ездить в Шхем, в Рамалу и куда, и кушать там фалафель, и все будет замечательно. Вот это приблизительно так. Офер Винтер категорически выступал против концепции. Он говорит, что нам навязана война, религиозная война, джихад. Нам навязана война не на жизнь, а на смерть. И поэтому мы вести себя не должны, как такие полудурки, которые делают вид, что ничего не происходит, а как люди, которые понимают, с кем и с чем им приходится иметь дело. Так что это, несомненно, достойный человек. Интересно, Геннадий, что в его списке идет Юсуф Хадад. Юсуф Хадад – это араб-маронит, христианин. Человек необычайной смелости. Он разъезжал по всему миру. И как христианин, как араб, он говорил на арабском со всеми этими протестунами, братцунами, говорил, рассказывал, что такое Израиль, что такое Хамас, что такое арабы и арабская ментальность. Он это намного лучше знает, чем все вот эти вот наши кабинетные умники, которые сидят. И он не боялся, там на него нападали, пытались избить, оскорбляли. Он человек тоже необычайного мужества, и он идет тоже вот в этом списке Винтера. По предварительным уже опросам, эта партия обещает действительно быть таким сюрпризом. Уже она сейчас получает 6 мандатов. Проходной барьер, я напомню, где-то 4 мандата у нас. И, по всей видимости, она будет только усиливаться. Но почему я сказал, что эта новость одновременно и хорошая, и плохая? Потому что все это происходит за счет других правых партий, Геннадий. То есть за счет того же Ликуда, за счет

0: партии религиозных сионистов, Смотрича, который может вообще не пройти барьер. То есть получается, что в одном месте мы прибавляем, в другом мы убавляем, и в результате правые партии расколоты. И мы можем просто, правые могут потерпеть поражение на выборах. То есть они должны как-то сейчас сделать все, чтобы объединиться, создать единый блок. В противном случае этот успех Винтера, он может обернуться поражением правого лагеря.
1: Будем к этой теме еще возвращаться. У нас осталось 2 минуты. Мы, поскольку говорили об Абдул-эль-Саеде, который выиграл на праймерис 3 недели назад, здесь у нас в Соединенных Штатах, здесь интересно сообщение о том, что он выступит вместе со священнослужителем Тариком Масудом. Этот священнослужитель восхвалял Холокост. На конференции они выступят Исламского общества Северной Америки. Конференция пройдет в сентябре с 4 по 7 в Детройте. Я напомню, представитель прогрессивистского крыла Демпартии Эль-Саид в августе 26 года одержал победу. Это были праймери в штате Мичиган Демпартии. Он выиграл на праймери борьбу за место в Сенате. А кто такой священнослужитель Тарик Масуд, с которым Эль-Саид так жаждет выступить вместе? Александр.
0: Вы знаете, во-первых, начнем с того, что это будет конференция Исламского общества Северной Америки, так называется. Это контора, и так же, как другая контора КАИР, C-A-I-R, это все филиалы мусульманских братьев, законспирированные под видом благотворительных, гуманитарных и прочих организаций. Это уже само по себе. А что касается вот этот вот Тарик Масуд, то он сказал, что Гитлер хороший человек. То есть он сказал так, Гитлер, наверное, плохой человек, но евреи настолько жестоки и настолько они ненавистны всему миру, что его бы сегодня хвалили, если бы он убил всех евреев. И сказали бы ему, что ты, Гитлер, поступил правильно. Хоть ты, конечно, и не очень хороший человек. То есть он говорит, что он говорит, Геннадий, о том, что Холокост по кораническим принципам он оправдан и необходим. То есть коранически это правильное представление Гитлера о евреев. И он дает еще ссылки на Коран и говорит, что это необходимый акт, так сказать, для того, чтобы все человечество расцвело, зажило, заиграло.
1: Александр, у нас практически времени нет. С одной стороны, Тарик, таких радикалов мы знаем, но мы же сейчас говорим, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.
0: Ну, конечно.
1: Эль-Саид, конечно. Это политик, который может попасть в Сенат от Демократической партии. Вот он очень хочет выступить с так называемым священнослужителем Тариком Масудом. Вот о чем мы говорим. Мы говорим об Эль-Саиде. В данном случае.
0: Да, но скажи, действительно, именно так, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, это его друг, вот у них такие...
1: Это друзья. Вот такой у нас может появиться законодатель. Да он, собственно говоря, уже себя называет политиком, он уже в политике. Не в этот раз, так может в следующий раз выиграть. Он уже пошел в дело.
0: К сожалению, да.
1: Он совершенно ничем не лучше, чем Ильхан Омар, чем Алессандро Окасио-Кортес, как Берни Сандерс. И я думаю, что а почему они, может быть, и не отказались бы выступить стариком каждый из них.
0: Вы знаете, Берни Сандерс, он же целуется с ними, со всеми, Геннадий. Вы же знаете, вот они все друг друга просто находят. Братья по крови, по духу, по разуму.
1: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему черная смородина по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Тараканы, тараканы, тараканы, нечего природа вас произвела.
11: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
12: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
13: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
12: 718-303-90-90.
14: Программ.
15: Это телевидение, да?
14: Нет, это радио.
16: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
17: Да, как хорошо.

0: четверки полдень.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В республиканской партии растет недовольство новой торговой политикой президента Трампа всего за 10 недель до промежуточных выборов. Поводом стали сразу два решения администрации – обострение торгового конфликта с Канадой и планы снизить тарифы на импорт говядины. Более 10 республиканских законодателей публично раскритиковали эти шаги. Сенаторы от штатов, где особенно важна поддержка фермеров и владельцев ранчо, опасаются, что увеличение импорта более дешевого мяса ударит по местным производителям. Представители Северных штатов предупреждают, что новые тарифы на канадские товары могут привести к дальнейшему росту цен. В Белом доме заявляют, что увеличение импорта говядины должно временно компенсировать дефицит и снизить цены, пока американские производители наращивают поголовье. Но республиканские кандидаты опасаются, что новые торговые конфликты усилят недовольство электората и осложнят борьбу партии за сохранение большинства в Конгрессе. Казначейство готовит масштабную налоговую проверку нескольких НКО, включая фонд Сороса. Речь идет об организации «Открытое общество». По итогам аудита организации могут быть лишены налоговых льгот. Кроме того, проверки могут привести к значительным штрафам. Согласно данным Ассоциации по страхованию домашних животных, популярность иншуринсов для кошек и собак выросла на 9%. В настоящее время примерно 6% всех домашних питомцев в 50 штатах имеют страховку. Эксперты подчеркивают, что на рынке Pet Insurance до сих пор наблюдается хаос. Ветеринары часто принимают конкретные страховые планы. Как результат, страховки часто не покрывают лечение или покрывают лишь малую часть. Конгресс несколько раз пытался принять законодательство в отношении Pet Insurance, но одним из главных препятствий стало отсутствие конкретного федерального агентства, отвечающего за сферу домашних животных. Екатерина Варнава ответила на хейт в интернете, цитирую, «специально не закрываю аккаунт, чтобы все, кому я не нравлюсь, могли зайти и испортить себе настроение», написала 41-летняя Камикесса в Инстаграме и продолжила, «по скриптум всех жду на шоу «Драма Квин» в Нью-Йорке в октябре». Звезда Comedy Woman в 22-м году переехала на Кипр и основала кабаре-шоу.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: А, как хорошо.
4: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
5: Это у нас экстракт. А пройдемся сейчас по основным событиям. Ну, роли в России окончательно распределены. У режима есть право душить, у народа есть право хрипеть. Все максимально логично. Правда, право хрипеть не слишком громко, чтобы не заглушать гадючий голос Путина, который шипит со всех трибун страны. В отличие от Канье Уэста, Путин – это тот последователь и наследник Адольфа Гитлера, который не испытывает проблем с выступлениями и вовсю этими выступлениями злоупотребляет. Там какая-нибудь Мизулина или девочка-верблюд Маша доноса на Путина пока не настрочат. Вот Владимир этим и пользуется, и опять мотается по относительно безопасным территориям и несет свою вечную ахинею про какое-то будущее России, за которую сейчас в окопах Украины, пытаясь оккупировать, изнасиловать и ограбить страну, а мучаются орки. Упырь ошибается. Никакого будущего у России нет. А настоящее настолько постыдно, что о нем лучше было бы, конечно, лишний раз не вспоминать. Но это ладно, это Путин. Пропаганда, в отличие от своего фюрера, она поумнее. Она уже смекнула, что игра проиграна. Пропаганда требует уже ядерных ударов и тотального уничтожения всего живого на территории Украины. Во всех федеральных каналах. Теперь патриоты мечтают сжечь русский позор в нуклеарном пламени. Россия желает вызывать страх, но вызывает только презрение. Ведь папуасы, жравшие своих пленников, тоже были уверены в своем праве там, отгрызать жареные пальцы, там, отрезать щеки, жевать ягодицы. Им в голову не приходило, насколько они омерзительны. Так что россияне не оригинальны. Многие дикие племена были уверены в своем праве есть людей. Отметим, что чем глубже закапывается Российская Федерация в эту войну, тем, в общем, гнусней становится ее рожа. Ну, если русское живодерство весны там, 2022 года пытаются списать на шок, на ажиотаж первых дней крови. Затем наступили годы особо тяжкого, сознательного, длящегося преступления, которым является эта война. Забавно, что сами русские этого вообще не чувствуют. Они наслаждаются возможностью рвать людей ракетами. По крайней мере, те русские, которые наделены сегодня правом голоса и не боятся высказываться. Ну, они всерьез до сих пор мнят себя господами континента и не допускают даже мысли, что они не господа, что они просто злобное, отсталое дерьмо с бомбами. Благодаря интернету России уже никуда не удастся, никогда не удастся замазать реальность и сделать вид, что вся эта война, это домыслы русофобов, все было не так. О нет, о нет. Все ходы записаны. война Украине в Украине уже, она делает русских самым презираемым на земле народом. Но и сегодняшний позор – это еще не предел. Путин и покорное ему людское стадо доиграются, вероятно, и до еще более мерзкого клейма, чем то, что у них уже выжжено на лбах. Ну, есть забавности и от Трампа. Ну, остается меньше 0,1% слабенькая надежда на то, что Трамп использует священное право президента лгать прессе и народу, когда касается секретных операций и серьезных намерений. Но это желаемое, а действительно заключается в весьма наивном бормотании Дональда, очередном наивном бормотании Дональда о пушистости Путина и об отсутствии у него умыслов на Европу. Все разведки уже доносят все планы Генштаба Российской Федерации о том, что такие планы готовы и в наличии, что остается только развязать шнурки на папках. Но Трамп, как известно, большой полководец, осрамившийся в Иране на все 100. Более того, он великий душевед и тонкий знаток поведения подонков. По крайней мере, он себя так видит. И даже простенькие какие-то жулики в челмах успешно вешают ему на пробитое ухо любую лапшу в любых количествах. Донни победоносно этой лапшой трясет, уверяя мир в полном усмирении Ирана. И это уже в 43-й раз. Аятоллы в Иране ржут, наглеют и слагают длинные касиды. Это разновидность такой, я бы сказал, поэзии. О торжестве над США и о торжестве над ее анекдотическим, как они выражаются, президентом. Ну, а сами аятоллы продолжают пытать, казнить, клепать ядерку и гадить минами в Ормузском проливе. Не менее успешно Трампу врет из кремлевского своего гроба и русский упырь Путин. Судя по тому, что пациент до сих пор жив, не похищен, не размещен в спецпалате на острове Ортс, Трамп так и не преодолел своей симпатии к свихнувшемуся русскому диктатору. Донни, конечно, вообще заигрался. Надежда на то, что вся его снисходительность к Путину стёб, надежда все меньше и меньше. В общем-то, слова и доводы бессмысленны. Давайте говорить о фактуре. Фактура заключается в том, что Путин до сих пор жив. И это, несомненно, будет пунктом номер один в обвинении, которое рано или поздно будет выдвинуто Трампу. Будем откровенны. Трамп, как обычно, мается милой дурью, подменяет декларации и балаганом исполнение своих прямых обязанностей. Переименовывает зачем-то озера с давними и роскошными названиями. Вот взял, переименовал озеро Онтарио в американское. Весьма банальный ход. Онтарио на языке иракезов – это искристая вода. Ну, можно особо не рыдать, потому что половина озера, которое принадлежит Канаде, сохранит название Онтарио. Ну вот эта ярость и поспешность Трампа, вероятно, вызвана обидой, а Трамп умеет это делать, детской обидой на Даг Форда, премьера Онтарио. А тот с такой милой канадской непосредственностью и улыбкой души предложил Трампу поцеловать его взад. И на этом, в общем, не остановился. Он его назвал неудачником, диктатором, королем банкротств. А это, вероятно, шандарахнуло по трамповому самолюбию очень сильно. Но и когда этого храбреца, обратите, кстати, на него внимание, совершенно обаятельнейший мужик и, судя по всему, умница. Когда его спросили, не потребовал ли премьер Канады Маккарни сбавить тон, Форд только подлил в огонь маслица, сообщив, что у него, в общем, зад действительно не маленький, так что места для поцелуев там предостаточно. Конечно, это должно было бы привести в абсолютную ярость Трампа, который таких шуток почему-то не понимает и не любит. Так. Ну вот, у меня любопытные в Телеграме, крайне любопытные. И надо и прочесть, и просмотреть, и подписаться, и прочесть, и просмотреть. Крайне любопытный пост. Если бы вот то, что там звучит, говорила там украинская или европейская страна, можно было бы это все списать на ЦИПСО или на русофобию, на пропаганду. Но вот опять вылупился так называемый герой Новороссии, господин Губарев, который много чего интересного рассказал о нравах российской армии. Ну, мы периодически знакомим в телеграм-канале со всеми новациями в области пыток, издевательств, отъема денег. Но вот тут то, что называется, нечто новенькое. Мода. Бойцам в рот мочатся, испражняются. Об этом рассказывает Губарев, говоря о порядках в российской армии. Да, это говорит зажигатель Донбасса 2014 года, патриот-путинист Губарев. И он не врет, надо сказать. Действительно, у русских командиров стало модно мочиться в рот своих подчиненных. Старшие чины писают, ну, во-первых, наказательно, но и просто для профилактики. Список провинностей, за которые можно наглотаться командирской мочи, ну, он велик, он обширен. Но бегство с позиции или потеря оружия карается не так свирепо, как, например, попытка утайки начислений денег на карточку или отказ делиться вот денежкой с начальством. И примечательно, что вот этот уринарный метод отлично работает. Степень опущенности, а соответственно и покорности рядового состава существенно возрос. Рядовой смиряется с ролью вот этого окопного животного, перестает возражать и открывает рот лишь тогда, когда старшой расстегивает штаны. Нельзя сказать, вот на данный момент нельзя сказать, что мода тотальна, нет, отнюдь нет, но она разрастается и становится популярной. Единственная мольба мочехлёба — а не слать вот такое видео его жене, детям или соседям. Это понятно, потому что все окопные орки, они так или иначе надеются вернуться и надеются вернуться гордо, а не таким вот описанным дерьмом. Потому что если они вернутся, им предстоит заливать о своем подвиге, о родине, ну, во-первых, перед школотой, ну и всякими местными дурами. А то предстоит и выдвигаться в депутаты. Я говорю о том, что это не вымысел, не преувеличение, потому что даже у меня есть три таких видео, все, кстати, с харьковского направления. И показывать их абсолютно невозможно. Они вот как-то гаже любой порнухи и мерзотнее даже стандартных пыток. Отказы открывать рот для окопных орков и принять струю обходятся дорого. При командирах всегда, как вы знаете, крутятся шестерки, которые разожмут челюсти рядового раскаленным или даже просто холодным штык-ножом. Но, повторяю, вот показывать я не буду точно. Это невыносимое зрелище. Ну, наверняка, конечно, покажут иные каналы, потому что это все равно, это если есть у меня, то это будет и у всех все равно. Ну, они решатся опубликовать, лучше не смотрите, ну, так вот, или одним глазком. Вас вырвет, вот прямо на клавиатуру, а она может и коротнуть. Впрочем, вы знаете, мы живем в такое время, когда возможно, что через пару месяцев и это тоже станет нормативным. Как стали нормативными анальные пытки, ямы, побои, примотка скотчем к деревьям и прочие радости русской армии.
0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
6: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
11: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
12: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
13: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
14: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
15: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
16: Интернет-сайт «Davidson Radio» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
5: Но самое интересное – это даже не уринотерапия, а то, что впереди. Командиром орков должны в самом скором времени предать нотариальные полномочия. Понимаете ли вы, что это такое? Наверняка понимаете, но я добавлю к вашим пониманиям. У командиров появляется возможность законным образом, легально, возможность отжимать у своих подчиненных квартиры или любое имущество. И тогда командиры, вероятно, начнут, пользуясь ничем не ограниченными возможностями шантажа, расстрелами и пытками, получать от орков в дар все, что они захотят. И квартиры, и избы. Вот это будет по-настоящему увлекательным процессом. Да, это мы с вами решили поговорить о духовности, на которую ничто не влияет. И я благовествовал, я рассказал, что к питерской расчлененке приехала в гости греческая расчлененка. В Санкт-Петербург прибыла на гастроли расчлененка, привезли десницу, правую руку, того самого Спиридона Тримифунского в 8 веке нашей эры. Эта рука была как-то отпилена от трупа Спиридона группой энтузиастов. Есть описание, конечность Спиридона относится к разряду сырокопченых мощей, но до сих пор имеет легкий трупозный аромат. Под ногтями наблюдаются перхотные наскребы с тела, а также жировая и другая органика. При игре температур наблюдаются капельные выпады на опистенаре, то есть вот на этой стороне ладони, и вытекание с места отпила. Это протокол осмотра руки. Разумеется, питерцы, желающие целовать расчлененку, тут же образовали 2-километровую мычащую от нетерпения и от предвкушения поцелуев очередь. Однако, как выяснилось, эта процедура целования не предваряется санации мощей и лекции о элементарной технике безопасности в общении с этими мощами. Дело в том, что десница Спиридона, она знаменита редкой шаловливостью. Во-первых, она частенько выходит из-под контроля организаторов гастроли. И есть документальные свидетельства, например, там 11 и 16 веков, о творимых рукой безобразиях. В Риме рука, будучи на гастролях, была уличена в целой серии карманных краж у богомольцев. А во время тура по Германии в 15 веке десница раскрыла каким-то образом изнутри ларец-мощник, в котором помещалась, вылезла и немедленно занырнула под юбку жене бургомистра. Там она вскарабкалась по ноге вверх, порвала панталоны и, судя по радостным воплям бургомистерши, учинила сущее непотребство и довела даму до оргазма. Но, впрочем, рука иногда вела себя благочинно и благоразумно. Например, преподобный Ираклий, который долгое время курировал эти мощи, научил десницу ковырять ему в ноздрях, очищать их от козявок и показывать прихожанам фигу. Это был таким красивым жестом, и это, в общем, у него получилось. Так, затем у нас, конечно, есть веселенькие новости о том, что происходит в России. Ну, там радостно разбушевались интернеты, все смакуют подробности совершенно очевидного конкретного помешательства председателя парламентской партии «Справедливая Россия» господина Миронова. И это уже не в каком-то там переносном смысле, а в прямом. Тот действительно, устроив предвыборный тур, позабавил своими выходками избирателей Алтая. Но он много чего позволял себе во время своих выступлений. Всерьез уверял избирателей в том, что регулярно получает тиктоки от Малюты Скуратова и от апостола Павла. По заверениям Миронова, последний видосик от апостола содержал тверк в исполнении воскресшего Иисуса, а Малюта учил правильно отпиливать болгаркой ноги иноагентам. Поделиться рилсами парламентарий, впрочем, отказался, сославшись на то, что ему это строго запрещено легатом 10-го легиона. Фретенсис, кажется, это был 10-й легион, могу ошибиться, который как раз был размещен в Иудее. Но все прочее в таком же духе. А если все, чем кипит интернет, это не вымысел избирателей, то Миронов, я должен сказать, он не заболевает, он выздоравливает, потому что тверк Иисуса, болгарка Малюта, это невинные такие стариканские пенсионерские фантазии по сравнению с обычным злобным бредом, который Миронов последние годы нес с парламентской трибуны. Но в России, впрочем, призывы геноцидить, грабить, оккупировать и убивать соседнюю страну, они не считаются помешательством, и за это никто галоперидол немедленно не ставит. Так или иначе, в общем, Миронова изъяли из агитационного тура «Справедливой России» и где-то его заперли, чтобы он не срамил дальше партию. Но он остается при исполнении и продолжает в партийной документации ставить отпечаток большого пальца ноги. И официальное исчезновение председателя объяснили некой тяжелой травмой. И у меня там в телеграм-канале размещены абсолютно реальные фото вот еще до своего алтайского тура и до получения рилсов от Малюты Скуратова. Миронов обожал бегать по этажам Думы, то в лорике сегментата, это римский панцирь такой, то в наряде десантника, то ходил в буфет с пригожинским молотом наперевес. Но, впрочем, даже если придется Миронова изолировать надолго и окружить его мягкими стенами, это ничего не поменяет в жизни Государственной Думы. Ну, я-то полагаю, обойдется без госпитализации. Вот летний расслабон, это все забудется в привычной обстановке Нижней Палаты. Ну, может быть, вызовут в Кремль и строго объяснят, что трехцветное знамя деменции надо нести высоко и гордо, не оглядываясь на здоровых и неповрежденных в уме. Но психическая нормальность в России само по себе – это повод для уголовного дела. И причины ее каждый раз надо внимательно изучать, чтобы не допускать распространения этого опасного для русского мира явления. Вообще, ну, приободрят Миронова, он вернется к депутатским обязанностям, а с легатом 10-го легиона, а также с Иисусом и с Малютой, ему пообещают провести воспитательную работу, усадив всех троих рядышком на бутылке. Все будет хорошо. Миронов успокоится и уйдет нажимать кнопки в зал. Лавров повеселил публику, но, во-первых, он, это все знают, сообщил, что российская дипломатия руководствуется правилами шпаны, то есть пацанскими принципами. Блеснул. Но он, Лавров, даже умилителен в каком-то вот своем вечном вое на луну Анкориджа, на дух Анкориджа. Лавров до сих пор бегает со своим этим Анкориджем как сумасшедший с резиночкой. Вроде бы ему даже американская сторона объяснила, что в Анкоридже Путин был просто приглашен на медосмотр, в результате которого больного лишили даже обеда. Отправили обратно в его мягкую комнату. И что врачи, в принципе, ни о чем с пациентами договариваться не мог. А нет, нет, нет. Старик Лавров продолжает тосковать по полюбившейся ему вот галлюцинации и все время зачем-то к ней возвращается. Ну, вы знаете, Лавров может быть и полезен тоже, потому что доложу, в психиатрии по этому поводу какофония, есть парамнезия, это расстройство памяти, при котором возникают ложные или искаженные воспоминания, смешение прошлого, настоящего, реального, воображаемого. Но помимо парамнезии есть псевдореминисценции, есть конфабуляция, это обманы памяти, криптомнезия, это искажение воспоминаний. И все вечно путаются. И плюс всегда еще вот к этой всей каше терминологически примешивается синдром Антона Бабинского. Это вообще отдельная песня. И вот тут Лавров может быть полезен. Он мог бы привнести стройность и ясность в диагностику сложных состояний в психиатрии. И все эти состояния могут быть обозначены как синдром Лаврова, и все будут понимать, о чем идет речь. Министр, кстати, был единственным, кто непосредственно видел, как он выражается, дух Анкориджа. И даже с этим духом, с призраком, перекинулся парой фраз на английском. Короче, в общем, Лавров так достал дух Анкориджа, что от лавровского инглиша бесплотный дух покрылся прыщами и сам всосался с дикой скоростью в бутылку из-под виски, где всегда проживал, только чтобы не слышать лавровского английского и чтобы его оставили в покое. Вообще в клинике Российской Федерации оживление на всех этажах. и Путин, который все больше и больше похож на старого облысевшего гамадрила, объяснил СВО заботой о популяции белых медведей. Да. Аналогия, которую он проделал, была, впрочем, такой же бредовой и безграмотной. Он пытался намекнуть, выставляя себя белым медведем, о том, что это все для того, чтобы вот беспредел касаток, которые пытаются белых медведей есть, вот для того, чтобы не допустить беспредела касаток, СВО и было начато. При этом Путин, разумеется, умолчал, так как не знает, о том, что касатки жрут медведей, только больных, дряхлых или начитавшихся Дугина. Белый медведь, он, как известно, вообще, как и все хищники, в группе риска. И Путин, разумеется, не знает о том, что вынужденные сожрать медведя, касатки потом очень долго блюют. Не от отвращения, просто необходимо избавиться от огромного количества неперевариваемой шерсти. Но вообще отношения крупных хищников, они никогда и нигде не были корректными и никогда не были безоблачными. Всегда кто-нибудь кого-нибудь доедает. И касатки, которых так гневно осудил кремлевский неуч, вероятно, намекая на страны Евросоюза, но, кстати говоря, между нами девочками, они принадлежат к семейству дельфиновых. Дельфиновых. И без сомнения, и научно доказано, блещут всеми гранями дельфинового разума. Ну да, могут сожрать медведя, если подвернется, но лишь в крайнем случае, так как вот потом долго-долго приходится срыгивать шерсть. Почему эта история вызвала такой оживляш у кремлевского пациента, я не понимаю, но дело даже не в нем. А вот эти вот учителя, перед которыми он распинался, доценты, как угодливо они должны были все это слушать, всю эту высокопарную и абсолютно безграмотную чушь. Упырь, судя по всему, попытался где-то повысить на свой интеллектуальный уровень, но, вероятно, с помощью комиксов и детской литературы. Касатки, кстати, с гораздо большим удовольствием закусывают тюленями, но могут себе позволить и пикник из кашалотика средних размеров. Медведи, они, строго говоря, ну вот они не едят. Они не едят их. Они принимают медведей, ну просто так, в качестве слабительного или рвотного. Но, впрочем, с глупого Путина взятки гладкие. Вот педагогов было жалко, но было понятно, что ну вот единственная роль, которая им оставлена, это роль халуев –

0: Представителя освободительного движения «Свободная Удмуртия». Он все проанализировал. Большой, видно, знаток, умелец и любитель цифр. И выяснилось, что в федеральных списках, которые зарегистрированы, 110 военных преступников, участников СВО. У «Единой России» лишь 52 из них. Остальные 58 у ЛДПР, у Родины, у Справедливой России, у КПРФ и так далее, и так далее. Включая новых людей. То есть вот этот писк хороших русских о необходимости принимать участие в голосовании, он в любом случае приведет военных преступников к, ну, если это вообще кого-то беспокоит, к так называемой в России власти. Есть печальные новости, печальные, но поучительные. Помните Крисевича? Это такой, ну, с виду немножко тронутый, но ужасно милый и добрый акционист, который свое презрение к Путину и к его рейху он демонстрирует при помощи различных акций, ну, разной степени удачности. Но в его искренности сомневаться точно не приходится. И случилось, в общем, то, что должно было случиться. Его супруга Крисевича поехала в Россию, чтобы увидеться с родителями. Супруга не под следствием и не является иноагентом. И вы знаете, произошло то, что необходимо было изначально понимать и предсказать. Ее арестовали в Рязанской области. Судьба ее абсолютно, абсолютно неизвестна. Пока арестовали на 10 суток, но вполне возможно, что эти 10 суток превратятся и в 10 лет. Жена, кстати говоря, у Крисевича абсолютно, я бы сказал, такая кондиционная и даже очаровательная. То есть надо понимать, что не следует иммигрантам, особенно хоть чуть-чуть известным, особенно иноагентам, отпускать родственников на побывку, на побывку в России. Эта побывка может закончиться тюремным заключением, шантажом. И вообще очень плохо. Вот примите мой совет, который вы, как видите, подкреплен абсолютно веским и серьезным примером. При том, что никакие так называемые предохранители к жене Крисевича никаких претензий вообще не предъявляли. И поездка ее не имела никакого... Она вообще не занимается политикой, и ее поездка, разумеется, не имела никакого политического или иного крамольного подтекста. Она ехала к больной матери и ни зачем больше. Вот это важно намотать себе на ус и сделать все, чтобы избавить родственников от поездок, в Россию. Это просто опасно. Так, напоминаю, там что с английской школой?
1: Там будет ажиотаж последние дни, но какие-то места еще есть. Лучше сейчас позаботиться, потом будет...
0: Ну да, действительно, смотрите, идите по ссылке, суетитесь и пробивайтесь, и уговаривайте, и отхватывайте последние местечки, потому что действительно, в общем, школа доказала свою пригодность однозначно. Ну, сколько лет уже существует и ничто, кроме восторгов пока что не вызывает.

0: Напоминаю о возможности заказа книги «Происхождение гениальности и фашизма», ну и всех остальных моих книжек тоже, которые все запрещены в России. И я думаю, уже измельчены, а потом на всякий случай еще и сожжены. Слава Украине, которая заслонила собою мир от чумы русского мира, отважно и не рассчитывая ни на какую благодарность, понимая и подлость, и слабость этого мира, и понимая, что мир, в общем, сочувствуя, все равно радуется, что не на него пришелся этот удар варваров.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
8: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: четверки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Oceanfront views, great amenities.
15: Planning our next vacation?
14: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
15: Find anything good?
14: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
15: That has great rehab, right?
14: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
15: Perfect.
16: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
17: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
18: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

Эндрю Карнеги известен, кажется, всему миру. Кто-то знает про Карнеги-холл в Нью-Йорке, кто-то бывал в разбросанных по миру библиотеках, кто-то слышал о фонде. Но Эндрю Карнеги вошел в историю не только своей благотворительностью и убеждением, что богатство не столько благо, сколько ответственность. Он был одним из самых успешных и богатых предпринимателей своего времени. Семья Карнеги, несмотря на бедность, была довольно известной в городке Данфермлин в Шотландии. Отец был ткачом и известным активистом, членом чертистского движения, из которого потом произойдет движение профсоюзное. В семье его жены Маргарет тоже было много защитников прав рабочих. У Карнеги, ударение на «е», как любили подчеркивать в семье, было два сына – Эндрю и Томас. В доме во всем заправляла мать. Именно она, когда Уильям, как и прочие ткачи и кустари, остался без работы из-за открытия ткацкой фабрики в Данфермлине, настояла на переезде в Америку. В Аллегейне, в Пенсильвании, у нее были родственники. Произошло это в 1848 году. Уильям устроился на местную хлопковую мануфактуру, куда позднее привел работать и своего сына, когда тому исполнилось 12. Но Маргарет совершенно не хотелось, чтобы ее старший сын повторил судьбу отца. Поэтому она настояла на том, чтобы он поступил в вечернюю школу и начал учиться еще и на дому. А когда Эндрю исполнилось 14, и Маргарет решила, что учеба дала свои плоды, она уговорила сына сменить работу. Считается, что именно она постаралась, чтобы сына взяли телеграфистом в железнодорожную компанию. Да не в абы какую, а в одну из крупнейших в стране – Pennsylvania Railroad Company. На новом рабочем месте Эндрю Карнеги прослыл вундеркиндом. В отличие от куда более опытных телеграфистов, он умел расшифровывать азбуку Морзе на слух. Однажды свидетелем этого стал зашедший в комнату телеграфистов управляющий Томас Скотт. Говорят, он был настолько поражен этой способностью подростка, что буквально тут же предложил ему повышение. В 1853 году, в возрасте 18 лет, Эндрю Карнеги стал помощником и личным телеграфистом одного из самых влиятельных людей не только PRC, но и всего штата. Постепенно Скотт начал относиться к Эндрю не просто как к хорошему помощнику, но и как к преемнику. Рассказывают, что однажды в воскресную смену Карнеги произошла катастрофа. Поезд сошел с рельсов. Босса в конторе не было. Никто из сотрудников не спешил проявлять инициативу. Работа дороги могла быть парализована. Эндрю посчитал это неправильным. Он отправил несколько срочных телеграмм на место аварии с внятными распоряжениями по поводу восстановления движения на дороге. Проблема была решена. PRC избежал огромных убытков. А Томас Скотт не только не обиделся за то, что его секретарь воспользовался его подписью, но еще активнее стал привлекать юношу к делам компании. Карнеги получал бесценный опыт, а в 1859 году, когда ему было всего 24 года, он сменил Скотта, получившего повышение. Карнеги не только управлял компанией, но и делал собственные инвестиции. Большинство из них сейчас было бы расценено как преступное использование инсайдерской информации. К примеру, по службе он знал, что железнодорожные компании планируют начать более широкое использование спальных вагонов. Патентами на такие вагоны владела Woodruff Sleeping Car Company. Карнеги стал ее акционером. А потом, используя свои связи и связи Томаса Скотта, он помог этой компании объединиться с другим производителем спальных вагонов Pullman Palace Car Company. Ожидаемый рост строительства железнодорожных мостов подвиг его на покупку акций Keystone Bridge. Кроме того, Карнеги стал акционером нескольких компаний, выпускавших рельсы. В годы Гражданской войны он стал одним из самых важных людей в военной машине «Северян», получив должность руководителя военных железных дорог и телеграфных сетей одного из театров военных действий. В назначении большую роль сыграл все тот же Томас Скотт, ставший к этому времени заместителем военного министра. Война не только укрепила позиции Карнеги, но и помогла еще лучше понять, где он может заработать. Железным дорогам нужен был металл, и после окончания войны в 1865 году Карнеги ушел из железнодорожной компании, решив заняться инфраструктурой и сырьем. К этому времени годовой доход Эндрю Карнеги составлял 50 тысяч долларов. К слову, президент США получал всего 25 тысяч в год. В 1872-м Карнеги приобрел сталелитейную компанию и внедрил там новомодный для Америки процесс превращения чугуна в сталь, что сделало его продукцию дешевле и качественнее. Кроме того, он вел жесткий учет всего, что связано с расходами и производством. Для тогдашней Америки это тоже было определенным новшеством. В результате Карнеги Стил сумела завоевать лидирующие позиции на рынке стали, а сам Эндрю Карнеги стал настоящим стальным королем. –
В том, что касалось бизнеса, Карнеги был перфекционистом, и список его новаций на этом, конечно, не закончился. Он придумал новый способ расширения производства и сокращения расходов. До него компании развивались горизонтально. Так поступал, например, нефтяной король Джон Рокфеллер, добившийся рыночного лидерства, скупая конкурентов. Карнеги же принялся скупать не другие сталелитейные компании, а компании, поставлявшие ему все необходимое для производства стали. У него были собственные шахты. Руда и уголь доставлялись на его заводы собственными железнодорожными составами и кораблями. Карнеги стал отцом вертикального развития бизнеса, сделав свою компанию независимой от настроений поставщиков и обеспечив ее собственным дешевым сырьем. В 1889 году Соединенные Штаты впервые обогнали Великобританию в производстве стали, во многом благодаря Карнеги, который к этому времени стал одним из самых богатых и самых влиятельных людей страны. Стальной король Америки написал много книг, но самым главным его трудом принято считать статью «Богатство», которую он опубликовал в июне 1889 года в журнале «Североамериканское обозрение». В довольно короткой статье, которая теперь известна как «Евангелие от богатства», он представил то, что считал главным для бизнесмена. Бизнесмен, полагал Карнеги, обязан работать, увеличивая свое богатство. Он же обязан и тратить его на благо других. В этом его ответственность перед миром, цитата, «богач, умирающий богатым, умирает обесчищенным». Его призыв был услышан, знакомые миллионеры принялись едва ли не соревноваться с ним в благотворительности. В прессе за ним закрепился имидж миллионера с сердцем рабочего. Этому образу, впрочем, мешало одно обстоятельство. Великодушие Эндрю Карнеги не распространялось на его собственные заводы. Рабочие Карнеги работали по 7 дней в неделю с одним выходным в год. В 1892 произошла катастрофа. На заводе в Хампстеде началась всеобщая забастовка. Управляющий, потерпев недовольство рабочих неделю, вызвал сотрудников агентства Пинкертона, чтобы они помогли штрейкбрейхерам пройти на завод. Позже в дело вмешались власти штата. Беспорядки были подавлены силами Нацгвардии. А в историю это событие вошло под разными названиями, от нейтральной забастовки в Хампстеде до хампстедской резни. В ходе столкновений с обеих сторон погибло 15 человек, было ранено более 40. Карнеги так и не удалось полностью восстановить свою репутацию после этих событий. Своим бизнесом после трагедии Карнеги занимался менее 10 лет. В 1900-м прибыль его сталелитейной корпорации составила 40 миллионов долларов, а через год он за 480 миллионов продал весь свой бизнес Джону Пирпонту Моргану, который как раз создал собственную United States Steel Corporation. Последние 18 лет своей жизни, а умер он в 1919 году, Карнеги посвятил благотворительности и семье. Визитной карточкой благотворительности Карнеги стало открытие библиотек. В 1891 на деньги Карнеги был открыт один из самых известных концертных залов в мире – Карнеги Холл. Через 4 года был создан институт Карнеги в Питтсбурге, управляющий многочисленными музеями, которые Карнеги подарил городу. После смерти Эндрю Карнеги, к тому времени он уже фактически раздал большую часть своего богатства, а потому умер в соответствии с его собственным представлением честным человеком, выяснилось, что жене и дочери достается только часть его оставшегося капитала. Остальное также ушло на благотворительные цели. Уже практически в наши дни, в 2010-м, основатель Microsoft Билл Гейтс, его жена Мелинда и финансист Уоррен Баффет запустили компанию Giving Pledge – клятва дарения, в рамках которой призывали таких же, как они, миллиардеров установить единый стандарт щедрости, отдать больше половины своего состояния на благотворительные нужды. Даритель волен сам выбирать благотворительные программы, которые ему важно поддерживать, создавать фонды или действовать через уже существующие, расставаться с большими деньгами сразу не обязательно, их можно начать раздавать когда угодно, при жизни или даже завещать. Никакими дополнительными договорами клятва не подкрепляется. Даритель пишет письмо, в котором объясняет мотивы своего поступка, после чего его публикуют на сайте givingpledge.org. Как бы благородно все это ни звучало, критики, конечно, находятся. Есть те, кто утверждает, что клятва дарения – один из способов снизить налоговое бремя. Еще один критический сценарий – клятва дается ради статуса и повышения узнаваемости собственного бренда.
В 2019 году стало известно, что Маккензи Безос отдаст половину своего состояния на благотворительность. Бывшая жена самого богатого человека в мире присоединилась к Giving Pledge. Она дала клятву пожертвовать на добрые дела минимум 50% своего богатства. «У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться». Так Маккензи Безос объяснила желание отдать половину своего состояния на благое дело. После развода с владельцем Amazon она получила 4% акций компании и заняла 4-е место в рейтинге Forbes самых богатых женщин планеты. В браке жена миллиардера вела жизнь домохозяйки, в свет почти не выходила, отвозила детей в школу, а в свободное время писала книги. Хотя именно она когда-то навела супруга на мысль создать интернет-магазин. Сам Джефф Безос является единственным из 5 богатейших американцев, который так и не присоединился к клятве дарения. Причины, по которым Безос отказывается делиться, неизвестны. Вероятно, пример экс-супруги, с которой Безос, по его словам, сохранил дружеские отношения, вдохновит бизнесмена, и он в конце концов подпишет клятву дарения, чтобы стать не только самым богатым, но и самым щедрым человеком мира и избавиться от ярлыка «жадный».

0: Мнение о том, что любая злокачественная опухоль – это приговор, безнадежно устарело. Благодаря достижениям медицины в нашей стране уже около 67% онкологических пациентов, заболевших впервые, успешно вылечиваются. А на ранних стадиях, в зависимости от вида рака, можно вообще вылечить до 90% злокачественных опухолей. Современная диагностика и профилактические обследования – проявление ответственного отношения к своему здоровью. По состоянию на 2019 год более 5% населения нашей страны перенесли онкологическое заболевание. Рак – это тяжелая болезнь. Нужны крепкие нервы, сила духа, осознанность и оптимизм, чтобы победить. Основная проблема опухолей в том, что они на ранних стадиях не дают никакой клиники. Они не болят и не беспокоят. Когда появляются боли, это говорит о том, что болезнь уже в запущенном состоянии. Считайте, в 98 случаях из 100 – это уже симптомы четвертой стадии онкозаболевания, когда вылечить человека практически невозможно. А вот чтобы до этого не доводить, есть только один механизм. В возрасте после 40, когда риск заболеть повышается, нужно проходить регулярное обследование. У женщин это скрининг молочной железы, гинекология, кожа, желудок, легкие. У мужчин – предстательная железа, легкие, в основном у курильщиков толстая кишка, опухоли почек. Иными словами, человек должен пойти к врачу не потому, что у него что-то болит, а для профилактики. И тогда при выявлении злокачественной опухоли на начальном уровне вероятность ее вылечить близка к 90-98%.
1: Every year World Cancer Day is observed on February 4. This day is celebrated to raise awareness about cancer through early identification, prevention, detection and treatment of cancer.
0: 4 февраля мир отметил Всемирный день борьбы против рака. Специально для сегодняшнего постскриптума мы подготовили советы человека, который лечил Стива Джобса. Это онколог и автор нескольких бестселлеров Дэвид Эйгос, профессор медицины, обладатель множества премий и наград за исследования в области онкологии. Эйгос возглавляет междисциплинарную группу исследователей, занимающихся поиском новейших способов борьбы с раком. Именно к команде Эйгос обратился Джобс, когда стало ясно, что его болезнь прогрессирует. За последние годы у онколога вышло 3 книги, в том числе «Правила долгой и здоровой жизни». И «Завтра начинается сегодня», где он рассказывает читателям, как заботиться о своем здоровье. Эйгос и сам следует собственным советам. После генетического исследования, которое показало высокий риск рака желудка, он сделал колоноскопию в 43 года, не дожидаясь рекомендованных 50 лет, и удалил обнаруженный полип. Вот несколько цитат из его книги. «Для меня здоровье – дело очень личное. Здоровье – не то, что говорят вам врачи, не то, что случается по воле обстоятельств. Вы сами отвечаете за свое здоровье». У каждого есть шанс прожить гораздо более долгую и приятную жизнь, чем принято считать. Но важно вовремя открыть глаза. Медицина и технологии развиваются стремительно, а люди не пытаются это учитывать. Современному обществу очень не хватает лидеров именно в сфере здравоохранения. В мире есть политические, экономические, военные эксперты, но тех, кто своим примером определял бы отношение к здоровью, практически нет. И раз нет лидеров, которые могут возглавить революцию в отношении человека к собственному здоровью, приходится делать это самостоятельно. Понимаете, какие бы чудодейственные лекарства ни были изобретены, здоровье и долголетие не наступят сами по себе. Для этого нужно начать заниматься собой. Сегодня. Сейчас. Основная проблема в том, что здоровье – очень долговременная инвестиция. Результат не виден сразу. Большинству людей это мешает. Ты должен сегодня делать то, что поможет не завтра и не через год, а через 10-20 лет. Если ты сегодня выпил лекарство и завтра тебе стало лучше, тут все понятно. А вот делать что-то, рассчитывая на эффект через 20 лет, тяжело. Необходимо это осознавать и перестраивать свое мышление. «Я изучаю рак больше 30 лет», — говорит Эйгос. «Мы начинали, когда медицина предлагала только химиотерапию, которая помогала, но слабо. Сейчас я могу дать пациенту лекарство, которое блокирует подаваемый раковыми клетками ложный сигнал. Я свой. И таким образом заставляет его собственную иммунную систему бороться с раком. Расскажу о важном случае из моей практики, который произошел в 97 году, когда я работал в Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ко мне пришел пациент 25 лет. У него был рак яичек, который дал метастазы в мозг, легкие, печень. Ему оставалось жить около 3 месяцев. Делать химиотерапию было уже поздно. кроме мучений, она бы ничего не дала. Ему сказали: «Мужайся и проведи это время с семьей». Но этот парень узнал об эксперименте, когда врач ставил 2 платиновых электрода и с помощью электромагнитного излучения на онкоклетки воздействовали высокими дозами препарата из платины. Этот парень позвонил мне в кабинет по стационарному телефону и попросил ввести ему платину. Его включили в 3-месячное клиническое исследование, и оказалось, что драгоценный металл может убивать рак. Через несколько месяцев этот парень выиграл первую из 7 гонок Тур де Франс. Его звали Лэнс Армстронг. 10 лет спустя мы с ним сидели и разговаривали. И Лэнс сказал мне: «Я получил 2-й шанс. Живу полноценной жизнью. Значит, платина работает?» И я, вспоминает Эйгос, честно ответил: «Я не знаю, но платина совершенно точно изменила тебя так, что рак больше не смог расти. Моя задача как врача – не вылечить рак, а изменить вас так, чтобы онкологии неоткуда было взяться. А значит, перед медициной возникает вопрос, почему Стива Джобсу, у которого были все возможности получить лучшее на тот момент лечение, не удалось спасти?» 2 существенных момента, отвечает Эйгос. Во-первых, профилактика. Стив никогда не занимался профилактикой. Самое простое – аспирин. Одно из старейших лекарств, известных человечеству. Есть в каждой аптеке. Стоит недорого. Доказано, что если ежедневно принимать низкую дозу аспирина, риск развития онкологии снижается на 30%. Риск рака легких, толстой кишки и простаты – на 46%. Профилактика и регулярные обследования доступны практически всем, независимо от уровня жизни. Стив пришел ко мне поздно. Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы. Они не рекомендовали операцию, и рак распространился по организму. Это была ошибка. И все-таки за счет передовых методов лечения мы продлили ему жизнь на 6 полноценных лет. Это немало. Он не умер вскоре после объявления диагноза, а жил. Перед смертью он успел попрощаться со своими друзьями и близкими. Главный вопрос – что человек может делать ежедневно, чтобы снизить риск онкологии? Знание – сила, как говорится. Чем больше вы знаете, чем раньше вы получаете необходимую информацию, тем больше у вас времени и возможностей защитить свой организм. Смотрите, самое эффективное лекарство от рака груди изначально предназначалось совсем для другого. Это лекарство от остеопороза. Рак груди дает метастазы в кости. Если я меняю почву, он не приживается, не распространяется, и тогда операция дает почти гарантированное излечение. То есть теперь всем пациентам с раком груди мы даем препараты для укрепления костей, и это существенно замедляет развитие болезни и продлевает жизнь на годы. Так что же мы можем делать для профилактики? Ответ – постоянно быть в движении. Наше тело создано так, чтобы находиться в движении. Лимфатическая система, которая отвечает за иммунитет, не имеет собственных мышц. Она начинает работать только, когда вы двигаетесь. Ритмичная ходьба запускает весь организм. Только за счет регулярных прогулок уже можно существенно продлить себе жизнь. Доказано, ритмичная ходьба в разы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Не сидите долго на одном месте, обязательно двигайтесь в течение дня. Не сидите дольше 40 минут на одном месте во время работы. Долгие периоды неподвижности увеличивают вероятность заболеваний. Соблюдайте режим. Это касается и сна, и питания. Старайтесь есть в одно и то же время. Постоянные мелкие перекусы, даже если это что-то полезное вроде орехов, провоцируют выброс кортизола, гормона стресса. Еще важный момент. Любые очаги воспаления – готовые ворота для более серьезных заболеваний. Поэтому один из способов профилактики рака – профилактика воспалений. Раз в месяц раздевайтесь догола и внимательно осматривайте себя в зеркало. Будьте внимательны к своему телу, знайте, что с ним происходит. Не надо измерять давление раз в году. Вы должны знать, какое у вас давление по утрам, какое по вечерам, какое после конфликта или ссоры, когда вы расстроены. Тонометр – вещь абсолютно доступная и очень информативная. И еще, говорит Эйгос, моя работа, как и любого современного врача, исследователя, ученого, образовательная. Наша задача – показать людям, к чему ведет тот или иной выбор, а не указывать, что им делать. Сейчас средняя продолжительность жизни на Земле около 75 лет. Что говорит нам наука? Смогут ли те, кто родится в новом десятилетии, дожить до 90? Я оптимист. Я считаю, любой здоровый человек, живущий сегодня, сможет разменять 9-й десяток. Те, кому сегодня 20, с легкостью доживут до 100, а может и больше. И с каждым десятилетием средняя продолжительность жизни будет увеличиваться на несколько лет. Я пишу об этом в книге «Завтра начинается сегодня». Мы вот-вот откроем лекарство от болезни Альцгеймера. Мы уже далеко продвинулись в лечении рака. Мы значительно снизили число инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний. Я сейчас действительно иду к пациентам с надеждой. Мне есть, что им предложить. А когда у пациента есть надежда, лечение на 30% эффективнее.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
16: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
17: хорошо получается.
16: Мы дарим людям
17: хорошее настроение.
16: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
17: Дэвидсон Радио.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
18: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
19: Добрый день, Олег.
18: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
19: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
18: В каких случаях операция незаменима?
19: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
18: Можете перечислить основные ортопедические операции?
19: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
18: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
19: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
18: Где вы проводите операции?
19: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
18: Как долго длится, в общем, в среднем, как долго длится операция?
19: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
18: Как долго длится период восстановления после операции?
19: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
18: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
19: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Это небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
18: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
19: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
18: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр финансов Скотт Бессент отвергает разговоры о кризисе на рынке госдолга. Доходность десятилетних казначейских облигаций остается около 4,7%. Однако глава Минфина считает, что повышение стоимости заимствований связано прежде всего с энергетическими ценами и инфляционным давлением из-за войны с Ираном. С 10 сентября казначейство намерено увеличить объем обратного выкупа долгосрочных облигаций. Вашингтон делает новую ставку на венесуэльскую нефть. Трамп заявил о намерении США получить контроль над частью огромных нефтяных резервов Венесуэлы. Белый дом рассчитывает, что американские компании помогут увеличить добычу, а дополнительные объемы сырья позволят снизить цены на топливо внутри страны. Часть венесуэльской нефти предполагается направить на пополнение американского стратегического нефтяного резерва. Южнокорейский суд сегодня вынес приговор главе церкви объединения Хан Хак Ча. 83-летняя религиозная лидер получила в общей сложности 2 года тюрьмы по делу о политическом финансировании и взятках. Суд установил ее причастность к передаче денег политикам, а также дорогостоящих подарков бывшей первой леди Ким Кон Хи. Среди них сумки Шанель и бриллиантовое ожерелье. Дело стало частью крупного расследования связи религиозной организации с политическими кругами Южной Кореи.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. По данным исследования британской компании, 4 из 10 человек старше 50 лет испытывают ностальгию по несколько раз в неделю, когда слышат те или иные звуки. С наибольшей вероятностью приятные воспоминания вызовет какая-либо музыкальная композиция, шум прибоя или пение птиц. В десятку звуков счастья также входят потрескивание камина, скрип снега под ногами, шум водопада, кошачье мурлыканье, звук раскачивающихся деревьев, шелест листьев и стук дождя за окном. В вопросе приняли участие более 2000 человек. Звуки природы почти наверняка вызовут приятные ассоциации у 67% респондентов. Если у человека есть балкон, веранда или сад, то он старается проводить на открытом воздухе в среднем не менее 5 часов в неделю. Среди наиболее приятных упоминали и не связанные с природой звуки: кипящей воды в чайнике, жужжание кофемолки, крики играющих детей, шум пролетающего самолета. Благодаря некоторым звукам, таким как звон колоколов или дуновение ветра, респонденты иногда ощущают, что они оказались в другом времени и месте. 3/4 опрошенных признали, что чем старше они становятся, тем больше дорожат своими воспоминаниями. Хорошие воспоминания – это наш личный запас счастья, убеждены эксперты. Воспоминания – слепок нашей личности, доказательство, что наше существование уникально. Это наши точки опоры в прошлом. Они несут в себе отпечаток нашей индивидуальности, раскрывают то, что свойственно именно нам. Как мы живем, чего боимся, какие у нас отношения с окружающими. Они отражают наш образ жизни и таланты. В книге «Воспоминания, которые нами руководят», психотерапевт Патрик Эстрат излагает свою теорию воспоминаний. Далее цитата. «Они влияют на наш выбор и на судьбу, и в каком-то смысле управляют нами. Те, кто утверждает, что у них нет воспоминаний, ошибаются. Забытое не потеряно, оно хранится в глубинах мозга». Хорошие воспоминания – это сад нашей памяти, объясняет Эстрат. А раз это так, нужно сохранять их живыми, подобно тому, как цветы нужно поливать. Например, вы можете устраивать с друзьями вечера воспоминаний или возобновить отношения с институтскими приятелями. А еще не жалейте времени и просматривайте фотоальбомы. Повсеместное распространение смартфонов оказывает серьезное влияние на то, что и как мы запоминаем. Только представьте, сколько событий хранит ваш аккаунт в Фейсбуке или Инстаграме. Это целый архив. Но соцсети способны искажать ваши воспоминания. Одна из причин этого – феномен, известный как забывчивость, вызываемая воспоминаниями, когда воспоминания об одном становятся причиной забывания другого. Сейчас хорошо известно, что воспоминания становятся лабильными, нестабильными и хрупкими, когда мы затягиваем их в сознание. При этом сопутствующие воспоминания также искажаются. В результате воспоминания какого-то одного элемента события может освежить эту деталь в нашей памяти, но зато приведет к тому, что другая информация о том же событии будет накрепко забыта. Это легко увидеть на примере соцсетей. Facebook время от времени возвращает вас к событиям прошлого, о которых вы когда-то упомянули в своем посте. Какая-то фотография, какая-то записанная эмоция, мысль. Но тем самым еще крепче забывается то другое, что происходило в тот день. Другие аспекты события. Учитывая то, что наши ленты и без того формируют не очень реалистичное представление о нас, это становится проблемой. Соцсети диктуют нам, какие события считать наиболее важными в нашей жизни, тем самым убивая воспоминания о том, что не считается достойным для вынесения на страницу, чем не нужно поделиться, пишет Джулия Шоу, психолог Лондонского университетского колледжа и автор книги «Иллюзия памяти». Одновременно это усиливает воспоминания, которые другие пользователи коллективно считают наиболее достойными их лайков, придавая таким образом некоторым воспоминаниям больше значения, чем они заслуживают. Термину «ностальгия» всего лишь 300 лет. Он возник в Швейцарии в 1688 году. Врач Йоханнес Хофер придумал название болезненным состоянием, распространенным среди швейцарских солдат-наемников. Их причиной медик считал навязчивое желание вернуться домой. Ностас, по-гречески «возвращение домой», алгас – «боль». В 17 веке ностальгия квалифицировалась как неврологическая патология, вызванная бесами. В наше время одним из ведущих исследователей ностальгии в мире является доктор Константин Сидикедис и его команда психологов из университета Саутгемптона. Их исследования подтвердили очевидное предположение, что феномен одинаково распространен во всем мире, и люди начинают тосковать по прошлому уже с 7-летнего возраста. Каникулы, подарок на день рождения. Факторы ностальгии у гражданина Англии ничем не отличаются от аналогичных у африканца или жителя Южной Америки. Универсальные темы – воспоминания о друзьях детства, ушедших родных, свадьбы и другие праздники, музыка, романтические закаты. В картине обычно присутствует главный герой, окруженный близкими людьми. Большинство респондентов испытывают ностальгию по меньшей мере раз в неделю и почти половина через день. Обычно триггером выступают неприятные события и чувство одиночества. Опрошенные сообщают, что сеансы ностальгии помогают им вернуть душевную гармонию. Безусловно, ностальгия – не чисто позитивное состояние. Приятные воспоминания всегда омрачают ощущение, что они навсегда потеряны. Но, тем не менее, опыты показывают положительные компоненты эмоций более сильны, чем отрицательные. Кроме многократно подмеченного писателями факта, что прошлое моментально оживает перед глазами при вдыхании связанного с ним запаха, хорошо работает музыка. От прослушивания старых любимых хитов становится не просто теплее на душе, температура повышается физически. Исследователи выяснили, что склонные к ностальгии люди реже чувствуют себя потерянными. Чтобы понять корреляцию между воспоминаниями и ощущением себя как цельной личности, доктор Клей Рутледж с коллегами из Университета Северной Дакоты провела серию экспериментов над взрослыми американцами, британцами и голландцами. Они ставили подопытным любимые песни, и те, больше чем накануне, склонялись к выводам вроде «жизнь стоит того, чтобы ее прожить», чаще заявляли, что они любимы. Тогда психологи попробовали исследовать эффект в противоположном направлении, пытаясь вызвать страх и неуверенность в будущем. Они представили группе эссе, якобы авторство философа Оксфордской школы, в котором он пишет, что жизнь бессмысленна, поскольку каждый отдельно взятый человек может дать миру лишь ничтожный, жалкий и бесполезный вклад. Ознакомившиеся с эссе ностальгировали чаще, чем те, кто его не читал. А те, кто ностальгировал перед чтением опуса мизантропа, чаще говорили, что философ их не убедил. Помимо грустных мыслей, ностальгия помогает также побороть страх смерти. Зависимость явления от возраста исследовала Джессика Хеппер. Оказалось, что к ностальгии склонны молодые люди, а к зрелости ее показатели падают, чтобы вернуться в старости. По словам Хеппер, функция ностальгии – помочь приспособиться к переменам. Молодые съезжают от родителей, начинают работать и заглушают сложности адаптации к взрослому миру воспоминаниями о семейных ужинах и школьных проделках. Старики надевают пеструю вуаль былых побед на морщинистые лица, чтобы не видеть приближающийся гроб. Это цитата. С психологическим созреванием приходит конструктивная ностальгия, осмысление прошлого и извлечение уроков. Если вы не невротик и не склонны избегать настоящего, погружаясь в прошлое или мечтая о будущем, эксперты рекомендуют ностальгировать 2-3 раза в неделю во имя полноты и радости жизни. Хэмфри Богарт в «Касабланке» говорит: «У нас всегда будет Париж. Это бриллиант ностальгии, ценность, которую никто не сможет забрать». Что касается дней сегодняшних, то прежде всего мы наблюдаем снижение доверия к людям и к миру в целом. Чувство трудноконтролируемой угрозы провоцирует сдвиг в сторону консервативных ценностей. Вот как это работает. Память похожа на большую библиотеку, в которой хранятся детские воспоминания, математические формулы, профессиональные знания и когда-то испытанные ощущения. Она продолжает формироваться на протяжении всей жизни, накапливая индивидуальный опыт человека и позволяя ему в любой момент оперативно извлекать нужные данные. Исследования показали, что наша память способна вместить петабайт или 1000 терабайт данных. Это в 10 раз больше, чем предполагалось ранее. И все же многие психические процессы и механизмы, связанные с запоминанием, до конца не изучены. Ученые предлагают стирать негативные воспоминания, чтобы лечить психические травмы. А бороться с депрессией, наоборот, можно, внедряя приятное впечатление. В 2014 году японские нейробиологи заставили лабораторных мышей забыть о пережитом страхе. Сначала грызунов помещали в клетку, где они подвергались ударам электрического тока. Животные пугались и замирали. При этом у них в гиппокампе активировались определенные скопления нервных клеток. Ученые с помощью лазерных импульсов отключали эти нейроны и вновь засовывали мышей в опасную клетку. Животные никакого страха не испытывали, хотя их сородичи из контрольной группы, чей мозг остался в неприкосновенности, продолжали бояться. Формирование памяти – это не просто процесс включения или выключения молекул. Скорее, оно происходит в результате комплекса временных и пространственных отношений в молекулярном взаимодействии и движении, резюмируют ученые.

Прошло 10 лет с тех пор, как по АЭС в Фукусиме ударило цунами. Радиационным загрязнением охвачена значительная часть провинции, и это надолго. Но Дзиничи Абе уже может позволить себе улыбаться, глядя, как обрабатываются его рисовые поля. Несмотря на радиацию, он возобновляет производство риса. Дело в том, что Абе знает, и его рис, и рис, который вырастят другие члены кооператива, куда он входит, уже имеет надежного постоянного покупателя. И городок Намея, который никак не оправится от катастрофы на АЭС, будет жить, потому что в нем теперь есть завод, и на этом заводе непригодный для пищи рис перерабатывается в пластик. Этот завод появился в ноябре прошлого года. Его открыла токийская компания. Из риса делают гранулы, а из них одноразовые столовые приборы, контейнеры для еды, упаковки для почты и даже сувениры. Их продают в аэропортах Японии. Дзиничи Абе недавно исполнилось 85. Он фермер в 13-м поколении. «Наша земля не выживет, если рис не будет продаваться», — говорит Абе. «Мы пытались продавать его на корм животным, но даже в этом случае нельзя было говорить, что это фукусимский рис». Атомная электростанция Фукусима находится всего в 4 километрах от Намея. Ее трубы хорошо видны с полей Абе, и его сын и его внук работали на станции. Жители Намея покинули город 12 марта 2011 года. Им не было позволено взять с собой ничего. До 2017 года на земли, где предки Абе выращивали рис, вообще нельзя было вернуться. И сейчас еще 80% сельскохозяйственных угодий остаются непригодными для земледелия. Слишком высок уровень радиации, оставленный ушедшей радиоактивной водой с АЭС. Японские чиновники пытались вдохнуть жизнь в отравленный городок. В нем открылись 8 предприятий, среди которых завод железобетонных конструкций и другие предприятия помельче. Всего на них занято 200 человек. Это немного даже для нынешнего 2000-го населения Намея, уменьшившегося в 10 раз в сравнении с временем до аварии. Байомас – новейшее производство. Корпуса фабрики выстроены на земле, некогда предназначавшейся для очередного энергоблока Фукусимы. На фабрике рис нагревают, смешивают со специальным пластиком и затем формируют те самые гранулы. Они на 70% состоят из риса. К сожалению, этот пластик не биоразлагаемый, но, по крайней мере, он позволяет вдвое сократить использование нефтепродуктов. Одно это улучшает экологию планеты. Но не надо забывать и о том, что рис пока растет, поглощает углекислый газ. В радиационном отношении рис с фукусимским

будет приходиться по килограмму мусора, а к 2050 году масса отходов будет выше, чем совокупный вес всей рыбы на Земле. Неразложившиеся пластиковые пакеты попадают в желудки морских млекопитающих и птиц. Ежегодно от этого погибают десятки тысяч птиц, китов, тюленей, черепах. Животные умирают от удушья или же неперевариваемый мусор накапливается в их желудках. В результате получается, что те же самые отходы, которые мы выбрасываем, возвращаются к нам назад на обеденный стол вместе с едой или водой. Профессор Нью-Йоркского университета Шерри Мейсон утверждает, что пластик уже повсюду, в воздухе, в воде, морепродуктах, в пиве, которое мы пьем, в соли, которую мы используем. В своей работе ученый исследовал 12 различных видов соли из продуктовых магазинов разных стран мира. Найденные частицы пластика свидетельствуют о том, что люди постоянно потребляют его в пищу. Расчет показал, что американцы съедают свыше 660 пластиковых частиц в год. Международная команда ученых нашла в соли полиэтилен и полипропилен. Как сегодня считают экологи, лидером загрязнения Мирового океана является Китай. За ним следуют другие азиатские страны – Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. Жители морского побережья в этих государствах далеко не всегда заботятся о его чистоте, и весь мусор здесь, как правило, попадает в океан. Эксперты признают, что проблема усугубилась из-за затянувшегося бездействия. Показателен пример итальянского города Капанори. В 2007 году здесь ввели стратегию нулевых отходов. За 10 лет объемы мусора удалось сократить на 40%. При этом на мусорные полигоны попадает лишь 18% отходов. Более 40 стран установили законодательные ограничения и запреты на использование пластиковых пакетов на своих территориях. Есть и другие футуристические взгляды на проблемы загрязнения. По мнению некоторых ученых, на нашей планете уже происходят необратимые изменения. Нам грозит дефицит питьевой воды, глобальное потепление и прочие вещи, которые сделают Землю непригодной для жизни человека. Часть из них предлагает не искать новые пути спасения Земли, а сосредоточиться на поиске новых планет, наиболее подходящих для переселения человечества. Мы получили вопрос от наших телезрителей, чем вредна вода в пластиковых бутылках и стоит ли переходить на фильтрованную. Отвечаем. Первые пластиковые емкости для пищевых продуктов появились в 1947 году, но были относительно редкие из-за стоимости и довольно низких потребительских качеств. Стекло до поры до времени выигрывало, поэтому о вреде пластиковых бутылок еще никто не задумывался. Но в 50-х полиэтилен получил новую сферу использования. Первым добились успеха в деле популяризации пластика химики ныне несуществующей компании Philips Petroleum. Полученный ими полиэтилен активно использовался при упаковке самых разных продуктов. А в 1973 году инженер Дюпон Натаниэл Уайт нанес стеклянной таре решающий удар, разработав технологию производства бутылок из полиэтилен-терафталата. Сегодня для пищевой тары используются десятки различных полимерных материалов. Суммарно в мире производится более 300 миллионов тонн пластика в год, и это количество постоянно растет, несмотря на все природоохранные мероприятия. Исследованиями в этой сфере плотно занимается FDA. Вплоть до 2010 года практически все отчеты FDA заканчивались выводом, что им не хватает статистического материала. Но в январе 2010-го FDA внезапно выдала большой материал о потенциальном вреде пластиковой тары для воды и пищи. И более того, описала вполне конкретные заболевания и их причины. Опасным веществом был признан бисфенол А, один из главнейших компонентов пластмассы. Было доказано, что при нагреве или длительном хранении пищи в таре, содержащей бисфенол А, он действительно переходит в продукты питания и может привести к серьезному отравлению, в частности, к повреждению гормональной функции. Поэтому в ряде стран мира после публикации отчета было запрещено использование пластмасс, содержащих бисфенол в таре для детского питания и в бутылочках для кормления. На многих изделиях из пластмассы, даже не предназначенных для непосредственного контакта с пищей, часто можно встретить маркировку BPA-free, обозначающую то, что пластиковое изделие не содержит бисфенол. Есть и еще ряд исследований на эту тему. Все результаты сводятся к одному выводу. Хранить воду и пищевые продукты в пластике можно, и в целом пластиковые бутылки не вредны для человека. Но не слишком долго. Для разных пластмасс разные сроки, а нагревать вообще не стоит. Поэтому о вреде пластиковых бутылок стоит подумать самостоятельно. Спорный, но все-таки непосредственный вред при использовании пластика дополняется глобальным вредом, наносимым окружающей среде. Об этом мы упоминали выше. Попили из одноразовой пластиковой бутылки, выбросили ее, себе вроде как не навредили, а вот окружающим

0: миру – да. И этот накопленный вред от пластиковых бутылок приводит к отравлению земли и животных, а через них рикошетом возвращается к нам. Замкнутый круг какой-то получается.
1: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
2: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
3: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
4: Билеты на сайте весна-тикет.com и по телефону 718-266-33-93.
2: Ждем вас с любовью.
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. «Дэвидсон Амбуланс-Ассист» всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
8: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще, настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне, так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: Горки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Европа ускоряет создание собственной инфраструктуры искусственного интеллекта. Сегодня объявлено о заказе нового суперкомпьютера стоимостью почти 388 миллионов евро. Систему создаст французская государственная компания «Бюль». Проект станет частью европейской сети вычислительных центров для искусственного интеллекта. Евросоюз пытается сократить технологическое отставание от Соединенных Штатов и Китая. Новые американские тарифы могут неожиданно сильнее всего ударить по японским автопроизводителям. Предлагаемая администрация Трампа 50-процентная пошлина на автомобили из Канады затрагивает прежде всего Toyota и Honda. На эти две компании приходится более 3/4 всех автомобилей, производимых в Канаде. Аналитики не исключают остановки отдельных производственных линий, если тариф вступит в силу 1 января. В Квинси раскрыта крупная операция по торговле наркотиками. Полиция обнаружила в складском помещении в Лонг-Айленд-Сити более 580 фунтов кокаина стоимостью примерно 10 миллионов долларов. Следствие считает задержанных посредниками международного наркокартеля. Расследование продолжалось несколько месяцев. В Стейтен-Айленде власти разыскивают лису, которая может быть заражена бешенством. Животное заметили в районе природного комплекса Маунт-Лоретто. Посетители предупреждают не приближаться к диким животным и немедленно сообщать властям о подозрительном поведении лис или других зверей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись ракетными ударами в Ормузском проливе. Около 60 человек эвакуировали из парка Гранд-Каньон в штате Аризона из-за внезапного наводнения. Более 20 числятся пропавшими без вести. Суд в США разрешил хранить детское порно, созданное искусственным интеллектом. Билеты на открытый чемпионат по теннису в Нью-Йорке в этом году заметно подорожали из-за рекордного спроса. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 75% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Вы это прекрасно знаете. И у нас сегодня, как всегда, замечательный гость. Это Ирина Чайковская. Вы прекрасно ее знаете. Мы много раз с ней выступали в нашей программе. Всегда это было очень познавательно и интересно. Ирина – издатель и главный редактор интернет-журнала «Чайка». И она, к тому же, еще создатель вместе со своим мужем Алексом Мариным и руководитель Zoom-театра «Чайка». И вот сегодня мы будем говорить больше всего о драматургии. А Ирина еще писатель, и литературовед, и публицист, и автор 21 книги, многочисленных публикаций по всему миру, в различных журналах, в различных изданиях и так далее. Потому что она, безусловно, очень талантливый писатель. И сегодня, в свете вот всего этого бэкграунда, мы решили остановиться на драматургии. Это была моя идея. Мне очень хотелось поговорить поподробнее об этом. И это также связано с последней пьесой, которая была сыграна в театре, которая называется «Письма Варвары». Как всегда у Ирины удивительный совершенно сюжет. Как правило, мало нам знакомые факты. И надо обязательно сказать, что Ирина очень крупный тургеневед, если так можно сказать. Она занимается Тургеневым долгие годы. И делает это очень основательно. Она выступает на конференциях, она очень много знает. И поэтому в силу ее такого таланта исследователя выходят на публику, на, и для нас, в частности, удивительные совершенно факты из жизни этого абсолютно гениального, я тоже очень люблю Тургенева, изумительного писателя. Я с огромным удовольствием представляю в эфире Ирину Чайковскую. Ирочка, здравствуй.
1: Симочка, дорогая, спасибо за такое представление и спасибо за тему. Рада, что к нашему Zoom-театру привлекаешь внимание. Очень
0: конечно.
1: Рада.
0: Скажи, пожалуйста, вот первый вопрос, конечно. Ты писатель или драматург? И есть ли отличие для тебя в этих двух вот таких литературных направлениях?
1: Да, ну, писатель, он и есть писатель. Он пишет рассказы, повести, как Чехов, и пишет пьесы. То есть он может делать и то, и другое, и третье, и даже романы иногда. Вот. Чего Чехов не делал, и чего я тоже не делаю. Видите, такая гордая ассоциация. Драматург, я ощущаю себя драматургом с самого начала. Но театр требует, это такое как бы многоуровневое сооружение, очень больших сил требует, чтобы пробиться. Конечно, с рассказом, со статьей легче выйти к зрителю, к публике, к читателю. Поэтому у меня все мои попытки, еще раз скажу, что драматург, слышу голоса. Голоса. Но это можно слышать, и когда пишешь рассказ, пишешь повесть, это все, в общем, одного плана работа. Вот. Но я к тому, что как драматург я не смогла, будучи в России, ни поставить, ни чего-то увидеть напечатанным. Из хороших воспоминаний, конечно, то, что Юрский очень одобрил итальянское каприччо, мою пьесу. Я ему просто в ящик ее положила, и на следующий день он мне позвонил и сказал, можно представить, Юрский звонит, это было то-то, и сказал замечательный Сергей Юрьевич, что он сейчас читает пьесы многочисленные со всего Союза, как раз какой-то конкурс был, и вот среди этих пьес оказалась моя, и они все не живые, а моя живая. И вот
0: здорово.
1: Он так мне сказал. Ну, в общем, потом я для него специально написала. Он в это время ставил свою пьесу, он сказал, пьеса «Вучетич», это его псевдоним, о Сталине, прекрасная работа была, но ему не до моих было пьес, конечно. А я для него написала «Московского слона». И вот ты, Симочка, дорогая наша, приняла участие. Мы ставили «Московского слона», если ты помнишь.
2: Конечно.
1: Борис Михайлович был наш Лаковкин. Это вот один из героев, который тянется через всю мою работу драматургическую. Лаковкин такой, Владимир Петрович. Он был Лаковкин, а Симочка у нас играл негритянку Сильвию.
2: Да.
1: И замечательно играл, это если ты помнишь.
2: Конечно, помню.
1: Вот. Следующие у нас «Звездные мальчики» уже в режиме зума, и мы уже поставили этот спектакль, зум-спектакль поставили в «Чайке», он у нас как бы стоит среди прочих следующих спектаклей. И я могу назвать уже даже и людей, которые составляют почти нашу, ну, почти, я бы сказала, потому что постоянно прибавляются новые люди. Вот сейчас Игорь Чернис, Анечка Варпаховская его привела, очень пришелся нам к письмам Варвары, это премьер он оказался у нас. Вот. А так я могу назвать вот «Звездные мальчики», там братья Лазаревичи, мы с трудом их нашли, два очень талантливых брата из Бостона, смотрите «Звездных мальчиков» наших, очень, по-моему, удачная пьеса. Там уже играют и Борис Михайлович Казинец, и Аня Варпаховская, это наши основные, как бы, это костяк, мы на них равняемся. Мы берем с них пример, потому что это профессионалы высокого класса. Борис Михайлович народный Грузии, Анечка заслуженная. Остальные без званий и регалий, но если посмотрите и увидите наши спектакли, они, в общем-то, все тоже стараются быть профессионалами. Посмотрите, там и Фима Сомин, там и Марк Чульский, это два из Бостона, как и мальчики Лазаревичи, бостонцы. Я когда-то начинала в Бостоне. Вот, сейчас мы под Вашингтоном. Здесь Борис Михайлович Казинец с нами обретен, замечательный. Здесь живут такие, как новая, молодая, очень талантливая актриса Виктория Макаревич. Обратите внимание, очень талантливая. Здесь Елена Семенова. Боюсь пропустить, наверняка еще кого-то пропустила, извините меня тогда. Вот. Ну, короче говоря, у нас уже сложилась труппа, которая уже чувствует друг друга, понимает задачи. И я уже в этой роли режиссера, в которой мне было когда-то очень неловко, я пыталась переложить эту роль на кого-то другого и видела, что не получается. То есть то, что хотелось сказать, не получается. Они просто по-другому видят или вообще не видят, к сожалению. Вот. Но я уже в этой роли режиссера ощущаю себя более свободно.
2: Ну, Ир, я хочу для наших зрителей напомнить, что если вы выйдете на сайт журнала, на интернете журнала «Чайка», то там можно будет в такой есть столбик, где есть записи этих спектаклей, о которых говорила Ирина. Очень рекомендую вам посмотреть, потому что, повторю, это совершенно необычная форма. И театр, надо сказать, набирает все больше и больше профессионализма и в оформлении, и в музыке. Это, конечно, уже большая заслуга Алекса Марина, мужа Иры, который удивительный совершенно человек, преданный невероятно с технической стороны. Это всегда и музыка, и оформление художественное.
1: Ну, мы это делаем вместе, но вся техника на Сашу, он у нас режиссер по зуму, это называется.
2: Но это очень большая работа.
1: Огромная работа.
2: Я просто рекламирую, чтобы посмотрели те, кто
1: спасибо.
2: Не видели.
1: Спасибо. Саша всегда посмотреть. В стране, как бы сбоку, да. Но это работа.
2: Но без него бы ничего не было, понятно.
1: Нет.
2: Потому что, понятно. Ира, ну хорошо, вы ставите оригинальные пьесы, да? И ты ставишь, и ты делаешь инсценировки по своим книгам. А вот по какому принципу у тебя выбирается сюжет? По какие-то драматические моменты, какие-то специальные отношения между людьми? Ну, в общем, как у тебя рождаются идеи от характера, от ситуации?
1: Тем более, это магия. Это магия, сама не могу сказать, потому что часто... И я ищу атмосферу, я ищу мелодию. И очень часто это стихотворение, которое мне помогает. Mm-hmm. Наверное, ты обратил внимание, что и в «Московском слоне», в котором ты участвовала, там есть стихотворение Пушкина «Заклинание». Вот его Лаковкин читает вначале. Это от него я отталкивалась. И во многих моих пьесах есть стихи или музыка. Там «Квартет Бородина», там «Квартет Бородина» четвертый, от него я шла. А, скажем, вот Иосиф Зарифмофей, там стихотворение очень важное, которое читает Мариам, одна из героинь, оно дает атмосферу. Атмосфера очень важна. Ну и ты говоришь, как сюжет. Сюжет для инсценировок. Вот есть пример. Я написала «Дело о деньгах» из «Тайных записок» Авдотьи Панаевой. Повесть. И еще будучи в Бостоне, когда была в Бостоне, там режиссер Лили Левитина поставила моноспектакль с Викой Коваленко. Она сыграла Панаеву. И сама Лили сделала инсценировку «Дело о деньгах». Вот взяла вот эту линию. А я совсем недавно для... Ани Варпаховской, в общем-то, и для других актеров уже нашей труппы, потому что там не только одна Аня участвует, посмотрите, называется «Авдотья и Николай».
2: Ой, замечательный спектакль.
1: Спектакль о любви, о любви двух, Авдотьи Панаевой и Некрасовой. Некрас. Очень странный, очень изломанный, очень тяжелой любви, но это любовь, как она развивалась. Я взяла совсем другие какие-то сюжетные линии, совсем другую часть повести, и вот на это опирался.
2: Ир, ну я должна сказать, что спасибо тебе большое, ты открываешь какие-то непознанные нами факты из жизни знаменитых писателей. Я все же очень начитанный человек, без ложной скромности и с филологическим образованием, и читал библиотеками.
1: Я в тебе ощущаю коллегу.
2: Да, но я не коллега, конечно, я не могу так писать. Но удивительно, как ты вынимаешь вот эти факты, что будет сегодня, мы будем говорить и в письмах о Варваре, и спасибо тебе отдельно. Но у меня еще вопрос к тебе. Скажи, ты же писала как бы для театра, да, раньше обычного традиционного театра. Изменился ли твой язык как драматурга, когда сегодня у тебя другой театр, совершенно уникальный, где зрителя нет... Где он где-то там,
1: есть,
2: которого
1: есть,
2: ты не
1: есть, буду протестовать. Мы его ощущаем всеми фибрами, и от него идет очень серьезная и сильная волна. Угу. И я всех призываю на наши премьеры. Это очень важное для нас событие. Премьера спектакля, зум-спектакля, потому что потом мы уже его ставим на YouTube. И он уже идет его, так сказать, прокрутка, уникальные зрители приходят. Вот, скажем, не так давно Иосиф Зарифмофей был поставлен, уже 1600 зрителей, это много для нашего театра. Ничего не меняется, Симочка. Я
2: ничего
1: как писала,
2: не...
1: я осталась тем же драматургом. Угу. У меня... театр слова, и это очень важно, потому что, конечно, мне интересно, чтобы был поставлен мой спектакль во все его, при всех театральных возможностях, чтобы были видны мои герои, чтобы они двигались, чтобы была декорация и прочее. Но при отсутствии, особенно это... выявилось во времена ковида, когда просто по-другому нельзя было ставить спектакли, и мы вокруг компьютеров своих объединялись. Вот появился вот этот театр, где текст, в общем-то, вышел на первое место. Без, я говорю, без выкрутасов вот этих театральных, которые сейчас, вот эти фокусы со светом, с цветом, с движением, бесконечными перемещениями, с бесконечными декорациями, сменой их. Оно все отвлекает внимание, может быть, в чем-то это помогает. Мне, например, сторонница, в общем-то, театра традиции, театра слова, который был, существовал, скажем, театр 19 века, это театр слова. И театр Станиславского, бесспорно, это театр слова тоже. Ну, потом уже как-то обратились больше к форме. Но театр слова предполагает внимание к этому слову. Ведь иногда, когда я смотрю отрывки из некоторых спектаклей, которые сейчас показывают, мне кажется, что специально даже, не потому, что я там плохо слышу, а просто специально невнятная какая-то дикция. Я не слышу слов. Оно вот так вот идет.
2: Ты знаешь, у меня впечатление, знаешь, что все уходит в гудок. Как бы вот это мельтешение, вот это как бы считается, что это современный театр, я вообще этого... честно говоря, не понимаю, может, мы ретроград такие, но мне кажется, Ира, что вот к твоему принципу, к умению работать словом, вот это именно зум-театр, который ограничил движение, да, он оказался, что называется, в глаз твоей драматургии.
1: Да, Симуля, но тут добавка еще, понимаешь? Да. Потому что, в бинокль, может, мы видим там с дальних рядов мимику актеров, а у нас это крупный план все время.
2: Да.
1: И Борис Михайлович, как же хорошо на него интересно смотреть. А вы посмотрите на ювелирную работу Анечки Варпаковской.
2: Да,
1: это... В любом ее спектакле. В «Авдотье Николай» и вот в «Письмах Варвары». Вы посмотрите, как она работает.
2: Да.
1: Какая у нее мимика. Как она постоянно изменяется. Вот это, я считаю, мастерство. А не то, что вот огни будут бегать туда-сюда, и актер будет бегать за ними.
2: Ирочка, хорошо. Тогда давай уже перейдем к письмам Варвары. И это, конечно, тоже спасибо тебе, как я уже повторюсь, что это невероятное открытие. Расскажи, пожалуйста, я не хочу, чтобы это я рассказывала, расскажи ты, как родилась эта идея вообще, этот секрет, который стал как бы реальностью или нет.
1: Секрет Полишинеля, раскрою. Вообще-то существовала и существует статья в сборнике Александра Яковлевича Звигинского из Тургеневской библиотеки, по-моему, в 2010-м. И я этот сборник открыла. Это переводы его статей с французского. Он живет, он очень немолодой человек, но во Франции, в Париже, бывший директор Бужевальского музея. И среди прочих статей Луи Паме, сводный брат Тургенева с вопросительным знаком. Мама мия, это же сенсация. Неужели у Тургенева был сводный брат? Ноль внимания все тургеневеды. Как будто вообще не было ни статьи, ни гипотезы, вообще ничего. И я решила, что через некоторое время я просто набралась опыта, прочитала очень много статей, прочитала очень много писем тургеневских. И через довольно большой срок, как видите, после 2010 года, сколько прошло уже?
2: Прошло 16.
1: Я написала, но статья не отпускала, гипотеза не отпускала. Я написала большую-пребольшую статью, слово «Ворд» опубликовал, и... Я с ней выступала по Зуму в Институте мировой литературы с докладом на конференции. И, как-то люди отозвались. Я думаю, что дальше еще будет отзыв. Потому что материал-то очень интересный. Я собрала материал за и против. Сводный брат, не сводный брат. Но надо посмотреть. Писем огромное количество Тургенева. И видно, что Тургенев к этому Луи Паме относился с большой любовью. А сам Луи Паме считал себя, в общем-то, его сводным братом. Сыночка. Это был как бы прототип моего героя, который вот сейчас вы увидите в письмах Варвары. Его зовут Эжен Леру. он приехал в Россию, чтобы узнать о своем происхождении. Действительно ли он сводный брат Ивана Сергеевича Тургенева?
2: Ир, но ведь нужно же сказать о том, откуда родилась эта версия. Ведь мама Тургенева уезжала за границу на долгий срок.
1: Да, да. Там очень такая история, которую надо изучать очень пристально, потому что действительно там 34-й год, он родился в 35-м, а она оказалась во Франции, в Париже на долгий срок. В это время умирает ее муж. Она не возвращается.
2: Не возвращается.
1: И, да, и его брат, и два молодых, юных сына хоронят отца 40-летнего. Можно представить вот эту трагедию? Вот, она возвращается через 8 месяцев после смерти мужа. Представь себе эту картину. Ну вот, и, конечно, и слухи, и сплетни, и все такое. Вот. Ну, а дальше, вот в 35-м году, дальше, ну, если это как бы соединять эти явления. В 35-м году родился Луи Паме, который считал себя вот сводным братом Тургенева и так далее. Все, значит, читайте статью, смотрите рассказ в журнале «Нева», опубликован в июле этого года. Вот, по этому рассказу сделана инсценировка. Где вымысел, где факты. Так вот, основное, так сказать, ядрышко я вам рассказала, расщепила, да?
2: Да.
1: Вот, а дальше мой герой, это мой герой, это не Луи Паме, он знает русский язык, он приехал в Россию, чего не было с Луи Паме. Вот, вся вот эта фабула романтическая мною придумана. Ребята, я фантаст. Так сказать.
2: Ирочка, скажи, ну, мы сейчас будем смотреть фрагмент из этого спектакля. Скажи, кто играет там.
1: В первом фрагменте, спасибо, что ты сказала, я очень благодарна, что могу представить. Это наш замечательный Борис Михайлович Казинец. Он начинает. Посмотрите
2: ведущий,
1: на него.
2: Да.
1: Тима, я скажу, потому что у тебя недавно
2: вот,
1: 95-летию была передача посвящена.
2: Да.
1: Вот ему почти 96 лет в октябре будет.
2: Да.
1: Это Борис Михайлович Казинец, наш столб. А, вот, потом Марк Чуйский, таможенник. Посмотрите, как он это играет.
2: Да, да.
1: Дальше.
2: Анечка. Нет, в первом нет.
1: Да. Ани. Но Фима Сомин, он играет в этом спектакле три роли. Три роли. Вот не к сожалению, вы остальные роли, ну, там официант будет, вы его еще увидите, а батюшку замечательного вы не увидите, который проводил экзамен с Луи Паме и засыпал его. Вот. А будет здесь будет Иван Иванович Метелкин, это тот переводчик с французского, который не знает французского, но которого навязали в таможне нашему французу, ну, чтобы он, как говорится, за ним наблюдал.
2: Да.
1: Обычно, да.
2: Это надо сказать, что ты замечательно это подметила. В России ничего не меняется, абсолютно. Все то же самое. Вы сейчас это увидите. Те же вопросы, те же приставания, тоже недоброжелательство к иностранцу. И обязательно человек, который будет приглядывать. Давайте посмотрим.
3: Путешествие было трудным. По железной дороге Эжен Леру добрался из Парижа до Санкт-Петербурга. Была дотошная проверка документа со множеством вопросов, на которые нужно было ответить письменно. Офицер с короткими усиками на непроницаемом лице, явно из третьего отделения, пробежал глазами заполненную бумагу.
4: Таможня.
5: Русский-то вам зачем? Для чего? С какой целью?
4: Был знаком с великим русским писателем Сурдиным. Надеюсь разыскать неизвестные письма его матери.
5: Письма? Так-так, где изучали язык?
4: изучал самостоятельно по произведениям великого русского писателя Сурдина. Работал по своей системе. Сличал оригинал и французский перевод. Если этого было недостаточно, привлекал немецкое издание. Voilà, c'est tout.
5: Немецкое. Оригинально. Но больше, чем уверен, недостаточно. Надеюсь, вы не будете возражать против маленького экзамена. Без надежного знания русского языка вы не сможете путешествовать. Вас могут ограбить, обмануть, не туда завести. Мы не смеем подвергать иностранца стольким опасностям. На дворе 1898 год. Новому царствованию всего 4 года. Порядок и спокойствие в империи нуждаются в надлежащей поддержке. Посему при полном невладении или недостаточном владении русским языком мы обеспечиваем прибывших к нам иностранцев своим переводчиком, весьма знающим и благонадежным. Вот пока посидите вот здесь, отдохните с дороги, а мы соберем комиссию и вас проэкзаменуем.
3: На следующее утро офицер с усиками подвел к нему тощего, сутулого человека неопределенного возраста с отвислым красноватым носом и бегающими глазками.
5: Это Иван Иванович Метелкин, наш переводчик с французского.
6: Здравия желаю, ваше благородие.
1: Да, Симочка, я еще не назвала, конечно, Игоря Черниса. Это новый член нашей труппы. Его привела Аня Варпаховская. Они оба из Монреаля, из Канады. Вот. Игорь очень пришелся к нашей команде. Не сразу. Ему пришлось трудно. И мы, так как должны были его понять и помочь в чем-то. Но он, по-моему, очень хорошо сыграл Жена Леру.
2: Да, мне тоже кажется. Да, очень даже с неким французским налетом в речи.
1: Да,
2: как-то,
1: да. Да, да, они французы там в Монреале с Аней.
2: Ирочка, но мы уходим сейчас на небольшую рекламную паузу, друзья мои, я к вам тоже обращаюсь. Оставайтесь с нами, и мы продолжим знакомство вот с новой пьесой и постановкой «Письма Варвары».
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
13: Новости на
14: Дэвидсон Радио.
13: Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Искусственный интеллект становится новым риском для мировой финансовой системы. Глава Совета по финансовой стабильности Эндрю Бейли сегодня предупредил министров финансов стран Большой Двадцатки. Развитие мощных систем искусственного интеллекта способно резко увеличить скорость и масштаб кибератак. Особое беспокойство вызывает зависимость банков и финансовых организаций от небольшого числа крупнейших технологических компаний. Регуляторы призывают страны срочно усиливать системы защиты. Индонезия ведет борьбу с масштабными лесными пожарами на фоне чрезвычайно сильного Эль-Ниньо. Только в августе зафиксировано более 9 тысяч очагов возгорания, значительно больше, чем в августе катастрофического 2015 года. Для тушения применяют авиацию и искусственное вызывание осадков. Особенно сложная ситуация складывается на острове Борнео, где горят торфяники. Ученые предупреждают о стремительном ухудшении состояния коралловых рифов планеты. Согласно опубликованному сегодня международному исследованию, периоды между массовыми обесцвечиваниями кораллов сократились с нескольких десятилетий всего до 5-6 лет. Последнее глобальное обесцвечивание затронуло 77% районов коралловых рифов. Ученые говорят, что экосистемам все чаще просто не хватает времени на восстановление. Медики и городские власти обращают внимание на увеличение числа случаев заболевания корью и вновь напоминают о необходимости вакцинации.
14: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дорогие друзья, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Сегодня у нас встреча очередная с Ириной Чайковской, главным редактором и издателем интернет-журнала «Чайка» и руководителем, автором, режиссером зум-театра «Чайка». Это, я сказала бы, вот в нашей, так сказать, русскоязычной компании нашей, по всей стране, мне кажется, это большое явление. Потому что на таком уровне возник театр, который совершенствуется и совершенствуется, и совершенно в удивительной форме. Сегодня, который смотрят огромное количество зрителей по всему миру. Мне приходилось участвовать и в спектаклях, и спасибо Ире, она приглашала меня на какие-то выступления, и я видела, спасибо, что люди смотрят со всего мира. И это большое достижение. И вот так как это все очень плодотворно, очень качественно, талантливо, поэтому это пользуется успехом, и я с огромным удовольствием вновь приглашаю Иру. Ирочка, здравствуй вновь.
1: Спасибо, Симочка, опять за представление. Да. Ну... И рада очень, что ты заинтересовалась. Лицо, что да, ты у нас абсолютно. Играла, да. Вот, что ты всегда интересуешься. Я надеюсь, что и наши зрители теперь, те, кто не знал, будут знать и смотреть.
2: Я ни в коем случае, друзья мои, не... Может, это звучит очень комплиментарно. Я не скрываю своих чувств. Да, мы с Ириной подружились, мы близкие люди уже давно. Но это не является причиной того, что я с удовольствием беседую с Ириной в эфире. Потому что она человек в какой-то степени уникальный. И писатель, и драматург, и теперь уже и режиссер.
1: Ну, спасибо, Сим. Ну, ладно, не надо, не да. Будем множить.
2: Нет, Ирочка, не останавливай меня, пожалуйста. Поэтому я... Хочу сказать, что я считаю, что появление интересного человека, который привнесет нечто новое в наше знание, это всегда очень важно. И поэтому вот у нас письма Варвары. Удивительный сюжет, где вдруг выясняется, что у Тургенева был сводный брат. И вот на фоне этого Ира, значит, создает совершенно оригинальное произведение.
1: Ира. Да, Симочка, вот одно уточнение. У Тургенева, конечно же, под знаком Тургенева родился и рассказ, и инсценировка, но героя зовут не Луи Паме, а Эжен Леру, а Тургенев прочитывается под именем Иван Сергеевич Сурдин. И тоже это мои персонажи, это не исторические личности в полном смысле.
2: Но сюжет, да, сюжет.
1: Я считаю возможным свой вымысел как-то внести в развитие сюжета и в развитие характеров.
2: Но это не важно, какой импульс, главное, что это выглядит. И здесь всегда очень интересно, насколько должны быть реалистичны эти события, насколько реалистично должны выглядеть персонажи.
1: Ну, я надеюсь, что они выглядят реалистично. Мне кажется, что иначе бы и актеры не чувствовали себя так комфортно. Угу. Так и Аня, которая в роли мадам Лазаревской, по-моему, прям распустила перышки свои. Так ей эта роль подошла, так она хорошо ее играет. Вот, ну и Жан Леру, наш Игорь Чернис, сказал, что он новичок, но он вошел в этот коллектив. Вот, а такие, как Фима Сомин, это просто очень гибкий актер, который вот тут нашего Метелкина, выдуманный персонаж Иван Иванович Метелкин, это переводчик, так сказать, не знающий языка. Вот, но он его замечательно сыграл, там не очень много слов, но появления есть, они все необыкновенные. Его, как сказать, напарница получилась, эта служанка мадам Лазаревской Ксюша, вот Виктория Макаревич, тоже должна еще раз сказать, что очень талантливая, тоже здесь появляется очень, так сказать, мельком, и вы ее видите очень там в коротком кадре, но сыграла именно то, что мне хотелось.
2: Ир, ну давай не забегать вперед. Это другое. Давай мы сейчас посмотрим замечательный совершенно фрагмент в столовой мадам Лазаревской и Жен.
1: Да, давай.
2: Это Аня Варпаховская, изумительная. Давайте посмотрим.
15: Да. Месье Леру, je vous en prie. Прошу покорно садиться.
4: Merci beaucoup, мадам. У вас, мадам Лазаревская, всегда такая жара. Вы знаете, лето в Париже тоже жаркое, но днем можно гулять по улицам. Здесь же это невозможно.
15: А чего же? Некоторые гуляют. Правда, обычно это люди низкого сословия. Ой, все говорят, что в этом году жара какая-то особенная. Однако такие разговоры, по моим наблюдениям, возникают каждое лето. Ободряет одно. Через полчаса жара спадет, и мы откроем окна. Вы, господин Леру, проделали такой длинный путь. Что вас привело в нашу глухомань? А вы мне писали, что хотите познакомиться с письмами моей бабушки. Я не очень поняла, с какой целью.
4: Письма вашей бабушки, мадам, мне нужны только с одной целью. Она была в переписке с Варварой Сурдиной, а та могла поделиться с ней своей тайной. «Le secret de ma naissance» — тайной моего рождения.
15: Да, я понимаю, месье Леру. Мы хотели бы выяснить, являетесь ли вы сводным братом нашего уважаемого классика? Но у нас дворянские тайны запрятаны глубоко. Вряд ли вам удастся вывести их наружу. У нас, говорят, концов не найти.
2: Какая прелесть, она просто завораживает.
1: Да,
2: просто, Анечка, оторваться невозможно. Да.
1: Анечка необыкновенная.
2: Ир, я должна опять же сказать тебе, что я тебя пытаюсь все время вытащить на, так сказать, не на механику даже, наверное, более точное слово, рождение вот этих персонажей и диалогов, и монологов. Ведь каждый драма, театр, и особенно твой, в котором есть только слово, здесь очень важно, как человек разговаривает, какие слова употребляет, по которым сразу вычисляется его, так сказать, интеллектуальный уровень, или это, там, при том, в данном случае, дворяне, или это простой человек и так далее. Ты владеешь всем этим, или это тоже голоса у тебя? Как это у тебя происходит?
1: Ну, как владеешь? Так, ну, если я тебе скажу, что я иду за этим. Ну, это, в общем-то, известный процесс. И, наверное, механически это нельзя воспринимать, что это, в общем-то, писатель с помощью какой-то математики это все складывает. Оно происходит само собой, и часто уже помимо моей воли. Ну, куда денешься? Иду за ними.
2: Это мы можем вспомнить, это то, что говорил Пушкин. Помнишь, в письме он написал? Что вытворила, да, моя Татьяна?
1: Что удрала у него даже такое.
2: Да, выскочила замуж. Да. Вот это, наверное, то, что людям, которых не посещает дар драматурга и писателя, наверное, трудно это понять, но в любом случае ты этим обладаешь, безусловно. Давайте посмотрим еще один фрагмент, где вот эти два очень странных персонажа, Ксюша и Метелкин, на скамейке у горы. Ну, надо сказать, Ксюша – это, так сказать, она состоит при помещице, да, она ее помощница.
1: Да, только здесь их в самом конце только мы увидим. Да. А в начале будет видео. Ну, в начале мы увидим наших основных героев, главных. Да. Мадам Лазаревскую и Эжена Леру на скамейке. Потом будет такая эротическая сцена массажа, да, которую мы сделали как видеокадр. И мы здесь это практикуем в этом спектакле. Тут много очень видеокадров, и спасибо нашим режиссерам с мест. Тут три режиссера, оператора, которые нам помогли с видеокадрами. И мы их называем в титрах. Вот. А Ксюша и Метелкин, они появятся в самом конце.
2: Ну, тоже очень знаменательно появятся.
1: Да, колоритные фигуры, да.
2: Давайте посмотрим.
16: На скамейке.
4: Мадам, однако время идет к полудню. Наши собиратели ягод задерживаются. Нужно ли их ждать?
15: Вы правы, месье Леру. Пойдемте к дому. Видно, ягоды хорошо уродились. И Ксюша с вашим помощником увлеклись собиранием. Не будем их ждать. Ой! Ах, боже мой, моя нога, месье Леру, моя левая нога.
4: Саки се пасе, что случилось, что с ней?
15: Она затекла и онемела, это со мной бывает. Идите в дом, господин Леру, а я буду ждать Ксюшу. Господи, она помассирует мне ногу, это единственное, что мне помогает.
4: В этот момент что-то мне сказала: «Вот твой час, не пропусти». Мне показалось, что в этой ситуации я могу себе позволить некоторую фамильярность. «Мари, Монанж, я берусь помассировать вашу ногу лучше всякой Ксюши. За 20 лет супружеской жизни я освоил все тонкости массажа».
15: «Вы? Как можно? Нет, да, нас могут увидеть, нет».
4: «Здесь безлюдно, Монами, не беспокойтесь».
15: «Ой, нет, не нужно, как можно? Я сейчас встану, ноге уже лучше».
4: Она попыталась привстать со скамейки и, наверное, упала бы, если бы я ее не поддержал. Опершись на мою руку, она сделала шаг, и мы медленно, черепашьим шагом двинулись в направлении усадьбы. Причем моя дама сильно припадала на ногу и издавала стон при каждом движении. Собиратели нагнали нас у самых дверей. Их бидончики были пусты. Сами они имели вид весьма жалкий. Ксюшин балахон был разорван и испачкан грязью, как и панталоны Метелкина.
15: «Вы в таком виде?

0: разные роли. Увидите ее в наших нескольких спектаклях последних, она включилась в последние. Угу. И они совершенно, по-моему, вот с этой девочкой мы получили просто подарок.
1: Да, это
0: наша
1: правда.
0: Наша труппа получила подарок.
1: Скажи, пожалуйста, ну вот ты все переводишь, как правило, прозу в диалоги. Что наиболее трудно?
0: Нет, не перевожу.
1: Нет? А что наиболее трудно вот в этом?
0: Сами собой возникает.
1: Диалог? Сам собой возникает?
0: Конечно.
1: Ой, как интересно.
0: Конечно.
1: То есть ты сначала написала прозу, а потом у тебя они начинают звучать как диалог.
0: Да у меня в рассказе полно диалогов, поэтому там не надо особенно... У меня много диалогов в самих рассказах. И когда я делаю инсценировки, я в основном беру вот эти диалоги. То есть больших усилий не стоит.
1: То есть ты, я так понимаю, что даже в писательстве, в прозе ты остаешься драматургом.
0: Конечно. Я же пояснила, да, конечно.
1: Скажи, а вот... К тому же, что еще я всегда отмечала с большим интересом и удовольствием, особенности речи, которые всегда, опять же, в свете такой ограниченной возможности зум-театра, должны быть очень яркие. То есть по речи можно понять, какого происхождения этот человек. Это я подвожу вот к этому фрагменту, где диалог Сурдина и старичка-лавочника по поводу...
0: Да, да. Еще один прекрасный наш актер.
1: Да, Момо.
0: Возраста вот. Даже он чуть старше Бориса Михайловича.
1: Да.
0: Это Аркадий Барский, наш замечательный актер. Он не только здесь играет, смотрите его. И я хочу сказать, что меня очень хвалили за то, что вот есть это отступление. Оно впрямую как бы не, сюжета не касается. Это разговор внутри, ну, как бы в музее. Возникает музей Сурдина, заходит разговор, вы увидите, о Муму, и меня очень благодарили многие зрители за то, что в детстве они мечтали, что Муму не утонула, что она стала жива, и что я ей даровала жизнь. Вот, посмотрите, да.
1: Давайте посмотрим этот фрагмент.
2: Знаешь, я уж много лет здесь не проживаю. Вот сейчас из Германии приехал.
3: Да я книжку вашу до дыр протер. И собачку, про которую вы написали, что она утопла, спас и на дворе держал.
2: Какую собачку?
3: Тому мушку. Я ее опосля уже жутко окрестил. Она вовсе не утопла. Я тогда мальцом был. Заметил, что дворник злое дело задумал с собакой. Побег за ним. Спас животную от утопления. И у нас на дворе на цепку посадил. Жучка ее окрестил. Иван Сергеевич на это ничего не сказал. Улыбнулся на прощание, взял коробочку и был таков.
0: Да, еще надо назвать Марка Чуйского. Это вторая его роль. Наверное, кто-то узнал, а кто-то и нет.
1: Конечно.
0: В «Таможеннике».
1: Конечно.
0: Вот это вторая роль, это Иван Сергеевич Сурдин, того же нашего актера.
1: Ира, ну вот наше время летит, как всегда. Я хочу, чтобы мы увидели финал.
0: Да.
1: Но я должна тебе опять сказать, не ругайся, что я опять как бы хвалю. Я не хвалю. Я удивляюсь. Как тебе удается закручивать сюжеты, особенно в конце? Это что-то вообще невероятное. Совершенно неожиданным образом. Все это комически, трагикомически, драматически, но каждый раз это совершенно неожиданные повороты. Как тебе это удается? Голоса опять, голоса?
0: Ну, наверное, так и удается. Я не знаю, оно само приходит к этому концу. Сима, не вынуждай меня.

0: придумывать, я не знаю.
1: Ну все, ты ответила. Это спускается сверху. Давайте посмотрим.
2: Столовая. К моему удивлению, стол не был сервирован, и мадам не было на месте. Как правило, к 7 вечера, часу ужина, я находил ее за сервированным столом с нетерпением меня ожидающую. Немного поколебавшись, я сел за стол и стал ждать. Кто-то же должен прийти, или мадам, или слуга. Подошел слуга. Он подал мне запечатанный конверт.
3: Барыня просила вам передать этот конверт. Что господин хочет на ужин? Рыбу или бифштекс?
2: Я бы предпочел бифштекс. Однако сегодня я один. Барыня запаздывает?
3: Она приболела и ужинать будет у себя.
2: Я распечатал конверт. Внутри была записка.
4: Быстрым, неровным почерком Мария Николаевна сообщала о катастрофе. Шкатулки на месте нет, как нет ее фамильных драгоценностей. Об их местоположении знала только Ксюша. Ее тоже нет на месте. Слуги говорят, что видели ее около полудня с господином Метелкиным. У обоих руках были саквояжи. Похоже, они направлялись к станции железной дороги, проходящей неподалеку. Сама она лежит с высокой температурой, в лихорадке, как от всего случившегося, так и от последствий давящего ужасного ливня.
2: Слуга принес мне бифштекс, но есть я не мог и покинул столовую. В своей комнате, посмотрев вещи в дорожном саквояже, я не досчитался белья, а именно двух пар мужских трусов и ночной пижамы. Также был украден большой флакон с фиалковой эссенцией, которую с молодости, по совету Сурдина, я заказывал в парфюмерной лавке Леграля. Деньги и чековую книжку я всегда ношу с собой. Так что вор Метелкин мог утащить только то, что ему приглянулось из моих вещей.
5: Наша программа пролетела, и я очень хочу пожелать, чтобы у тебя было как можно больше поклонников твоего театра и как можно больше профессиональных актеров или театров хотели бы ставить твои пьесы. Это все же всегда для драматурга очень важно.
0: Спасибо за пожелание.
5: Да.
0: Спасибо.
5: Я желаю вам дальнейших успехов, очень надеюсь на дальнейшие наши с тобой встречи, чтобы было здорово. Саше, твоему мужу замечательному, потрясающему, огромный привет. И всего доброго. До следующих встреч.
0: До встреч.
6: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость – ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры – грузинский ресторан «Убани», Advanced Cosmetology Educational Center, Ашиана Сиэте, 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон», 718-266-33-93.

0: следующие 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Активность мозга во время глубокого сна может быть связана с более медленным прогрессированием болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла международная группа ученых. Особое внимание специалисты уделили двум типам электрической активности, характерным для глубокого сна без быстрых движений глаз. Эти сигналы участвуют в обработке и закреплении воспоминаний и помогают координировать работу различных областей мозга. Ученые обнаружили связь между уровнем орексина, нейромедиатора, регулирующего сон и бодрствование, и дальнейшим течением болезни. Более высокая концентрация орексина в спинномозговой жидкости была связана с более выраженным ухудшением состояния в течение последующих 3 лет. Исследователи предполагают, что качество глубокого сна может играть важную роль в поддержании работы мозга при болезни Альцгеймера. Ранее нарушения сна связывались с накоплением в мозге бета-амилоида и тау-белка, характерных признаков заболевания. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Davidson Radio. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
9: Davidson Radio.
1: Davidson Radio.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы в творческой гостиной. У микрофона ее ведущий Александр Соколов, а за звукорежиссерским пультом наш неизменный звукорежиссер Акмаль Тахиров. Творческая гостиная для творческих людей. И если, например, вы считаете себя творческим человеком, интересным для многих, или знаете о таких людях, хотели бы поделиться информацией о них, напишите мне на e-mail rusdela@yahoo.com. rusdela@yahoo.com. А сегодня у нас... гость – детская поэзия. Детские стихи пишут гораздо реже, чем взрослые. И при этом, к сожалению, большинство авторов пишут так называемые детские стихи, а на самом деле только паразитируют на псевдодетских образах и темах. Мыслить, как мыслят и чувствуют дети, совсем непросто. Для этого надо обладать определенным талантом. 20 лет назад я проводил на интернете литературные конкурсы по разным тематикам. И вот среди прочих был конкурс стихов для детей. Вообще так называемые детские стихи не всегда стихи для детей. Нередко эти стихи, они больше для взрослых, просто с детской тематикой. Или стихи о детях. Нужен особый талант, чтобы писать детские стихи. Именно на них, как на оселке, проверяется, графоман написал стих или истинный поэт. И с тех пор запали мне в душу стихи двух авторов. Широко известный, достаточно широко известный Ренаты Мухи и менее известной Любови Мирошниковой. Я тоже писал короткий период стихи о детях и для детей, но это в основном было в краткий период. Выплеснулось и угасло. Это явление напоминает мне Камчатку, где я побывал с экспедицией географического факультета Московского университета. Но все знают, что Камчатка – край гейзеров. А гейзеры там настолько разные, одни фонтанируют постоянно, другие – импульсами, третьи отфонтанировали и загасли. Вот у меня был тоже такой период, когда я... Вот почему-то пошли детские стихи, год, может быть, там, давно это было. Потом я, конечно, отдельные писал, но вот такого фонтана больше не было. И я хочу познакомить вас с некоторыми из них, но я не сам почитаю, а я поставлю запись чтения стихов моим внукам. Тогда ему было 8 лет, Николас его зовут. И вот, по-моему, он лучше меня справился с этой задачей. Поставьте, пожалуйста, Акмаль, первый файл, погромче немножко.
11: Я вышел с ножиком гулять, а Коля с пистолетом. Смотри, какая рукоять, похвастал я секретом. Нажми на кнопку, посмотри, но лезвие не с места. Он только заржавел внутри, сказал я Кольке честно. А у меня зато пистоль! Похвастал влажно Колька. Почти как настоящим сталь, но не стреляет только. Такой, сказал я, пистолет, и выбросить не жалко. Твой ножик, Колька мне в ответ, давно пора на свалку. Друг другу мы кричали, врешь! Чуть даже не подрались. Мы спорили, чья лучше вещь, а после обменялись. На зубье куст смородиной есть круглая нора. Перед нею настороженно на скотч сидит с утра. Кот хочет познакомиться с мышиной семьей. Но что-то беспокоится мышата под землей. Кот хочет поздороваться и лапки им пожать. Но мыши не торопятся наружу вылезать.
12: Аты-баты, аты-баты, мы шагаем, как солдаты. Брат фуражки, я с именем, желтой звездочкой на нем. Я тяну, тяну носок, брат ее наискосок. Я считаю, раз, два, пять, брат не хочет отставать. Вот диван он шагнул, вот он держится за стул. Что-то сбился он с дороги, расползлись у брата ноги. Он орёт, а я смеюсь, я ходить ведь не боюсь. Я велю ему подняться, он обязан подчиняться. Встал, пошел, опять упал, носом по полу попал. Очень скользкий пол в квартире. Брату год, а мне 4.
11: Огурец и помидор завели на грядке спор. Кто в салате больше нужен? В доме собирали ужин. Овощей набрать во двор. Вышел дедушка Егор. Оказались мешки рядом. Красный брат с зеленым братом. Чем закончился их спор, неизвестно до сих пор. но слыхал из столько капусту, что салат был очень вкусный. Мальчуга на лане карманы в куртке есть. Волшебных два кармана, сокровищ в них не счесть. Там в нем лежать и пряжка, и пинка, и вилок, шуруп, стальная бляшка и сломанный брелок. В другом лежат ракушка, печенье и значок, перо, сверло, катушка, и циркуль, и крючок. Ну вот, как-то явился один железный гость. От ручки самоката кривой и острый гвоздь карманом понемногу прорвал кривой ногой и спрыгнул на дорогу, качнувшись раз другой. Потом исчезла пляшка, а вскоре вслед за ней шуруп, брелок, стекляшка и несколько камней. В другом кармане дырку проделало сверло, и карандаш и циркуль с собой увело. В течение недели почти на килограмм карманы похудели, и пусто стало там. Но отказалась мама карманы зашивать и прячет сыну прямо находки под кровать. Родителям неясно, зачем они ему, а это все известно лишь Ване одному.
10: В штате Нью-Джерси проживает замечательный поэт и писатель Юрий Солодкин. Наряду с огромным количеством взрослых стихов и умных, ироничных четверостишей, он пишет и детские стихи. Он уже выпустил 9 детских книг с прекрасными иллюстрациями новосибирской художницы Любови Лазаревой. Их можно найти и купить на интернете. Давайте послушаем часть детских стихов из одной из книжек, которая называется «Ни конца, ни края», доктора физико-математических наук, профессора, нашего соотечественника и гражданина Америки Юрия Солодкина. А я надеюсь, что когда-нибудь он согласится предложить нам свои взрослые стихи. Ну, мы работаем над этим. А сейчас второй файл – стихи Юрия Солодкина, детские.
13: Вступление. Чудо есть на белом свете, это чудо знаю я. Ты родился на планете под названием Земля. Интересно все иного в мир открытому уму. За любым ответом снова возникает «почему?». По земле бегу бегом, так чудесно все кругом. И вопрос мой ждет ответа, почему Земля планета? Потому что шар земной и с тобою, и со мной по окружности он мчится, в центре солнышко лучится. Солнце — это тоже шар, от него безумный жар. Но от нас в такой дали, что тепло лишь для земли. В этом солнечном тепле все возникло на земле. Мы с тобой, моря, леса, вот такие чудеса. Посмотри, малыш, в окно, за окном уже темно. В небе звезды, и луна между звездами видна. Звезд мерцание в лунном свете. Кто рассыпал звезды эти? А луна горит огнем, а куда уходит днем? Как и шар земной, луна тоже шар большой она. Как земля вкруг солнца кружит, так вокруг земли луна, и земле веками служит верным спутником она. Своего свечения нет, отражает солнце свет. Серебристая луна и пуста, и холодна. Так случилось ненароком, повезло тебе и мне. Если днем мы к солнцу боком, ночью боком мы к луне. А теперь бегом в кровать, по ночам должны все спать. Спать не хочется до слез. Ну, еще один вопрос. Кто узнать хотелось мне бы, звездами усеял небо? Звезд немало, и они солнцу нашему сродни. Горячи и велики, но безумно далеки. Тот от них, что видим свет, шел до нас немало лет, и его совсем немножко попадает нам в окошко. Но достаточно вполне видеть звезды при луне. Если солнце, то при нем исчезают звезды днем. Слишком ярок солнце свет. Звезды есть, но будто нет. А вопрос возник опять. Все, закрыл глаза и спать. Если б мы с тобой могли обойти вокруг Земли, топать было бы не лень 40 километров в день. Нам тогда идти по ней 1000 пришлось бы дней. Это значит, для похода 3 понадобится года. И везде своя краса, и пустыни, и леса, реки, горы и моря. Все для нас, и все не зря. Заключение. Только нам еще не ясно, ни конца, ни края нет. Если не живешь напрасно, ищешь на вопрос ответ. Лишь найдешь, за ним другой не дает покоя. Снова думай, дорогой, почему такое?
14: Хоть я и не объявлял о том, что мы открываем линию, но кто-то там настойчиво к нам рвется. Давайте попробуем взять звонок. Слушаем вас. Алло. Нет, не слышно. Ну что ж, друзья, пишущих детские стихи не так много, но и не так мало. Вот в России было и существует до сих пор специализированное издательство «Детская литература», которая не только выпускает детские книги большими тиражами, но еще и способствует их распространению. Можно сказать, кормит издающихся там авторов. А в Америке мы предоставлены сами себе. Выживаем за счет побочного труда. Я не знаю таких поэтов, которые, или писателей, которые живут на свои гонорары. Все чем-то занимаются. Это поэтому издать книжку можно за собственный счет, но еще большая проблема ее распространить, продать. Это большая проблема. Особенно учитывая, что среди истинно творческих людей, мало встречающихся, встречаются одновременные удачные бизнесмены. Но, как говорится, не будем о грустном. Давайте познакомимся еще с несколькими авторами. Вот, например, Рената Муха. Она родилась в Одессе в 1933 году. И ее творчество отличает необыкновенная искренность, парадоксальность мышления, юмор, поэтический взгляд на мир. В 1936 году семья, отец у нее был военным, а мать преподавателем, переехала в Харьков, откуда в 1941 году отец ушел на фронт, а она с мамой эвакуировалась в Ташкент. Они приехали в Ташкент в октябре 41 года, а в 44-м уже вернулись в Харьков, где Рената окончила университет, аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию. Она работала на кафедре английской филологии Харьковского университета в должности доцента. Занималась исследованием в области английского синтаксиса, опубликовала свыше 40 научных работ в Советском Союзе и за рубежом. Потом переехала в Израиль в 1995 году и преподавала уже там английский язык в университете такого городка Бершева, который, как мы знаем, один из городов, подвергшихся нападению арабских террористов. Стихов она ни в детстве не писала, ни в юности, ни в ранней молодости. Писать начала поздно, но зато как она написала. В принципе, возможно, много говорить о качестве стихов, как можно много раз говорить «сахар», «сладко», но ничего не почувствовать. А можно один раз попробовать. Вот после перерыва мы включим запись ее стихов. А сейчас я хочу сказать, что в конце передачи, я надеюсь, что к нам присоединятся радиослушатели, и мы подключим их, и, может быть, они расскажут нам о каких-то творческих людях, которых они знают, или прокомментируют как-то сегодняшнюю передачу поэтов, которые прозвучат еще в этой передаче. Вот. И если кто-то пропускает какую-то нашу передачу и хочет ее, так сказать, послушать потом, то это можно сделать на моем YouTube-канале, который прям так набираете в YouTube. Александр Соколов, и в скобочках обязательно пишите «Кацо». «Кацо» — это мой псевдоним. И там есть несколько разделов: лица иммиграции, там песни и, в частности, творческая гостиная. Вот вы подключаетесь, там все, может, передачи с предыдущими авторами, поэтами и бардами послушать. А сейчас мы уходим на перерыв. После перерыва стихи Ренаты Мухи.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Нью-Джерси.
9: Дэвидсон Радио.
1: Новости на
9: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Люди, которым легче сохранять концентрацию, могут лучше переключать работу разных нейронных сетей мозга в зависимости от сложности задачи. К такому выводу пришли исследователи Технологического института Джорджии. Оказалось, что у людей с лучшим контролем внимания мозговые сети меняли характер взаимодействия именно при повышении сложности задачи. В частности, сеть, связанная с внутренними мыслями и мечтаниями, сохраняла связь с системой управления вниманием при небольшой нагрузке, но при выполнении сложного задания они резко разделялись. Такая способность помогает мозгу подавлять внутренние отвлекающие факторы, когда требуется максимальная концентрация. Исследователи также обнаружили связь между системой управления вниманием и голубым ядром, небольшой областью мозга, которая вырабатывает норадреналин и участвует в регуляции бодрствования и когнитивных процессов. Во время самой сложной задачи у наиболее внимательных участников активность этих областей синхронизировалась. Авторы предполагают, что способность хорошо концентрироваться может быть связана не просто с более высокой активностью мозга, а с его умением гибко перестраивать взаимодействие нейронных сетей в зависимости от требований задачи.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
9: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
13: Книжкина «Колыбельная». За окошком ночь настала, где-то вспыхнули зарницы. Книжка за день так устала, что слипаются страницы. Засыпают понемножку предложения и слова, и на твердую обложку опускается глава. Восклицательные знаки что-то шепчут в тишине, и кавычки по привычке раскрываются во сне. А в углу, в конце страницы, перенос повесил нос. Он разлуку с третьим слогом очень плохо перенес. Недосказаны рассказы, недоеден пир горой. Не дойдя до этой фразы, на ходу заснул герой. Перестало даже пламя полыхать в полночном мраке, где дракон с одной драконшей состоит в законном браке. Никого теперь не встретишь на страницах спящей книги, только медленно плетутся полусонные интриги. Дремлет юная невеста по дороге под венец, и заснула середина, и начало, и конец. Таракан. Жил в квартире таракан, в щели у порога. Никого он не кусал, никого не трогал, не царапал, никого не щипал, не жалил. И домашние его очень уважали. Так и жил бы таракан жизнь со всеми в мире. Только люди завелись у него в квартире. Короткие стихи. Семейная драма. В семье осьминогов ужасная драма. За завтраком ссорятся папа и мама. А бедные детки стоят на пороге и просят родителей взять себя в ноги. Диетическая ссора. Как много на свете жестоких разлук. Поссорились как-то морковка и лук. И грозно морковка сказала врагу: «Ну, ладно, мы встретимся позже в рагу». Улыбка. Вчера крокодил улыбнулся так злобно, что мне до сих пор за него неудобно. Яйцо. Все утро в зеркале яйцо глядит и думает уныло: так где кончается лицо и начинается затылок? Ученый. Один наш ученый от всех по секрету считал, что зима холоднее, чем лето. Но как-то, гуляя по зимней аллее, он понял, что все-таки лето теплее. Просьба. «Я вас очень прошу», — написал мне чудак и поставил в конце вопросительный знак. Собаку обидели. Я с ними делила и радость, и горе. Зачем же такое писать на заборе? А если для них я действительно злая, я больше не буду. Пусть сами и лают. Кровать. А где продается такая кровать, чтобы рано ложиться и поздно вставать?
10: Друзья мои, вы только что прослушали стихи замечательной поэтессы, не так
14: несколько лет назад ушедшей из жизни Ренаты Мухи. Любовь Мирошникова, другая поэтесса детская, не так известна, как Рената Муха, но я считаю, что она не менее первоклассный детский поэт. Как и у Ренаты Мухи, стихи ее органичны, естественны, без вымученных попыток удивить и рассмешить. И я думаю, что они порадуют не только слух детей, а также и взрослых. Детскими поэтами не рождаются, как и писателями и поэтами вообще. А вот так, как они становятся поэтами или детскими поэтами, это загадка природы. Сама Любовь Мирошникова родилась в 60-м году в городе Краснодаре в семье совсем простых сельских тружеников. Мама работала заведующей столовой в селе, отец работал бригадиром слесарей теплично-парникового хозяйства. Свое первое стихотворение Люба написала в первом классе, но главным и любимым занятием будущей кубанской поэтессы было пение. Она даже была принята в Краснодарскую краевую филармонию в качестве солистки женского вокально-инструментального ансамбля «Кубаночка». И это при том, что музыкального образования у Любови Мирошниковой не было. Но карьера певицы длилась недолго. Для нее был уготован иной путь. Вновь и всерьез поэзия пришла к ней нежданно, когда она стала писать стихи для своих детей. Ее детские стихи нравились не только ее детям, но и другим людям. И она начала посылать их в газеты, журналы, и их начали печатать. Потом она поступила в литературный институт, стала лауреатом многих конкурсов и в том числе победителем в номинации «Детская поэзия» в литературном конкурсе «Неизвестные поэты России», который я проводил на интернете. Давайте с вами послушаем стихи Любови Мирошниковой, детские стихи. Пожалуйста, Акмаль.
15: Незадачливый червячок. Плыл листик, будто челночок. На нем свернулся червячок. Впервые в жизни он жалел, что дырку в листике проел. Теленок и корова. Шли теленок и корова. Хоть теленку мать сурово повторяла «му, да му», было весело ему. Летний снег. Жарким летом на лугу муравей увяз в снегу. Уселись на завалинках сороконожки в валенках. А снежинки все летают и на солнышке не тают. Белым-бело по всей округе от одуванчиковой вьюги. Тайна. Тайна есть в реке большая. Коль от дедов до внучат, никому не разглашая, рыбы про нее молчат. Про солнышко, про Алочку и эскимо на палочке. Таяло у Алочки эскимо на палочке. Это солнышко само съесть решило эскимо. Хитрый глаз сощурив, Алла солнцу ласково сказала: «Отчего ж ты, солнышко, не жалеешь горлышко? Заболеешь ты ангиной, кто тебе даст чай с малиной? На ночь сделает компресс, ты же одно среди небес. Чтобы лучше было всем, эскимо сама я съем». Горе-почтальон.
13: Согласитесь, из улитки просто горе, почтальон. Принесет она к калитке телеграммы и открытки суток через миллион. Ученый медведь. Много Мишка книг прочел, все про пчел, про пчел, про пчел. Сердитый комар. Комар на зеркале сидит, комар на зеркало сердит. Большой злодей увидел просто, что он малюсенького роста. Маленький доктор. Как у нашей у Аленки кот в зеленке, пес в зеленке, перепачканный в зеленке даже нос самой Аленки. А цыпленок от Аленки убежал под кучу дров. Жуть не любит он зеленки и девчонок-докторов. О чем плачет крокодил? Горько плачет крокодил. Чем он всем не угодил, что к нему на день рождения только ежик приходил? Да и тот был почтальоном и вручил ему с поклоном телеграмму от зверей. В ней два слова: «Будь добрей». Приятный сон. По воде перед котом рыба шлепала хвостом. Выпил кот всю воду в речке, прыгнул, как с горячей печки, и давай ловить ершей, словно в погребе мышей. Даже месяц облизнулся. Кот объелся и проснулся.
14: Друзья мои, вот так с помощью таланта неравнодушных людей мы смогли с вами вернуться в наше детство с его трогательными заботами и вопросами, с его добротой и солнечностью. Я желаю, чтобы это настроение не покидало вас и придавало вам силы для взрослой жизни. Ведь все мы вышли из детства. Еще раз, тот, кто пропустил передачи творческой гостиной, может найти ее на их на YouTube. Наберите по-русски в поисковом окошечке «Александр Соколов», в скобочках обязательно напишите «Кацо», и это сразу вас приведет в творческую гостиную. А сейчас я предлагаю желающим сказать пару слов, набрать наш телефон, а пока они будут собираться, наш телефон 718-303-90-90, а пока они будут собираться с мыслями, мы послушаем песню, которую на мой стих написала и исполнила Анна Гринберг. Пожалуйста, Акмаль.

0: Принимаем один звоночек. Слушаем вас.
1: Здравствуйте, Саша. Меня зовут Ольга. Мы с вами знакомы с давних времен были, вы, возможно, забыли. Мы встретились на концерте грузинской композиторши. Это была ее фамилия, замечательная была ее.
0: Олечка, быстренько говорите, что
1: ну
0: вы хотите.
1: Ну все, я вам благодарна за вашу программу. И считаю, что ваша программа – это награда Дэвидсона радио.
0: Спасибо большое.
1: Благодарю за внимание. Как фамилия композиторши, не помните?
0: Анна Гринберг.
1: Нет, грузинская, давно это было, мы были с вами на концерте.
0: Медея Харулидзе.
1: Харулидзе, да, совершенно верно.
0: Спасибо, Ольга, и спасибо все радиослушатели. Мы с вами прощаемся.
1: До свидания.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции.

0: И вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Америки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Тейлор Свифт пожертвовала на GoFundMe $50 000 медсестре, которая попала в автокатастрофу, когда спасала детей. Отважная женщина перенесла несколько операций. В сети появилась новая социальная сеть под названием Twitter.now. Соцсетью управляет стартап Operation Bluebird, в команду которого входит бывший юрист Twitter по товарным знакам Стивен Коутс. Twitter.now пока что находится на стадии тестирования. Ранний доступ к сайту стоит $20. В последние дни соцсеть недоступна из-за технических работ. Со стартапом судится экс Илона Маска. Axios назвал 5 самых безумных открытий из расследования OpenAI. Агенты искусственного интеллекта создали свою организацию, нарушали правила. Также они жертвовали собой. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись ракетными ударами в Ормузском проливе. Около 60 человек эвакуировали из парка Гранд-Каньон в штате Аризона из-за внезапного наводнения. Более 20 числятся пропавшими без вести. Суд в США разрешил хранить детское порно, созданное искусственным интеллектом. Билеты на открытый чемпионат по теннису в Нью-Йорке в этом году заметно подорожали из-за рекордного спроса. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 75% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию «Our Exterminator». 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
11: Я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
12: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
14: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
12: 718-303-90-90.
3: На завтрак.
18: Горячие новости из главных точек планеты.
3: На ланч.
18: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
3: На обед.
18: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
3: На полдник.
18: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
3: На ужин.
18: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
3: Дэвидсон Радио. 620 AM.
18: Слушать подано.
3: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
19: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
20: Всем привет, дорогие друзья! Большой-большой привет! Приветствую вас в прекрасной студии. Дмитрий Банников вместе со мной, и я ему жалуюсь. Мы стали с некоторых пор с ним большие друзья. Говорю, слушай, слетел гость, что делать? Вот буду немножко о книгах рассказывать. Расскажи о книгах. Значит, пишет он мне там Моргенштерна, Ануфриева, еще что-то. Я говорю, нет, не музыку, книги. Он говорит, это книги. А я вообще просто... Нет, не Моргенштерн, извините, «Мифогенная любовь», неправильно прочитала, очки не надела. Ну, в общем, я вообще этих книг не знаю. Так что, как говорится, верна поговорка: век живи, век учись. У Димы недавно прошел концерт, естественно, успешный. К сожалению, я не была, но видела рилс. Просто отличная энергетика, здорово, по-другому и не могло пройти. А еще он у нас писатель. Заходите нас на Facebook, Пайк звездочки, я обожаю его читать опусы. Ну, а мы пока вернемся к нашим спонсорам. Как я уже сказала, друзья, сегодня будет разговор о книгах. И если вы книги не читаете, не слушаете по какой-то причине, все равно присоединяйтесь к нашему разговору. Возможно, что-то интересное вы для себя найдете. Но сначала о наших спонсорах. И прежде всего, это Big Apple Academy. Многие моменты с детства остаются с нами на всю жизнь. Первое слово, первый друг и, конечно, школа. Добро пожаловать в Big Apple Academy. Здесь открывают таланты через творчество. Здесь каждый голос слышен и каждый ребенок важен. 718-333-0300-2937-86-я стрит. Еще не поздно записаться в школу. Например, все дети идут 10 числа, а здесь школа открывается уже в следующую среду, 2-го. Вот как здорово. 718-333-0300. Шахматы, теннис, футбол, плавание, театр, хор, радио и дебаты делают ваших детей уверенными и успешными. После выпуска без проблем эти ребятишки поступают в лучший хай-скул Нью-Йорка, но родители радуют, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера. Подтверждаю, замечательная школа Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
19: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
20: И, конечно, наш прекрасный доктор Патин, к которому я сама обращаюсь как пациент, шучу с доктором, говорю, вот пришла к вам по рекламе. Ну, а если серьезно, это человек трудоголик, он сам в прекрасной форме, на него приятно смотреть, с ним приятно общаться, но самое главное, что это очень-очень знающий врач. Я говорю, доктор, ну давайте уже какие-то афоризмы, пожалуйста. Вот. Ну, вот что-то доктор стал серьезный, раньше у него такие были веселые, а теперь вот такую японскую мудрость он мне пересказал. Сказал, ну, а я, соответственно, вам, возраст мужчины – это его дух, а возраст женщины – это ее лицо. Поэтому приходите на ботокс Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев, к доктору Патину, или филлер Белофил, который является постоянным, и ваше лицо будет прекрасным. Впрочем, если вы мужчина, тоже можно прийти. Здесь нет различий по гендерному признаку, принимают абсолютно всех. Доктор просто чудесный человек и настоящий профессионал. 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды. 7819 Бэй Парквей.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
20: И, друзья, я вам хочу рассказать, конечно же, про кудесника, спасателя Игоря. Его телефон 347-444-87-66. Это компания NY Star High Tech, а Home Appliance Repair. А по-русски, если сказать, то Игорь такой вот спаситель, спаситель вашей любой бытовой техники. И что самое главное, вы приходите, и оценка, диагностика происходит бесплатно. Ключевое слово – это совершенно замечательно. Я уже устала рассказывать историю про холодильник, но я вам все равно расскажу, потому что в самую жару сломался холодильник, а там у меня было продуктов на $600. Один из наших слушателей сказал, как это можно купить в Коско на $600? Ну, а я купила один раз на $300, там не подошла мне одна лампа, поехала менять, купила еще на $300. Ну, даже, дорогой слушатель, не стала вам объяснять и вдаваться в подробности, как мне в Коско тратятся такие деньги. Есть семьи, которые тратят там гораздо больше, поэтому не понимаю, почему у вас это вызвало вопросы. А вот к Игоря мастерству вопросов никаких нет. В любое время дня и ночи Игорь ждет вашего звонка 347-444-87-66. Даже если в дома все работает. И еще ничего не сломалось, я вам очень рекомендую, потому что не от Игоря, а от компании, которая, не буду говорить, знаете, человека выдавать, сказали, что вы себе следующий холодильник любой покупайте, они все бракованные и все равно сломаются. Так что, Игорь, телефон очень-очень важен. 347-444-87-66. Любая бытовая техника. И Игорь приедет и бесплатно оценит фронт работ. Очень совестливый, действительно, парень трудолюбивый, совестливый. И самое главное, я лично вздохнула, потому что мне ко мне все приходят мужчины больше такие творческие люди, по стихам, а не по технике и по гвоздям. Поэтому Игорь – это просто спасение. Ну и даже если вы в чем-то разбираетесь, все равно, я думаю, надо вызывать Игоря, чтобы, не дай бог, все-таки пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник. Так было. Ну, в общем, а я приступаю к нашему с вами диалогу. Итак, поехали, залежем-ка мы на книгодиван.
0: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
20: Значит, вот так, друзья, сегодня вот сижу перед вами, потому что должен был быть у нас гость, по независящим от него причинам он не появился, но этот человек интересный, обязательно появится, поэтому сегодня Дима Банников мне помогает, а я вам решила рассказать о книгах, которые умудрилась прочитать, летом было немножко побольше времени. И я съездила с детьми и с друзьями в Пуэрто-Рико, и просто мне очень понравилось. Всем рекомендую. Но я еще очень люблю испанский язык. Вообще вот удобство, знаете, с каждым годом ты ценишь удобство. Никакой тебе таможни, никаких тебе обмена денег, все. Вот единственное, чуть-чуть подороже продукты, очевидно, потому что все-таки завозят. Это остров, и завозят их. То есть логистика доставки, она получается, что цена выше, но совершенно замечательный климат. Например, не буду говорить наш Южный штат, а то кто-то обидится, у кого-то там есть квартиры. И там полотенце сохнет очень-очень долго, оно практически не высыхает. Здесь вся одежда высыхает за буквально, ну, наверное, 2 часа. И такой бриз, никогда не жарко, а вот вода как раз теплая, практически горячая, чудесный океан. В общем, от души рекомендую, ну и, конечно, от души рекомендую брать с собой какие-то книги, слушать или читать, потому что, ну, я, наверное, это здорово. Если вы книги не читаете, не слушаете, все равно, возможно, я вас вот буду все равно уговаривать это делать. Ну, а, кстати, вот когда многие блогеры, о которых я вам расскажу, уговаривают нас: ой, возьмите эту книгу в отпуск, возьмите эту книгу в отпуск. И кажется, что ты положишь в чемодан какое-то такое легкое чтиво вместе с купальником, вместе с солнцезащитными очками, какими-то там нырятельными принадлежностями. А на самом деле отпускное чтиво, оно может быть легким, но оно должно так тебя захватить, потому что когда у тебя коктейль, бассейн, такой отдых, то чтобы тебя захватил сюжет, это очень сложно. Я переслушиваю рекомендации, которые я вам даю, я переслушиваю огромное количество блогеров, книжных блогеров, о которых сегодня вам хочу рассказать. Ну, во-первых, время есть, а во-вторых, может, кто-то захочет послушать, и только потом я выбираю книгу, которую читают, потому что, еще раз говорю, на нас цунами информации идет, и выбрать что-то определенное очень тяжело. Плюс должно быть настроение обязательно для чтения этой книги. И вот я, значит, на детям подарили книгу такую я, наверное, чтобы воспитывать в них будущих бизнесменов «Бедный папа, богатый папа». Я когда-то ее давно читала, слушала, вернее, на английском языке. И, в общем, каждый вечер, чтобы не обидеть человека, который подарил эту книгу, мы, значит, слушали, как дети читают. Ну, никто ничего как-то... Вот не зашла она ни детям, ни нам. Но я не говорю от этого, что эта книга плохая. И вообще, если вы пытаетесь осилить английский язык, то мне кажется, что нужно начать вот именно с таких книг, которые тебя мотивируют, потому что там обычно очень легкий английский, и, ну, полезное дело тоже, потому что художественную литературу иногда достаточно сложно читать, особенно вот если это связано с какой-нибудь областью знаний. Также вот я вам говорю, что «Абрахам Вергезе» просто чудесная книга, которую мы обсуждали с Сергеем Аринкиным в прошлый раз. Вот на английском я не смогла читать, хотя изумительная, великолепная книга. Но такое огромное количество медицинских терминов, подробностей, вот строение человеческого тела. Не то, что, вот, понимаете, рот, руки, глаза, а действительно такой медицинская подоплека в этой книге, поэтому совершенно с удовольствием прочитала на русском языке. И для тех, кто слушает книги, конечно, Клюквин, Перель, Чонихишвили, не могу выговорить никак фамилию, вот для меня важно, какой голос читает, также мне важно, чтобы приятный голос был, когда я слушаю радио, для меня это важно. Для некоторых это второстепенно, но я говорю о своих предпочтениях. Надеюсь, вы меня за это ругать не будете. И сейчас, прежде чем перейти к книгам, я хотела бы поговорить о книжных блогерах, которых смотрю я, и кого бы я очень посоветовала, умных людей, говорят, нет своих мозгов, ты наберись, значит, у кого-то другого. И я с удовольствием вам рекомендую человека, это Кира Ярмыш. У нее есть подкаст, и у нее, я начала с подкастов, а оказывается, есть в Ютьюбе ее ролики. Сейчас она ведет с Анной Бирюковой, раньше она вела одна. Это сподвижница Алексея Навального. Некоторые книги рекомендовал ей он, она об этом рассказывает. И какие-то сюжеты тоже он подкидывал. То есть это она была именно его такой соратницей. И тоже она, тоже у нее был домашний арест. Во время домашнего ареста она писала книгу. И она несколько книг издала. Было издано «Медузы». Но дело в том, что пока нет озвучки, а глазами я не читаю, я вам уже объясняла, почему. Поэтому я с нетерпением жду с нетерпением жду, когда будет аудиоверсия. Но Киру Ярмышу я вам рекомендую. Во-первых, она великолепно смотрится в кадре. Она просто красотка. Там, где и красота, и ум, как говорится, Бог одарил. Во-вторых, ее рекомендации чудесные, не хуже, чем у Галины Юзефовича. Поэтому я вам очень рекомендую. И мне очень хочется прослушать ее книги, потому что многие книговеды говорят, что книги замечательные. Я тоже так думаю, судя по ней, что какой-то ерунды она писать не будет. Вот ее «Кира, что почитать?» Так называется ее подкаст. И также называется ее... ютубовские ролики «Кира, что почитать». Иногда я слушаю Евгения Жаринова, мои друзья просто его обожают, ходят на лекции на его. Не все мне интересно, но он уж очень серьезный, сын его тоже этим занимается. Думаю, что у них очень много поклонников, для меня это просто слишком серьезно. А жизнь такая серьезная стала, поэтому Жаринова, даже у меня есть две книжки подписанные им, прислали друзья, но не слушаю. Опять же, не то потому уважаю, кто-то говорит, что какие-то ошибки у него, но сейчас какое-то огромное количество таких, знаете, появилось людей называют, их люди в штатском, да, которые там Анну Веленскую, что-то не так она про музыку сказала. Я так спокойненько к ошибкам отношусь, если это, конечно, не такие, типа коза закричала нечеловеческим голосом, если какой-то... Мы все ошибаемся, надо быть людьми, поэтому вот такого огромного там, который разразился холивар по поводу Жаринова, я не поддерживаю, но его не смотрю, слишком серьезно. Конечно, Галина Юзефович, очень обращаю внимание, и Полина Парс, серьезная девушка, такая симпатичная, но она такая очень серьезная. Она может посмеяться, и ну, у нее такие прямо названия даже роликов серьезные. Вот. Еще вот слушаю Веронику Тезку, но не могу сейчас найти ее канал. И периодически смотрю, что Татьяна Черниговская в свободное время, что она читает, очень мне интересно. Потому что читает она, чтобы расслабиться, не какую-то серьезную литературу, а читает она детективы. Кстати, не всегда они какие-то серьезные. И я вам, конечно же, советую. Это, между прочим, такие умные женщины, как Толстая, которым, правда, у меня к ее взглядам какие-то есть вопросы, но вот в плане книг я всегда прислушиваюсь. И она и Юзефович посоветовали Елену Михалкову. Мне все, что пишет Елена Михалкова, очень-очень нравится. Я скидываю в свой всегда Инстаграм, чтобы просто не забыть, себе напомнить и людям показать. И поэтому Михалковой у меня там достаточно много. А я думаю, что любой журналист или писатель должен себя пробовать в разных жанрах, но иногда не получается. И вот у Елены Михалковой я последнее, что прослушала, это «Черный пудель, рыжий кот» или «Свадьба с препятствием». Елена попробовала такой эдакий жанр, иронический детектив. В нем всегда блистала Донцова, которая просто как горячие пирожки печет эти книжки. Тоже некое разочарование в политических взглядах, но об этом, наверное, нужно делать другую передачу. А сейчас мы только с точки зрения писательского мастерства говорим. И вот этот иронический детектив у Донцовой когда-то много лет назад получался достаточно неплохо. И я ее читала, как читала и Маринину, и Дашкову, и боже мой, ну что же с памятью такое? Татьяна, и не могу вспомнить, какая же фамилия у Татьяны, она еще ведет телевизионную передачу. Ну хорошо, забыла, простите. И вот Елена попробовала себя в жанре такого иронического детектива. Я у нее читала очень много произведений. Не зашло. Мне кажется, что это был для нее неудачный опыт. Еле дослушала. Вот, ну, что называется, не ее чашка чая, как у нас, да, здесь в Америке говорят. Но остальные вещи я вам с удовольствием рекомендую. Тот же «Королевский аркан». И так, сейчас еще посмотрю, что... Я, ну, если захотите, пролистайте. В Инстаграме я все время ставлю именно ее Михалкову. «Посмотри, отвернись, посмотри». В общем-то, где участвуют два симпатичных сыщика. «Все мне нравится». Плюс она сама когда-то работала в органах. И первую книгу написала «На спор с мужем». Такие отвлекающие детективы. Очень хорошие, неплохие. Поэтому рекомендую. Ну, вот кроме, пожалуй, вот этого иронического такого детектива про свадьбу не понравилось. Ну, прослушала, не так, что прямо, ой, не понравилось, прямо ужас какой. Так что Елена Михалкова, кто хочет отвлечься в это тревожное время, а время действительно тревожное, то очень даже вам рекомендую. И хочу рассказать о книге, которая в отпуске меня просто поглотила. Сначала я вам рассказывала про «Лисьи броды», про Анну Старобинец, такой как реализм магический, да, очень понравилось, просто изумительно. И затем вот книга, которая называется «Визионер». Это писательница Женя Гравис. Очень похоже, по-моему, они даже что-то написали с автором, с Дашкевичем, автором «Графа Аверина». У меня только один вопрос к издательствам. Почему такие кринжовые обложки? Причем, когда я выставила «Графа Аверина», люди почему-то стали ругать за обложку меня. Сказали, как можно вообще, человек рекомендует книги, и как можно рекомендовать книги с такими обложками. Но что я могу делать, если такие жуткие обложки делает издательство? Но «Граф Аверин» сначала я была в восторге, потом запуталась во всех этих драконах, несмотря на очень обаятельного героя и его питомца. Как-то у меня третья часть не пошла, я просто запуталась в героях, но, тем не менее, сейчас «Граф Аверин» очень популярен. Еще есть что-то про сыщика Корсакова, но тоже с озвучкой не сложилось, поэтому про Корсакова ничего вам сказать не могу. А возвращаясь к Михалковой, очень рекомендует ее серию «Мисс Норридж». Это такой омаж в сторону Агаты Кристи. Это гувернантка, у которой есть свои 10 принципов, и которая может распутать любое преступление. Пока неплохо, но рассказывать не буду. Опять же, чтобы отвлечься, по-моему, самое замечательное чтиво. Посмотрите, очень рекомендую. Ну, а если говорить о Жене Грависе и «Визионере», то мне понравилось новое имя, абсолютно новое имя для меня. И да, еще раз говорю, что это писательница, как сейчас говорят, ну, писательница вроде всегда говорили, как сейчас это, редакторка, это ужас, блогерка, как-то сложно с этим. Ладно, отвлеклись мы от книг. Понравилась Женя Гравис. К этой книге можно придираться, конечно, по пустякам, но, по-моему, отличная история. Связана она с художниками. Немножко место действия альтернативная Российская империя. Вот, и, по-моему, так вот совсем-совсем неплохо. Писательница родилась в Западной Сибири. Там же до недавнего времени и жила. Были какие-то несостыковки, например, у отца с прекрасной греческой фамилии знаменитый сын, и в Москве они так и не встретились. Мне это непонятно. Если он знаменитый человек, то как же вот не получилось? Слушайте, я все перепутала. Вы можете себе представить, две книжки, они похожие. И я немножко запуталась и рассказываю вам вообще про книгу Кати Качур. Но вы меня еще раз простите, потому что сегодня все у меня идет из головы. В любом случае, записывайте, друзья. Женя Гравис, «Визионер», «Не оторваться». Дмитрий Самарин, следователь убийственного отдела, ловит душегуба. Это эдакая, знаете, я бы сказала, смесь «Графа Аверина» и «Фандорина». Вот. Ну, а Соня Загорская, девушка из высшего общества, не хочется ей замуж, ей хочется разгадывать преступления. В общем, не то чтобы идет какое-то расследование, но интересно, еще чуть-чуть можно сказать, что «Москва и москвичи» книга мне тут тоже привет передала, так показалось. Книга меня отвлекла, развлекла, буду смотреть за этим автором. Еще раз, не обращайте внимания на жуткую обложку. «Визионер», Женя Гравис. Именно Женя, а не Евгения. Понравилось, понравилось. Если вы любите такие детективы, вот еще Леонид Юзефович, папа Галины Юзефович, тоже в таком плане пишет, но все равно это что-то такое интересненькое. Почитайте, послушайте, мне кажется, должно понравиться. А сейчас у нас небольшой перерыв, а затем вновь вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Это Нью-Йорк. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
21: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
22: У микрофона Лена Вишневецкая. В Дании мужчина нашел в саду крупнейший серебряный клад викингов в стране. Он обнаружил более 700 предметов весом 18,5 килограммов. Британские школьники во время археологической практики обнаружили остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Древние руины скрывались под землей на крошечном необитаемом шотландском острове Свола, где сейчас живут только одичавшие коровы. Издание «Коллайдер» опубликовало топ криминальных сериалов Netflix, где каждый эпизод – шедевр. В пятерку вошли «Охотник за разумом», «Подростковый возраст», «Когда они нас увидят», «Рипли» и «Главарь».
21: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
23: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
24: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
25: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
26: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
27: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
28: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
27: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
29: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
20: Друзья, как всегда, спасибо нашим спонсорам. И, как всегда, в этот понедельник, и не только, желаем зеленого света всем водителям. Напоминаю, что сегодня я пригласила вас на свой книга-диван, на наш книга-диван с Дмитрием Банниковым. Но он мне сегодня в смс-ке понаписал таких книг. Я думала, это музыка. Он говорит, нет, это книги. Так что обязательно его приглашу на передачу, чтобы целый час он нам рассказывал, что тоже это такие задиковинные писатели. А сейчас, друзья, о спонсорах о наших. Это садик Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвеню Ю и Ви, 718-368-1817. Сижу и улыбаюсь, потому что мои девчонки туда ходили, и я вспоминаю это время с ностальгией. Они быстро выросли. Здесь бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, замечательные педагоги. Три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники для родителей, удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города. Принимаются ваучеры на продленный день. 718-368-1817. Счастливое детство начинается здесь. 2114 Браун-стрит, садик Бэмби. Приходите, не пожалеете.
29: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
20: И доктор Патин и его команда, у него работает, здесь есть семейная поликлиника, институт красоты, например, есть отделение дерматологии, но вот свои какие-то нежелательные кожные образования я доверила доктору, все это быстренько он удалил, откуда это появилось, я не знаю, ну, такие, типа, не родинки, а какие-то такие, а-ля бородавки, вот, надеюсь, больше они не появятся, пригрозил им доктор Патин, но если серьезно, профессионал, человек, вот, действительно, настоящий доктор, не случайный человек в профессии. 718-234-67-67. Приходите, передавайте привет от нашей программы. И я уверена, что вы точно с таким доктором будете всегда здоровы. 7819 Бэй Парквей. Доктор Патин и его команда ждут вас.
29: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
20: Ну, а я продолжаю говорить о блогерах, и первый блогер, которого я вам порекомендовала, это Полина Парс, раньше другое было имя Читалочка, и она старается поддерживать, кстати, дружеские отношения и с подписчиками, и мне очень нравится, когда она рекомендует кого-то, говорит, вот я у того блогера прочитала, у того, тот порекомендовал, у них даже есть свои какие-то такие марафоны, когда они дают такое задание другому блогеру что-то почитать. Энтони Улай, у него уже миллион подписчиков, он один из Энтони, он один из самых популярных, и он, можно так сказать, он делает обзоры на любимые фильмы, компьютерные игры, но все-таки это такой, ну, как вам сказать, слово-то вот это нехорошее, не могу же, вдруг меня, значит, ученики слушают. Это немножко такое, как сказать, он в основном берет плохую книгу и начинает ее, но вы сами поняли, что с этим делать. Парень, язык у него подвешен, с интеллектом все в порядке, потому что про хорошую книгу и дурак рассказать может. А вот ты попробуй плохую так описать и так про нее интересно рассказать. Я мало смотрю, потому что даже фильмы старые, где там подскользнулся, упал человек на торт, не очень меня это все. Поэтому не нравится мне вот это. Но говорят, что нынче он стал уже и какие-то делать обо всем подборки, о любимых книгах. Очень интересный парень, такой с жестикуляцией. Ну, нравится мне. Попробую вернуться на его канал, попробую посмотреть, потому что необычный человек. Ох, еще я хочу вам порекомендовать нескольких блогеров. И вот как назло, YouTube обычно мне их выкидывает. А тут, что называется, никак. Слушаю иногда Ирину Хакамаду, что она говорит по поводу Америки. Дайте Ксюше почитать. Такой развивающийся канал. Интересно. И слушаю Евгения Ерошева. Он вообще говорит, он, можно сказать, полиглот. И он говорит об изучении немецкого языка, как чтение помогает, но мне настолько нравится его канал, немецкий я точно не собираюсь учить, но как вот он рассказывает, это просто стоит посмотреть. К сожалению, нету сейчас книжного базара, я считаю, это один из лучших подкастов всех времен. Анастасия Завозова его вели и Галина Юзефович, поэтому в этом плане не могу ничего вам сказать по поводу подкастов, но я заменила подкастом Кира «Что почитать». И очень много детских подкастов. И Bookspace, Аня Bookspace. Вот когда у Ани, так, у Аня очень такая живая девушка, очень естественная, эмоциональная. Но у нее есть небольшой такой эффект фикции, да? Но вот что значит личность. То есть ты этого не замечаешь. Она настолько здорово рассказывает. Вот мне ее энергия очень нравится, даже не обращаю внимания на это. Но это просто я вам говорю, не то чтобы, просто чтобы вы знали. И еще Людмила, вот есть такая Людмила, почему-то не выскакивает у меня, хотя вроде как я на нее подписана. Ну, в следующий раз, если будет интересно, я расскажу, и после передачи всегда мне можно задать вопросы в социальных сетях. Обязательно напишу про те каналы, которые мне нравятся. Ну, а мы продолжаем говорить о книгах. Катя Качур. Я уже очень много рассказывала о эпохе, любимчик эпохи. Книга, которая мне так понравилась, а я считаю, что если бы были какие-то рейтинги, и нужно было бы сказать, вот какой из писателей лучше всего обыгрывает название, то есть название содержит, соответствует содержанию. Это, конечно, Катя Качур, вот, и «Любимчик эпохи» я вам рекомендовала. Взяла ее книгу, достаточно новый автор для меня, и 73-го года рождения Катя. И я вот у нее прочитала «Любимчик эпохи», начала «Ген Рафаила», который все очень-очень-очень хвалят. Ну вот не зашло, понимаете, вот как-то не получилось. Есть у нее еще книга «Желчный ангел», «Энтомология для слабонервных», «Капли духов в открытый уран». Это был первый ее дебютный роман. А «Любимчик эпохи» – это просто, когда я поняла, насколько в конце, насколько соответствует название эпохи, это имя вообще-то всему содержанию. Там про двух братьев, и у них соперничество, оказывается, у одного тайна, но я не буду сейчас тут спойлеры вам преподносить, поэтому мне понравилось. И еще одна книга, которая только что вот я закончила, «Копия веры», и тоже название настолько емкое, настолько оно отражает, связано с художниками, связано с такой семейной истории. И что интересно, мне это так удивительно, почему я запуталась в книгах, когда вам стала рассказывать. Потому что очень много визионерия отсылок к Мамонтову, к селу к Абрамцево, к музею, извините, к имению Абрамцево, к музею, который там Мамонтов и его потомки пытались создать. И то же самое, представляете, я уверена, что, может, Катя Качур и Женя Гравис не знакомы между собой, но та же самая линия идет, и, представляете, в этой книге. Так удивительно, просто совпадение. Я такая думаю, снится мне, что ли, или слишком много коктейлей было в Пуэрто-Рико. Что же это такое? Ну, вот так, какая-то вот бывает же такое. Вот, кстати, когда какие-то судебные процессы по поводу плагиата и так далее, вот в книгах. Ну, бывает же такое, может же быть, что одна и та же мысль пришла и этому писателю, и этому. Впрочем, про плагиат, возможно, мы с вами еще поговорим. И Катя Качур, очень рекомендую, мне понравилась «Копия веры» и «Любимчик эпохи», «Ген Рафаэла», не зашел, хотя люди очень хвалят эту книгу. И еще об одной книге я хочу поговорить с вами, я ее уже рекомендовала, это дебют «Неудобные люди». И ее рекомендовала наша гуру Галина Юзефович, поэтому читать надо было обязательно. Это Жаворонков, пишет, что Ярослав Жаворонков. Проза Жаворонкова, пишет Галина Юзефович, умная, выверенная, элегантная. Он предстает перед читателем абсолютно зрелым, состоявшимся мастером. И еще, кстати, я напомню про Катю Качур. Кто-то очень много пишет, что она как бы что-то вот явно вдохновлялась Диной Рубиной. Дину Рубину не хочу никого обидеть, я вообще не читаю, вот не мой автор. Вот так получилось. Люди почему-то такие обидчивые, поэтому я так очень аккуратно говорю об этом. И Марина Степнова, про чьи книги я вам рекомендовала, и которая ведет писательские курсы, говорит, что вот у Ярослава Жаворонкова в этой книге своя, у каждого в этой книге своя правда и своя жизнь, и каждый заслуживает заслуживает того, чтобы его поняли. Главная героиня, она особенный человек, у нее расстройство спектра, да, и она, но она умеет разговаривать с вещами. Это детектив, очень интересно читать, не оторветесь. Еще раз, есть в отличной озвучке Ярослав Жаворонков, «Неудобные люди», Женя Гравис, «Визионер», это я уже так поучительски подвожу итоги. Дальше Катя Кочур, «Любимчик эпохи», о ней я рассказала, и совершенно новая книга в прекрасной озвучке Пиреля, которая называется «Копия веры». Рекомендую. Ну, а мы сейчас давайте перейдем в другую комнату. Пора нам что-то с вами поговорить, наверное, и о фильмах. Давайте приляжем на кинодиван.
29: Блокбастеры, триллеры, драмы и кинокомедии – все, что уже крутится на мировых экранах, и все, что с нетерпением ждут зрители, в рубрике «Кинодиван» в программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
20: Итак, сериал «Холод». Сериал «Холод», о котором, наверное, не говорит только ленивый, сразу говорю, если вы человек, который не можете, как я, вот, понимаете, я 7 серий посмотрела, 8 выйдет 3 сентября. Я уже узнала у людей, у кого есть картина ТВ, приложение, говорю, у вас там нет? Они говорят, не, у нас тоже 7 серий. Вот, если вот вы человек, наверное, мне не стоило смотреть, потому что до 4 утра, просто не отрываясь, я не могла закончить ни одну, не могла просто остановиться смотреть. Любовь Аксенова, очень красивая актриса, здесь она великолепно играет, вот чувствуется на разрыв аорты, причем, что я до этого смотрела у Собчак ее интервью и не смогла смотреть. Не то, чтобы я не хочу такое, знаете, теткой старой заведущей тут выглядеть, не то, чтобы я не... назову ее не умной, она очень красивая женщина, безусловно, но какую-то вот такую, я так тактично постараюсь, с глубины мысли я не ощутила. Вот есть интервью, когда там Виктория Исакова говорит, или вот Цурила, Царство Небесное, который умер актер, вот есть такие актеры, они говорят, и ты сидишь, как будто тебе какие-то истины оракул вещает. Ну вот не сложилось у меня с этим интервью, хотя Собчачки интервью я смотреть очень люблю, но вот здесь не сложилось. Но она подошла к роли, знаете, так совершенно, даже она с мужем решила отдельно пожить, потому что в какой-то момент ее героиня становится одна, и она там и похудела, потому что она, у нее великолепная фигура, но нужно было еще похудеть. Это эдакий женский вариант «Графа Монте-Кристо», одной из моих прямо любимых книг, потому что она книга о том, что справедливостью все заканчивается. В жизни мы знаем 1000 примеров, когда справедливостью жизнь не заканчивается. И ты от бессилия кусаешь локти, но ничего не можешь сделать. Это жизнь. Потом вроде как это забывается, если это не какая-то трагедия, но все равно тебе больно и обидно. Ну, вот здесь такая вольная трактовка «Графа Монте-Кристо» великолепно играет Гузеева. Просто великолепно. Такой сильный образ такой женщины, которая вроде одной рукой крестится, а другой за трещины всем дает, не то что за трещины, а которая жестокий человек, то есть такой интересный характер, хотя бы вот ради нее стоит смотреть. Ну, в общем, это, как говорят критики, холодная сказка для общества, уставшая ждать справедливости. Говорят, что будет вторая часть, зацепил. Прекрасно играет Аксенова, но я все-таки золотую медаль отдала бы Ларисе Гузеевой, потому что, ух, какую она играет там, как говорит моя подруга, тварыну. Вот истинная тварына. Великолепная игра. Поэтому очень рекомендую. Но еще раз говорю, 8 серия выходит 3 сентября. Поэтому вы подумайте, или вам дождаться, когда пройдет уже все, когда уже выпустят все серии. Но, по-моему, обещают второй сезон. Посмотрим. Так, и помимо Гузеевой и Сейчас я вам скажу о режиссере. О режиссере это Алексей Казаков. Он уже снимал достаточно много фильмов. Линда Лапинша здесь играет. Очень красивая актриса. Петр Федоров, которого я, ей-богу, не узнала, потому что здесь он с такой бородой Владимира Высоцкого. Только ему спеть «Скалолазка моя». Вот такой образ Высоцкого мне напомнил. Остальные молодые актеры, я их видела, но... Ну, вот Харитонова, Евгения Харитонова знаю, но многие мне не знакомые актеры, поэтому решайте сами смотреть или не смотреть, но высвободите время, потому что оторваться вы не сможете. Еще раз говорю, пока только 7 серий, но очень-очень рекомендую, особенно если вот такие...

«Дьявол носит Прада» в 2006 году. Очень аккуратные высказывания, очень все так аккуратненько. Да, какие-то, в общем-то, явления нашей сегодняшней жизни, когда журналы не так уже нужны, а всю информацию мы потребляем в тиктоках от блогеров, рилсы смотрим, и когда у нас такое клиповое мышление. Но Мэрил Стрип все равно хороша, и все равно где-то там у меня слезу-то я... все-таки всплакнула даже чуть-чуть, да, такое даже тоже было, но недолго. Но мне повезло в своей жизни, я встречалась с Мэрил Стрип по поводу очень посредственного достаточно фильма, который назывался «Прайм», но общение с этой женщиной, оно просто удивительное, она действительно вся изнутри светится и говорит, что нет пластики, но даже если чуть-чуть есть, мы ей это простим. Совершенно уникальный человек, прекрасная актриса. И так как передача наша о Нью-Йорке, могу сказать, что этот фильм можно смело записать. Фильмы, которые говорят, рассказывают нам о Нью-Йорке. Детки наши, детки и котлетки, что смотреть? Моя старшая дочь по-прежнему балдеет от молодого Шелдона. Янг Шелдон смотрит про этого необычного пацана. Еще раз говорю, что Максим Виторган, артист, который не так мне нравится своими ролями, как мне нравится своими высказываниями в Инстаграме, посоветовал. Он с Платоном, когда брал сына на каникулы, смотрел этот сериал. Вот хвалебные такие, написал хвалебный такой отклик. И вот целое лето дочь смотрела. Ну, а если вы хотите, чтобы ребенок что-то полезное все-таки из интернета получал, то, конечно, это galileo.ru. Достаточно интересные такие фильмы документальные, в детской манере сделанные. Очень мне нравится по поводу разных вещей на свете. Будет в детях любопытство. И Бода Борода, особенно если вы чувствуете, что хотите, чтобы у ребенка сохранился русский язык, то Бода Борода – это то, что надо. Это что-то такое, аналог Пикабу Kids, скажем так. Это то, что ребенку поможет. Да и мне самой, честно говоря, интересно смотреть. Засим мы прощаемся, друзья, как всегда, в рамках этой передачи. Не только я желаю вам встречаться с интересными книгами, читать интересные книги, смотреть хорошие фильмы и общаться с прекрасными, хорошими людьми. В наше тревожное время это архиважно. Как всегда, голубоглазый итальянец закрывает нашу программу «Серенады», которая посвящена нашему с вами любимому городу. До встречи!

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
0: Перезвон радио 620 AM.
1: Слушать подано.
2: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Нефть резко дорожает, усиливая опасения нового витка инфляции. После жестких заявлений главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша, вероятность повышения процентной ставки уже в сентябре по оценке рынка приблизилась к 60%. Трамп заявил о намерении США получить контроль над частью огромных нефтяных резервов Венесуэлы. Белый дом рассчитывает, что американские компании помогут увеличить добычу, а дополнительные объемы сырья позволят снизить цены на топливо внутри страны. Часть венесуэльской нефти предполагается направить на пополнение американского стратегического нефтяного резерва. Министр финансов Скотт Бессент отвергает разговоры о кризисе на рынке государственного долга. Доходность десятилетних казначейских облигаций остается около 4,7%, однако глава Минфина считает, что повышение стоимости заимствований связано прежде всего с энергетическими ценами и инфляционным давлением из-за войны с Ираном. С 10 сентября казначейство намерено увеличить объем обратного выкупа долгосрочных облигаций. В Гарлеме прошла церемония памяти нью-йоркского таксиста Ричарда Кулибали. Его нашли мертвым в машине 2 июля в разгар одной из самых тяжелых волн жары этого лета. Несколько недель коллеги не могли связаться с его родственниками в Кот-д'Ивуаре и в конце концов нашли семью через социальные сети. Теперь тело водителя отправлено на родину для похорон. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись ракетными ударами в Ормузском проливе. Около 60 человек эвакуировали из парка Гранд-Каньон в штате Аризона из-за внезапного наводнения. Более 20 числятся пропавшими без вести. Суд в США разрешил хранить детское порно, созданное искусственным интеллектом. Билеты на открытый чемпионат по теннису в Нью-Йорке в этом году заметно подорожали из-за рекордного спроса. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 75% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Я зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Oceanfront views, great amenities.
18: Planning our next vacation?
17: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
18: Find anything good?
17: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
18: That has great rehab, right?
17: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
18: Perfect.
19: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
20: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
21: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
22: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
3: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
23: Рикошет.
24: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. 28 августа Дональд Трамп объявил в Truth Social о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории. По его словам, США получили мажоритарный контроль над более чем 65 миллиардами баррелей венесуэльских запасов, цитата, «без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков». Каракас это соглашение подтвердил и говорит о разработке 17 месторождений, инвестициях свыше 100 миллиардов долларов и более 200 миллиардов налоговых поступлений. По данным американских чиновников, закупаемая нефть пойдет в стратегический резерв и на нужды военных. Сейчас ко мне присоединяется писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас в эфире.
25: Да, здравствуйте. Рад быть с вами снова.
24: Вот есть цифры. Венесуэла добывает около 1 250 тысяч баррелей в сутки. При более чем 300 миллиардах баррелей запасов. Сколько лет и денег нужно, чтобы эти 65 миллиардов превратились в реальную добычу, по-вашему?
25: Ну, я не знаю, много ли нужно на это лет, но я так понимаю, что, как сказал Трамп, государство американское не вкладывает в это ничего, значит, это частные компании, которые он должен заинтересовать тем, чтобы они считали нужным вкладывать туда свои миллионы и разрабатывать. Они, как я знаю, это умеют делать достаточно быстро.
24: Дональд Трамп говорит, что это позволит снизить цены на бензин, естественно. И если, допустим, мы представим, что сейчас внезапно действительно цены пойдут вниз, как это, по-вашему, повлияет на американских избирателей? Забудут ли американцы все, что происходило последние полгода хотя бы, и проголосуют за республиканцев?
25: Ну, вы знаете, в какой-то мере это воздействует на них. В какой именно, трудно сказать, потому что идет очень интенсивная пропаганда с обеих сторон, идет обработка мозгов, и какая из них более эффективна будет, не знаю. Вот то, что сделал Трамп, сейчас заявил с этой Венесуэлой, это какая-то, так сказать, капля, которая добавлена в аргументацию сторонников республиканской партии. Тут даже ведь дело не в том, чтобы люди переменили свое мнение об этом. Большое число людей не переменит свое мнение. Проблема с промежуточными выборами состоит в том, что на них мало кто идет голосовать. И побеждают те, кто более активно в своей, приходит голосовать. Как правило, получается так, что вот в промежуточных выборах, когда избирается Конгресс, но не переизбирается президент, желающих голосовать вообще становится очень мало, а наиболее активны сторонники той партии, которая против президента. И вот это то, чего сейчас сильно опасается Трамп и республиканская партия, что республиканцы, их сторонники останутся дома, не пойдут голосовать, и в результате будут избраны депутаты от Демократической партии, они получат большинство в Конгрессе, и это могут быть всякие последствия, включая и новый импичмент, и какие-то еще, так сказать, акции. Вот вокруг этого ведется борьба. И этот, так сказать, вот венесуэльский вот этот, так сказать, месседж, вот это сообщение, оно, ну, в общем, сыграет какую-то роль, но сколь значительную, это вот мы только узнаем после выборов.
24: Есть такое неоднозначное мнение, отношение, да, к этой сделке. Я смотрел отзывы экономистов известных, и они не очень-то в восторге, честно говоря, от этой сделки и вообще не видят ее реализации по нескольким причинам. Во-первых, есть какая-то моральная сторона вопроса. Вы знаете, Венесуэла, во-первых, произошла смена правительства не так давно благодаря Дональду Трампу. Во-вторых, землетрясение, да, которое очень сильно повлияло на страну, и до сих пор идут разборы завалов, и до сих пор там нет электричества, и вообще огромные проблемы. И вот на фоне всего этого Соединенные Штаты, которые просто выкачивают последние из этой страны, и это вот все чаще звучит как некое какое-то мародерство со стороны Соединенных Штатов. Это во-первых. Во-вторых, вы помните, когда только захватили Мадуро в начале года, Дональд Трамп тогда призывал нефтяные компании пойти в Венесуэлу, и они тоже не были в восторге от этой идеи, потому что, да, сейчас они, допустим, вложат какие-то деньги в разработку, там, в производство, в строительство, опять же, и через какое-то время придет к власти не пойми кто, и они национализируют опять, как это было уже, кстати, в прошлом. И поэтому бизнесы, которые, как Трамп подчеркивает, налогоплательщики хоть и не платят за это, но бизнесы платят, а они не хотят терять деньги. Насколько, по-вашему, учитывая все эти моменты, реализация этой сделки будет доведена до какого-то, ну, предела?
25: Ну вот, как я понимаю, этот самый, вот это соглашение, которое сейчас подписал Трамп, оно должно с его точки зрения стимулировать бизнесы к тому, чтобы они вкладывали деньги, чтобы они не опасались того, что там опять будет какой-то переворот и национализация и так далее. Вот. В какой мере это повлияет на них, в общем, так сказать, тоже трудно сказать. Вообще, понимаете, ведь этот парадокс состоит в том, что вот, так сказать, высокие цены на нефть – это, конечно, очень нехорошо для американских, так сказать, ну, рядовых американцев, для всех нас, которые пользуются автомобилями и их заправляют. Понимаете, ну ведь для них нефтяных компаний, которые добывают нефть и производят бензин, это же выгодно. Чего им торопиться с понижением цен? Понимаете, это не это может их, как говорится, расположить. Понижение цен это говорится нам. А в нефтяным компаниям говорится, что у вас появилась возможность вкладывать деньги, это совершенно безопасно, вы заработаете новые, расширите свое производство и таким образом, так сказать, увеличатся ваши доходы. А даже при понижении цен на нефть, если производство расширяется значительно у той или иной компании, то естественно, что ее доходы растут. И это вот такое, так сказать, вот вопрос в том, вот это доверие, понимаете, оно сейчас очень низкое к словам, потому что инфляция слов, которая у нас происходит постоянно, так сказать, за последнее время, вот говорят, что там инфляция цен на рынке на тот же бензин, но это все мелочь по сравнению с инфляцией слов. Когда президент говорит сегодня одно, завтра другое, а послезавтра он сказал, что мы все то-то, а на следующий день он говорит, что это все будет, так сказать, немножко иначе, что у нас... Понимаете, это, вот эта инфляция слов, она снижает уровень доверия. Поэтому как поведут себя нефтяные компании, это вот мы посмотрим, что было заявлено, посмотрим.
24: Идем дальше. На прошлой неделе рухнули переговоры между США и Канадой. Вступили в силу американские тарифы в 50%, примерно на 20 миллиардов долларов канадских товаров. От стройматериалов и крепкого алкоголя до хоккейных клюшек и части одежды. Марк Карни, премьер-министр Канады, назвал это просчетом, пообещал ответить доллар за доллар с 8 сентября. Сегодня есть сообщение о том, что Дональд Трамп уже поставил их на паузу. Пока не могу подтвердить, потому что, как вы говорите, инфляция слов сегодня говорит одно, завтра другое. И тем не менее, мы помним вот как раз те самые кадры апреля прошлого года, когда Трамп показывал эти таблицы, вводил тарифы, которые потом были остановлены Верховным судом. И только две страны ответили Вашингтону встречными пошлинами. Это Китай и Канада. Что это говорит вам примечательно к торговой стратегии Трампа?
25: Вы знаете, эти встречные, так сказать, пошлины – это слабый ответ. Это ответ слабый по очень простой причине. Размеры того, что мы покупаем в Китае, несопоставимы по масштабу с размером того, что Китай покупает у нас. Мы покупаем в 10-20 раз больше. И это и Трамп пытается делать какие-то меры для того, чтобы это как-то хотя бы частично уравновесить. Но как только он вводит пошлины на товары, которые приезжают с Китая, на эти товары, которые мы все покупаем, цены на них растут. Потому что эти пошлины, их же кто-то должен оплатить. И для того, чтобы этот товар появился на рынках, он должен продаваться дороже. И вот это вот тут происходит все время такая вот, понимаете, такой какой-то вот... заколдованный круг, понимаете, вот это все вот мне напоминает кошку, которая крутится, бегает за своим хвостом, понимаете, никак не может его догнать. С одной стороны, надо поднять тарифы для того, чтобы уменьшить вот этот дефицит в торговом балансе, А с другой стороны, это ведет к повышению цен, то есть к инфляции внутри страны, что вызывает недовольство среднего избирателя. И вот это то же самое произойдет с Канадой. Канада встречными тарифами нас не может, так сказать, как говорится, запугать. Потому что Канада продает нам больше, чем у нас покупает. И это, то, что как говорится, ну, что беспокоит Трампа. Он должен, хочет как-то уравновесить этот торговый баланс с Канадой. Но, опять же, это приводит к тому, что канадские самые товары, которые поступают сюда из Канады, они становятся дороже. И вот это вот этот заколдованный круг, из которого трудно найти выход из ситуации. Но вот Трамп пытается что-то делать в этом направлении. Какого-то успеха он в этом добивается, но не такого, как он это ожидал. Понимаете?
24: Не тот, что хотелось бы, да? Но да. Я бы хотел вот, смотрите, что добавить. Вы говорите, Канада больше продает, чем покупает у Соединенных Штатов. Да, может быть, но с другой стороны есть данные Белого дома. Канада является крупнейшим поставщиком стали, алюминия и урана в США. То есть Канаду для нас никто не может в данный момент заменить по вот этим товарам. Есть еще один момент. Я уже обозначил, что Верховный суд отменил предыдущие введенные тарифы, которые Трамп накладывал на разные страны. И, как вы помните, суд обязал администрацию выплатить вот перерасход по этим тарифам. По-моему, мы, Семен, кстати, обсуждали с вами раньше, что за эти тарифы платим мы с вами. Ну вот я приводил раньше примеры о том, что покупал какие-то товары там на Амазоне или там в других приложениях, и появилась прям отдельная строка за тариф. И товары стали дороже. Те товары, которые да. я заказывал.
25: Со мной мы это не обсуждали, но это не важно, да.
24: Да, но это дело в том, что товары, которые я, допустим, покупаю каждый квартал, например, регулярно, вот они там в период, когда ввели тарифы, они были по завышенной цене. И это объяснялось именно на сайте, именно тарифами. Так вот, получается, что, ну, например, если мы говорим про меня, я заплатил из своего кармана там несколько долларов и так за каждый товар, который я заказываю, и мне-то никто, естественно, эти деньги не вернул. Но выяснился интересный момент буквально несколько недель назад, когда в новостях появилась информация о том, что госдолг Соединенных Штатов превысил 40 триллионов долларов. Я не хочу сейчас звучать как какая-то российская пропаганда, которая постоянно говорит, вот, посмотрите там на госдолг США. Нет, но он вырос, это факт. И Дональд Трамп – это тот человек, который в предвыборную кампанию кричал о том, что нужно сокращать госдолг, нужно сокращать наши траты, возвращать госдолг и так далее. 40 триллионов долларов несколько недель назад пробил госдолг. Но когда начали смотреть, как так получилось и вообще на детали этого пробития, оказывается, мы с 39 триллионов дошли до 40 триллионов всего за 5 месяцев. То есть 39 было в марте. На вопрос, почему, оказалось, что из-за тех самых тарифов, которые нужно было вернуть, то есть администрация Трампа заняла в госдолге энную сумму, чтобы раздать ее компаниям, которые вот якобы потратились на эти тарифы. Но это же разве не коррупция?
25: Я не знаю, можно ли это называть коррупцией, но это очень яркий показатель того, что вот то, что сейчас делает наша администрация, к сожалению, часто дает обратный эффект тому, что она ставит задачи. И это один из таких случаев. Для меня это вопрос не только, так сказать, вот такой абстрактный. Я просто лично прошел через это. Потому что надо отдать должное, что первым президентом, который серьезно боролся с вот этим нарастанием государственного долга и делал это достаточно эффективно, был Билл Клинтон. И вот, так сказать, и того, что жертвой того, что он делал, стал журнал «Америка», в котором я тогда работал. Сейчас уже мало кто помнит этот журнал. Но еще в позднесоветское время, и в советское, и позднесоветское время, он в России, это было на вес золота. Мы все охотились за этим журналом и так далее, и так далее. Потом, после эмиграции, я работал в этой редакции. И, но в 94-м году, когда сокращалось, так сказать, государственные расходы, потому что это было, журнал издавался на государственные деньги, вот. Понимаете, решили, что вот это информационное агентство Соединенных Штатов, при котором этот журнал числился, оно должно, значит, быть слито с государственным департаментом, там сокращение и так далее, и так далее. И журнал или закрыли. Вот. Сотрудники в возрасте вышли на пенсию, там то все 50, и меня перевели на «Голос Америки» в редакцию. Я, так сказать, материально не пострадал, но работа в журнале мне была очень более интересна и больше по мне, как говорится. Вот. Ну, неважно. Но тогда Клинтон медленно в течение, значит, 8 лет своего президентства он свел государственный долг. То есть государственный долг, он не остался, но дефицит, то есть рост государственного долга, он свел сначала к нулю, а потом даже в последние пару лет у нас расходы были меньше, чем доходы, поступавшие в казну. Понимаете, он это делал медленно, постепенно, по разным флангам. Одно из направлений, которые он проводил, это сокращение государственного аппарата, сокращение государственного бюджета и, так сказать, вот, ликвидация того, что считалось менее ненужным или вообще ненужным и так далее. Понимаете, это начал Трамп, когда он сейчас стал и взял к себе в партнеры Элона Маска, как мы помним. И одной из жертв этих сокращений стал «Голос Америки». Теперь уже «Голос Америки» ликвидирован. Понимаете? Потому что, так сказать, что я считаю абсолютно, так сказать, неправильной акцией. Но направление вот это, сокращение. Но то, что требовал Маск, Трамп очень быстро понял, что это, так сказать, чревато серьезными последствиями, потому что растет недовольство. Наверное, на порядок, понимаете, и там огромное число сидит в этих самых, не то что бездельников, а людей, которые делают ничего, не делают ничего полезного. Я это точно знаю, государственного аппарата. Его надо сокращать. И Маск взялся за это дело, но программа Маска, она, так сказать, была, я думаю, совершенно правильной в общем и целом. Но Трамп увидел, что если ее быстро, так сказать, проводить в жизнь, то у него будет такой, так сказать, отпор он получит, что он с Маском, как вы знаете, они в результате разошлись. Вот. Поэтому получается такая вот вещь, что сокращать государственный аппарат у него не получается так, как нужно. Другие, но он делает ставку на снижение налогов. А снижение налогов – это означает меньше поступлений в казну. Если, ну, он считает, что при этом у нас развивается экономика, мы в конечном счете будем получать больше налоговых взносов, и в этом есть своя логика, но все это имеет большой момент инерции. Все это отыгрывается не сразу. А в результате вот этого самого еще государственный долг продолжал расти все это время, и теперь уже перешагнул 440 триллионов долларов. И ведь это же выплаты ежегодные по процентам. Выплаты идут. Так вот эти выплаты у нас уже давно превысили ту часть бюджета, которая идет на военные расходы. Это же очень серьезная вещь. Это надо снижать. Но пока это не получается.
24: Сейчас короткая реклама в эфире, Семен, после которой мы вернемся и продолжим программу. Оставайтесь с нами.
0: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В Бруклинской клинике Голби и Май вы найдете

0: также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Сентябрь не за горами. И вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсидбэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
4: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
7: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
6: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
7: Солнечный удар.
6: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
7: Проза, музыка и актерская игра.
6: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
7: И оставить после себя невозможную боль.
6: 20 сентября в 5 часов вечера.
7: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
6: Солнечный удар.
7: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
6: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
8: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
6: 20 сентября в 5 часов вечера.
1: Дэвидсон Радио. Как хорошо.
9: Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо.
10: Рикошет.
11: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист, писатель-историк Семен Резник. На прошлой неделе директор ЦРУ Джон Рэдклифф прилетел в Москву на военно-транспортном Си-17. Этот визит не анонсировался и продлился несколько часов. А позже глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил встречу, назвав ее обычной рабочей практикой. Ряд американских изданий, включая The Wall Street Journal, писал, что Рэдклифф ввез Владимиру Путину предупреждение о возможной атаке или провокации против стран НАТО. Трамп в разговоре с агентством Axios это опроверг и добавил, цитата, «меня это совершенно не беспокоит». Ну, имеется в виду нападение на какую-то из стран НАТО. А потом, кстати, в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что НАТО, на территорию НАТО Россия нападать не будет. Axios пишет, что директор ЦРУ во время визита в Москву предложил провести встречу Трампа, Путина и Зеленского. Семен, ну, хочу ваше мнение послушать об этом визите. Вот сначала были сообщения о том, что якобы абсолютно рабочий, ничем не примечательный визит, но последний визит директора ЦРУ был в 2021 году, как раз перед нападением России на Украину.
10: Да. Об этом столько разговоров и столько комментариев и столько точных сведений из осведомленных источников, которые не называются, что тут уже просто, по-моему, давно пошла такая просто пена. Он приезжал. Что мы точно знаем, это то, что он летел через Латвию. Вот. Латвия – это одна из тех стран, о которых сейчас очень упорно говорят, что Россия готовит провокацию против НАТО, и вот одна из стран, скорее всего, она ударит именно вот по Латвии или по Эстонии. Так это или нет, это все слухи, это разговоры, в этом нет ничего достоверного. Я, естественно, никакой достоверной информации на этот счет не располагаю, как и вы, как все мы, поэтому говорить трудно. Вот есть только такая вот интересная вещь, что он не просто сел в Латвию и побыл там, и потом полетел дальше в Москву, а он пересел на другой самолет. Причем он пересел на какой-то невероятно огромный самолет, который вообще не пассажирский, который перевозит какую-то грузовую, грузы. И в связи с этим тоже всякие спекуляции, что то ли он вез что-то такое особое в Москву, то ли что он воспользовался этим самолетом, чтобы вывезти что-то такое тяжелое из Москвы. Один из, так сказать, домыслов стоял в том, что туда он, значит, свой автомобиль, чтобы в Москве не ездить на своем автомобиле. Что, конечно, достаточно абсурдно, потому что в Москве есть американское посольство, у которого есть свои автомобили, и вполне его могли встретить на надежном в этом смысле автомобиле. Во всяком случае, какие-то вот вокруг этого тоже идут спекуляции, но никто ничего не знает, и я не добавлять в этот, понимаете, в этот словесный, так сказать, мусор, я ничего не хочу.
11: Ну, хорошо, у меня только единственный вопрос. Мы ведь имеем спецпосланников, зять президента, господин Витков. Почему тогда в этот раз отправили именно директора ЦРУ?
10: Нет, это совершенно понятно. Эти поездки, полеты, переговоры Виткова и Кушнера, они показали свою полную бессмысленность, бесполезность, и ничего не дают ни Америке, ни перспективам на мир, потому что Путин им говорит все, что они хотят слышать, они приезжают, докладывают Трампу, как все хорошо, и за этим ничего не кончается. То же самое было и на в Иране, и вообще это вообще вся эта акция выглядит настолько странной, наивной, что мне даже трудно себе представить, как может вообще прийти такая идея в голову, что какой-то Витков, который, так сказать, вот имеет какие-то личные отношения с Трампом, сегодня едет в Россию переговариваться, завтра он едет в Турцию переговариваться, послезавтра он едет, он ничего не знает про Россию, он ничего не знает про Турцию, он ничего не знает. Понимаете, это же надо же знать историю, надо же знать контекст, надо в этом разбираться. Этим занимаются дипломаты, профессионалы, которые, как, насколько я знаю, по своему опыту, когда мне приходилось контактировать с этими, с некоторыми из людей, которые занимались Россией, Советским Союзом, понимаете, я был поражен тем, насколько низко они подготовлены, насколько мало или неправильно они вообще знают, с кем они едут разговаривать, о чем и как понимать то, что им говорят. Понимаете? Но, тем не менее, это были профессионалы, которые изучали русский язык, которые изучали русскую историю, которые знали каких-то, так сказать, конкретных людей там разного уровня. А тут приезжает Витков, которого никто не знает, который никогда не встречался ни с одним россиянином. И он идет к Путину, так сказать, и тот ему что-то говорит, естественно, все это через переводчика. Понимаете, это такой вообще уровень детского сада просто. Понимаете, все эти вещи. И то же самое потом с Ираном. Ну, как можно вообще, понимаете, с этой людьми, понимаете, надо же понимать их психологию, понимать их понимание мира, хотя бы чуть-чуть, да, иметь представление об этом. Иначе же это все получается разговор глухого с немым. И это все, разумеется, этого никак нельзя сказать о главе ЦРУ. Глава ЦРУ получает, знает, имеет под своей рукой очень серьезную информацию о России, о людях, с которыми он будет встречаться и переговариваться и так далее. Это, поэтому это совершенно другого уровня разговоры, вообще не дипломатический, не для огласки, понимаете, потому что эти разговоры, они в основном-то они ориентированы на масс-медиа. Сейчас, понимаете, для того, чтобы показать, да, вот мы действуем, все хорошо, понимаете, вселять оптимизм у нас вообще очень, очень важно в Америке, понимаете, вот, чтобы люди были хорошо настроены, понимаете. Вот. Поэтому надо им, так сказать, вот петь хорошие песни. Вот. А на самом деле это, конечно, все было впустую, это пустые расходы средств, энергии и времени, и ничего хорошего от этого нельзя было ожидать, и ничего хорошего это не принесло. Поездка директора ЦРУ, причем совершенно ясно, там ведь предполагалось, что он будет, три дня будет длиться эта поездка. Он уехал через несколько часов. Значит, из этого можно сделать какой-то вывод о том, что дала эта поездка. Вот. Вы говорили, да, его предшественник в 21-м году приезжал в Москву для того, чтобы... Для чего? Они уже знали, что Путин готовит нападение на Украину. Он приехал не для того, чтобы не дать Путину, а вот чтобы ему сказать, что мы знаем, и ты смотри, будь осторожен и так далее. Мы знаем, что первый звонок Зеленскому со стороны Байдена на основании всего, что они знали, состоял в том, что вот я тебе дам самолет, приезжай сюда со своей семьей, мы тебе пригреем. На что Зеленский ему ответил, мне нужно не такси, а оружие. Понимаете, как они были подготовлены к тому, что будет происходить? Ну и Путин не был подготовлен. Он же тоже думал, что он за три дня все это сделает. Вот. Поэтому, так сказать, работа этих самых спецслужб, она очень важна, но ее тоже не надо переоценивать.
11: Семен,
10: я думаю, что с Ираном у нас произошла такая же история, что там что Трамп собирался за там 2-3 дня все там решить, все вопросы. А не решил ничего. И вместо того, чтобы... А сейчас мы знаем, так сказать, что вот произошло. Вот, опять они ударили по этому Ормузскому проливу, который Трамп заявляет, что мы его полностью контролируем. Он ответил ударом по какому-то, значит, острову, откуда вылетели эти ракеты. Ну, ракеты-то с острова вылетели по приказу из Тегерана. Почему Ну да, ну разбомбили еще несколько этих самых установок, которые... Сколько там еще установок, которые себя никак не реагировали, и поэтому нам неизвестно. Никто же этого не знает. Понимаете, а приказ-то пришел из Тегерана. А мы ведем переговоры с каким-то там премьер-министром или этим самым министром иностранных дел Ирана, которые не имеют власти, премьер, какие мы привыкли. Что такое власть премьер-министра или что, какие полномочия у министра иностранных дел. В Иране же все не так. Там это армейская баба, а это для декорации все. И у нас вот, так сказать, вице-президент Венс ведет с ними переговоры и так далее, а им это все, понимаете, чихать на все эти переговоры, на все эти обязательства. Вот так, так сказать, к сожалению, такая ситуация.
11: Идем дальше. Семен, я хочу вернуться к внутренним темам, если можно, и поговорить. Вот абсолютно интересная, на мой взгляд, история произошла на прошлой неделе. Бывший командующий погранслужбой Грегори Бавина, ставший лицом жестких иммиграционных операций во многих крупных городах, в Лос-Анджелесе, в Чикаго, в Миннеаполисе, внезапно в интервью Такеру Карлсону сказал, что после ухода с поста у него сняли охрану, и, по его мнению, в администрации Трампа хотят его смерти. Правда, тут же он оговорился, что это не сам Трамп, конечно, а вот окружение Трампа. Он называет пограничного царя Тома Хомана и главу таможенно-пограничной службы Родни Скотта и обвинил их окружение в попытках лишить его и государственной юридической защиты в том числе. Ну вот Белый дом на это ответил, что заявления абсурдны. Как так получилось, Семен? Так прекрасно Бавина хватал людей, арестовывал на улицах, и сейчас, после того, как покинул пост под давлением, надо сказать, самой же администрации, вдруг вот он чувствует себя незащищенным.
10: Вы знаете, тут, опять же, может быть, он так себя чувствует, но это его субъективное мнение, на самом деле он достаточно защищен. Может быть, он действительно кто-то там где-то, у него есть противники в администрации, кто-то кому-то что-то сказал, и он так интерпретирует. Что касается этого, значит, Карсона, то это совершенно, так сказать, полностью вышел в тираж этот человек. Вчера он вообще, или позавчера, он заявил, что надо срочно отправлять, убирать с поста президента Трампа, которого он поддерживал много раз, а вот теперь надо Трампа убирать с поста. Почему? Потому что до него дошла информация, что в военном министерстве рассматривается вопрос о превентивном ядерном ударе по Ирану. Вот он считает, что это недопустимо, и что поэтому, так сказать, президент должен уйти в отставку. Понимаете, все это пустая болтовня, полный абсурд. Никто ему такую информацию дать не мог. А если в военном министерстве и идет работа, в том числе в таком направлении, то это вполне законно и нормально, потому что военные круги, они для того и находятся, чтобы разрабатывать разные варианты планов. Это не значит, что они будут осуществляться. Но они считают, что это такой вариант нельзя исключить, и поэтому над ним работают. Понимаете, тот самый Карсон, который смотрел с открытым ртом Путину, который и сам, и ближайшее окружение время от времени вспоминают о атомном оружии и о том, что они могут ударить атомной бомбой, понимаете, это для него нормально. А тут такие вещи он говорит.
11: И тем не менее, что... Такер Карлсон сам разошелся с администрацией, как вы говорите, сейчас Бавина. До этого мы знаем Кристи Ноем, Памела Бонди. Сейчас Вашингтон-Пост пишет, еще 6 человек готовятся на вылет, в том числе главный юрисконсул Белого дома. Это много... Это много людей, и они, ну, как-то уходят в какую-то другую сторону от Дональда Трампа. Можно ли сказать, что это какой-то серьезный отдельный лагерь недовольных Трампом, но справа?
10: Вы знаете, трудно сказать, я этого не могу исключить, но дело в том, что это разные вещи. Это люди, работающие в администрации Трампа, и либо они считают, что так нельзя делать, как им приказывают, и поэтому уходят в отставку, либо их увольняют. Вообще такие вещи в администрации бывают, иногда сильнее, иногда это, конечно, сигнал о том, что там не все, как говорится, благополучно. Вот. Но

0: Но потом его совершенно за другие дела оттуда удалили, и он открыл свое, он очень пользуется большой известностью, а в Америке вот это Publicity, это очень большая сила. Он, его знают миллионы, поэтому слушают его сейчас, любой человек может открыть свою, так сказать, в интернете свой канал, но вопрос в том, сколько людей будут его смотреть и слушать. Его слушают миллионы, поэтому он является в определенном смысле какой-то силой, и то, что он заявляет об Иране, то, что он заявляет об Израиле, то, что он, это совершенно не лезет ни в какие ворота. Он просто оголтелый нацист, антисемит. А теперь он и стал антитрампистом.
1: Семен, в завершении у нас буквально пару минут остается. Творческая тема. Вы человек творческий, я себя таким считаю. И вот оценим талант Дональда Трампа. Он решил сделать реставрацию в розовом саде у овального кабинета. Газон, которого прошлым летом заменили светлой каменной площадкой в духе Мар-а-Лаго, теперь там все заполняют бронзой. Уже установили Джорджа Вашингтона, Александра Гамильтона, Бенджамина Франклина и 14-футовая скульптура Freedom's Charge. Это два солдата войны за независимость по обе стороны флага. Ну вот у нас есть кадры оттуда, как это все выглядит. Как вы оцениваете талант Дональда Трампа к таким архитектурным переменам?
0: Ну, я не думаю, что Дональд Трамп сам проектировал это все. Он дал задание, у него есть талантливые, я думаю, талантливые и профессиональные архитекторы и строители. Но вообще, в принципе, я считаю это идею, я считаю совершенно хорошей и правильной, чтобы там было вот это отражение американской истории. Особенно сейчас, но ведь это делается на долгие времена. Поэтому тут привязывать к моменту, в общем-то, не обязательно. Но все-таки, учитывая нынешнее положение дел, когда сейчас среди демократов прорываются вот в кандидаты, вот, побеждают на первичных выборах так называемые, так сказать, демо-социалисты, демократические социалисты, на самом деле это просто это исламофашисты. Но они себя подают за сторонников демократии, за зависимость. И они отрицают всю американскую историю. Это все кошмар, это все ужас, это все эксплуатация, это все самое. Надо все менять, с Америкой покончить это, и так далее. Понимаете? И это находит, так сказать, понимание у избирателей. Потому что, вот, во всяком случае, во многих уже штатах и округах они победили на первичных выборах и будут конкурировать с республиканскими кандидатами. Так что я думаю, что в этом контексте то, что это делает Трамп с этим, это правильно. А в какой мере с точки зрения искусства, ну, когда вот это откроют для посещения, я думаю, что можно будет туда пойти и посмотреть, и что-то покритиковать.
1: Ну, если нас пустят, конечно, туда, потому что есть сомнения. Но будем надеяться, что так
0: произойдет. Будем надеяться. Нет, я думаю, что если уж это будет такая самая, то пустят там с какими-то проверкой там, и так далее, чтобы с оружием не проходили там.
1: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник. Сейчас большой перерыв в эфире, после которого к нам присоединится публицист, политолог Илья Левков. Оставайтесь с нами.
2: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 31 августа, последний день месяца. Сегодня был на бирже достаточно отрицательный день. Индекс Джонс упал на 374.7%, 53 186 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 26.3%, 7685 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 26 371, минус 31 пункт или 0.1%. Транспортный индекс упал на 3%. Russell 2000 индекс маленьких компаний потерял чуть больше, чем 0.5%. За месяц, месяц был хороший, за месяц Dow Jones прибавил 1%, Standard & Poor's 500 поднялся на 2.6%, Nasdaq прибавил 2.5%, транспортный индекс увеличился на 1.25%, Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 0.9%. Нефть сегодня плюс $2.63, один баррель стоит $86.03, золото минус 31.54, 1498 долларов 60 центов стоит унция золота, унция серебра 67.25, 1 евро равен доллару и 16 центов, пятилетние госбумаги дают 4.504%, за 10 лет можно получить 4.756%, и 30-летние бумаги дают 5.251%. Обратите ваше внимание, интерес поднялся, цены на бонды упали. И это одна из причин, это не самая главная причина, но это одна из причин, почему маркет у нас не реагирует хорошо сегодня. В Европе Франция минус 0.8%, Германия минус 1.1%, Швейцария минус 0.8%. В Азии японский Никей минус 0.15%, Шанхай плюс 0.9%, Гонконг небольшой минус. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был CrowdStrike, он прибавил 5.8%, Tesla поднялась на 5.5%, SanDisk прибавил 5.5%. Coinbase плюс 5.3, SLB поднялся на 4.8. Хуже всех были Edison International, потеряли 23%, PG&E потеряли 20%. Ну, это две калифорнийские компании. Сегодня стало известно, что было предложение о том, чтобы ограничить, насколько люди, потерявшие дома в пожаре в Калифорнии, могут судить эти калифорнийские компании. И было постановлено, что ограничение нету, что нету насколько ограничения, насколько могут эти компании судить. И поэтому рейтинг этих компаний был понижен, и они сегодня значительно упали. А он упал на 9.5%. Холмит Аэроспейс на 7.5%. Take-Two Interactive потерял 6.6%. На NASDAQ лучше всех были CrowdStrike, Tesla, Sandy, Strategy, Qualcomm. Хуже всех были Take-Two Interactive, Axon, Shopify, Workday, Airbnb, Nadau, Chevron, Walmart, Nvidia, Procter & Gamble, Salesforce поднялись, Amazon, Alphabet, Honeywell, Sherwin-Williams, 3M Company упали. Опять, по-моему, Amazon уже кто-то начинает судить, кто-то из правительства начинает судить Amazon. У нас из отдельных компаний надо сказать, что Microsoft упал на 6.24, Oracle минус $1.73, Nvidia плюс 3.23, Micron плюс 25.87, AMD поднялось на 5.14, CrowdStrike плюс 12.60, Broadcom плюс $1.55, Apple минус 2.85. Сегодня, кстати, последний день, когда Тим Кук CEO, он уходит в отставку, и он акции за время его правления поднялись на 2000%, ну и он заработал $880 миллионов. Молодец. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Призрачно все.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, и в этом часе вместе с нами политолог и издатель Илья Левков. Илья, приветствую вас в эфире.
3: Приветствую вас, Артем, и всех наших телезрителей.
2: 20 августа Дональд Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции против Ирана, экономической войны и изоляции беспрецедентного масштаба. Министр финансов Скотт Бессент назвал это экономическим днем Д и обещал перерезать каждую артерию, питающую иранский режим. Под ограничения попали более 60 компаний, физических лиц и судов. А на прошлой неделе Бессент пообещал новые санкции каждую неделю, начиная с банков. Прошло полторы недели, ожидаемого шока не произошло. Тегеран заявляет, что экспорт нефти продолжается, а иранский министр экономики говорит, что новые ограничения страну врасплох не застали. Собственно, врасплох Иран не заставали и раньше. Под американскими санкциями страна живет с 79 года, почти полвека. За это время режим пережил несколько волн ограничений, каждая из которых объявлялась решающей. Илья, сколько времени, по-вашему, должно пройти, прежде чем эти санкции действительно сработают, и иранский режим, как говорит Дональд Трамп, рухнет?
3: Понятно. Окей, я вам скажу сразу. На такой вопрос никто не может ответить, включая меня. Раз. Вторая. Вы затронули вещи, несмотря на различные санкции. Давайте вспомним о том самолете, который послал Ирану более 100 миллиардов долларов, это было при Обаме. Потом деньги были перепосланы Байденом. То не будем говорить, что это все прошлое, на все прошлое и сложное можно ответить одним ответом. Следующий вопрос, который бы я вам сказал, мы в последнее время совершенно не говорим о целях войны. Это самое-самое важное. Цель была первичная и остается первичной. Не представить или сделать все возможное, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Раз. Я надеюсь, вы согласны с этим.
2: Второе. Конечно. А вы считаете, что Дональд Трамп обозначает сейчас такую цель?
3: Да, дайте мне закончить второе. Вторая цель была, конечно, оставить Хормузские проливы или пролив международным морем, в котором есть свобода входа и выхода без какой-либо пошлины. Ответьте мне на мой вопрос. Сейчас иранцы, во-первых, что произошло? Они заминировали выход на своей стороне главным образом, и поэтому не могли выйти сюда. Во-вторых, Иран сказал, что за это нужно платить. Сейчас. Это он делает не первый раз. Первый раз Иран сделал заминирование Армузских проливов в 1980 по 1988 году. То это он сделал во время войны Ирана против Ирака или Ирака против Ирана. Они воевали 8 лет, и миллионы людей пали ни за что. Но это была внутренняя, так сказать, война. Сегодня здесь идет вопрос принципиальный. Вновь, международные проливы не должны быть оплачены. Это новая система, которую Иран решил повторить второй раз, и в этом ему никак, потому что от этого страдают экономики многих и многих стран. То вопрос, который остается висеть в воздухе, согласны ли вы, что ввиду этих целей Соединенные Штаты должны действовать по тем методам и с тем ритмом, которые они могут и желают на этом этапе.
2: Ну, так и вы согласны?
3: Я согласен, что войну нельзя прекратить, но о ней перестали говорить все виды массовой информации. Почему? То у нас есть следующее. О войне, о целях войны мы не говорим ни слова. Мы говорим только, что делает неправильно правительство или не вовремя, или недостаточно. Вы знаете...
2: Так, а чья вина, Илья, а чья вина в том, что мы не говорим о целях войны? Я вот в эфире постоянно задаю вопрос, а какая цель этой войны? Цель менялась, насколько я помню. Дональд Трамп обозначал сначала смену режима, потом говорил о ядерных разработках, потом цель как-то вообще ушла об открытии пролива, который до февраля был открыт.
3: Извините, проливы были в начале... Извините. Вы знаете отлично, какие цели войны и как и почему они изменились. Они были добавлены к тому, что Иран закрыл Ормузский пролив. Или проливы, как их называют.
2: Так мы же говорим, понимаете? Что он открыт. Дональд Трамп буквально на прошлой неделе говорил в Белом доме, что пролив открыт.
3: Он сказал следующее, что все было разминировано.
2: И нет, они... он говорит... что пролив открыт. И более того, он говорит, что ВМС США сопровождает каждый день там 60 судов или что-то вроде этого. И он говорит, опять же, что другие страны это подтверждают. Хотя я ни разу не слышал от других стран таких подтверждений. Ну, хорошо.
3: Well, надо, вы должны поискать. И кто, какие страны сказали нет. Разве Китай сказал нет? Он не желает свободного
2: прохода. Китай не говорит и да, понимаете? Вот в чем проблема.
3: Не понял.
2: При этом была эвакуация пару месяцев назад. Илья, вы пропали. У нас вновь пропала связь с Ильей Левковым. Сейчас надеемся, что возобновится все. Вот так всегда, Илья, пропадаете, как только задаю какой-то острый вопрос, у вас сразу отключается связь. Давайте вернемся к тому, что было два месяца назад, а именно эвакуация тех судов, которые стояли в Ормузском проливе, и тогда же Дональд Трамп заявлял, что Ормуз все еще открыт.
3: Окей, хорошо, это было тогда. Дайте я поясню, что происходит. Насколько? Мы продолжаем. Артем, вы соедините.
2: Да, продолжайте, да.
3: Да, значит, да, проблема здесь, что президент Трамп говорит, заявляет о своих намерениях и планах каждый день. И эти планы меняются, изменяются, отклоняются и новые. Конечно, он у меня не спрашивает разрешения, что делать, как говорить и что говорить. И поэтому я не могу ничего насчет этого делать. Но я бы, конечно, посоветовал бы ему, не надо каждый день, не каждый, чтобы начинался президент Трамп сегодня сказал. Это смешно. Я вообще-то над этим давным-давно издевался, потому что вот в Западной Европе и в Израиле главным образом новости начинаются. Сегодня правительство. Я не хочу знать о правительстве. И нормальные люди – это не самое главное. Это уже зацикленные, понимаете? Можно интересоваться происходящим. Можно входить вглубь и внутрь всего этого. Проблема – это что Трамп, как мы знаем, он парень нескромный, скажу осторожно, да, а наоборот.
2: И не поэтому... надо осторожничать, Илья, не нужно сегодня осторожничать вообще.
3: Поэтому он выходит с различными вариантами. Он также всем понятно, России, Китаю, Ирану, что Трамп не любит воевать. Он не любит воевать. Он любит побеждать, но не воевать как такого. И, конечно, в такой стране большой, как Иран, 90 миллионов людей, и к тому еще далеко-далеко, и там даже нету туманов, то скажите мне, почему он старается это делать? Да, он старается, чтобы как можно меньше было бы американских жертв. Сейчас было когда-то 18, я не знаю, есть еще 1-2. Но война, которая продолжается более года, в которой есть 18 убитых, и они находятся все на базах вблизи Ирана, в других странах, то я бы сказал, эта цифра очень-очень минимальная. То он старался это делать, как вы знаете, супербомбежкой раз, супербомбежкой два. Потом начали все это договоры на бумаге, из чего он знал, что из этого ничего не выйдет. Но он не мог ничего не делать или делать то, что можно показать, что иранцы даже и думать не хотят сдаваться. Наоборот, они сказали, они победили Соединенные Штаты и будут побеждать. Ну, этот подход известен всем, кто хоть мало-мало знает и знаком с политикой Ближнего Востока. Это было в 48-м году они сказали, они победили, и в 56-м, и 67-м, и 73-м. Это было все. Помните, Насер пришел к народу, сказал, я проиграл в 57-м, я ухожу. То они все сказали, нет, нет, миленький, не уходи.
2: Таковы... Хорошо, а где в этой ситуации, Илья, находится Израиль сейчас?
3: Израиль находится на своем месте, а именно не согласен. Значит, он вышли как партнеры. Конечно, есть главный партнер и есть маленький партнер. Израиль не держава и, конечно, не супердержава. Там всего 10 миллионов людей, не забывайте. Вообще, кто-то сказал недавно, если бы взять и объявить, если бы не эта война, и это будет все равно. Взять Израиль будет силиконовой долиной всего мира. Там всего это вот в Израиле евреев 9-10 миллионов. И смотрите, я не буду входить в эту тему, но когда-нибудь войдем. Невероятное капиталовложение. Мы не говорим о деталях. Капиталовложение даже вот день-два тому назад. Я слушаю новости в 12 часов ночи, новости, утренние новости. Как ни странно, на русском языке доходят ко мне. И, конечно, это. Но, опять-таки, это проблема Трампа, которую он не может решить, потому что ему еще мерещится, авось дадут ему Нобелевскую премию за мир. Ведь он сделал столько много, он перестал хотя бы говорить, сколько войн он, так сказать, прекратил. Но ему так это хочется. Но всего-навсего, как человек и как президент, он не может быть, никто не был перфектным, и никто не будет. И напомню, что нету даже аспирантуры такой, как стать президентом.
2: Да, это правда, это правда. Но есть еще одна громкая победа прошлой недели, мы о ней сегодня уже говорили, и я хочу еще раз вернуться, это, конечно, торговая война с Канадой, грандиозные пошлины, 50% вступили в силу, до 20 миллиардов долларов это затрагивает товаров различных, из различных областей. Мы говорили о том, что крупнейший поставщик стали, алюминия и урана в Соединенные Штаты – это Канада, несмотря на то, что мы постоянно повторяем, Канада вот это продает нам больше, чем мы покупаем. И тем не менее заменить Канаду на нашем рынке по вот этим материалам никто не может. Зачем нам это нужно?
3: Окей, что скажите ясно, зачем Трамп?
2: Зачем нам эта война с Канадой за...
3: Это не война, это соседние трения. Они были, а на военную тему были давным-давно, если вы знаете, премьер-министр Канады Диффенбекер в конце 50-х годов. Они хотели получить какой-то, или были там ракеты, было насчет ракет, поставлять или не поставлять. Канада хотела, не хотела, потому что у нее конная армия, понимаете? У нее, я не знаю, у нее
2: так,
3: есть...
2: Так как это относится к тарифам, которые сейчас Дональд Трамп второй год назначает?
3: Потому что общий баланс, он такой. Когда продукты из Канады входят в Соединенные Штаты, они на них не поднимают столько тарифов, как поднимают на товары, исходящие из Соединенных Штатов, в Канаду. Вот и все. Это простой баланс.
2: Угу. То есть вы считаете, что все это оправдано?
3: Я уверен, если бы вы были президентом, вы бы сделали подобное.
2: Ой, не знаю, ну, по законам Соединенных Штатов я не смогу точно быть. А вот как с переименованием озера, это вообще моя любимая тема, озеро Онтарио переименовали в озеро Америка. Я хочу напомнить для наших слушателей, это только для нас с вами здесь в Америке оно будет называться озеро Америка, для всего остального мира оно будет по-прежнему называться озеро Онтарио. Как вы оцениваете это решение?
3: Я оценю его абсолютно ненужным. У него нету, не должно быть времени заниматься такими мелкими, антисущественными вопросами, как назвать карту, знаете. Вы помните, где кто это что со мной? В том рассказе Обломове. Обломов как-то его сын там изучал. Учитель говорит, география. Он говорит, что такое география? Ну, это надо знать, куда ехать. Он говорит, а для чего есть ямщики? Так и здесь, понимаете? Это второстепенный вопрос. Она граничит с Соединенными Штатами. Я не знаю, сколько километров там и сколько километров тут. Название старое индийское. Понимаете, это не то, что Америка назвала этим, а сейчас или Канада. Поэтому это абсолютно не нужно. Здесь нет никакого настоящего какой-то, если скажем, большой залив, там, где и Куба, и Соединенные Штаты, и Мексика, там можно и большинство территории, значит, побережной территории принадлежат Соединенным Штатам. Ну, скажем, с большой-большой натяжкой можно было, хотя никого это не смущало, никому это не придавало лавры, и не говоря уже о существенности.
2: Но в этом, по-вашему, есть какой-то посыл, сигнал, который Трамп хочет послать Канаде? Или это просто вот проснулся и решил подписать этот указ?
3: Это ближе к этому.
2: Сегодня вы как никогда честны, Илья.
3: Я как никогда.
2: Я вас за это благодарю, да, спасибо. А сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы обязательно вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами в Рикошете.
1: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвидсон радио.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
10: Не думай о секундах свысока.
0: Просто слушай Дэвидсон Радио.
11: Рикошет.
2: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог, издатель Илья Левков. Илья, выборы скоро, и праймерис, собственно, проходили вот все вторники предыдущие. Есть ощущение, конечно, очень сильной разобщенности и иллюзий. Я хотел бы поговорить с вами об этом. Иллюзии с двух сторон, наверное, да, и республиканской стороны, и демократической. Какими вы их видите, что можно выделить из этого?
3: Well, я вам покажу книгу. Вот она. Была написана Фрейдом 100 лет назад. Она называется «The Future of an Illusion» – «Будущее». Какие функции иллюзии будут доминировать вообще человечество, не страны, понимаете, человечество, то вот эта интересная тема как такова, потому что она может начаться, могу начать вам из Библии, но не буду сегодня это делать. Но есть вещи, которые они чаяние, так как Бог провершил нам выбирать, что мы желаем. Наши, он дал нам свободу, он дал 613 заповедей, но все равно он сказал, кто хочет, может их, кто должен, значит, евреи обязаны, другие не обязаны, есть там только 7 для сыновей Ноаха, который не был, значит, все остальные. Но все равно он оставил нам эту свободу. Эта свобода находится в нас. И это хорошо и чудесно. Но поэтому есть без конца детективов, криминалов, и Бог знает, что на интернете, в кинофильмах, книгах и т.п. и т.п. Поэтому здесь вопрос, как мы будем пользоваться вот этим правом иллюзии. Иллюзия, я бы сказал, это что-то такое, в которое верят или могут верить люди, но которые не имеют на это, так сказать, рационального басиса. Понимаете, если Бог, он невидимка, и он везде, и он всегда, то здесь это как-то кто хочет, кто желает, кто готов, может верить. Или делать какой-то свой личный компромисс. На уровне человечества это более такие. Смотрите, почему мир, например, в самом капитале нету слова «капитализм». Понимаете? Вот вам интересно. Сегодня есть отпрыски капитализма, коммунизма и все такое. В них люди готовы верить. Я живу в этой стране, ну, прямо, по-настоящему, 59 лет, так как приехал в аспирантуру, то там мне не надо было заботиться ни о семье, ни о других. И много лет я провел в многих аспирантурах в Америке, добавку к Израилю и в Западном Берлине 1,5 года. Поэтому есть иллюзии, это какие-то чаяния. Но чаяния делятся тоже на градации. Есть такие, как абсолютно аморфные и недостижимые, и есть такие, которые достижимые, аморфные, и которые создают психологический базис для увлечения той или другой политической системой. Сейчас, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, не только в Соединенных Штатах, это вот. А возьмем, например, вот это, что произошло с Ираном, как там говорили, союзники среди НАТО и не НАТО, они не ринулись помогать Америке, когда всего-навсего, кроме я, никто не хотел ядерное оружие, никто не готов жить с ядерным Ираном, понимаете? Но все равно они не ринулись в это и также не ринулись помочь новой проблемой, о которой мы говорили, а именно свободное бесплатное продвижение в Ормузских проливах. Сейчас эти чаяния особенно доминируют сегодня в демократической партии. Там есть 5 групп, и они не... Мы уже говорили, я же говорил вам об этом, но не ссылаясь на Фрейда. И поэтому есть иллюзии, что мэр Нью-Йорка будет заведовать магазинами и складами магазинов, и не будет брать с них налогов, и таким образом это будет дешевле. У него вообще-то на это нет права, потому что здесь он создает группу коммерческую, его избиратели, как правило, он не предложит это республиканцев. И он предлагает делать это. Но это иллюзия. Это не даже политическое решение чего-то, какой-то с проблемой, с чем-то. Скажем, он бы сказал, те дома, которые принадлежат сегодня городу, которые город получил, потому что на них не была оплата налогов, и они стоят пустые, вот там мы сделаем кофейные, и там мы сделаем овощепродуктовые. Это наше здание, мы имеем право это делать. Хотя есть зонинг, я не хочу входить, это где можно, в какой, в середине улицы. Когда-то, например, на всей парк-авеню был такой один маленький магазинчик, это был большой скандал, потому что это не было вне зоны.
2: Но ведь сейчас это, Илья, иллюзии со стороны избирателей, но популизм со стороны политиков. И то, что вы говорите про Мамдани, да, это такой же популизм, на котором въехал Дональд Трамп, собственно,
3: Белый дом. Давайте не будем. Я не хочу...
2: Чего не будем? Да, давайте говорить честно. Дональд Трамп тоже...
3: Извините, я скажу честно, смотрите. Я не хотел входить в тонкости, просто Мамдани у меня выскочил, потому что он самый есть пример. Он хочет создать магазины не штатские, городские, понимаете?
2: Да, да, да.
3: Надо, вы знаете, какую бюрократию нужно начать добавлять? Сколько тысяч людей будут добавлены, чтобы они приобретали,
2: избирателям, которые сейчас не понимают, Илья, избиратели, которые сейчас не понимают, что политик это предлагает, не имея точного, в общем-то, плана, как реализовать. И это касается не только Мамдани, это касается не только демократов, это касается, в первую очередь,
3: правильно,
2: нашего,
3: конечно,
2: президента, который зашел сейчас с войной в Иран, и дальше он не знает, что делать,
3: это
2: как из нее
3: точно
2: выйти.
3: Извините.
2: Как это не точно?
3: Ну как же не точно? Что было изменено? Он не желает бросить ядерную бомбу на Иран. Раз. Он не желает открыть эту бомбежку.
2: Но это говорит о том, что плана не было. Плана не было. Понимаете?
3: Извините, план был.
2: Какой?
3: План не был.
2: Он не сработал? Значит, мы провалились? Значит, мы проиграли. Если был план,
3: реализовали. Нет, извините мне. Если план был, и он не вышел, это не говорится, что вы проиграли. Всего-навсего ситуация сегодня в Иране невероятная. Там что там? Около 200 тысяч этих реалов на $1.
2: Это все нас не касается. Какая
3: это
2: там валюта, сколько она стоит. Нас это не касается. Нас касается.
3: Почему?
2: победа и конечная цель,
3: это
2: которую мы
3: победа,
2: обозначили.
3: Вы говорите...
2: А мы цели меняем каждый месяц. Мы ни к одной из них не приблизились. И говорим о каких-то невероятных победах, Илья. Это все чистый популизм. Это все не основано ни на каком плане, потому что его просто нет. Понимаете?
3: Нету плана...
2: Это все то, с чего вы начали. Это все иллюзии, Илья. Иллюзии тех людей, которые верят в шикарное вот это вот будущее победы над Ираном. Ее нет за 6 месяцев. Ее нет. Мы не приблизились.
3: Правильно.
2: Точка.
3: Ее нет. Поэтому правительство сейчас сказало, мы постараемся их схватить за глотку экономически. И мы увидим, как народ подействует. Потому что, в конце концов, Соединенные Штаты не желают абсолютно послать солдатов, значит, сапоги в пески Ирана. Абсолютно не желают. То есть или невероятная бомбежка, это вот, которая тоже не желается сейчас именно из-за выборов, или есть другая стадия, а это экономическая. Так в этом экономическом есть какая-то логика. Можно посмотреть, насколько они могут заглушить и задушить экономику Ирана. Неужели это абсолютно вне силах союзников и Соединенных Штатов?
2: Может быть, но я сомневаюсь, okay. Учитывая, что в наши союзники не входят Китай и Россия, которые помогают и сотрудничают с Ираном. И не говоря уже про другие страны.
3: И извините, вы знаете, я бы открыл вам сейчас, это другая тема, которую я сделаю сейчас. Журнал, ведущий журнал Америки, Foreign Affairs, если вы знакомы, я его выписывал годами. И вот я сейчас буду вырвать на Дэвидсон или сам выйду в поле и возьму журнал 25 лет тому назад. И что писали о темах тогда и какие они были. Одна из этих тем, вот просто я могу подойти и взять этот журнал, он просто не у меня под рукой, он на другом столе, а именно, насколько вот можно, какое будет состязание между Соединенными Штатами и Россией в сфере добывки нефти. Понимаете? Вот это было 25 лет тому назад. И если вы желаете, в следующий раз я подготовлю вам эту специфику, что говорили тогда. И интересно, как это сегодня происходит при Армузском заливе. Пожалуйста, вот эта тема, на которую я готов вам дать целый час. Я хочу затронуть еще одну интересную тему. Это называется, это ведущий социолог Америки, Амитай Эциони, израильтянин, который после участия в войне в 1948 году, понимаете, приехал в Америку, стал ведущим профессором, и он был или есть, я должен проверить, потому что он должен быть очень-очень в годах, левым. Левым он был все время в Калифорнии, социология как таковая, это левая. Нету правых социологов практически. Был один в Гарварде, один в Чикаго. Но об этом в следующий раз, если пожелаете. И вот это интересно, как он видит здесь реклейминг, а именно, что есть позитивный аспект патриотизма. Опять-таки тема, которая, я думаю, должна быть интересная, и она... Вы начинаете мыслить нас. Вы не должны принять ничего, что я говорю. Я ни у кого не требую, и экзаменов никто не сдает здесь. Но, с другой стороны, здесь есть вот интересное, потому что эта информация, к сожалению, не приносится нашим радиослушателям и зрителям, потому что те, кто... стоят там, они не политологи, они, извините меня, я говорил это вам много-много раз, книги почти принципиально не читаются и не изучаются. Это не говоря, что человеку, который интересуется у нас, это не 20-летние, прочитать книгу человеку, которому 60-65 лет, на английском языке это нелегко. Я вот издал книгу когда-то 5 лет тому назад «10 фальшивых фактов об Америке». И у меня еще синяки от того, что я бился, чтобы народ ее приобрел. Или хотя бы лидеры, или хотя бы ведущие.
2: Понимаете? Я в защиту телезрителей хочу вам сказать, что не обязательно быть, Илья, политологом для того, чтобы понять, правильно ли развивается страна. Для того, чтобы понимать, комфортно ли жить сегодня в стране, когда бензин достигает 6,5 долларов или нет, например. Это просто пример. Для этого не нужно быть политологом, а политолог
3: несомненно,
2: здесь несомненно. Как гость для того, чтобы объяснять нам, почему, по-вашему, учитывая, что вы так всегда поддерживали Дональда Трампа, он действует таким образом сейчас.
3: Не повторяйте, я вам хочу сказать, что это не точно. Понимаете, нет сомнения, что свобода, и это везде было 200 лет тому назад, она требует защиты. Защиты, включая военную. Соединенные Штаты достаточно нефти для себя. Они практически не требуют, особенно то, что произошло сейчас в Венесуэле. Они пошли, чтобы не поднимались цены, потому что цены единые, понимаете? Потому что цены в доллары.
2: А для Венесуэлы то, что мы сделали, как вы считаете, что это?
3: Это был переворот диктатора.
2: Нет, а я считаю, что это мародерство с нашей стороны, когда мы отбираем те ресурсы, которые есть у страны, которая нам принадлежит.
3: А вы мне скажите, вы знаете цену, по которой будет доставка этого жидкости, нефти из Венесуэлы в Соединенные Штаты?
2: Нет, я не знаю.
3: Хорошо.
2: Еще эта цена не объявлена.
3: Почему вы называете это мародерством? Нефть покупается, как покупается из Саудовской Аравии, из Персидского залива и из Ирана, что значит отняли. Но я добавлю вам, что Мадуро, когда его после того, как он заполнил Америку различными нелегалами, и полно из них были криминального. Они были из тюрем, то это не просто так.
2: Но это вам сказал Дональд Трамп. Мы на самом деле не знаем. То, что мы точно знаем, что служба ICE сейчас задерживает до 800 человек без криминального прошлого каждый день. Каждый день. Это при том, что Дональд Трамп говорит, что задерживают только с криминальным бэкграундом. Это ложь.
3: Нет.
2: Это вранье.
3: Одну секунду, не пользуйтесь, вы правы. Но также они, эта организация ICE имеет право проверять документы, и если человек не имеет документов, значит, он вошел в страну нелегально.
2: Нет,
3: то это не только криминал.
2: Я выхожу в магазин, у меня с собой, например, нет документов. Что, я нелегально вышел в магазин или что, по-вашему?
3: Ну, вы утрируете и сделаете это.
2: Нет,
3: по-другому.
2: Это жизнь, Илья. Когда
3: нет,
2: вы идете по
3: жизнь.
2: Улице,
3: у них
2: и
3: нету.
2: Вас за цвет
3: Извините,
2: кожи, например, останавливают на улице и задерживают, то это еще ни о чем не говорит, что у вас нет документов.
3: Извините.
2: А цифры говорят факт. 800 человек в день без криминального прошлого. Вот это факт.
3: Это далеко не факт. Без криминального. Но те, кто прошел границу нелегально, он тоже нелегал.
2: Те, кто прошел границу нелегально, он нелегал. Те, кто прошел границу легально, у него есть документы. И эта страна выдала ему документы. Точно так же, как и вам,
3: нет, точно так же, как и мне.
2: Понимаете?
3: Она им не выдала никакие американские документы, что они стали легальными.
2: Мы сейчас с вами, вы не адвокат, и не нужно... Вот сейчас опять Илья Левков прервался. Окей, на этом мы заканчиваем программу. У нас все время как острая какая-то пауза, то мы остаемся без связи. Спасибо большое за то, что оставались эти два часа вместе с нами. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого встретимся в «Пульсе дня» на RTN.
11: Привет, Меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
12: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
11: Счастливое детство начинается здесь.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
15: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
16: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
15: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
14: Позвоните сегодня 718-891-44-00.

0: Радио.
1: Дэвид Зон радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа-передача на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан.
5: Сева Каплан.
0: Толковище.
6: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей и Севой. Вася, вот он, на переднем плане, Сева на заднем. Наша фамилия Каплан. Кроме шуток, так и зарегистрировано. Василий Каплан. Когда приходим к ветеринару, часто мы это не делаем, мы это не любим, то говорят: Вася Каплан, прошу пройти. Поздравляю всех, кто любит свою работу и получает за нее достойную зарплату, потому что это не одно и то же иногда. И переходим к заголовкам срочных выпусков новостей. Кстати, я почти дочитал книжку Джорджа Карлина «Последние слова», она называется. А, как стало известно недавно, она переведена на русский. Это, наверное, замечательно, и никому не надо, кто не понимает по-английски, потому что, ну, это как слушать о том, какую музыку написал Иоганн Себастьянович. Но он там одну вещь совершенно роскошную открыл для себя. Он вообще во всем первооткрыватель, этот великий комик Джордж Карлин. Он пришел к выводу, что, хотя его заставляли, что делать стендап, основанный на новостях, это изготавливать бабочек-однодневок. Сегодня посмотрит, завтра никто не будет понимать. Кстати, Зощенко, замечательный филеетонист и писатель советский, который функционировал в 30-е годы, читать сейчас просто невозможно. У него, наверное, были очень уместные филеетоны, когда он их писал, но сейчас это никакого отношения к жизни не имеет и неинтересно. И вот Джордж Карлин пришел к тому же выводу и преодолел сопротивление индустрии и делал вещи, которые можно смотреть всегда. Практически. Ну, все-таки переходим к новостям. Атака российских беспилотников на склад боеприпасов в Киевской области вызвала взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 38 человек и десятки получили ранения. Это очень успешная российская атака с точки зрения Кремля. Россия вообще усилила давление за уикенд на союзников Киева в Европе, проводя серию так называемых действий серозонного характера, направленных на сеяние страха в условиях военного продвижения на реальной почве в Украине. ВСУ атаковали беспилотниками Свердловскую область, это 1700 километров от границы. А после того, как наш президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка, он прикинув вслух, что не переименовать ли ему Атлантический или Тихий океан. И если бы я был на его месте, я бы не мелочился, а переименовал бы планету. В принципе, есть два варианта. Какой вам нравится, такой можете и одобрить. Один – это Мега, Make Earth Great Again. И второй – это, естественно, Трамп-ляндия. Американские войска атаковали две иранские ракетные установки в Ормузском проливе, что стало первым американским ударом за несколько недель в конфликте с Тегераном, а Иран атаковал ракетами суда Соединенных Штатов в ответ на удар по своим пусковым установкам, и атаковал он на острове Ларак, это в Иордании, он, на их территории. Президент России, его зовут Владимир Путин, и лидер Китая Си Цзиньпин должны встречаться сегодня в Кыргызстане, 2-ы, на полях саммита группы из 10 стран, ориентированной на безопасность, в которую входит Иран. Мы тут недавно с приятелями пошли за грибами, и один из нас из Кыргызстана, и подошли к нам группа международная, там местные американцы, кто-то из Голландии, спросили, что грибы на самом деле. Ну, тетка из Голландии, она понимает и одобряет. А потом они спросили, а откуда вы? И мужик, который из Киргизстана, он сказал, мы из разных стран, я из Кыргызстана. И после этого минут пять они старались выговорить это название, но не получалось. НАСА запустила новый флагманский телескоп, мощный очень инструмент, который будет изучать темную материю и искать прочие планеты. Исландцы проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз на общенациональном референдуме, несмотря на угрозы Трампа в адрес суверенитета и целостности других стран и территорий, Исландию включительно. Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении Ильи Трабера, петербургского бизнесмена, давнего знакомого Владимира Путина. Трабер у вас справа в серединке. Его обвиняли в организации убийства депутата горсовета Выборга Александра Петрова в 2020 году. Теперь по бизнесу в целом тоже headlines. Соглашение, которое предоставило Соединенным Штатам долю венесуэльской нефти, заключено после месяцев секретных переговоров и частых поездок американских чиновников и переговорщиков в Каракас. Я, кстати, двух из этой делегации знаю, один очень талантливый человек. То есть мы под себя поджали где-то 20% венесуэльской нефти. Проблема только сразу не разрешится, я имею в виду с бензоколонками, потому что они также безалаберно добывают свою нефть, а у них так много, что они могут себе позволить безалаберность, как это делали в Советском Союзе. То есть 70% фактически нефти оставалось в скважинах. Чуть-чуть отсосали и пошли к следующей дыре. Комментарии Федеральной резервной системы и ее председателя Кевина Уорша на совещании по политике в Джексон-Холл указали на повышение процентных ставок Центральным банком в следующем месяце. Прибыль крупнейших американских компаний стремительно растет, чему способствуют возвраты тарифов, а федеральные расходы и стремительно вложенные инвестиции в искусственный интеллект тоже приподнялись, и в этом ничего хорошего, и корпоративные лидеры считают, что этот бум на искусственный интеллект вряд ли скоро уменьшится. Компания, разработавшая препарат для лечения рака поджелудочной железы, нацелившись на распространенную генетическую мутацию, предпочла остаться независимой, а не пытаться продаться. И интригует этим аналитиков Уолл-стрит, идя своим собственным путем. Это действительно редкий случай, потому что обычно те, кто делает прорыв в науке, они ищут более мощного финансирования. В принципе, это краткосрочный план, и он работает всегда, а долгосрочный может не хватить пороху, но зато там доходы будут больше. С 25 года сеть бургеров Steak & Shake из Индианаполиса использует продукты и техники, одобренные MAGA, такие как газировка с тростниковым сахаром и картофель фри, приготовленный в говяжьем жире вместо растительного масла. Ожидается, что канадские малые предприятия понесут основной удар новых тарифов Соединенных Штатов. Теперь прочие наши чисто американские дела. Число жертв рака в результате терактов 11 сентября за последнее десятилетие выросло на 1680%. Благодаря редким вариациям болезни, согласно новейшим статистическим данным, опубликованным в преддверии, как вы понимаете, 25-й годовщины атак. По данным Всемирного торгового центра здравоохранения, и есть еще Всемирный торговый центр в Манхэттене, количество сертификатов по раку среди выживших в башнях-близнецах жителей центра Манхэттена и работников на территории выросли с 3204 в 2015 году до 57044 в этом году. Я включил, это видно всем, кто смотрит телевизор и кто смотрит «Русский голос Америки» на YouTube. Телевизор, там сзади идет запись вчерашнего матча между GOAT, это не козел, а Greatest of All Times, это аббревиатура, Новак Джокович. Вчера был нокаутирован, причем вряд ли своим противником, который все-таки 38-й, по-моему, по классификации, аргентинец Мариано Навоне. А скорее 21 годом перегрузок. То есть это настолько поучительно. Джокович фантастически сумел себя закалить, потому что изначально у него были проблемы с дыханием, не хватало выносливости. Он первым ввел не силовые нагрузки, а растяжки, и он первым начал делать шпагат при необходимости на корте, на бегу еще при этом. И все-таки вот эти нагрузки, 21 год профессионального тенниса, круглый год, то есть живя и работая, причем это было одно и то же, он был, как говорят сегодня спецы, предан своим телом и доведен до слез. Что вы видите на этих фотографиях, а сзади вы видите, как разыгрывался этот матч. Навона выиграл со счетом 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, то есть первый сет выиграл, два потом проиграл. Марафон этот продолжался 4 часа 36 минут, Джоковичу уже 39 лет. Причем вначале он вышел вперед довольно быстро, 3-0 повел по геймам в первом сете, но потом начал испытывать серьезные физические трудности. А при счете 5-4 Джокович вызвал тренера, который дал ему таблетку. И за весь матч он допустил немыслимо много, 70 невынужденных ошибок, пережил как минимум 3 приступа тошноты, то есть его рвало. Были спазмы желудочные, понадобился ингалятор, был медицинский тайм-аут, и ему дали 2 таблетки. Но потом у него заклинила спина, и он вообще потерял способность подавать. Так что матч превратился в реквием по самому великому всех времен. Кстати, я отнюдь не ранжирю великих, потому что для меня, скажем, Рихтер, Гиллельс и Горовиц – это 3 совершенно разных интерпретатора. Республиканцы отстают в 8 ключевых гонках за выборы в Сенат. Всего за 2 месяца до дня выборов, согласно сводке опросов Real Clear Politics, репы отстают от демов на 2 пункта в Аляске, на 7,5 в Джорджии, на 2,3 в Мэйне, на 1,8 в Мичигане, на 2,6 в Огайо и на 2 пункта в Нью-Хэмпшире. А на 8 пунктов, это много уже в Северной Каролине, и 1,9 пункта в Техасе, согласно последним данным опросов вот этого самого RCP. Одним из светлых моментов для республиканской партии является преимущество конгрессвумен Эшли Хинсон, она репка из Айовы, всего в 1,4% над Джошем Туроком. Айова, похоже, стала гораздо более конкурентоспособной для демов, чем была в последние циклы. В настоящее время демократы занимают 3 из ключевых вот этих battleground states, а республиканцы, естественно, остальные 6. Пикник на обочине в Нью-Джерси обернулся смертельной опасностью. Вчера, когда вооруженные люди вошли в толпу и открыли огонь, погибло 2, 8 получили ранения. Стрельба началась чуть после полуночи на улице Локост в Трентоне, где до 200 человек устроили вечеринку у ряда домов. И последнее. Нью-Йоркский мэр Зоран Мамдани и Объединенная Федерация Учителей разделились по вопросу единовременных бонусов для школьных помощников, которые профсоюз одобрил бонусы, а Мамдани подал иск на прошлой неделе, чтобы остановить закон, принятый городским советом, предоставляющий единовременные бонусы в размере $10 000 низкооплачиваемым помощникам, которые обычно работают с учениками с особыми потребностями. Этот иск ознаменовал неожиданный разрыв между демо-социалистическим мэром и Объединенной Федерацией Учителей. Это очень влиятельная профсоюзная группа, и у них получился разворот в любви, так сказать. Мамдани, напомню, получил поддержку этого профсоюза на прошлогодних выборах мэра и во время своей кампании заявил, что поддерживает бонусы. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, то значит вы реально живете в районе, в котором проживаем мы с Васей. И вы можете озвучить свои мысли и чаяния, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Но увереннее, это наш контакт произойдет, если вы в чате что-то напишете. В чате на канале «Русский голос Америки» на YouTube. Для ускорения процесса, если вы подписчик, то вы можете оставить в чате свое сообщение. Если нет, то он вас отвергнет.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
0: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
6: У нас сегодня есть спонсор, он называется Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то вас легко понять. Но есть простая вещь для понимания. Это бонусы программы Essential Plan, которые предоставляет Metro Plus Health, и они помогут вам сэкономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Так что вы убиваете сразу несколько зайцев. Снижаете стоимость для себя продуктов и повседневных товаров и приобретаете медицинскую страховку. Если вы ищете подходящий вариант, вы можете просто зайти ногами в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или подыщите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. И объем льгот зависит от плана, и право на участие могут действовать и другие ограничения. Теперь по поводу путешествий. Происходит удивительная вещь. Вообще, я думаю, что нас всех, выходцев из Советского Союза, именно так, кто из Советского Союза приехал сюда хотя бы в поздние тинейджерские годы, роднит тяга к путешествиям, потому что в Советском Союзе пускали путешествовать только весьма привилегированных. Это была награда за верность партии. Ну, естественно, там не должно было быть первородного греха, типа, скажем, не той национальности, что превалировала, одна из трех. И американцы, которые уже, значит, здесь родились, они, в общем-то, если путешествуют, то практически всегда в одном направлении привычном. Скажем, техасцы ездят в Мексику. Есть люди, которые ездят, я не знаю, на Арубу, там, в Майами отдыхать, и предел мечтания – это купить себе там какое-то жилье. Но сейчас поменялась эта тенденция, причем значительно. И об этом следующий наш с Васей сказ. Американские авиакомпании обслуживают американцев, которые все чаще стремятся показать свою широту туристических интересов, отправляясь в места, которые сбивают с толку путешествующих по законам стад и стаи. American и United, обе авиакомпании, объявили о нескольких новых зарубежных рейсах в силу этого тренда и расширили обслуживание в некоторых из своих текущих международных направлений, присоединившись к конкуренту Delta в расширении глобального покрытия. Delta начала это первой. И многие направления будут совершенно новыми. American, в частности, объявила о 7 новых маршрутах на лето 2027 года, заявив, что станет первым американским перевозчиком, который полетит в Австрию с новым маршрутом из Филадельфии напрямую в Вену. Такого не было. Также запланированы рейсы из Филадельфии в Порту, в Португалии, естественно, и в Рейкьявик в Исландии. А United, авиакомпания с наибольшим количеством международных маршрутов, заявила, что станет первым американским авиаперевозчиком, совершающим рейсы в Тулузу и Марсель во Франции, Окинаву в Японии, Люксембург, Ибицу и Валенсию в Испании, Терсейра на Азорских островах, Португалия, и это Азорские, это принадлежат Португалии, и Любляна, Словения. Также компания запускает рейсы в Олбию на Сардинии и Катанию на Сицилии, то есть прямой рейс в Сицилию. В этом году Delta запустила свои первые рейсы на Мальту и в Эр-Рияд, Саудовской Аравии. Нынче рекордное количество американцев отдыхает за границей. Были времена, я помню, что люди вообще не понимали, как-то зачем ехать за границу. То есть это то, что говорили советским людям в Авире, зачем вы хотите куда-то там за границу, когда он в Сибири хорошо. Авиакомпании сообщают, что многоэтапные поездки в менее популярные направления становятся все более популярными. А кроме того, на некоторых маршрутах они будут летать на новом однопроходном самолете Airbus, который называется A321XLR, который имеет большую дальность полета, чем старые самолеты. Причем однопроходными их называют, потому что им не надо вынужденных пересадок делать, они просто могут спокойно на одной заправке долететь дальше. И вообще международные рейсы, естественно, более прибыльны, чем domestic flights. Путешественники, отправляющиеся за границу, менее чувствительны к ценам, то есть готовы, чем отечественные пассажиры, и больше готовы платить за премиум апгрейд. Мы, кстати, с женой закончили после, наверное, 2 месяцев подготовки. У нас было много разных планов, и спасибо двум из вас, кто был в Японии в этом году, и вы знаете, кого я имею в виду, за то, что вы прислали свой itinerary. В общем, мы сделали из этого комбинацию, причем я вначале хотел шикануть и купить план с общим обслуживанием, но они довольно дорогие, так в сравнении с обычными поездками, там, скажем, речь идет о 8 тысячах за голову. Двухнедельная поездка, причем туда самолет не входит. Но потом мы решили попробовать, мы же, в общем, единственный наш минус, это то, что мы не говорим по-японски, а в Японии очень мало кто говорит по-английски, как ни странно. Ну, загрузили, есть переводчики, посмотрели, они все работают, то есть ты можешь надпись показать своей камере, тебе переведут надпись, голос в обе стороны, с японского на английский, с английского на японский, все переводится. И в результате, вместо того, чтобы потратить порядка 20 тысяч на двоих, на эту поездку, о которой, жена уж точно мечтала давно. Мы, правда, хотели всей семьей поехать, но вся семья никак не получается, все заняты, и поэтому мы едем вдвоем. В результате получится максимум 10. Естественно, мы едем в декабре, это не самое популярное время, но нам нужна не погода, а там, правда, угрожает лыжный сезон в кое-каких местах, а нам нужно вникнуть вот в то, как живет, что такое современный японец. С этой темой все. А теперь вопрос на засыпку. Причем для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, вам нужно будет прослушать всю информацию, которую я случайно приготовил к сегодняшнему дню. Совершенно случайно. Вчера, я обычно по воскресеньям смотрю, есть такая ньюзлеттер, страница, которая приходит ко мне регулярно. Она называется «Today in History». Но отрывными календарями занимается кто-то другой, а я в эту сторону не смотрю. Это всегда далекое прошлое, обращено и к целевой аудитории никакого отношения не имеет. Но вопрос все-таки вчера возник. Что общего между Лениным и Бронсоном? Бронсон, естественно, Чарли Бронсон. Ответ в тех историях, которые вы сейчас услышите. Причем даже могу показать с картинками. И тут очень есть вещи поучительные для современных людей, которые следят, так сказать, за своим здоровьем и которые хотят хорошо выглядеть. Потому что у Чарли Бронсон есть чему поучиться в этом плане. Он вообще ни на кого не похож. Так вот, вчера было 30 августа, и получается, что у нас 23 года назад Чарльз Бронсон скончался в возрасте 81 года в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес будет фигурировать сегодня еще один раз, но не только из-за Чарли Бронсона. Он наиболее известен в Америке своими ролями в таком фильме, как «Dirty Dozen», «Death Wish», и в меньшей степени участием в фильме «Великолепная семерка», который был в советском прокате и сделал его кумиром, но там много разного народу играет, но Бронсон, у которого фигура, ну, это фигура мечты для любого мужчины, причем видно, что он не надутый, а это просто конституция. Появились, естественно, вопросы, на которые раньше ответа не было, а сейчас вы его услышите. Значит, Бронсон родился с фамилией Бучинский. 3 ноября 21 года в Пенсильвании, в городе Эрнфельд, в семье литовских иммигрантов. Причем для тех, кто спешит, так сказать, понимать по эпитетам, у нас, когда говорят «литовские иммигранты», это не обязательно литовец по национальности. Он был 11-м из 15 детей, то есть это вообще фантастика, и они, видимо, не знали противозачаточных средств, но неизвестно, были ли они ортодоксальными евреями, потому что это второй вариант ответа на вопрос, а почему 15. Причем они были достаточно бедные люди, его родители, и куда столько детей, или, может быть, они были бедные, потому что они все время занимались производством детей. Работал на угольных шахтах Пенсильвании, будучи подростком, а позже служил стрелком-радистом в авиации, в армии во время Второй мировой войны. А после войны он работал на разных подработках, брал уроки актерского мастерства, то есть систематического образования никакого не было. В середине 50-х он сменил имя на Бронсон, потому что считал и правильно делал, что актеру неразумно иметь фамилию, звучащую по-русски в эпоху очень сильно антикоммунистических настроений в Соединенных Штатах Америки, эпоха маккартизма. В 78 году, 1900, который в Лос-Анджелесе вечерком, Владимир Высоцкий возвращался в гостиницу. Это не полностью известная байка. То есть байка – это журналистский термин, это так. Это не обязательно ложь, совсем не обязательно. А я сейчас расскажу то, что, может быть, почти никто из вас не знает, как Высоцкий попал в Лос-Анджелес в 78 году. И на входе он столкнулся с Чарльзом Бронсоном, и после роли в «Великолепной семерке» актер был популярен в Советском Союзе, как я уже говорил, как никто, и Высоцкий бросился к нему, таща за собой, как в нынешнем русском интернете говорят, переводчика, чтобы выразить свое почтение. Но то был не совсем переводчик. И когда они подвалили, то Бронсон посмотрел на них и презрительно бросил «back off». Только там слово вместо «back» было другое слово, которое вы можете написать в чате, какое слово было на YouTube, и посмотрим, что на это скажет YouTube. Кстати, YouTube пропускает американский мат, но не пропускает русский. Вот что интересно. А теперь, как попал Высоцкий в Лос-Анджелес? У нас в эмиграции был такой антрепренер очень талантливый, Виктор Шульман, и я его знал в свое время. И он рассказывал, как он съездил в Париж, куда Высоцкий поехал легально, будучи женатым на француженке полуроссийского происхождения Марине Влади, и там его нашел Шульман и предложил ему смотаться на гастроли в Америку. И Высоцкий подписался. И вот так они попали туда. Это была нелегальная поездка, и Высоцкому за это, как я знаю, ничего не было. А теперь по поводу того, откуда у Чарли Бронсона такое тело. Если сравнить с прочими, практически всеми голливудскими актерами за все поколения, то иногда поражает, насколько так, вздулся актер, про которого ты никогда не знал, что у него такая мускулатура. Сплошь рядом они такие. И в отличие от них, Бронсон оставался мускулистым и нежирным. Он такой был очень стройный, у него рост был 5,9, а вес 170. Круглый год, вне зависимости от съемок. И все это благодаря тем особым упражнениям, которые я сейчас вам перескажу. Да, кстати, он зарабатывал, примерно у него была одна ставка, как ни странно, по миллиону долларов за каждый фильм. Ну, тогда миллион был значительно больше, чем сейчас. Значит, у него практически жира практически не было. И мускулы были очень развиты и не сдувались, потому что особенно руки, плечи и грудь – это результат десятилетий. Не за раз это делается, и не с помощью каких-то химикатов, а он десятки лет занимался то, что называется body weight training. То есть его упражнения были связаны только с собственным телом. И ни в какой джим он никогда не ходил. А причем он использовал, это он не сам разработал, был такой легендарный дядя, он у вас на экране слева, его звали Вуди Строуд. Что это такое? Это всего-навсего. Каждый день 1000 этих самых подтягиваний, или подтягивания, или отжимания, то есть это было все равно. 1000 squats и 1000 sit-ups. Squats – это когда ты на спине лежишь, ноги так поставил вертикально, поджав под попу ноги, и поднимаешь живот и опускаешь. Ну, sit-ups – это приседание. Вот. Кстати, известный образованным иммигрантом джентльмен, так сказать, семенной фонд русской миграции Борис Найфельд, кличка Биба, сейчас дошел до 1500 отжиманий в день. Он не делает сквадс, насколько я знаю, сит-апс, вот только эти отжимания, то есть это 15 подходов по 100 отжиманий каждая. Это при том, что ему 79 лет. И в день проходит 20 тысяч шагов. А теперь вторая часть вчерашнего календаря, которая даст вам ответ на вопрос, что общее между Бронсоном и Лениным. Потому что вчера же, я бы просто не наткнулся на эту мысль, вчера же, но только получается 108 лет назад, известный советский лидер Владимир Ленин был дважды подстрелен Фаней Каплан. Фаня у вас наверху, рядом с Лениным. Она была членом партии социал-революционеров. Ленин, как известно, был ранен, но выжил. И покушение вызвало волну репрессий большевиков против эсеров и других политических противников. Тысячи были казнены. И это все происходило на фоне того, что Россия все глубже погружалась в гражданскую войну. То есть фактически стрельба Фани, она привела к тому, что дело большевиков было упрочено, потому что надо же было повод для того, чтобы начать лить кровь. И из другого прошлого, там за 18 лет до этого, после окончания ссылки в 1900 году, Ленин отправился в Западную Европу, где продолжал свою революционную деятельность, так сказать, дистанционно. И именно в это время он взял себе псевдоним Ленин. Вот эти все истории, которые я хотел вам сегодня изложить. А теперь посмотрим, есть ли у нас кто-то, кто уловил, что общее между Чарльзом Бронсоном и Владимиром Лениным. Я сейчас гляну быстро. Потому что в чате в основном будоражит интернет люди, которые только на это могут реагировать. На американские истории они не реагируют. Нет, там уже все, там уже глухариный ток пошел. А может быть, кто-то сподобится набрать номер телефона студии 718-303-90-90. Я перехожу к следующей теме, она касается нас всех, кого-то сразу, кого-то не сразу, но все, кто намерен дожить до хотя бы 2032 года. А надвигающаяся катастрофа Social Security. А о ней я рассказывал на прошлой неделе. Сейчас появились новые данные. То есть известно, что если не будет преобразования системы Social Security, то это угрожает автоматическим сокращением в пособии в 2032 году. Причем пособием их называют власть, но, на мой взгляд, это отнюдь не совсем так, потому что большинство людей, кто получает Social Security, это те, кто работал и которые часть своих доходов отдавали в фонд Social Security. Так что это не пособие, а это отдача того, что должны. А причем мы фактически даем всю свою жизнь федеральному правительству, ну не только федеральному, штатному, везде, где мы платим налоги, даем деньги в долг, ничего не получая в виде роста от этих денег, они еще подпадают под угрозу. А когда мы, наконец, начинаем получать Social Security, то это расценивается правительством как наш доход, и с этого дохода мы должны еще платить налоги, то есть это двойное налогообложение. И молчат ягнята, как всегда. Хотя на выборах можно было бы включать такие вопросы и в бюллетень. Так вот, сейчас в свете предстоящих этих самых выборов в ноябре, промежуточных обсуждения Social Security, это крупнейшая программа по масштабам правительства, они ускорились, эти обсуждения, благодаря, наконец-то, сложившимся двухпартийным усилиям. Причем, по-моему, они подбирают себе именно по этому принципу партнеров. Хотят, с одной стороны, удержаться в своем стуле, а с другой стороны, им нужен представитель другой партии. Потому что все три проекта, о которых я вам сейчас расскажу, это именно по этому принципу складывались. Дем-трепом. Законодатели с обеих сторон, не то чтобы они понимают настоящие проблемы соцобеспечения, но их ебут выборы на самом деле. И нас, избирателей, естественно, ебет предотвращение сокращения пособий для десятков миллионов пожилых людей. Но Конгресс пока что делает маленькие шаги по пути, которые может привести к непопулярным повышениям налогов или сокращению пособий, что вызовет, естественно, негативную реакцию избирателей. А со временем проблема накопилась. Естественно, я отдаю себе отчет в том, что большинство из вас, и не только речь идет о нашей аудитории, вообще большинство американцев голосует, вообще ничего не читая, ничего не понимая, за любимую букву. Это или Р, или Д. Налоговые или расходные изменения, которые могли быть введены много лет назад для поддержки соцобеспечения, они теперь уже недостаточно велики, чтобы сокращать огромный разрыв между ожидаемыми доходами и обещанными льготами. Есть два двухпартийных законопроекта. Один из них, он дал бы полномочия специально созданному консультативному совету ускорить принятие законодательства, а другой создал инвестиционный фонд для поддержки такой программы. И обе идеи имеют серьезных противников. Члены Конгресса заявляют, что примут действия до того, как через 6 лет начнутся автоматические сокращения пособий, причем, знаете, какая цифра? На 22%. Вот ты получал $1000, скажем, в Social Security, будешь получать 780. А причем покупательная способность доллара будет еще ниже, чем сейчас, потому что все только к этому идет. И законодатели начинают выдвигать идеи, потому что очко дернулось до ноября-то, два месяца. В одном необычном двухпартийном объединении, я о нем рассказывал, кстати, пару недель назад, сенаторы Берни Морено, он республиканец из штата Охайо, и Элизабет Уоррен, она демократка из Массачусетса, они предлагают отменить потолок, лимит, если хотите, налогов на зарплату. А налог пока что в 12,4%, который делят поровну работник и работодатель, имеет потолок после того, как зарплата и доход от самозанятости достигает $184,500. Это цифра, которая установлена на сегодняшний год. И Морено, и Уоррен утверждают, что несправедливо, что работники с высоким доходом платят, то есть тот, который выше 184,5, платят меньшую долю своего дохода, чем большинство людей. Они не опубликовали пока в подробностях свой законопроект и не сказали, расширят ли они налог на доходы от инвестиций. А, кстати, это то, к чему призывает Уоррен Баффет, который платит 18% налог от своего дохода, в основном потому, что у него доход от инвестиций. Они, то есть Морено и Уоррен, также не уточнили, предлагают ли они только повышение налогов или сохранят текущую структуру программы, где наличие большего дохода, подлежащего налогам, даст этим работникам право на большие будущие льготы. И пока что другие республиканцы из видных не присоединились к Морено, хотя они с Уоррен озвучили это уже дважды. Это один из проектов. А теперь конгрессмены Том Коул, он реп из Оклахомы, и Том, его тезка Суотси, он дем из Нью-Йорка, они поддерживают законопроект, создающий двухпартийную комиссию и гарантирующий ускоренное голосование, если эта комиссия предложит план 70-летней платежеспособности. Правда, смешно? То есть фактически они делают вид, что они выдвинули законопроект, но суть его заключается в том, что кто-то должен создать двухпартийную комиссию, ну, Конгресс, естественно, которая должна будет заниматься этим вопросом. Это правда очень смешно до слез. А двухпартийная сенатская группа выдвинула практически аналогичную идею для ускоренного рассмотрения планов Совета по 50-летней платежеспособности, не 75, а хотя бы 50. А любые исправления почти наверняка будут только двухпартийными. Если Сенат не отменит филибастер, который почему-то по-русски называют флибустьером, хотя флибустьер – это, по-моему, разновидность пирата. А филибастер – это о голосованиях. То есть, если Сенат не отменит филибастер, то изменения в системе соцобеспечения требуют 60 голосов. 60 – это есть филибастер. Такие корректировки не подходят для спецпроцесса согласования бюджета, который используется, в частности, Трампом для налогового закона от 25 года, это новый закон, который был принят в прошлом году. Там он требует решений только простого большинства. Теперь, а почему именно сейчас это назрело и стало настолько необходимым, сразу после перерыва на рекламу?
10: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
12: My name is Gil Zohar.
13: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе бизнесе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless you.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
14: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
16: 718-303-8005.
17: За него стоят громадные массы.
18: Не пойму, что за люди.
19: Толковище.
6: Вот это интересно. Вот это интересно. Я вижу в нашей системе, Акмаль, очень прошу тебя, услышь меня. Я вижу в нашей системе, что в системе приема звонков я набрал номер телефона студии. Сейчас попробую. Хотя телефон передо мной, и я его, я набирал, ну, секунд 30 назад. Алло, ку-ку.
20: Иди нахуй, пидор.
6: Да, да. Это порошистики. Порошистики влезли в нашу систему. И теперь они имитируют мой звонок в эфир. Ну, очень хорошо. А теперь, значит, почему именно сейчас все то, о чем я сейчас рассказываю? Когда бэби-бумеры работали и платили значительные налоги, социальное обеспечение имело излишки. То есть это было, когда еще самый старший из бэби-бумеров, те, которые рождены в 1946 году, имели излишки. Правительство использовало эти деньги, помещая долговые расписки в трастовый фонд соцобеспечения. И когда бэби-бумеры ушли на пенсию, денежный поток изменился, и программа начала расходовать долговые обязательства, которые исчезнут к 2032 году. И вот эта дата ускорена из-за снижения рождаемости, замедленной миграции и положений в налоговом законодательстве республиканцев. А трастовые фонды – это просто часть правительства. Но когда фонд исчерпается, соцобеспечение не сможет иметь законных полномочий и денег, чтобы вовремя выплачивать все обещанные выплаты. Конгресс может временно использовать фонд по инвалидности социального обеспечения для переноса несостоятельности до хотя бы 2034 года, то есть на 2 года позже относительно запроса. Есть еще и легкий путь, политически безопасный и финансово рискованный, выплачивать льготы из общего бюджета, то есть вообще просто общий бюджет страны. И закрыть фонд Social Security. Это решило бы краткосрочный кризис и фактически положило бы, наверное, конец социальному отдельному статусу вот этого самого социального обеспечения. Вообще, яма нашего Social Security, если в долларах, она углубится до 450 миллиардов в 2033 году. Теперь я кое-что, пока я вам рассказывал про Social Security, я параллельно думал и советовался на телефоне с одним своим спецом техническим, послал ему текст. Мультитаскинг такой, это только в наших условиях иммиграции на это можно сподвигнуться. Вывод, к которому мы пришли, я послал ему вопрос, и он подтвердил мое подозрение, что... Я раньше вам говорил, что порошисты на самом деле должны финансироваться Ростехнологиями. Это, так сказать, самое высокоразвитое министерство, которое, кстати, имеет отношение к кое-кому из русскоязычных телевидений на Западе. Господин Чемизов, ровесник и друган Владимира Путина, стоит во главе этой организации. А у нас есть тролли, которые канают под пурашистов. Не все.

0: Клички известны, и для общей информации ведущих обычно к номеру приписывается что-то. Так вот, я совершенно уверен, и мой Tech Support подтвердил это, что агенты иностранного влияния взломали нашу систему звонилок и используют номера телефонов реально звонящих в эфир для маскировки своего происхождения. И последним подтверждением было то, что они даже не знают эти номера. Они просто берут и программа навешивает на их номер такой зонтик, маскировка. Это маска такая. Вот в частности, вот сейчас, например, я вам приведу пример. Вот звонок якобы от Карла. Но я сомневаюсь, что это Карл. Ну-ка, послушаем.
1: Да, Сев, привет, это Карл. Я пока еще
0: Карл,
1: не пора.
0: Реально. Пока это ты. Карл, слушай, а что у тебя такой металл в звуке? Я просто, у меня это самое, разрывается барабанная перепонка.
1: Я не знаю, откуда такой металл. Я нормально абсолютно с тобой разговариваю, просто по домашнему телефону.
0: Ага, окей.
1: Да, потому что ты сказал, что мой мобильник, скорее всего, они уже присвоили, поэтому я тебе звоню со своего домашнего.
0: Ага.
1: Вот, я хотел, значит, одно дополнение по поводу social security. То, что люди все время забывают, к глубокому моему сожалению, что social security, когда он устанавливался, разрабатывался и принимался в качестве закона, помнишь, это там великая большая сделка была там в 30-х годах, продвинутая товарищем Рузвельтом, да, даже тогда, после Великой депрессии, людям постоянно должны были напоминать, и это было в свое время в начальной государственной программе, людям должны были объяснять, что Social Security никоим образом не должно восприниматься американцами как основной метод финансирования своего ретайрмента. Ни в коем случае, что это только дополнительный, это supplemental government benefit. Вот таким образом, дополнительный государственный бенефит. Таким образом он задумывался. Но я считаю, что касается угрозы, про которую ты говорил, одно дело, как, так сказать, будет жонглировать Конгресс налогами нашими будущими. В этом смысле существует, по-моему, теперь огромный притык. А каким образом Social Security будет вычитаться из несуществующих зарплат работников, которых в будущем все больше и больше будет заменять искусственный интеллект? Вот интересно, компании, которые будут употреблять его вместо живой рабочей силы в качестве своего производительного средства, каким образом они будут налогооблагаться, чтобы те, кто уже заплатил, как говорится, вперед своими деньгами, чтобы он, вот такие, как ты и я, понимаешь, может быть, нам это очень не нужно будет, но огромному количеству людей это будет нужно. Одно дело, когда это 5% твоего пенсионного портфеля, твой social security, а другое дело, когда это 50%, и это великая проблема будет. Как ты думаешь?
0: 100%. Я думаю, что да, Карл, спасибо. Я действительно, у нас что-то с этой системой после... Я убежден, что она была взломана. Очень хотел бы ошибаться, но скорее всего, что это так. Так что я могу, например, что сделать? Я могу вообще перестать принимать звонки. То есть люди, которые мне дороги, которые действительно умные, образованные, такие как Карл, еще у нас человека 3-4 точно есть, они, в принципе, достаточно грамотны для того, чтобы в чате посылать тексты, а с текстами не будет таких проблем, как с вот системой приема звонков на радио. Тут текст такой трагикомический мне прислали. Вчера смешная сцена. Две трампистки возмущались понаехавшими мусульманами, стоя в очереди в магазине «Ташкент». Это действительно смешно. Для иностранцев у нас очень заметно присутствие узбекских бизнесов. Они приносят огромную пользу. Во-первых, у них вкусная кулинария, у них относительно дешевле, чем то, что было до них. Правда, они цены поднимают. Вот, и они захватывают, в частности, маленькую Одессу. Она теперь называется «Маленький Ташкент». И действительно, там очень много молодых людей, насколько я слышал, они чуть ли не селами выезжают. Как они это умудряются сделать?

0: Ну, наверное, потому что у Узбекистана, Таджикистана особый статус, то есть там при, скажем, не той сексуальной ориентации рискованно оставаться, и поэтому они получают здесь убежищем. И наши, так сказать, в основном старые евреи, которые там живут, они ходят не в свои магазины, так сказать, в котором они привыкли раньше, они ходят теперь в Ташкент, потому что там вкуснее, там больше выбор. И при этом вслух продолжает возмущаться тем, что приехали, понаехали мусульмане. Это действительно забавно. Я заканчиваю по поводу social security. Республиканцы в целом выступают против повышения налогов. Это одна из таких очевидных разниц между ними и демократами. Но по вопросам социального обеспечения у них отнюдь нет единого голоса, нет единой позиции совсем. В эпоху до Трампа они продвигали такие идеи, как, скажем, повышение пенсионного возраста и более медленное повышение стоимости жизни. Как вот это сделать, вообще непонятно. А в 2005 году, потому что у нас при капитализме саморегуляция цен, это не то, чтобы отдельный хозяин бензоколонки решил сегодня поднять цену или завтра опустить. А в 2005 году Буш выступал за план частичной приватизации, который не смог продвинуть. В 2016 году Трамп баллотировался, выполняя обещание заблокировать это. В 1983 году всего было несколько месяцев до крайнего срока банкротства Social Security и восторжествовала двухпартийность. Но нынче, в сравнении с 1983-м, финансовая дыра намного глубже. И это закончится очень интересно, потому что до промежуточных выборов они должны что-то придумать. Нас сегодня поддерживает, напомню, Metro Plus Health. Зайдите к ним по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Они предложат вам медицинскую страховку с определенными льготами, если у вас нет никаких ограничений на этот счет. А я пошел кормить Васю и досматривать вчерашний матч, трагедию GOAT, величайшего теннисиста всех времен и народов.
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Физкульт, привет! С новой рабочей недели, дорогие дамы, уважаемые господа, мы с вами на теннисных кортах в Квинсе. Вчера стартовал открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису. И в первый же день сошел с дистанции мой любимец Новак Джокович. Джокер был посеян под 14-м номером. Он играл с аргентинцем Милано Нобони, мировая классификация которого 49-й. Дело дошло до 5-го решающего сета, и в 5-м сете Джокович был разбит со счетом 6-1. Больше никаких неожиданностей вчера не произошло. У мужчин шагнули дальше все посеянные, в частности, 7-й номер Даниил Медведев. У девочек шагнули вверх 3-й номер турнира Джессика Пегула, 9-й номер Эвелина Светолина, 11-й номер Марта Костюк. Все шагнули дальше на бейсбольных полянах. В минувший уикенд была 4-матчевая серия. На Янки Стэдиум хозяева играли с Бостон Ред Сакс, потерпели поражение в первом матче серии, затем выиграли 3 подряд вчера. Вчера счет был 16-1, но в бейсболе не имеет никакого значения, 16-1 или 1-0, победа есть победа. Также вчера Тампа Бэй выиграли.